книги Библии одинаково могут отвечать нам на наши нужды. Кому-то ближе поэтическая составляющая, кому-то важна историческая составляющая, кому-то нужны пророчества. Кто-то очень сильно утешается Евангелием. Вообще-то Евангелие – это самое универсальное, это благая весть для всех людей. Пусть это подсказка от царя Давида и поможет нам с вами. Что же такое утешение? Давайте как бы с терминами пообщаемся, чтобы определиться, что мы ждем от Священного Писания. Утешение – это психологическая поддержка, оказанная тому, кто пострадал от тяжелой, травмирующей утраты. Ну, такой, как смерть близкого человека. Она обычно оказывается путем выражения сопричастного сожаления по поводу этой утраты. И делание упора на надежде о том, что будут положительные события в будущем. Надежда на положительные события в будущем. Ну, если библейским языком это называется обетование. Как замечательно. У меня есть утрата, а Господь уже подсказывает, как Он будет отвечать. Будущие события, положительные события, светлое будущее. Помните, мы строили это самое светлое будущее. Почему-то, когда люди это делают, происходит слишком много кровопролития. Правда? Вот что делает Господь для светлого будущего. Еще важное определение – выражение сопричастного сожаления, сопричастность. Если библейским языком, сопричастность – это то, что сделал Господь Иисус Христос. Он явился в этот мир как сопричастник. Он принял наше естество. Он родился во плоти. Он изведал болезни, скорбь, труд. Он изведал страдания и смерть. Знаете, что он еще изведал? Наш Господь Иисус Христос знает, что такое воскресение. Восстание из смерти в жизнь. У нас есть потери, которые являются болью на долгие годы. Когда мы с вами хороним кого-то из родных, очень дорогих нам людей, и мы никак не можем справиться с этой утратой. Мы простились, и кто-то даже в сердцах говорит: «Прощай навек, мы никогда с тобой не увидимся». Но это не относится к верующим людям. У нас есть особый ответ. Начинается он с того, что Господь Иисус Христос сам изведал то, что изведали ваши родные, кого вы похоронили. Христа тоже похоронили, поместили в гроб. Но на третий день Он воскрес. Запомните. Если мы верим в Христа воскресшего, это должно повториться. Есть еще очень важное размышление, может быть, не связанное со смертью, но связанное с утешением. Мы читаем о том переживании, которое было в семье древнего патриарха Авраама. Господь говорит: «Я буду у тебя опять в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Представьте себе эти слова, сказанные Аврааму в его 99 лет. Он ждал многие годы, чтобы в его семье от его жены родился его сын, продолжатель рода. И вот в этой же истории упоминаются слова Сары. Она слушала у входа в шатер сзади его. Они были старые, в летах преклонных. И Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Это трагедия. Князь той земли не имеет наследника, кому можно отдать все свое состояние, свою власть и авторитет. Это печаль. Да, смерти нет, но нет и жизни. Фактически это смерть. Умрет Авраам, умрет Сара, и с ними все умрет. Вот так переживает Сара, переживает Авраам. И они говорят: мне ли иметь это утешение? И когда Господь говорит это пророчество: я приду через год, и будет у Сары ребенок, это звучит как нечто воодушевляющее и даже невероятное. И, конечно же, Сара в этот момент спотыкается. Сара начинает смеяться, не доверять. Ну, мне нравится их ирония. Сара признает свою ошибку, и потом они вместе с Авраамом нарекают имя сыну своему Исаак, что значит смех.
Дай Бог нам всем такой самоиронии и

самокритичного отношения. Представьте себе на всю историю своего рода обозначить свою слабость в вере в Господа. Хороший пример, правда? Не надо себя все время пытаться как-то выставить в лучшем свете. Будьте такими, какие есть, и называйте вещи своими именами. Вот у Сары, Авраама это все получилось. Господь говорит о том, что в мире, помимо каких-то земных утешений, нам необходима еще и поддержка тогда, когда мы страдаем за правду. Есть конкретный текст в Священном Писании, а именно у евангелиста Луки, где сказано: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Вот это слово использует евангелист, это слова Иисуса Христа, о том, что кто-то от земных каких-то скорбей, от бренности земной жизни получает уже утешение. Вот богатые утешаются самим богатством, им ничего больше не надо. А Господь говорит: а вы не как богатые, потому что богатые имеют всего лишь деньги. Да, это единственное, что они имеют. Вы же имеете награду на небесах. И когда сейчас вы могли бы унывать от того, что вас гонят, вас отлучают, наказывают, может быть, бьют вас, вы могли бы сникнуть, невероятно расстроиться, но нет. У вас награда, у вас предвкушение. И это воодушевляет человека. Пусть и для нас сегодня это будет тоже неким вдохновением. Когда вы принципиальны, когда вы честны, сердце чистое, у вас есть надежда, вы увидите Бога. Об этом говорят заповеди блаженства. Мы получаем утешение в Господе. Одна притча, которая иллюстрирует очень важное явление, как утешение. Помимо Господа мы же тоже можем давать какие-то определенные слова, какую-то уверенность. Но вот что однажды произошло. У праведного человека умер сын. Пришли друзья утешать его. Вошел первый друг, сел перед ним и говорит: «Я тебе хочу что-то важное сказать, чтобы ты утешился». «Ну, говори». «У праотца Адама был сын, и сын его погиб, но Адам утешился в своей скорби. Утешься и ты». И страдающий этот праведник говорит: «Разве мало для меня собственной скорби, чтобы мне еще про скорбь Адама вспоминать?» Пришел тогда второй друг, сел перед ним и сказал: «Разреши мне сказать слово утешения». «Говори». «У Иова было множество сыновей и дочерей, и все они погибли в один день, но Иов утешился, утешься и ты». Тогда праведник скорбящий говорит: «Разве мало для меня вот этой трагедии своей? Ты мне еще про скорбь Иова вспоминаешь». Тогда третий зашел друг и сказал: «Был такой случай. Отдал строгий царь человеку сокровище на хранение. Человек этот не ел, не спал, все пекся о сокровище. Как ты думаешь, когда царь придет за сокровищем, человек этот отдаст сокровище с радостью или со слезами?» «Конечно, с радостью, с чувством выполненного долга», – ответил праведник. «Так вот, Бог дал тебе сына, которого ты лелеял и который чистым ушел из мира. Не должен ли ты утешиться тем, что возвратил сокровище, отданное тебе на хранение?» «По-человечески утешил ты меня», – ответил праведник. Замечательная притча. Она бы оставалась просто притчей из древности, если бы не было сюжетов с людьми, которые пережили подобную утрату. Уверен, друзья, вы встречали таковых людей. Это странно, это страшно, это немыслимо, когда родителю нужно хоронить собственное дитя. Я знаю таких людей, в семье которых произошла подобная трагедия. Но я восхищаюсь тем, с какой стойкостью и с какой уверенностью эти люди переживают скорбь. Почему? У них есть очень серьезное утешение от Бога.

когда умирает малое дитя, родители говорят: мы благодарим Бога за то, что Он подарил нам это дитя вот на эти краткие годы. Дитя принадлежит Господу. И если так получилось, из-за болезни или трагедии дитя уходит из жизни, родитель понимает, что это дитя не его, это дитя Божье. И все равно благодарит Бога. Не разочаровывается, не ропщет, не проклинает небеса. Почему ты отобрал у меня мое? Убежденный верующий христианин к своим детям относится как к Божьему подарку. И поэтому имеют большую субординацию, больший принцип и бояться Бога, и отвечать за детей. Не я воспитаю детей, как я хочу, для себя, и потом получу дивиденды в старости. Я воспитаю дитя для Бога в страхе Божьем. И что с ним произойдет? Ну, может, всякое. Как родители, мы не можем отвечать в полной мере за безопасность детей. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались. Такие трагедии происходят. Если прошлое не изменить, то не надо согрешить ропотом. Надо сказать спасибо, Господи, за подаренное время. Да, это трагедия, поплакать нужно. Господь, видя слезы и переживания людей, сам в земном служении скорбел, хотя собирался воскресить, хотя имел силу победить могилу. Иисус прослезился. Он близок к нам, Он сострадает нам. Это понимание позволяет нам чувствовать, что Господь близок, и Он сопричастен нам. Нам становится от этого легче. Но есть еще очень важный сюжет, который должен сегодня быть упомянут. Это то, что было частью нашей жизни. Может быть, вы слышали про такого экстрасенса, который обещал многим матерям воскресить их детей. В нашу бытность, когда произошла трагедия в Беслане, теракт, унесший жизни сотен детей, этот экстрасенс заявлял, что готов воскресить детей. И вообще он эти услуги предлагал нашим многим соотечественникам с интересной формулировкой. «Я воскрешу ваших умерших родных». Они воскреснут в новых телах, они воскреснут с новым ощущением личности, они вас не узнают, жить они будут где-то в другом месте, но вы знаете, что это ваши родные. Бред. Сейчас с холодным сознанием вот такую рекламную обещалку можно оценить. А теперь представьте человека в горе, у которого нет утешения. И появляется вот такой экстрасенс и целитель и обещает воскресение умершего. И в затуманенном состоянии разума или с неспособностью трезво размышлять, человек в печали пойдет на поводу у таких шарлатанов. Вот что страшно. Люди, не имеющие утешения, они предались своей скорби, и их легко в этот момент обмануть. И люди готовы быть обманутыми. Они говорят: хорошо, пусть мой родной сыночек, доченька, брат или сестра живут где-то, но лишь бы жили, даже если я этого знать не буду. Люди готовы быть обманутыми, потому что ведутся на эмоции. В них нет утешения. На такие ситуации жизни сложно ответить, когда человек именно находится в таком процессе переживания. Здесь нужна чувственная поддержка, сострадание, участие, эмоциональная поддержка. Но мы же с вами не застрахованы от будущих потерь, от болезней. Никто не считает себя вечно живущим. Мы вынуждены будем хоронить хотя бы старшее поколение по причине

и достижения их преклонного возраста. А как к этому приготовиться? Здравое учение. Ты должен понимать, что происходит с человеком после смерти. Ты должен знать, что есть вообще человек как существо. Это какая-то субстанция, летающая в космосе и воплощающаяся на Земле, и уходящая обратно в небеса. Ты должен знать, есть ли вообще понятие воскресения, в какой форме может жить человек. Все эти ответы должны быть найдены в Слове Божьем. Еще раз я напомню упомянутого ранее царя Давида. У него контры в государстве. Князья против него что-то там плетут. Он может потерять даже жизнь в результате заговора. Как утешается царь Давид? Он утешается Словом Божьим. Он размышляет о Божьей воле, размышляет о пророчествах. У него есть цельная картина в голове. Маленький пример из того же царя Давида. Однажды ему довелось хоронить собственное дитя. Это дитё родилось от Версавии, оно заболело. И Давид находился в посте, во вретище, он не стриг бороды своей, не умощал маслами себя, ну, как положено царю. То есть он был в трауре. И пока ребенок болел, Давид был в таком трауре. Когда же видит, что слуги перешептываются, ребенок умер, Давид спросил об этом, ему сказали, да, дитя умерло. Давид тогда встал, переоделся, умылся, и ему говорят, ну как же, вот пока дитё жило, ты был в трауре, а сейчас ты как бы не соблюдаешь траур. И Давид включает сознание, говорит, а смысл? Смысл сейчас руки заламывать, причитать, пеплом голову посыпать? Дитё умерло. Все, не исправить ситуацию. Пока оно болело, я просил, вымаливал, причитал, плакал. Мои слезы были как-то осмысленны, рациональны. Он делал это не по шаблону, не номинально, он делал это искренне. Но разум при этом не отключается, друзья. В момент утраты нельзя отключать разум. Ах, я сейчас в горе пойду и напьюсь. А кто-то ведь так делает. И еще добавляет уже идущим похоронам еще большую трагедию, потому что пьянство устраивается. И в этом состоянии и так ненормальном, когда человек в горе находится, добавляет еще алкогольное опьянение. И происходит еще большая трагедия. Зачем? У меня будет потеря, я напьюсь. А если у тебя будет потеря и по Писанию, я подумаю. Есть на это еще один библейский важный совет. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое Бог соделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Есть библейские советы. И у тебя должна быть уже сформированная картина, представление, что такое потеря, что такое смерть, может ли быть возмещение от Господа. Ну, даже так можете воспринять. Бог готов компенсировать твою утрату, но только ты в Него верь. Не ропщи на Него, не опускай руки. Призывай Господа спасения твоего. Был такой персонаж, упомянутый в притче и в нашем размышлении, это Иов. Его чаще всего приводят как пример для подражания в момент каких-то скорбей и утрат. Ну, просто представьте, это сложно, чисто теоретически. Похоронить 10 детей, 10 тел положить в могилу. Что чувствовал Иов? Что чувствовала его жена? Мы не знаем ее имени. Но эта женщина с очень печальной судьбой. Она выносила под сердцем 10 детей. А теперь они все мертвы. Муж гниет заживо. Средств к существованию нет. Основные все богатства разрушены, уничтожены, разграблены. Мы читаем, что Иов, когда его утешали, там интересные размышления, вся книга пропитана этими размышлениями человеческими. Иов говорит, жалкие утешители все вы. Но что мы знаем про Иова? Как же он пережил все?

Те утешители, которые приходили к Иову, его друзья, о них сказано. Господь говорит Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Возьмите тельцов, овнов, придите к рабу моему Иову, и пусть он принесет жертву, и он помолится за вас. Иначе я вас отвергну за то, что вы говорили о мне не так верно». Запомните, друзья, эти слова из книги Иова, 16 главы. Ибо там говорится о том, чтобы пережить утрату или правильно сказать утешение, надо иметь верные представления. Это добрый совет о том, что, имея Священное Писание, мы должны не просто поэтически что-то прочитать отсюда. «Бог мне помощник», там, «Да пребудет со мной ангел Господень». Нет. Из Библии нужно понять и воспринять учение. Не нравится это слово, но это нужно. Принять доктрину. Когда ты понимаешь принципы сеяния и жатвы, принципы причинно-следственной связи, ты понимаешь, какой Господь, какой его характер, какой его закон, то все, что происходит в твоей жизни, становится более понятным, объяснимым. Иов, имея такие представления, смог пережить невероятные потрясения. А его друзья, которые эти потрясения лично не пережили, умудрились еще и нагрешить в момент утешения, потому что говорили неверно. Их задача всего лишь была в том, чтобы открыть уста и сказать какую-то правду. А они пошли по пути традиций, общих представлений, какого-то философствования, обвинений, поиска виноватых, что угодно. Но они сказали неверно, и это было грехом. Друзья, не просто эмоции. Эмоции даже из Священного Писания взяты и не могут быть основанием для утешения. Учение, правда Божья. Поэтому в дальнейшем апостол Павел говорит, что вся история Библии, все повествования написаны нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. У нас есть замечательное объяснение из Библии, что мы знаем об умерших что-то особое. Мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, говорит апостол Павел. Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Есть очень важное описание также от апостола Павла, что когда он явится на эту землю, он воскресит умерших. Утешение – это основа для благовестия. Сегодня нужно сказать всем скорбящим, что у Бога нет потерь. Бог не смирится с тем, что кто-то ушел в вечность несправедливо. Нет. Бог ничего не теряет. Он готов спасать. Нам сегодня нужно иметь надежду. Надеждой мы держимся за Господа. Мы надеемся, что Господь подарит нам умерших наших дорогих и близких. Мы сохраняем здравый смысл, здравое учение. Мы не предаемся скорби и не превращаемся в животных в таких печалях. Нет, Господь рядом. И надеждой мы держимся за Него. Она обязательно исполнится. Пусть Слово Божие будет помощником вас, для вас в любых бедах.

Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, —

Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя, и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место, склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собой

долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе –

Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы.

Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей

было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов, и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания, являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем. Остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой.

вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности. Он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит, но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб. 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Однажды в поезде мне попался очень интересный попутчик. Он был очень разговорчив, и на протяжении нескольких часов он рассказывал мне о рыбалке, о китайской стене. Он рассказывал о физике, о химии. Он очень много знал. Но я понимала, что чего-то не хватает в его знаниях. Закончил он разговор одной фразой. «Знаете, я умираю от гепатита». Вот тогда я поняла,

поняла, чего ему не хватает. Ему не хватало надежды. Ему не хватало знаний о Христе, знаний Христа. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У Игоря Талькова есть удивительное четверостишие. «Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о домостроительстве тайн Божьих или домостроительстве благодати Божьей. Что это такое? Давайте вновь окунемся в мир Писания и посмотрим, что же Бог говорит обо всем этом. Когда мы открываем страницы Священного Писания, мы видим, что в греческом оригинале это слово, о котором очень часто и много пишут писатели,

Или Нового Завета, она звучит с греческого как «ойкономия», «ойкос» и «номос», «ойкономия». Оно переводится как «заведование домашним хозяйством» или «менеджерство». Бог верил в наши руки определенное менеджерство или управление, которое мы, как люди, должны совершать на планете Земля. И когда мы открываем Бытие первую главу и вторую главу, мы видим, как Бог вверяет нашим прародителям, Адаму и Еве, вот это менеджерство или управление. И вот это слово «ойкономия» или «домостроительство», которое вроде очень сложно понимается нами, когда мы читаем особенно послания и письма апостола Павла, она также объясняется, вот эта экономия, как предвечный божественный план, по которому Бог творит мир, промышляет в нем и ведет его к конечной благой цели. Но если сказать другими словами, Бог имеет разработанный план спасения или искупления. И в основе этого плана спасения и искупления лежит внедрение Богом своего особого плана, по которому Он ведет этот мир к своей конечной цели. И когда мы открываем притчи 9 главу, вот здесь есть одно очень интересное место. Первый текст. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Здесь имеется в виду строительство дома, которое подразумевает творение мира и человека и само Бога воплощение. Итак, ойкономия или домостроительство тайн Божьих или домостроительство благодати Божьей – это термин или понятие, которое показывает, что Бог сотворил небо и землю, сотворил наш мир, поместил в этом мире человека, и Он имеет особую цель для этого человека, и Он хочет этого человека довести до самой благой конечной цели. Давайте посмотрим, что пишут также другие апостолы по этой теме. 1 Петра, 4 глава, 10 текст, с 9 текста начнем. Петр пишет: «Будьте странолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Итак, апостол Петр говорит об многоуровневой или многоразличной благодати Божьей, которая осуществляется в синергии и совместном служении и участии членов Христовой Церкви в осуществлении вот этого плана искупления или плана спасения мира. И поэтому Петр говорит, что вы призваны служить как добрые участники или строители вот этого плана искупления или ойкономии. То есть вы, как члены церкви, призваны совершить что-то великое на этой планете Земля. 1 Коринфянам 4 глава, 1-2 тексты. Апостол Павел продолжает разжевывать эту тему, делать акценты на очень важных понятиях, и он обращается к нам. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Очень интересно, в Новом Завете встречается два этих слова. Мы говорим «домостроительство»

или ойкономос, ойкономия на греческом, и тайна Божья, или мистерион. Интересно, что ложная религия и демонические силы, они пытаются все завуалировать, закрыть, всему придать какой-то сакральный или завуалированный характер. Но когда действует Бог, согласно своему плану искупления и плану спасения, включается система ойкономос, домостроительство. Домостроительство – это когда Бог делает явным и открытым этот предвечный Божий план. То есть заведомо Он уже предопределил этот план, это менеджерство, и Он заведует этим планом и раскрывает этот план на протяжении всей истории Земли. Когда мы открываем 1 Коринфянам, 1 глава, 24 текст, здесь апостол Павел раскрывает суть плана искупления и домостроительства тайны Божьей. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, он пишет, мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость. И далее, апостол Павел в послании к Титу, в 1 главе, в 7 тексте, пишет, что епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. То есть Бог вверяет нам свое управление. Мы становимся своеобразными менеджерами, каждый в своем звании, в своем статусе и призвании. И это менеджерство, это управление Богом еще дано, как мы говорили в начале, нашим прародителям. Но каждый человек, живя на этой планете Земля, он имеет определенное предназначение, которое Бог вверяет ему, чтобы он сотворил или достиг в своей жизни. Как после апостола Павла понимали термин или понятие домостроительства другие люди, другие христиане в ранние века и после, в средние века? Многие рассматривают домостроительство как божественный замысел относительно тварного мира. Интересно, что это означает, что домостроительство сосредотачивается на Иисусе Христе, который родился, мы читаем в Писании, от Девы Марии, который прожил непорочную и святую жизнь, который страдал на кресте, воскрес из мертвых славою Небесного Отца, который вознесся на небеса, и который при кончине этого мира явится в славе Отца и святых ангелов и воскресит всякую плоть, которая уверовала в Бога и Его спасение, которая уверовала в Божье домостроительство. Итак, домостроительство Божье относится к тайне божественной любви. Бог через этот термин, через это понятие пытается достучаться до сотворенных существ и показать, что Он разливает свое благо, свою доброту, свой свет и свою благодать на планету Земля, да и во все концы Вселенной. И Он пытается объяснить через это понятие, что Бог не останавливается на достигнутом. Он идет все дальше и дальше. Для чего Он это делает? Чтобы число облагодетельствованных этой добротой и благодатью Божией становилось как можно больше. И чтобы больше людей стали причастниками этого плана искупления и спасения. Далее очень интересен термин «теология». И мы говорим, что состоит этот термин из двух слов «теос» и «логос», или слово о

Боге или учение о Боге, предание о Боге. Теология – это учение о троичном Боге, о Боге, который проявляется в трех лицах, в трех личностях, в Его предвечном бытии. То есть теология объясняет суть Божества. Она говорит о том, как это Божество взаимодействует друг в друге. А вот ойкономия или домостроительство, или ойкономос, оно это является учением о Боге в Его отношении к сотворенному миру. Теология объясняет отношение Божества в Троице. А экономия объясняет отношение Божества к творному, сотворенному миру. Как Бог действует к падшему человечеству? Как Он относится к людям? Как Он желает их спасти? Как Он продвигает план искупления? И здесь открывается таинство искупления. Интересно, что в Троице и в Библии самой есть домостроительство Сына и домостроительство Святого Духа. Григорий Лоский, отец Церкви, он говорил, что Церковь основана на двойном божественном домостроительстве, на деле Христа и деле Святого Духа. И здесь играют роль две личности Божества, два лица Троицы, которые особо посылаются в мир. Это Бог Сын и Бог Святой Дух. Но для того, чтобы более полно понять эту тему, давайте рассмотрим еще несколько мест. И мы эти места рассмотрим у апостола Павла и у апостола Петра. Римлянам 14 глава, с 24 по 26 тексты. Павел здесь пишет: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Итак, как мы говорили, если сатана пытается все сделать скрытым, каким-то сакральным, каким-то тайным, Бог все пытается сделать открытым и понятным. И вот Бог говорит, что да, тайна есть, но Бог открывает эту тайну. И эта тайна открывается через благовестие об Иисусе Христе. И когда мы изучаем или слышим Евангелие Иисуса Христа, мы начинаем понимать, что от вечных времен Бог предопределил, чтобы эта тайна была открыта. Теперь смотрим, как она открывается, эта тайна, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Итак, Павел говорит о том, что Бог явил свою тайну, Он открыл свою тайну через план искупления и через Сына Своего Иисуса Христа. Тайна Божья на протяжении всех веков постепенно открывается. Теперь об этом же пишет и апостол Петр, 1 глава. 1 Петра, 10 текст, до 12 текста. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ангелы небесные, Божьи
могущественные существа пытаются вникнуть в этот план искупления. Они пытаются понять вот эту многоуровневую, многоразличную благодать Божью. Почему Бог все-таки прощает грешника? Почему Бог посылает свою милость и благодать грешнику? И они пытаются понять глубину вот этой Божьей любви. И 1 Петра 4:10 мы прочитали еще раз. Говорит, служите каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной или разнообразной или многоуровневой благодати Божьей. Бог пытается открыть свою тайну нам. И Бог соединяет вот эти два понятия – благодать и тайна. Благодать Божья, тайна Божья является и становится явной через доброту, через благость Божью, через сострадание Божье. Бог останавливается и говорит, я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты был спасен. Я хочу, чтобы ты серьезно относился к этим темам. Я хочу, говорит Бог сегодня мне и всем нам, чтобы мы пробудились от летаргического сна. Бог хочет вдохнуть новую жизнь и новую веру, и чтобы мы перепосвятили себя Богу, чтобы мы встали на новый уровень духовной жизни, чтобы мы близко начали общаться с Богом, чтобы Дух Святой объял нас и чтобы Дух Святой проник в нашу жизнь и в наше тело, потому что Бог может жить только в теле. Он может проявляться только в теле, так же, как и сатана и демонические силы используют тело, чтобы проявляться. Так же и Бог хочет использовать наши тела, чтобы явилась многоразличная благодать и сила Божья. Давайте посмотрим еще на два места. Колоссянам 3 глава. Очень важные места. Апостол Павел продолжает раскрывать эту сложную тему. И в 3 главе он как раз пишет о домостроительстве благодати Божьей. Ефесянам 3 глава, данной мне для вас во втором тексте. Потому что мне через откровение возвещена тайна, чтобы усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». И вот в 9 тексте, в 8 тексте и 9 тексте он говорит, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Итак, простыми человеческими словами, народными словами, можно объяснить это так, что Бог открывает свою тайну всем нам, когда мы живем на планете Земля в течение нашей жизни, и Он стучится в наши сердца и пытается показать, что эта тайна была очень глубокой и непонятной для многих миров и жителей многих миров, но она стала явной, когда пришел Иисус Христос на эту планету, и Иисус Христос поставил точки над «и».
И дальше мы читаем в 16, 17, 18 и 19 текстах. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». И то, как я говорил немного ранее, что Бог может обитать в моем теле, и Бог через домостроительство тайны Божией, через вот этот термин «ойкономия», пытается сказать нам, что Его воля сегодня, чтобы Он вселился в мое существо, в мой разум, в мои ноги, в мои руки, в мою плоть, чтоб я стал храмом для Святого Духа, чтоб я стал сосудом для Божьей полноты и силы, чтобы я уразумел или постигнул, или понял, или чтобы во мне был очень мощный инсайт, что означает любовь Иисуса Христа. И когда я приду к этому, произойдет исполнение всею полнотой Божьей. Бог откроет мне тайну бытия и тайну того, кто есть Бог и что такое религия на самом деле. Колоссянам 1 глава, завершая наше слово, я хотел бы, чтобы мы еще посмотрели некоторые тексты с 20, Колоссянам 1 глава, 25 текст, который соделался я служителем по домостроительству Божию. Здесь уже не тайна, не благодать, а домостроительство Божие, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. И опять Павел продолжает. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Апостол Павел, обращаясь к поколению 21 века, к нам, христианам 21 века, говорит, что мы сегодня призваны стать ходячей церковью. Бог сегодня хочет вселиться в мою храмину, в мое бренное тело. И когда Он вселится, тогда эта тайна станет открытой. Тогда богатство славы Божьей явится в том, что Иисус Христос будет обитать в моей смертной бренной храмине. И тогда тайна Божья, или вот этот мистерион, станет явным и открытым. И тогда Бог начнет могущественно и со всей силой, со всей динамикой действовать в моей жизни, влиять через мою жизнь, спасать других через мою жизнь, открывать Бога в правильном представлении. И тогда картина о Боге, о религии будет правильно нарисована. Сегодня Господь стучится в наш разум. Сегодня Господь пытается сокрушить все наши предрассудки, которые мешают нам познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Сегодня Бог через своего Святого Духа пытается пробудить и просветить наши умы, наши мозги, потому что мы живем во время периода особого проявления Божьей силы и Божьей благодати. Сегодня звучит очень много голосов о том, что Бог
как бы отошел от этого мира. И как говорил Фридрих Ницше,

что Бог вроде умер, что Бог уже не проявляется. Многие христиане сегодня находятся на грани депрессии и разочарования, потому что им не удовлетворяет, их не удовлетворяет их религиозный опыт. Они хотят что-то нового. Они хотят, чтобы Бог пришел и дал небесную росу, чтобы Бог оживотворил, Бог исцелил, Бог прикоснулся. И я скажу этим душам, которые осознают свою немощь, которые чувствуют нужду в Боге, Бог обращается к вам, Бог хочет вас благословить, Бог может пересотворить в вас нового человека, Бог может достучаться до вас, Он может и хочет вселиться в вашу храмину, телесную храмину, потому что Бог хочет проявляться через ваше тело, через ваш мозг. Бог хочет объять вас и погрузить вас в свое присутствие и в свою силу. Пусть Господь Небесный всех нас продолжает благословлять и ставить на путь истины и пробуждать для живого, динамичного и святого поклонения Ему. Ему да будет вечная слава и честь и хвала. Аминь.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Тайна жизни». Феодосий Добржанский, ученый-генетик, представитель Русской Православной Церкви, написал в 1973 году эссе в поддержку эволюционного креационизма, где он заявил: «Я креационист и одновременно эволюционист. Эволюция является для Бога или природы способом творения. Творение мира – это не некое событие, произошедшее в 4004 году до нашей эры. Это процесс, начавшийся порядка 10 миллиардов лет назад и продолжающийся по сей день. Противоречит ли эволюционное учение религиозной вере? Нет, не противоречит. Как мы видим, есть промежуточные теории между эволюционизмом и креационизмом. Это предмет нашей сегодняшней беседы. И у нас в гостях кандидат физико-математических наук Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как видно, некоторых не смущает то, что эти теории настолько, казалось бы, противоположны.
1: Ну, здесь нужно сказать, собственно говоря, то, что такие теории появились, они как раз следуют из нашей прошлой темы, потому что не только креационисты понимают, что эволюция за счет случайных процессов события невероятные. То есть так или иначе нужно привлекать к ней какой-то разумный замысел. Вот. И, соответственно, на стыке между эволюцией и библейской историей о сотворении Земли появляются вот такие, вот действительно, их так называют чаще всего, промежуточные теории, которые говорят, да, эволюция шла, но при этом она шла не случайно, она шла не благодаря случайным процессам, она была направляема Богом, и, соответственно, вот этой проблемы огромных сроков, которые необходимы для эволюции, просто нет. То есть, действительно, может быть, нам ввести в рассмотрение разумный замысел, тем самым избавившись от неудобной нам случайности, и сохранить при этом эволюцию. Может, нам действительно стоит перестать противопоставлять друг другу эволюцию и теорию сотворения. Может, их как-то можно объединить.
0: Будут жить дружно.
1: Да, и все будут жить дружно, все будут жить счастливо. И вот как раз на этом стыке появляются промежуточные теории. Как бы попытка примирить непримиримое. Если мы рассматриваем это как две противоположности, то здесь зачем нам так их рассматривать? Давайте мы их объединим в одно целое, и получается вроде бы очень даже неплохо. Но здесь я хочу начать...

0: А Дарвина большинство ученых придерживались как бы креационистских взглядов. Угу. Да? Выходит вот эта книга «Происхождение видов путем естественного отбора» в 59 году, 1859. Вот. И буквально через несколько десятилетий эволюция становится уже общепринятой теорией. То есть апостол Павел пишет здесь: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимо, так что все те, кто отрицает существование Бога, остаются безответными». Угу. То есть для апостола Павла вот красота природы, сложность ее устройства, чудные дела Божии в окружающем нас мире, они являются таким явным и очевидным свидетельством творческой силы Бога. Да? А вот вторая цитата. «Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования? Вот вопросы, которые невольно приковывают к себе внимание натуралистов и философов, настойчиво и неотвязно преследуя всякого мыслящего человека». Пока угу. в созвучии со словами апостола Павла. Посмотрим, что дальше будет. «Природа, как бы нарочно поддразнивая человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, в каждом новом открытии раскрывала перед ним новые и новые совершенства. Вопрос оставался открытым, загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и не принес к ней ключа». Угу. Это слова хорошо нам известного ученого Климента Аркадьевича Тимирязева. Он, кстати, был одним из ярых сторонников теории Дарвина. Ну, угу. это, в общем-то, видно ну, да. из этих слов. Смотрите, как получается-то, вот если сравнить эти два высказывания. Библия говорит о том, что Бог сотворил совершенство в природе. Для чего? Для того, чтобы оно свидетельствовало о нем.
1: О нем.
0: Но что на это отвечает Климент Аркадьевич Тимирязев? Что он говорит? Он не желает признавать творческую руку Бога. Он называет это совершенство, буквально я цитирую, издевательством природы. И добавляет, что ключ к решению этой загадки, вот чтобы нам это издевательство наконец прекратить природы, вот ключ к решению этой загадки принес нам Дарвин. Что это такое? А вот что. То есть для Климента Аркадьевича Тимирязева, а он жил примерно в то же время, что и Дарвин, угу. не только для него, а для многих других ученых, дарвинизм оказался... Помните, мы с вопроса какого начали? Почему он так быстро распространился, дарвинизм? Вот эта теория эволюции Дарвина, она оказалась возможностью избавиться, наконец, от этого издевательства.
1: Угу.
0: То есть объяснить совершенство природы, не привлекая к этому объяснению Бога. Ключ не в Боге, угу. а ключ в теории Дарвина. Понимаете, что получается? Я еще одну цитату приведу, на этот раз уже более современную, но она очень хорошо отражает вот эту позицию. Это из общей биологии, учебник общей биологии для школ, который был издан в 2001 году. Вот. Тут говорится: «Учение Дарвина служит естественно-научной основой для доказательства ложности религиозных взглядов. Материалистическое объяснение целесообразности строения живых организмов, происхождения и многообразия видов в самой своей основе подрывает устои религии».
1: Угу.
0: То есть с самого начала, начиная с Дарвина, с Тимирязева, и до сих пор эволюция рассматривается как что? Как то, что, наконец, нас освободило да. от необходимости обращаться к Богу. То есть, на самом деле, теория эволюции создавалась как альтернатива, как противоположность, как, скажем так, диаметрально противоположное объяснение сложности, разумности, чудесного устройства этого мира. То есть, она создавалась для того, чтобы все это объяснить не привлекая к этому, не рассматривая при этом существование и действия Бога-Творца, высшего угу. разума. И третья цитата, да, или уже четвертая цитата, которую я хочу привести, это один из апологетов тоже теории эволюции, который совершенно правильно сказал, вот я с ним согласен и могу под этой цитатой подписаться: «Невозможно одновременно быть истинным чадом церкви и верным солдатом науки». Эволюционно. Это Томас Гексли.
1: Именно эволюционной науки, да?
0: Ну да. Ну, для него наука, она была связана с эволюцией. Невозможно одновременно быть истинным чадом церкви и верным солдатом науки. То есть библейская история сотворения мира

0: Теория эволюции на 100% антагонистична. Они противоположны друг другу. Они, собственно говоря, идеологически противоположны друг другу. Можно ли их примирить? Вот Томас Гексли хорошо сказал, нет, нельзя, невозможно. Но, к сожалению, сейчас появляется достаточно много таких попыток примирить непримиримое.
1: Ну, может быть, тогда они просто, так сказать, в крайность впали, а сейчас пытаются как-то вырулить на более нормальный путь.
0: Да нет, я как раз постарался показать вот всеми этими цитатами многочисленными, которые я привел, показать, что ведь теория эволюции, она не возникла на пустом месте. Она не возникла просто как чистая теория для того, чтобы, значит, там объяснить существование природы. Она возникла сама по себе как отрицание Бога. То есть она вытекает из отрицания Бога. Глубинный источник возникновения этой теории – это отрицание Бога. Какой смысл объединять это? Вы понимаете, о чем я говорю. Когда, я не знаю, какой здесь можно пример привести, но смысл в том, что если что-то родилось как отрицание, можно ли его потом примирить с тем, что оно отрицает изначально? Наверное, это глупые попытки, но... К сожалению, эти попытки происходят сейчас. Может быть, потому что люди, те, кто эти попытки делает, они забыли об истоках теории эволюции. Вот. Ну, что это за попытки? Я буквально очень кратко коснусь того спектра, значит, вот этих промежуточных теорий, которые существуют сегодня. Ну, некоторые из них уже не так распространены, как раньше, некоторые гораздо более актуальны. Ну, вот есть, например, такая теория разрыва или группа теорий, которые, в общем, называют теорией разрыва или теорией пробела. То есть здесь считается, что Бог творил жизнь дважды. Первый раз он ее сотворил когда-то в далекие времена, в незапамятные времена, еще до того, как задолго до того, как произошли события, описанные в первых главах книги «Бытия». Угу. Да. Но потом эта жизнь, вот эта первая жизнь, которая была когда-то очень давно сотворена, она после... Ну, в некоторых теориях после суда над сатаной и низвержения его с неба, в других теориях какие-то еще причины там приводятся, эту жизнь Бог уничтожил. И вот теперь мы находим окаменелость. Вот те окаменелости, которые мы находим, это как раз следы вот этой очень древней жизни. И, соответственно, мы получаем... Ну, а после того, как он ее уничтожил, он уже пересотворил мир. Вот тот процесс, о котором мы читаем в первой главе книги «Бытия». Соответственно, здесь получает объяснение большой возраст окаменелости. Ну, это вот та первая жизнь, которая там миллионы лет была сотворена.
1: То есть тогда еще человека не было?
0: Нет, ну, судя по всему, не было человека еще, да. Ну, мы даже и не знаем, что там, значит, что это за творение, что оно из себя представляло, кого там Бог сотворил.
1: Ну, видимо, по окаменелостям-то можно судить, что там было?
0: Да, ну, окаменелых остатков человека мы не находим, значит, наверное, не было человека тогда. Вот. То есть вроде бы решается проблема большого возраста окаменелостей, но очень серьезное возражение можно против нее, этой теории, выдвинуть и с библейской точки зрения, и с научной точки зрения. С библейской точки зрения понятно, какое возражение. У нас нет никакого библейского основания для этого. Библия нигде не говорит, что когда-то до, значит, до тех событий, которые описаны в первой главе книги «Бытия», когда-то задолго до этого Бог на земле творил еще какую-то жизнь. То есть библейское обоснование отсутствует, значит, это остается лишь фантазией авторов этих теорий. А с точки зрения науки мы не находим никаких свидетельств вот этого пересотворения, никаких свидетельств пробела между окаменелостями вот той древней жизни и окаменелостями, которые, значит, относятся уже к нашей жизни. То есть здесь эта теория, она лишена как библейской базы, так и научной доказательной базы. Еще одна теория, может быть, я про нее упоминаю, потому что очень часто вот этими фразами или ее мыслями оперируют, когда говорят о промежуточных теориях, это теория дня эпохи. Да, то есть на самом деле эта теория рассматривает творение как несколько...
1: Не шесть дней,
0: да, не шесть дней, эпох, а шесть, да? Эпох, которые растянуты на большое время. То есть каждый день это не буквальный день, а это некая эпоха неопределенной длительности. Да?
1: Причем не обязательно, чтобы они были одинаковые, наверное, по длительности, да?
0: Ну, наверное. Коль скоро это аллегория, то здесь, конечно, никаких каких-то жестких рамок накладывать не приходится. Может быть, они были не одинаковые, может быть, одинаковые, но неважно. Главное, что... Речь идет не о днях буквальных творения, а о больших эпохах. И, соответственно, из этого утверждения следует, что вообще

0: говоря, порядок залегания окаменелости должен соответствовать порядку творческих деяний Бога. Да? То есть, если в первый день если про жизнь говорить, в третий день были сотворены растения, а в пятый день, значит, рыбы, Бог творил, начал творить животных, да, живые существа, ну, я имею в виду, да, животных, правильно сказать, да, то тогда, наверное, растения должны лежать внизу, да, а животные должны лежать вверху, в летописи окаменелости. То есть, то, что было раньше сотворено, оно должно быть глубже, то, что позже, должно быть выше. Вот. Ну, очевидно, мы опять избегаем в этой теории проблем большого возраста окаменелости, потому что мы не знаем, сколько там времени эти эпохи длились. Еще одна, значит, как бы якобы плюс этой теории в том, что объясняется отсутствие переходных форм. Да? Все-таки Бог творит, значит, никаких переходных форм быть не должно. Вот, вот эта проблема здесь эволюционной теории также как бы избегается. Вот. А что касается критики, ну, первое, опять же, отсутствует библейское основание. То есть Библия нигде не говорит о том, что эти дни — это были какие-то эпохи. Более того, Библия очень несколькими способами указывает нам на то, что это были буквальные дни. Ну, сейчас я не буду на этом останавливаться, это тоже большая тема. Вот. То есть библейское основание отсутствует, первое. Второе, и очень важное. Кстати сказать, это относится и к теории пробела. У нас смерть существует до грехопадения.
1: Да.
0: То есть смерть, она... То есть окаменелости же отлагаются в течение этих дней эпох. Вот. То есть оказывается, что в процессе творения животные сотворенные, да, или растения сотворенные, они и умирали тоже. То есть смерть как бы становится естественным процессом, который всегда на Земле протекал. Даже во время творения уже существовала смерть. Вот такой интересный вывод из этого напрашивается.
1: Видимо, это кому-то не мешает. То есть кто-то считает, что сейчас... важна лишь жизнь человека, а жизнь животных.
0: Мы сейчас посмотрим, мешает это или не мешает. Но это чуть позже. Но пока вот запомним это. То есть в этой теории действительно смерть, она является естественным, ну, как сказать, процессом вот в этой, в этом творении таком, в течение долгих дней эпох. Третий момент, который уже с наукой связан. А порядок залегания окаменелости, это ведь не соответствует дням творения. Вот с точки зрения этой теории он должен соответствовать, а на самом деле нет. У нас морская жизнь появляется гораздо раньше, чем растения в летописи окаменелости. Вот, то есть уже вот эта проблема, она, значит, может одна поставить крест на всей этой теории. И еще одна проблема, это проблема разрыва между третьим и шестым днем творение. То есть у нас растения в третий день были Богом сотворены, да? А вот насекомые были сотворены в какой день? В шестой, наверное,
1: Ну, в пятый.
0: Или в пятый. Да, наверное, летающее что-то.
1: То есть вместе с там, птицами,
0: там
1: с
0: не
1: рыбами.
0: Только птица, а все, что летает. Хорошо, в пятый день. То есть между третьим и пятым днем у нас растения существовали без насекомых.
1: Это эпох.
0: Если мы рассматриваем это как эпохи, то спрашивается, а как растения могли существовать без насекомых? Кто их опылял? Понимаете, да? Ведь сейчас существует очень серьезный симбиоз, очень важный. Вот. То есть здесь вот тоже эта проблема есть. А еще одна концепция, на которую я хотел бы особое внимание сегодня обратить, потому что я, к сожалению, с ней встречался уже, и это реально то, что сейчас происходит. Это концепция, ну, она по-разному называется, в некоторых местах называется концепция «Дней откровения». В некоторых местах, в некоторых случаях она называется аллегорической концепцией. То есть она говорит о чем? Она говорит о том, что, то есть ее, значит, база состоит в том, что сотворение мира потребовало очень большого и неизвестного нам количества времени. А вот то, что мы читаем в первой главе, в первой, второй главах книги «Бытия», относится не к сотворению мира вовсе.
1: А к чему?
0: А это некая иллюстрация, которая должна нас, ну, считайте, что это притча, которая должна нас привести к какому-то выводу определенному. Ну, например, то есть Бог использует первую и вторую главу книги «Бытия» для того, чтобы проиллюстрировать то, что он выше всех остальных богов. Понимаете, да? Ну, к примеру, например. То есть как бы Бог, давая это откровение Моисею или кому-то, он вовсе не хотел ему рассказывать о том, как творение происходило, а он всего лишь рассказал ему некую притчу, используя творение как, значит, базу для этой притчи, для того, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Соответственно, так ли на самом деле происходило творение или не так, нам неизвестно. Может, оно происходило совсем не так, и может, оно происходило...

0: вовсе не в течение буквально 6 дней, а там в течение гораздо большего периода времени. То есть первая и вторая глава книги «Бытие» рассматриваются как некая аллегория. Данные с определенной целью, конечно, но имеющие мало отношения или лишь косвенное отношение к реальному процессу творения.
1: Так хорошо, если это аллегория, так как же мир-то произошел?
0: Ну, а мы не знаем вообще, точно, как он произошел. Да, как, мы не знаем, можем об этом только гадать. Вот, значит, что тут можно сказать по этому поводу? Ну, вообще, во-первых, Библия все-таки говорит нам о Боге, который именно творил в эти дни. То есть она не говорит о том, что он какую-то притчу, значит, нам передает, а она говорит, что он бара. Мы, помните, упоминали это слово. Творил в эти дни. Это первое. А второе, на мой взгляд, все-таки вопрос сотворения мира для библейской истории, он настолько важен, что вряд ли, значит, реальная история о сотворении мира будет в Библии заменена некой, так сказать, аллегории или притчи, которые вовсе, может быть, к сотворению мира и не относятся. Если бы речь шла о каком-то второстепенном событии, да, в истории, тогда, может быть, это и мы могли бы такую точку зрения принять. Но когда мы говорим о сотворении жизни на Земле, извините, это слишком важно для того, чтобы использовать это лишь в качестве аллегории и ничего больше.
1: Ну, может быть, это просто наша человеческая точка зрения, Господь на это по-другому смотрит.
0: На что именно?
1: Ну, то, что для нас это кажется важным, а Господь...
0: Откуда мы появились? Я думаю, что это и для Бога очень важно. Для Бога, я думаю, очень важно, чтобы мы правильно представляли, откуда мы
1: появились. Ну, даже если, например, считать, что это притча, то из нее-то и понятно, в общем-то, что Господь нас сотворил, а вот как, когда, ну, это, может быть, и не важно.
0: Ну да, помни день субботний, чтобы светить его. Понимаете, это заповедь закона Божьего, ибо в 6 дней сотворил Господь
1: небо и землю. Она на 7-й день указывает.
0: Вот, то есть Господь помещает повествование о творении в свой закон. То есть он показывает этим, что для него это очень важно. Поэтому сводить это дело к аллегории как-то, ну, на мой взгляд, не очень правильно. Теистический эволюционизм, о нем мы уже упомянули. Бог направляет непрерывный процесс эволюции от простого к сложному. То есть эволюция, вот то, что Феодосий Добжанский как раз, вот этот цитат, это относится к теистическому эволюционизму. То есть эволюция идет, жизнь эволюционирует, но она эволюционирует не благодаря случайным процессам, она эволюционирует, то есть эволюция управляема Богом.
1: Она была запланирована.
0: Да, Бог использует процесс эволюции как инструмент для того, чтобы сотворить жизнь на Земле. В рамках такой теории действительно легко найти объяснение таким сложнейшим для эволюции вопросам, как возникновение жизни или развитие сложных систем, вот это объяснить принцип, как обойти этот принцип несократимой сложности, о котором мы упоминали. И, возможно, это наиболее распространенная сегодня действительно вот такая промежуточная теория. Что мы можем про нее сказать? Ну, поскольку она наиболее распространенная, я чуть позже к ней вернусь. Но пока я могу сказать, что первое – это полное несоответствие букве и духу Священного Писания. Вот почему? Мы сейчас об этом поговорим. Ну, и второе, хотя, значит, вроде бы вопросы возникновение жизни, да, и развития решаются, но все-таки не решается вопрос, а где же переходные формы-то? То есть если действительно был процесс эволюции, пусть даже управляемый, но какие-то переходные формы должны были остаться, мы их практически не находим. Вот. Ну, а сейчас я хотел бы вернуться вот к вопросу о промежуточных теориях вообще и атеистической эволюции в частности, в применении даже не просто к библейской истории, а в применении к вести Евангелия. Все-таки мы, как верующие люди, да, призваны Богом нести евангельскую весть о спасении в Иисусе Христе, да, о том, что он пришел для того, чтобы избавить нас от греха, для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Как эти теории вообще вписываются вот в эту весть, в евангельскую весть? Ну, во-первых, практически все из них рассматривают первую и вторую главы Бытия как Бытие как аллегорию, да? Соответственно, если первая и вторая главы Бытие – аллегория, то тогда все остальное в Библии тоже можно как аллегорию рассматривать. Понимаете, да? Если такие важные вещи, как сотворение этого мира, это всего лишь аллегория, или, ну, понятно, если это дни эпохи, если это атеистическая эволюция, хотя там ничего нет ни о днях эпохах, ни о атеистической эволюции, значит, это какие-то вот уже, то есть не буквальные вещи там написаны, а что-то вот такое аллегорическое в этих главах. Вот. Если это аллегория, то тогда и вся остальная Библия.

0: может рассматриваться тоже. Любой ее отрывок может рассматриваться как аллегория. То есть мы здесь подрываем в некотором смысле веру в библейское повествование. Игнорируются четвертая заповедь нравственного закона Божия. Если седьмой день – это не буквальный день, это эпоха какая-то, или вообще дни творения, вот как в теистической эволюции, там вообще о днях творения не говорится, да, там просто эволюционный процесс, то тогда, в общем-то, какое значение заповеди о субботе-то? Какое значение оно имеет?
1: Ну да, как-то оно сразу рассыпается.
0: Ее просто нет. А ведь апостол Иаков пишет, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Потому что тот, кто сказал «не прелюбодействуй», он сказал «и не убей». Поэтому если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Другими словами, если мы убираем из закона одну заповедь, то что тогда получается со всем законом? Тогда мы, в общем-то, закон весь разрушаем. Вот. А заповедь о субботе, если так географически даже смотреть, она в центре закона Божьего находится, вот уберем ее оттуда, и что получится? Вот. Еще один момент. Эти теории рисуют нам несовершенного и ошибающегося Бога, который в своей творческой деятельности прибегает к принципу «выживает сильнейший». Вот вы можете себе представить характер Божий, который использует принцип «выживает сильнейший» как инструмент? Ну, здесь больше к теистической эволюции.
1: Ну, сложно, конечно, представить.
0: Да, что виды должны бороться за жизнь друг с другом, вот, сильнейший поедать слабейшего. И Бог это все использует как инструмент для создания.
1: Ну, может быть, не то чтобы сильнейший слабейшего, а более хорошо устроенный, что ли, выживает.
0: Ну, поэтому он и сильнейший.
1: Но он же не просто, он совершенней, что ли,
0: ну,
1: так сказать.
0: Ну, я имею в виду, то есть я рассматриваю слово «сильнейший» именно в этом смысле. То есть наиболее приспособленный. В этом смысле он сильнее всех. Он лучше всех приспособлен к этой жизни, поэтому он вытесняет всех остальных и, соответственно, выживает сам. Вот. Как-то это не очень хорошо вяжется с тем характером Бога, который мы видим в Библии.
1: Да, и да? Ведь потом сказано, что кто хочет быть большим, будь всем слугой.
0: Вот как, ну и как это с эволюцией совместить,
1: да,
0: очень сложно. И еще более серьезная проблема этих теорий. Эти теории преподносят смерть, а значит и грех. Помните, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем... В первом Адаме все согрешили. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. То есть смерть является естественным следствием греха. Библия об этом четко говорит. А если смерть естественна, а в теории эволюции она абсолютно естественна, значит, естественен и грех. Черное, белое, инь, янь, добро, зло. Это всегда было, это всегда будет. Их извечная борьба, она, собственно, двигает мир. Вот к чему мы приходим. То есть зло, естественно, добро, естественно, они всегда существовали. Именно их взаимодействие вот двигает мир. Это что у нас такое-то? Это уже к материализму, да? Единство и борьба противоположностей. Помните такое? Диалектический
1: слышала,
0: материализм.
1: Да. Слышала, читала.
0: Вот. То есть на самом деле мы видим, что, казалось бы, что-то там решается, но на самом деле очень большая проблема возникает здесь. То есть теории, хотя и претендуют на то, чтобы примирить все с Библией, но они не соответствуют самому духу Библии. На самом деле, чтобы претендовать на звание библейской, любая теория должна включать в себя три основные истины. Первое. Бог создал мир и человека в состоянии несравненно лучшем, чем наше теперешнее состояние. Мы были сотворены, и мир, и мы были сотворены совершенными и безгрешными. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Это первое. Второе. Именно грехопадение человека принесло смерть в наш мир. Смерть является следствием греха. И грех, и смерть не были частью Божьего первоначального замысла и являются незваными гостями в нашем мире. И третье. В Иисусе Христе Бог предложил выход из той катастрофы, в которую погрузило мир грехопадения человека. Если теории, любые теории, которые описывают происхождение нашего мира и претендуют на соответствие библейскому повествованию, не вмещают в себя эти три основополагающих утверждения, эти три принципа, то эти теории не могут называться библейскими. Можно сформулировать критерии проверки таких теорий даже еще короче, в виде простого вопроса. А расскажите мне историю Иисуса Христа, его деятельности, его смерти, да, за наши грехи в контексте вашей

0: вашей теории, что у вас из этого получится. Подводя итог, можно остановиться еще на одном вот последнем вопросе. А кому вообще нужны вот эти промежуточные теории? То есть изначально они как бы были призваны примирить между собой, да, построить мост между теорией эволюции и библейской концепцией сотворения. Но на самом деле мы можем с полным основанием сказать, что никакого моста они не строят. Потому что верующий, искренне верующий в Библию человек, он не примет эти теории, потому что они не соответствуют, как мы сказали, духу Евангелия. Да? В то же время эволюционист, убежденный эволюционист, он тоже не примет эти теории, потому что он изначально отвергает вообще всякий разумный замысел развитии этого мира, да, в происхождении и развитии этого мира. То есть эти теории, они никого между собой на самом деле не примиряют. А вот чему они действительно служат? Они не соединяющие мостики между эволюцией и сотворением, а они на самом деле служат, проводниками неверия и отвержением библейской истины. То есть те, кто раньше верил в сотворение, принимая эти теории, у них образуется мостик, только мостик для движения в одном направлении, от веры в Библию к вере в эволюцию. И, в общем-то, жизненные примеры это хорошо показывают. Я знаю не один такой пример. Итак, что мы можем сказать в результате? Во-первых, эти промежуточные теории не имеют значимых оснований ни в Священном Писании, ни в данных современной науки. Принятие этих теорий ведет верующего человека к последовательному отступлению от веры в библейское сотворение, к вере в материалистическую эволюцию. Более того, можно сказать, что принятие этих теорий в общем смысле ведет нас от веры к неверию, поскольку подрывает наше доверие к Слову Божьему как таковому. Ну и кроме того, эти теории подрывают саму основу вести Евангелия.
1: Да, к сожалению, выводы не очень утешительные.
0: Да, и вот, скажем так...
1: Есть повод задуматься.
0: Есть повод задуматься тем, кто об этих теориях думает.
1: Да. Ну что ж, Алексей Валерьевич, подошла к концу не только эта программа, весь цикл наших программ подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить за интересные беседы, спасибо, за то, что вы нам много интересного рассказали, удивительного, занимательного, того, что мы бы, наверное, не узнали другим способом. Дорогие друзья, если вы думали и сомневались, какую концепцию вам принять, разумный замысел, творец или случайность и теория эволюции, то мы надеемся, что эти доводы, которые вы услышали, вам помогут. Пусть Господь благословит вас в этом. Всего доброго. До свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Ну вот сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор

0: послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресения, и его жизни, да, после воскресения. Угу. «Воскрес для» сказано «оправдание нашего». То есть, есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, да, вот мы спасаемся от вины за грех, но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
1: Неужели этого недостаточно?
0: Да.
1: Разве, ну вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, мы постоянно грешим, делаем что-то не так. И когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
0: Да.
1: И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
0: Да.
1: Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
0: Мы все, прощены. Что еще?
1: Почему мы нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
0: В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие прощения, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, ну, для начала, крайне неуютно. То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство вот совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это большее описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано, открывается гнев Божий, 18 стих 1 главы, на всякое нечестие и неправду человека.
1: Ну, то есть на грех.
0: На грех. То есть Божий гнев – это его автоматическая реакция на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
1: Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно, и надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
0: Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея, в 1 главе. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, о спасении от грехов, от самих совершенных.

0: совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
1: Но в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
0: Да.
1: Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
0: В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник, потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха и от проявления греха.
1: Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Да. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то? Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
0: Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Исповедание – это заявление вслух.
1: Эта исповедь перед кем должна происходить?
0: Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха. И разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другое, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован как агнец, ответ – только непорочный и безгрешный. Ни одного человека на земле не было такого. Потому сам Бог пришел для того, чтобы таковым стать. Он, сказано, не соделал никакого греха, и потому он стал этим агнцем. Теперь, кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представлять. И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, неумирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь, это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником. И чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, и вторую функцию исполнил.
1: Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
0: Верно.
1: И там нет никакой половинчатости в нем. То есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа. Иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
0: И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда

0: Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть его подданными до конца.
1: Но вот ну, или Бог... погибнуть.
0: Или погибнуть. Да. Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно вот те, кто к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
1: Ну вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. Есть ли у нас какие свидетельства о том, что он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что он должен еще куда-то сходить, еще что-то сделать, прежде чем закончится весь этот план спасения?
0: Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, вот, но он также и съедал
1: Брал на себя этот грех.
0: Вот этой жертвы повинности. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех человека и нес его сам. И вот дальше...
1: Как этот грех попадает на Христа, и то, что Христос его несет, в принципе, понятно. Так. Вопрос, что дальше? Потому что вот эти вот образы, да, хотелось бы понять, есть ли свидетельство из пророчества того, что Христос должен был войти именно в небесное святилище. Потому что у людей-то, по большому счету, вопрос один. Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает, никому не ведомо. И прояснить этот вопрос, что он там делает, вот это действительно стоит, если это возможно. И, естественно, прояснить вопрос его возвращения, потому что обещать-то обещал, а действие, опять же, действие священника, ну, зашел-вышел. Ну, если там есть какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет.
0: Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался. Книга «Псалтирь», 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь в оригинале Йод-Гей, Вав-Гей, священное Божье имя, Яхве, сказал Господу, Адонай, еще одно из Божьих имен, причем Богу моему, это Псалом Давида. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее, «Сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, воссел одесную Богу.
1: Да.
0: Для чего? Дальше. Читаем в 4 стихе, это же 109 главы книги «Псалтирь». «Клялся Господь, и не раскается ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение священное действие. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга послания к евреям, где очень подробно рассказывается

0: как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть, чем занимается Иисус Христос?
1: То есть, Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
0: Непременно.
1: Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
0: Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек, очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описывается цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
1: То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему.
0: Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
1: Хорошо.
0: Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2, стихи с 11 по 14, который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья спасает, во-первых, без каких-либо заслуг. Человек не может отработать, человек не может заработать спасение, может его только принять. Итак, спасительное для всех человеков. Далее, что делает благодать? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. То есть он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы он задумал. Но факт и цель очень масштабный. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
1: Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни. Цель, конечно, замечательная, но почему-то мы видим, что это происходит только в единицах. Даже из тех, кто исповедует Христа и говорит, что вот они верующие люди, они на него уповают. Посмотришь на их жизнь и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать. Да.
0: Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании, или согласно Священному Писанию доступны нам служение Иисуса Христа в небесном святилище,

0: вещи, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее. То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в небесном святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
1: Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что «кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Своим Небесным». То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, да. Что вот он прощает конкретно меня, допустим, и я могу приходить и как-то этим пользоваться. Но вот что значит вот эти слова, что кто исповедует меня перед людьми? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот этого, ну, чтобы получить этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
0: Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или как у апостола Петра написано, вы соделались причастниками божеского естества. В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? Это исповедание веры, потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
1: вот со словом, часто грешные. Со словом исповедание есть как бы две ассоциации. Вот вы сказали одну, исповедание веры, да. И есть другая, когда мы исповедуем грех.
0: Верно.
1: Это одно и то же или все-таки разные вещи?
0: Это разные, поскольку необходимо вначале освободиться от груза греха. Это исповедание греха, когда поименно человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. Это начало.
1: Это исповедь перед кем должна происходить?
0: В первом
1: или
0: послании,
1: перед самим собой? Или
0: в первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: То есть исповедоваться мы должны перед Христом.
0: Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
1: Ну, естественно.
0: Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению. Грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию Коринфянам и сказать: «Я принимаю

0: Христов. Верою я имею ум Христов. И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно, с этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
1: Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос. Может, я что-то делаю не так? Может, мне что-то надо по-другому?
0: То есть молитва?
1: Обратная молитва.
0: Молитва. И причем молитва, согласно Библии, это не односторонняя связь.
1: Так вот, в том-то и дело, что большинство ее воспринимает как? Помолился и все.
0: Да, а Библия говорит, я Богу задал вопрос, пророк Аввакум, и потом стал на стражу, чтобы слушать, что скажет.
1: Вот я думаю, вот эту тему надо будет с вами еще обсудить подробнее. Думаю, в следующий раз мы будем говорить о молитве. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были все это время с нами. В следующий раз мы поговорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
2: Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
0: Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
2: Люди не понимают, что это даже опасно.
0: На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. –

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь на наших видеоуроках под названием «Бог слышит меня». Всегда ли Бог слышит наши молитвы? Многие люди сомневаются в том, что Бог действительно слышит молитвы. Наверняка с вами такое случалось, или вы встречали кого-то с такими сомнениями, которые люди говорили: «Бог в своем величии и многогранности даже не думает о таких слабых и грешных существах, как я, поэтому я не могу молиться». Однажды кто-то сказал пастору: «Я чувствую

слабым, что мои молитвы, кажется, не поднимаются выше потолка. Кажется, они не доходят до Бога. Пастор ответил: «А кто сказал, что Бог находится над потолком?» Когда речь идет о молитве, мы можем быть уверены, что Бог слышит наши молитвы. Сама Библия дает нам эту уверенность и не оставляет сомнения в том, что Бог действительно слышит наши мольбы. Согласно книге Притчам, 15 глава, 8 стих, Бог радуется, когда мы говорим с Ним. И там написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведников благоугодна Ему». Я не знаю, как вы понимаете этот стих, но мне кажется, что очень ясно сказано, что Богу доставляет удовольствие и радость то, что мы молимся Ему. Наши молитвы драгоценны в глазах Бога, потому что именно через молитву мы поддерживаем общение с Ним и получаем все благословения, которые небеса хранят для нас. Очень хорошо знать, что мы можем молиться, потому что Бог слышит наши молитвы. Чудесно открывать, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы. Есть много библейских текстов, которые дают нам эту уверенность, и мы хотим выделить лишь один из них в качестве примера. Это записано в книге Луки, 1 глава, 13 стих, где написано: «Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Да, Бог слышит наши молитвы, но Он не слышит все молитвы. Библия также говорит о некоторых случаях, когда Бог не услышит наши просьбы, наши молитвы. Проанализировав причины, мы обнаруживаем, что проблема не в Боге, а проблема всегда в нас. Согласно книге Притчи, 28 глава, 9 стих, где написано: «Когда человек не обращает внимания на закон Божий, его молитва становится неприемлемой для Бога». И там сказано: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». У Бога особая ревность к своему закону. Он не услышит молитву и не благословит непослушного человека, ибо существует очень тесная связь между благословением и послушанием закону Божьему. То есть благословение – это прямой результат соблюдения закона Божьего, и Он не может благословлять тех, кто нарушает Его законы и не принимает в расчет последствия неправильного выбора. Пророк Исаия был уверен в этой истине, когда объявил в своей книге в 59 главе 2 стих: «Но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и беззакония ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Много раз в своей истории народ Израиля восставал против Бога, отступив от его путей, служа другим богам. Поэтому Исаия сказал, что грех народа вызвал разделение между ним и Богом, не давая услышать их молитвы. Очень похожее послание мы находим в книге Иеремии. Странный приказ Бога Иеремии был не молиться за народ. В 11 главе, в 14 стихе мы читаем: «Ты же не молись о сём народе и не возноси за них молитвы и прошения,
ибо я не услышу.

0: слышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иисус указал на такой тип молитвы, который его ученики не должны были следовать, заявив: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Это записано в книге Матфея, 6 глава, 7 и 8 стихи. Язычники полагали, что их молитвы обладают собственной заслугой, поэтому рассуждали, что чем больше молиться и просить, тем больше заслуг накопится перед своими богами. Иисус ясно давал понять, что нет никакой заслуги в самой молитве. Неоднократно Иисус предупреждал своих учеников об опасности поверхностных отношений с Богом. Иисус осуждает слова без смысла, зазубренные фразы, отсутствие искренности, а также повторяющиеся формулировки без связи с реальностью, которую человек переживает в момент молитвы. Бог знает наши нужды и желает, чтобы наша молитва выражала реально сердце. Как мы увидели в этом исследовании, Бог не слышит наши молитвы просто потому, что мы молимся. Есть правила, которым надо следовать ради нашего блага. Условия установлены Богом, чтобы наши молитвы были приемлемы. В следующих уроках мы обнаружим, каковы эти условия. Но сначала я хочу пригласить вас принять решение молиться чаще, молиться каждый день, умолять о прощении ваших грехов и об искреннем сердце присутствия Бога. И сейчас мы подкрепим все, что мы сказали, нашей молитвой. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Творец и дорогой наш любящий Искупитель, мы благодарны Тебе, что сегодня мы узнали, что молитва должна исходить из чистоты сердца, из праведных действий, из любви почитать, принимать истину, равняться на закон, который Ты оставил в Священном Писании. Благослови нас быть не просто говорящими молитву, а благослови нас быть примером в наших действиях, в наших глаголах, в наших словах, в наших мыслях, в наших поступках, Господи, чтобы наши поступки вместе с нашими словами прошения в молитвы, в молитвах были сходны, имели один корень, чтобы желание служить Тебе, желание нести Твой крест, и в молитвах мы были услышаны, Господи, чтобы мы всегда желали исполнить те заветы, которые Ты оставил нам в Священном Писании. А за это Ты будешь благословлять наши молитвы и слышать нас, и наши молитвы будут для Тебя приятными. Спасибо Тебе за это, Господи. Спасибо за сегодняшний урок и за сегодняшние мысли, которые Ты открыл нам. Мы благодарны. Благодарим именем Иисуса, нашего Господа. Аминь. Всего хорошего. Увидимся в следующих уроках.
1: Молитва — это вдыхание в себя благодати Божьей.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

когда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: и Вселенной да услышит вас. Аминь.
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Как много вместилось в недолгую жизнь, и счастья, и горя без меры. Но в бедах ты тихой слышал

Здравствуйте. Казалось бы, в моей жизни есть все, что нужно для женского счастья. Любящий муж, хорошие дети, просторное жилье и даже любимая работа. Но почему же порой это все становится помехой для этого самого счастья?

Я надеюсь, что в нашей жизни все-таки немало счастливых моментов. Но если признаться честно, все-таки иногда мы чувствуем себя почему-то несчастными. Вот что лично для вас является, так сказать, причиной отсутствия вашего счастья?

0: У меня такое ощущение иногда возникает, что особо мне близкие и родные люди, они не любят меня такой, какая я есть. И мне кажется иногда, что мне надо как-то заслуживать их любовь, изменяясь, работая над своими недостатками, работая. И у меня такой страх иногда охватывает. А вдруг я не смогу во всем измениться, что им во мне не нравится. Вдруг что-то останется, и я это никогда не преодолею. Ну, они тогда меня не будут любить, потому что что-то во мне не так. И да, мне не дает это быть счастливой, как бы, абсолютно. Вот да. Эта мысль.
1: Дополняя Марину, хочу тоже добавить, что на самом деле каждому человеку хочется, чтобы его ценили, и чтобы, что-то делая для своей семьи, он чувствовал отдачу. А когда этого нет, особенно для женщины, это очень трудно. Появляется ощущение непонятости, одиночества какого-то, я не знаю. И на самом деле сложно почувствовать себя счастливой.
2: Но у меня, я не знаю, когда я, например, думаю о том, что вот но своей жизни там. Думаю, счастлива я или нет. Но вот понимаю, что нет, когда, наверное, я думаю о том, как ко мне муж относится. Думаю, я же хотела вот так, так. То есть, когда я понимаю, что он не дает мне тех эмоций, которые я хочу. То есть, там, например, чтобы он был там более ласковый, заботливый, понимаю, что этого нет. Ну и вот это меня делает как-то несчастной.
1: Женщинам хочется больше эмоций, да. Юля, больше ласки.
3: У меня такие удивительные ответы я слышу. Я думаю, что сегодня у нас такая горячая будет тема. У меня по-разному бывает, почему я чувствую себя несчастной. Отчасти бывает какое-то уныние в жизни, такое что-то не клеится не так, как я хочу от этого. Но сегодня, я думаю, было бы хорошо поговорить о том, что человек бывает несчастным от того, что он недоволен собой. И он транслирует свое недовольство на других. И как бы и он недоволен другими, потому что в глубине души он недоволен собой.
4: Ну, ты знаешь, я с тобой вот очень согласна. И мне бы хотелось сегодня, чтобы ты рассказала вообще об этом всем нам поподробнее. И чуть позже мы дадим тебе слово, а пока заглянем к Ане на кухню.
5: Сегодня наши угощения будут исключительно полезные, но и при этом еще и вкусные. Многие думают, что десерт и полезность для здоровья – это вещи несовместимые. Сегодня я постараюсь вас убедить, что это не так. Мы будем готовить печенье из бананов и фиников и зеленый коктейль. Для приготовления печенья нам понадобятся финики, грецкие орешки, овсяные хлопья, 3 банана, кокосовая стружка, темный изюм и немного соли. Начнем мы с печенья. И начнем с того, что порежем сухофрукты и орешки.
3: Любая женщина хочет любить и быть любимой. Но почему так происходит, что кто-то любит всем сердцем, а кто-то и не познал, что это такое, и не почувствовал? Как работает механизм любви? Сегодня мы попробуем об этом с вами поговорить. Все знают, что значит любить человека. Это значит не издеваться над ним, не причинять ему боль.

боль, не радоваться, когда ему тяжело и плохо, а наоборот, заботиться о нем, холить, лелеять. Но, к сожалению, очень многие ведут себя по-другому по отношению к самим себе. Часто звучат такие фразы от женщины: «Я устала, у меня нету сил, я больше не могу, у меня уже просто нечем мне жить и работать, но мне надо еще пойти туда и помыть посуду, сделать то и то и то». И такие фразы очень правдивые, они знакомы нам, и принадлежат они, к сожалению, именно нам, женщинам, которые принадлежат к поколению женщин-победительниц, которые кроме воспитания детей, кроме ведения домашнего хозяйства, взвалили на себя еще и полный рабочий день. Это правда, нам нелегко. Но обратите внимание, с какой интонацией женщины говорят о своей тотальной усталости. В этих словах звучит гордость. Гордость от того, что я так устала и так замучена. Вы знаете, один мудрец сказал: это еще неизвестно, чья жизнь лучшая, жизнь кошки или жизнь человека. Потому что у любого животного есть инстинкт самосохранения. У кошки никогда не бывает проблем с деньгами, с модой. Она не думает, что ей одеть, она не думает о диете, похудела она или поправилась. Ну и точно никто не видел кошку в депрессии, в отличие от человека. Поэтому любить себя, заботиться о себе – это естественно человека. Так создал его Творец. Это самая для него натуральная любовь, потому что ближе человека, чем он сам, нету у него. И поэтому не любить себя, не заботиться о себе – это противоестественно. И когда человек не любит себя, он как будто бы заболевает болезнью, он будто бы пьянеет, вредит себе. Поэтому сегодня мы поговорим о четырех вещах, которые помогут вам вспомнить, что такое любить себя. Первый принцип, первый совет. Держите руку на пульсе. Не сравнивайте себя ни с мамой, с вашей, которая 8 часов в день работала и все-все-все-все могла, ни с соседкой, у кого медицинская чистота дома, дети всегда носы потерты и дома сверкает и блестит. Вы, это ваш темп. Вы должны чувствовать, вот какой вас создал Творец, в такую силу вы и можете работать. Не сравнивайте себя, не убивайте себя этими сравнениями. Второй принцип очень важный. Остановитесь за шаг до того момента, как вы упадете. Готовитесь вы, например, к приходу гостей, да, и думаете, ну еще только, уже все кипит, бурлит, но вы думаете, еще только один салатик. Из этого салатика потом у вас уже и сил нету, все вы выбились, и никакого удовольствия уже от гостей даже не получаете. Знаете, одна моя приятельница, у нее очень много детей, и она во время утренних сборов, когда собирает их, закрывается в кухне, наливает себе чай, берет печенье. Дети бьют: «Мама, мама, где мой носок? Мама, когда мне в школу ходить?» Она говорит: «Дети, меня 5 минут не кантовать, я делаю вам маму». Вот, то есть, вот нужно учиться делать маму. Маму и жену за вот это короткое время. Третий принцип, третий совет очень важный. Нужно научиться уделять время своему любимому занятию. То есть, будь то, я не знаю, что вам нравится, вы должны ежедневно делать что-то, что приносит вам счастье, что делает вас счастливой. То ли кусочек шоколада, то ли это прогулка на свежем воздухе, то ли это понежиться в ванне с пеной, то ли это почитать книгу, но что-то ежедневно. Причем такие отговорки, как «Мое хобби – помыть посуду» или там «Мое любимое занятие – чтение по профессии, профессиональной литературы». Они не принимаются. Только то, что именно вы любите. Каждый день хотя бы по 5-10 минут, что будет делать вас счастливой. И четвертый принцип очень важный. Нужно уметь говорить «нет». Принцип этот очень важный, потому что хочется быть всесильной, хочется всем помочь, хочется и того обогреть, и того обласкать, и тем дать. Но есть определенные ресурсы человеческие, ограниченные, в которых нас создал Творец. Поэтому, когда вы говорите «нет, я не могу», не надо при этом чувствовать чувство вины. Вы должны чувствовать, насколько вы укладываетесь в рамки своих возможностей. Ну и в конце концов, надо просто очень глубоко уяснить для себя, что когда вы родились, вы доказали этому миру, что он не может без вас существовать. Уже одним своим рождением вы сказали, что если уж Вселенной так решили, чтобы вы появились, то для чего?

0: Итак, мы перемешали все ингредиенты. Здесь банан у нас выполняет роль связки, и поэтому печенье очень легко формируется. Вы придаете им нужную форму, желательно делать их маленькими, чтобы они были аппетитными. Очень легко формируется руками, для удобства лучше смачивать руки слегка в воде. И выкладываем на противень таким образом. Это первое наше блюдо, пока мы его отложим. И перейдем к следующему блюду. Коктейль зеленый. Он очень подходит для нашей сегодняшней темы «Искусство любить себя». Поэтому для этого коктейля мы берем зелень, фрукты, любые, какие у вас есть, в данном случае апельсин и банан, темный изюм и воды, сколько потребуется. Начнем мы с того, что подготовим фрукты. Нарежем их крупными кусочками, очистим от кожуры.
1: А что делать, когда хочется уделить для себя время? А времени для этого, ну, катастрофически не хватает. Все время расписано по минутам.
2: Уделить для себя время – это вопрос твоих ценностей. Что для тебя важно? Встать пораньше, и у тебя будет час тишины, если ты встанешь в 6 часов утра. Да, это не час не понежиться в постельке, да? Но за этот час можно побыть в тишине, или принять душ, или почитать опять какую-то книжку, или подышать и прогуляться пешком. Вопрос как бы лени, вопрос, что мне это не очень удобно. Или тем самым, наоборот, ты этот час не встаешь, но ты этот час спишь, и это тоже побаловать тебя.
3: Знаете, такой момент наступил, когда у меня было уже трое, и я поняла, что я просто не могу каждый момент слышать «мам, мам, мам». Потому что нервная система такая, что как только «мам», я тут же на чеку, знаешь. И я поняла, что я прям не могу. И у меня, знаете, был после обеда тихий час. Я заводила таймер на час. И в этот час они могли делать все, что угодно. Но слово «мама» не должно было звучать вообще в доме. И ко мне никто не мог приходить. Я что угодно могла делать. Но это было так. И просто моя нервная система очень сильно вообще отдыхала за этот час.
2: Иногда даже 10 и 15 минут какой-нибудь глубокой релаксации, когда ты вот просто выключаешь, у тебя не работает компьютер, просто время тишины, 15 минут, иногда они очень сильно освежают и дают сил очень много. Надо с качеством просто это время проводить. Мне кажется, можно выделить из всего своего графика повседневного время на то, чтобы себя привести себя в порядок.
1: То есть правильно расставить приоритеты, да. Что для тебя важнее.
3: Вот я тоже хотела сказать, что то есть надо понять, что тебе хочется, и на это тратить время, а не на то, что получается, да?
1: Ну вот мне часто хочется уделить для себя время. И я нахожу. Но дочка, например, находится со мной дома. И я уединяюсь в комнате, например, что-то вяжу или что-то мастерю для себя. Уходит на это минут 15-20, может быть, побольше. Но когда я вхожу в другую комнату, я вижу, что все раскидано по разным местам, везде фломастеры, все везде разрисовано. И в итоге за 15 минут своего свободного времени я должна расплачиваться и потом целый вечер наводить уборку вместе с ребенком. Вот как мне быть в том случае, когда, в принципе, невозможно для себя уделить время?
2: А как вы отвечаете на это?
4: Вот и я могу привести пример. Я хотела пойти куда-нибудь учиться, то есть как-то самореализоваться. И вот захотела я, ну как захотела, ну да, то есть у меня такая была мечта фотографировать, пойти в фотошколу. Но я думала, ну как же, у нас же денег все время не хватает же денег, а тут фотоаппарат дорогой, за обучение надо платить, это же я на себя там деньги потрачу. Но потом мне муж говорит, ну ладно, я тебе куплю, дам денег на обучение, ну смотри, чтобы там ты это, ну как бы это все не пропало. Я говорю, ладно, все, пойду. Потом вопрос в том, что там нужно учиться вечером. 3 часа, и должен кто-то ребенка забрать из садика. Вот. Я прошу маму, мама у меня с работы быстрее бежит за ребенком, там с ней 3 часа. И я потом себя как бы, ну, укоряю, то, что думаю, вот как я так, что за мама,

0: ребенка бросила там на 3 часа, сама сижу там, учусь фотографировать, вот. Но зато это, ну, я там сижу, как бы я все это отвлекаюсь от этих всех проблем, и все от всего, то есть мне это нравится, самореализация. И домой я уже приезжаю, я всех люблю, у меня настроение хорошее, ни на кого не кричу. Еще был такой случай, вот, похоже, как ты говоришь. Я поехала, у меня в воскресенье есть еще учеба. Звонит мне муж и говорит: ты когда приедешь? Я говорю: ну, мы сейчас снимаем. Я говорю: ну, еще часик. Он такой говорит: ты знаешь, Даша на обои наляпала пластилин. Ну, я такая: да, что, сильно? Сильно. Не отмывается? Не отмывается. Я говорю: ну, ладно, я дома приеду, разберусь. Если бы я была дома, и она налепила этот пластилин, ну все, тут бы все летело, и стоял бы ор, и все остальное. В общем, всем было бы плохо. Вот. А тут я эту информацию восприняла нормально. Домой приехала, посмотрела, ну, пластилин. Я говорю: ну ладно, что теперь делать? Я говорю: ну ладно. То есть вот.
1: Хочу сказать, хорошо, когда дети чуть взрослее, когда ребенок до года или там от года до двух, когда ты не можешь сказать ему: я иду спать. Сиди тихонько. Слушай, ты как будто к нему привязан.
0: Тебе
1: некому помочь, и у вас однокомнатная квартира.
2: Можно, грубо говоря, надеть купальник, лечь в ванну прямо с ребенком. Я в душе стояла с ребенком на руках, когда этого очень хочется, а деть его некуда, понимаешь?
3: Я тоже хочу Марише сказать, что есть такое время, и не только, извините, с года до двух, а от нуля до года.
2: Вообще.
3: Когда ты... Ну, это такой период времени, когда у тебя именно в данный момент времени, определенный отрезок, очень ограниченное время, которое ты можешь потратить на себя.
2: Потом он будет большим.
3: Будет.
2: И ты так
3: все
2: захочешь,
3: будет,
2: чтобы он был ближе.
3: Ну, то есть надо просто через это пройти, это трудность определенная.
2: А я еще, знаете, что скажу? Вот я говорила про эти мам. И когда ты надо, знаете, мам. И вот нервная система постоянно в таком вот напряжении от этих слов. Я так: стоп. Слушай и наслаждайся, ведь придет время, и дома будет так тихо, ну, девчонки, ну, на самом деле, просто это вообще. То есть надо просто перевернуть свои мысли, ты подумаешь об этом по-другому вообще.
0: Ну, как сделать этот шаг до, как вот Юля говорила, надо сделать шаг до того, чтобы вот тебе там не сорваться на них.
3: До того, чтобы не упасть.
0: Ну да, чтобы не упасть. А, ты говорила, что не упасть.
3: Ну, идея была в том, что не жди момента, когда ты уже не можешь.
0: А, когда ты еще можешь?
3: Ты еще можешь, ты можешь сказать, например, своему мужу: муж, ты знаешь, вот у меня еще есть полчаса моих сил, и после полчаса я умру.
2: И когда
3: ты, но ты говоришь еще спокойно, ты говоришь еще, вы знаешь, полчаса у меня еще есть в запасе, у меня есть порох в пороховице. А вот через полчаса мне, я буду никакая, подмогни мне, пожалуйста, или подхвати, не могу без тебя справиться. Но это нужно делать не когда ты уже, все, не могу, отпустите меня, никто не лезьте ко мне, понимаете? Ты в состоянии это контролировать, этому надо учиться. Сразу, может, не получится, но по чуть-чуть обязательно получится.
2: А на самом деле, как найти вот эту меру, чтобы любить себя не в ущерб своим близким, детям, мужу? Ведь очень часто мы именно из-за этого... Вот я точно, девчонки, вам скажу, вот готовлю на кухне, например, они уже знают время обеда, пора все подавать, голодные ходят вокруг. Вот буду стоять рядом с кувшином с водой, и я не попью. И надо руки в тесте: девчонки, налейте мне воды. Мам, ты что, ты же около воды стоишь? Ничего, мы вымоем потом кувшин. Не могу попить. Вот вы так. А вы еще сидите там, мультики смотрите в это время. Понимаете, ведь что как бывает? То есть ведь мы же из-за них очень часто себе не додаем.
3: Ну вот представьте себе ситуацию. Вот смотрите, приходит муж домой. Дом блестит. Дети уложены спать. На столе стоят 3 блюда. Он заходит. А жена так тихонечко на диване стонет в уголочке. Такая: я не могу.
2: Вызывай скорую помощь.
3: Я пошла спать. Все, пока. Вопрос. Муж женился. Зачем ему этот дом? Зачем ему 3 блюда? Зачем ему... Если у него нет жены, которая нормальная, которая счастливая, полная...
2: На самом деле. Ну вот я с Юлей согласна. Я, знаете, вот к этому давно пришла уже. Но это надо, девчонки. Очень.
0: Все-таки надо уделять себе.
2: Надо себе.
4: Все согласны.
3: Понимаете? Как только ты этот сосуд в любви наполняешь в себе, начинаешь заботиться о себе, начинаешь уделять себе время, начинаешь думать о том, чтобы сохранить свое здоровье, потому что это тоже данность, которая нам дана, которую мы должны сохранить, то твой сосуд любви в конце концов наполняется и начинает переливаться.
1: А что делать? Как любить себя, если ты сама себе не нравишься?

0: боишься?
1: Вот это очень важный вопрос. Если ты себя не любишь, кто тебя полюбит? Если ты себя не уважаешь, не ценишь, не нравишься себе, как тебя может полюбить другой человек? Ведь ты как будто бы сама транслируешь неосознанно ощущение, что если я уж сама себя не люблю, то как вы со мной будете иметь дело? Ну, грубо говоря, понимаете? Вот это чувство очень важно понять. То есть в первую очередь научиться любить себя, без этого никак. Теперь дальше, как это сделать? Это проистекает из очень глубокого осознания и понимания, что ты не случайно пришла в этот мир. И тебя на эту землю привел тот, кто-то свыше тебя. То есть тот Творец, кто тебя создал, у тебя есть свое предназначение. Человек, у кого любовь внутри есть много, он самодостаточный человек, он хочет делиться любовью, у него нет ощущения, что ему не додали, ему наоборот хочется дать.
0: Каждый из нас понимает, что в любви к себе нужно иметь мудрость, чтобы не удариться ни в одну сторону, ни в другую. Так что есть нам о чем подумать. Спасибо, девчонки. Давайте посмотрим, спасибо, что там у Ани. Спасибо.

Мы подготовили фрукты, поместили их в блендер и отправляем туда все остальные ингредиенты наши. Так, это будет зелень, в данном случае листья шпината. Изюмчик и воды сколько потребуется, зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить. Можно воды добавить потом, когда мы взобьем наш коктейль. Как видите, коктейль взбивался очень быстро. Он готовится просто и легко. Вы можете использовать любые ингредиенты, какие вам нравятся. Любую зелень. Может быть, это будет петрушка и укроп, снытель или лебеда, или что-то еще полезное, из чего можно приготовить подобный коктейль. Вместо фруктов вы можете использовать овощи. Этот коктейль добавит вам сил и даст сытости. Это хорошее меню для ужина для тех, кто желает постройнеть, например. Ну а сейчас будем пробовать.

0: Иногда очень сложно найти время для себя. И когда ты его находишь, то потом мучает угрызение совести. Но сегодня, пообщавшись с девочками, я поняла, что переживать по этому поводу не стоит, и нужно уделять время для себя, потому что когда ты счастлива, счастливы твои близкие, твоя семья.
1: Благодаря сегодняшнему общению я поняла, что недооценивала, как важно любить себя и уважать себя, и как сильно это влияет на тех, кто находится со мной рядом.
2: Сегодня после передачи я была удивлена многими ответами, и я еще раз убедилась в том, что быть счастливой – это великое приобретение для моего окружения. И желаю вам быть счастливыми и любить себя.

0: Сегодня я поняла, что если женщина счастлива, то будут счастливы все члены ее семьи. Поэтому я буду работать над этим, чтобы я могла уделять время для своего развития. А еще мне сегодня очень понравился зеленый коктейль.
1: Всем известные слова Христа гласят: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но невозможно любить других, не научившись любить себя. Пишите, звоните, общайтесь на нашем сайте. Всего вам доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о духовности, а точнее о том, как духовность влияет на интимную жизнь мужчины и женщины. И я с радостью представляю нашу гостью, психолога и семейного консультанта Людмилу Федоровну Верлан. Людмила Федоровна, рад вас приветствовать и видеть в нашей студии.
1: Взаимно, Александр. Я тоже очень рада встрече с вами.
0: Итак, духовность.

0: проблем подкидывает каждый день нам жизнь. И важно понимать, что есть какой-то особенный один принцип, о котором говорит нам Библия, когда семьи должны научиться любую свою проблему решать вместе с Богом. И тогда все меняется в жизни человека.
1: Скажите, а как конкретно вот, духовность человека влияет на его интимную жизнь?
0: Как я уже говорила, духовность влияет на близость человека, сближает человека. Естественно, что все это сближает человека и в интимной сфере. И раз Бог был Творцом, и Он даже как бы сказал как постулат, и станут двое одной плотью, то естественно, что Он как родитель детей своих, Он очень заинтересован в том, чтобы они получили ту гамму чувств и счастья, которые Он задумал, чтобы они стали действительно воплотителями той замечательной идеи, которую Он задумал. Поэтому Господь заинтересован и старается как можно ближе приблизить людей друг к другу, чтобы они воистину стали одной плотью и получили огромнейшее наслаждение от этой близости друг с другом. Мне хотелось бы обратиться к нескольким примерам из Священного Писания, которых мы видим на примере одной проблемы, которая действительно мучила людей в то время, как она решается, если ее решать без Бога, как она решается с Богом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на первый текст, на первый случай. Это была семья Авраама и Сары, у которой была очень большая проблема. У них не было детей. И сейчас бездетность – это проблема, но в те времена, в древние, это была очень большая проблема. И хотя Господь заверил, что у них будет ребенок, все равно посмотрите, как Сара решила без Бога эту проблему решить. Но Сара, жена Авраамова, это 16 глава Бытие, 14 страница, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Чисто человеческое решение проблемы. Хотя Бог сказал, что ребенок будет, но время шло, и Сара решила решить проблему по-своему. Да, на Востоке было такое понятие, что можно было служанке родить на колени своей госпоже, и это считалось ребенком Сары. И мы видим до сих пор, что происходит. Потомки Измаила, который родился от Агари, и потомки Исаака, которые родились уже от Сары, до сих пор не могут примириться друг с другом. То есть на протяжении тысячелетий вот это решение проблемы без Бога, вот она аукивается до сих пор.
1: То есть эта пара, она просто поступила по-человечески, да? Вот увидела ресурс, с помощью которого можно было решить проблему, и решила.
0: Решила просто совершенно абсолютно не обращаясь к Богу. У внука Авраама произошла ситуация подобная. Мы находим тоже в книге «Бытие», написано, что у него тоже с Рахилью была та же самая проблема, они были бездетны. И говорится о том, что эта проблема, вместо того, чтобы обратить их внимание к Богу, который решает все эти проблемы, хотя у них уже был опыт дедушки с бабушкой вообще-то, все равно эта проблема вызвала в первую очередь зависть у Рахили, потому что она позавидовала своей сестре, у которой рожались дети. Написано, что зависть, она настолько сильно ее мучила, что она прямо начала требовать у Якова: «Дай мне ребенка, иначе все, конец света». И дальше написано...
1: Устроила ему скандал.
0: Устроила ему скандал, да. И Яков дальше написано, что он разгневался. И сказал: «Да что, в конце концов, ты от меня хочешь? То, в принципе, я-то при чем?» И опять-таки Рахиль решает вопрос точно так же. Он говорит: «Возьми, войди к моей служанке». То есть мы видим, что решение проблемы без Бога, оно причиняет боль, оно причиняет раздор, оно причиняет, приносит разногласия. И это касается любой сферы. И в интимной сфере то же самое. Бог заинтересован в том, чтобы человеку было хорошо. И любые проблемы можно решить с Богом. И следующая есть интересная пара. Это Анна и ее муж Елкана. Мы находим об этом записано в книге «Первое царство». То же самое, та же самая проблема. Опять-таки, нет детей. И Елкана решил очень просто. Взял вторую жену. Хотя он любил, написано, что очень любил он свою.

0: ее жену, он очень любил Анну. Но он решил поступить таким образом. Он решил все-таки взять оружину.
1: Его решение, в принципе, мало чем отличается от решения двух предыдущих пар.
0: Совершенно верно, да. И самое болезненное то, что хотя он очень сильно любил свою жену, но вот этим поступком он причинил еще больше боли, потому что история говорит о том, что Финана, она унижала свою, ну, как напарницу, если можно сказать так. Она причинила ей очень много боли, и когда она плакала, ей Элкана говорил, ну, что ты плачешь, разве я не лучше тебе 10 сыновей? То есть мужчина с своей точки зрения, опять-таки, не обращаясь по решению этой проблемы к Богу, он причинил еще больше боли своей жене. Потому что если бы они вместе стали на колени и стали просить у Бога помощи, то эта проблема разрешилась бы по-другому. Да, потом, в конце концов, Библия говорит о том, что Анна решила обратиться к Богу и решила все-таки эту проблему принести Богу. Она молилась, она просила у Бога, она плакала, она говорила: «Господи, если есть на это Твоя воля, пожалуйста, помоги мне». Потому что это было большим позором быть бездетной в те времена на Востоке. И Господь услышал ее молитву и подарил не только сына, а потом еще она имела еще детей после Самуила. Но факт тот, что вот, желание решить эту проблему с Богом, оно принесло успокоение и радость самой Ане. Ну, хочется верить, что Элкану тоже чему-то научила. Но, конечно, намного лучше было бы, если бы Элкана вместе рядом с Анной молился. И находим четвертый пример Библии с той же самой проблемой. И очень интересно, Библия говорит о том, каким образом решали эту проблему Исаак и Ревека. Посмотрите, как красиво об этом написано. Бытие, 25 глава, это 25-я страница, и 20 текст. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его». И дальше написано, что сыновья в утробе ее стали биться, и Ревека говорит: «Пойду, вопрошу Господа». То есть мы видим, что что в этой семье и муж, и жена решали свои проблемы на коленях с Богом. И мы видим, как замечательно это все разрешилось. Без привлечения служанок. Об этом молились Исаак и Ревека 20 лет. Это не день, не два. Они молились 20 лет. Но они молились вместе. И в этой семье все вопросы решались с Богом. И когда Ревека действительно поняла, что там что-то не так, видимо, ну, она почувствовала, что что-то не так, она тоже пошла, она прямо так говорит: «Я пойду, вопрошу Господа». То есть она все свои проблемы она решала с Богом. И впоследствии только один раз она сделала очень большую ошибку, когда вот именно всю свою жизнь она все решала проблемы с Богом, один раз она решила сама, решила добиться первородства своему сыну обманным путем. И, конечно, была очень сильно наказана, потому что больше она никогда своего сына не видела. И это еще раз подчеркивает, решение проблемы с Богом, оно действительно решает проблему. Решение проблем самостоятельно приносит зачастую боль и разочарование. Потому что мы, как люди, мы не видим дальше, что происходит. Это особенно касается сексуальности человека. Потому что Господь наградил человека этим. И когда человек пытается самостоятельно решить эту проблему, или он вообще не решает эту проблему, зачастую бывает так, что человек стесняется спросить, человек боится, особенно это касается женщины, начинает касаться, что что-то здесь постыдное, какие-то неправильные, может быть, плоды воспитания, о том, что секс – это что-то грязное, постыдное. Люди не понимают, что это Богом установлено, и даже это не правило, это благословение. Это то, что Адам с Евой вынесли из Эдемского сада. Это не то, что они придумали после грехопадения. Это был тот подарок, который Господь их наделил, и эта частица рая, которую они вынесли из рая. То есть они, наслаждаясь друг с другом, они вспоминали то время, когда они находились в рае. Это частица

0: эдемской радости и сладости, которая была в их жизни, если бы это было бы Богу не угодно, то он не поместил бы книгу «Песни песней» в середину Библии. То есть где-то приблизительно на середине находится эта удивительная книга.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали 4 примера, да, 4 семьи, как они решали свои вопросы. И действительно, когда человек, когда оба, пара прибегает к Богу в каких-то сложных обстоятельствах, проблема решается. Но как в повседневной жизни, вот в семейной паре, выстраивать эту сферу, духовную сферу?
0: Начинать день на коленях. Если не получается вместе, по крайней мере, даже если, ну, так получается, что муж там должен раньше встать, жена, может быть, там вставала ночью к ребенку, она спит еще утром. Но ни одного дня не начинать без того, чтобы не разрешить Иисусу контролировать или помогать, и решать проблемы. Дело в том, что мне тоже нравится очень такое интересное высказывание, что Бог всемогущий. Он руководит всей вселенной. Он поддерживает порядок во вселенной. Но единственное, что Бог не может сделать, это насильно помогать разрешать нам наши проблемы. Бог не дает себе права вмешиваться в наши проблемы, хотя он страдает, когда видит, что его дети мучаются, когда дети бьются и не могут выйти из этого положения. Богу очень больно, как каждому родителю больно, когда видит, что ребенок не слушается, или ребенок пытается решить какую-то свою проблему и не разрешает родителю ему помочь. Я сам. Вот есть же такой период в жизни детей, когда я сам. И как отцу или матери больно смотреть, когда ребенок набивает себе шишки, хотя, может быть, это тоже опыт, но все равно родители страдают от того, что ребенок, вместо того, чтобы просить у них помощи, он падает, он действительно проводит такие эксперименты, когда он пытается сам решить свою проблему и не впускает родителей к себе, особенно в подростковом возрасте, делает массу ошибок, потому что игнорирует советы родительские. Так тем более Небесному Отцу больно, когда он видит, что его дети, они могут быть счастливыми, они могут решить свою проблему, если не попросят его, чтобы он им разрешил. Но насильно никогда Бог этого не делает. И, конечно, я еще раз повторяю, что песни – это учебник, можно сказать, романтики. Это учебник построения интимных отношений. И мне очень хотелось бы, опять-таки, обратить внимание, что как раз здесь, в этой книге, очень интересно, Бог показывает, что сексуальная жизнь тоже, она требует каких-то таких стоп или пауз. Не может человек существовать постоянно на одном вот взлете. Люди могут действительно не то что присытиться, а наступает какой-то момент выгорания, когда человек постоянно идет по возрастающей. То есть все в нашем организме работает по методу, или как бы по приемам сжатия и расслабления. Сердце у нас бьется, так ведь? Мышца сжимается, расслабляется. Легкие тоже дышат, сжимаются, расслабляются. Наша нервная система, периоды возбуждения – и наоборот торможение. Точно так же в сексуальных отношениях, точно так же в отношениях с браком. Обязательно должны быть тайм-ауты. Обязательно должны быть какие-то вот паузы, которые дают возможность человеку, может быть, пересмотреть что-то, потому что разные периоды жизни, они требуют разных подходов. Что-то пересмотреть, что-то изменить, что-то утвердить. Это очень важно. И книга «Песни песни» об этом учит. И Бог это говорит. Он говорит о том, что необходимо немножечко даже бывает, ну, как-то отдохнуть друг от друга. Может быть, действительно есть какие-то моменты, может быть, очень чуткими, когда, может быть, нужно просто промолчать и не обратить внимания. То есть очень это важно. И об этом можно узнать опять в этой книге, потому что она настолько красиво показывает эти сексуальные отношения. То, что Бог хочет, чтобы его дети были счастливыми. Это очень важно. И для Бога нет проблем, нет тупиков. Любая проблема разрешается, если мы ее приносим к Богу. Он нас очень любит и разрешает все наши проблемы, в том числе и проблемы наших интимных отношений.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши ответы, за те истории, которые вы привели. Они действительно вдохновляют, потому что зачастую пара, сталкиваясь с какой-то проблемой, может быть даже достаточно серьезной, она просто приходит в тупик, потому что

человеческий ресурс для решения этой проблемы, он может исчерпаться, и больше не на что надеяться. В таких случаях остается только одно – надеяться на Бога. И мы, дорогие друзья, хотим вам от души пожелать, чтобы во всех жизненных обстоятельствах вы имели всегда возможность обратиться к Богу. Любая проблема, любая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, может быть разрешена в молитве на коленях. Всего доброго вам и будьте счастливы.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Добрый день, дорогие друзья. Мы рады снова встретиться с вами в рамках нашего цикла передач «Онлайн с Богом», где мы говорим о том, как выстраивать личные глубокие отношения с нашим Небесным Отцом. Ведь вера – это не просто ритуалы или традиции, это живая связь с тем, кто знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. И Бог бесконечно любит нас. И когда я читал книгу «Деяния святых апостолов», Он открылся мне как сердцеведец, то есть тот, кто не только видит наши сердца, но и готов их преображать. Как же хочется иметь сердце, подобное сердцу Иисуса, наполненное такой любовью, что оно готово было, ну и так оно произошло, оно просто разорвалось на Голгофе, чтобы даровать нам прощение и новую жизнь. Слава нашему Господу, благодарность Ему за такую огромную любовь. Мы уже говорили о том, что Бог общается с нами через Священное Писание. Это самый доступный и мощный, ну, способ услышать Его голос. Но знаете ли, как еще Бог может открываться нам? Через что может открываться нам, кроме Библии? Да, Он говорит с нами через творение. Царь Давид в одном из своих псалмов сказал следующее. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночи открывает знание». 18 псалом. Все, абсолютно все, что нас окружает, это его творение. И в каждом листочке, в каждом пении

птицы, сокрыто послание от него. И сегодня мы поговорим о том, как через природу или творение можно познавать Бога. Ведь все, что он создал, все это несет отпечаток его характера, его мудрости. И помните, как писал апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимо». Готовы взглянуть на мир вокруг по-новому? Если да, то давайте начнем. Хотел бы вновь вам напомнить тот отрывок, с которого я начал, и тот текст, который записан в книге «Псалтырь», 18 главе. Давайте вновь прочитаем его и поразмышляем. В 18 главе со 2 по 5 стих Давид пишет так: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночь открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Бог разговаривает с людьми через свое творение. Так как Бог сотворил и сотворил все, то все несет отпечаток его характера и природы. Так же, как и все, что делаем мы, ну, несет отпечаток нас самих. Ну, к примеру, даже посмотреть на детей. То есть, ну, те, кто видят моих детей, у меня четверо детей, они сразу понимают, что это мои дети. Да, мы можем отличить детей. Почему? Потому что, ну, они несут отпечаток нашей природы, нашей внешности. Поэтому все, любой достаточно сложный объект, он несет на себе отпечаток того, кто создал его. Дом, да, или автомобиль. Вот. Можно, да, по тому, как это произведено и как это сделано, много сказать о создателях. И это утверждение тем более справедливо, когда речь идет о мироздании. Представьте себе, ну, такую ситуацию, что я попрошу группу людей собрать табуретки. Что получится в результате? Каждая сделает свою табуретку. Но если рассмотреть каждую табуретку поближе и внимательнее, то каждый сделает ее по-разному. У кого-то это будет обычная классическая табуретка на четырех ножках, очень крепкая, хорошо сбитая, не шатающаяся, четко вся измеренная, там будут метки от карандаша, потому что человек все точно вымерял, да, все пазы будут очень плотно сидеть, все будет проклеено и так далее. Другая табуретка будет похожа, но при этом она будет чуть шататься, не так все плотно будет сидеть, одна ножка будет чуть короче, чем остальные три. Третья табуретка будет, да, с круглым сиденьем и на трех ножках, например. Четвертая будет раскрашена, да, в разные цвета, будет очень яркая. Четвертая там будет со спинкой, например, и так далее. То есть что это говорит? Это говорит о том, что каждая табуретка будет нести отпечаток создателя. И если я достаточно хорошо знаю людей, то я смогу всегда определить, где чья табуретка. Да, кому она принадлежит. Потому что если этот человек очень такой пунктуальный, очень четкий, то у него и табуретка будет такая. Если человек более творческий, то, ну, соответственно, он, скорее всего, больше акцент сделает на то, чтобы ее сделать просто очень красивой. Поэтому если, к примеру, мои дети решат сделать поделку, то я всегда смогу догадаться, кто сделал конкретно. Вот они принесут мне, старшие мои трое, принесут мне три поделки. И я всегда пойму, где старшего сына, где среднего, а где младшего. Потому что их поделки будут нести на себе отпечаток их характера, их подхода к делу. А Василий Великий говорил следующее. Он сказал так: «Мир есть школа и училище богопознания, в котором разумным существам преподаются ведение Бога и где через рассмотрение видимого и чувственного ум направляется к созерцанию невидимого». То есть мир – это школа. Да, и мы учимся в этой школе видеть невидимое, видеть во всем творении его создателя. Астроном, математик, философ, основатель экспериментальной науки, тот, о ком, я думаю, все из вас слышали из школьной программы «Галилей Галилео», сказал однажды так: «Природа есть вторая книга Бога». Ну, давайте вспомним о нашем прославленном русском ученом, естествоиспытателе, химике, физике, астрономе, писателе,
Ломоносову.

Он написал так. Создатель дал человечеству две книги. В одной он показал свое величество, в другой свою волю. Первая – видимый мир, им созданный, а вторая – священное писание. Также процитирую еще несколько мыслей христианской писательницы Эллен Уайт. Она написала так. «Природа, как и Библия, должна быть нашим великим учебником». В другом месте она написала так. «Голос природы – это голос Христа, обучающий нас бесчисленным урокам любви, силы, повиновения и настойчивости». Интересная мысль, да, что голос природы – это голос Христа, который нас чему-то учит. А также не могу не озвучить мысль христианского богослова IV века Ефрем Сирин. Он сказал так. «Повсюду, куда бы ты ни взглянул, найдешь знаки Творца. И какую бы страницу Писания ты ни читал, найдешь его образы. Взгляни, увидишь, как сплетены вместе природа и Писание. Хвала Богу природы, слава Господу Писания». И действительно, в Священном Писании можно найти много свидетельств того, что Бога можно познать через Его творение. Например, опять же, по учению апостола Павла, там, вечная сила и божество, мы читали, через рассматривание творения, видимо. Давайте конкретно прочитаем этот отрывок, причем я хотел бы прочитать его в двух переводах. Что мы можем, да, прочитать и услышать здесь? «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения, видимо, так что они безответны». Или в современном переводе это звучит так. «Так что незримая в Нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им. Не снимается потому с тех людей их вина». То есть о каких идет людях речь? Кому Павел обращается? Он, конечно, обращается к тем людям, которые могли бы апеллировать к тому, что у них не было доступа к Священному Писанию, и они могли прочитать Библию. Их никто с детства не научил путям Господним. Поэтому как они могли узнать Бога? Нет. Такие люди будут безответны. Почему? Потому что Бог явил себя явно в природе. Даже если ты не имел возможности читать Библию, хотя в наше время это нереально, создать такие условия сегодня. В принципе, имея интернет, мобильное устройство, всегда можно прочитать Библию, если даже ее нет в бумажном варианте. Но даже если бы и так, то ты должен был посмотреть на сотворенный мир и понять, что все сотворенное не могло произойти случайно. Это не просто молекулы бились-бились, пока вот люди не выбились. И вот теперь мы сидим, да, и начинаем думать, что все это случайность. Мы же не предполагаем, что телефон или компьютер произошли случайно в результате взрыва на какой-нибудь фабрике. Нет, мы понимаем, что каждое устройство, непростое устройство, оно обязательно имеет какой-то разумный замысел. Поэтому вы будете безответны. Посмотрите на солнце, на звезды, на устройство этого мира, на животный мир, на растительный мир, на его сложность, красоту, да, удивительную гармонию. Она по первому образованию медик. Я помню, как она возвращалась с занятий, мы были уже в браке, и она очень восхищалась всегда. Говорит, Антон, мы сегодня изучали там пищеварительный тракт. Это так интересно. Когда ты смотришь на это, как все идеально устроено, как все четко уложено, как все работает, как можно предположить, что это произошло случайно? Вот что сказал наш современник, ныне еще живой, Николай Николаевич Дроздов, ведущий телепередачи «В мире животных», да, который, он был не просто есть ведущий программы, он ученый, зоолог, он зоогеограф, он путешественник, но он доктор биологических наук. И вот он так выразил, да, свою позицию по этому вопросу. «Мне хотелось бы каждому телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через красоту земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно прийти к познанию Бога, любуясь окружающей нас красотой, а затем, принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что вот это все – небо, океаны, горы и леса, птицы,

животные не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества. Есть удивительная история, и он приводит историю. Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг? И он ответил, книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом. Теперь, как это на практике? Да, как это включить в мое общение с Богом, в познание Бога? Да, точно так же. Да, любой источник познания Бога дает мне возможность восхищаться им и прославлять Его. Поэтому здесь очень схожие вопросы в моем размышлении. Только добавляется просто еще один дополнительный вопрос. Да, вместо библейского текста, помните, у нас была тема, если вы не посмотрели, посмотрите, когда мы учились видеть Бога в Священном Писании. Вместо библейского текста мы видим Его творение. Поэтому первый вопрос, что я вижу? Да, то есть очень важно посмотреть по сторонам, опыт посозерцать, увидеть, да, что вокруг меня, вот что привлекло мое внимание. Деревья, птицы, облака, удивительно голубое чистое небо, может быть, безграничное море либо океан. Что это говорит мне о Боге? Это второй вопрос. То есть, как это раскрывает мне Его характер либо природу? Он же это сотворил. Значит, это должно нести в себе отпечаток Его природы либо характера. А дальше схема такая же, как и в других темах. Да? Что это говорит обо мне в свете характера Божьего или того, что мне открылось о нем? И что это побуждает меня сделать сегодня? То есть природа — это не просто какой-то красивый фон нашей жизни. То есть это живая книга, в которой Бог оставил свои автографы. То есть каждое творение рассказывает нам что-то о его характере, мудрости, любви. Давайте посмотрим, как через простые вещи вокруг нас мы можем лучше понять Бога. Например, вода. Да, мы знаем, что вода, ну, ее часто называют символом жизни, очищения. То есть она может быть спокойной, да, как тихое озеро, она может быть мощной, как бурный водопад. Что это говорит о Боге? Да, Бог – вода живая. Допустим, мы можем вспомнить Евангелие от Иоанна. Он очищает нас, как вода там, смывает с нас грязь. Он дает нам силы жить, потому что мы знаем, что без воды мы не можем прожить, да, больше 3 дней. Что это говорит обо мне? Да, мы также размышляем после того, как мы открыли что-то о Боге, в этом, да, что, Господи, я тоже хочу быть таким же, как Ты. То есть я хочу быть тем, кто будет, и дальше вы перечисляете. Что это побуждает меня сделать? Не знаю, стремиться к чистоте, либо меня сегодня это побуждает к тому, чтобы каждый день черпать из источника воды живой. Потому что, Господи, стоит мне несколько дней, не более 3 дней, да, вот так пренебречь и пытаться водой из каких-то других источников, как я просто умираю. Я духовно начинаю умирать. Я вспоминаю, у нас был однажды такой молодежный выезд на природу, и мы практиковали, и это было в Самаре, Самарская Лука, рядом с горой Верблюд. Мы разбили лагерь с подростками, и ранним утром я дал задание, я говорю, теперь посмотрите на все, что есть вокруг, и скажите что-то о Боге. И мы прямо смотрели на Волгу. В этом месте она достаточно широкая, большая, могучая река. Я помню, до сих пор запомнил, прошло уже, наверное, не знаю, очень-очень много лет. Лет 15-16, может, больше. Я помню, как один из подростков сказал так, что вот я, говорит, смотрю на Волгу, и я вижу мощь. То есть огромный поток воды льется, и он льется постоянно, бесконечно. То есть никогда поток этот не прекращается. И для меня этот поток – это как Божья любовь, которая увлекает все в одном направлении. А мы до этого, за день до этого плыли на байдарках. И мы обратили внимание, что когда ты плывешь на байдарке против течения, течение постоянно пытается тебя развернуть и направить по течению. В этот момент там проплывали большие баржи, корабли. И он продолжил эту мысль и говорит, что «Но если мы продолжаем плыть против течения, Господь, ты все равно влечешь нас постоянно, да, своей любовью». Я подумал, ничего себе, о, как Бог интересно открылся. Через, казалось бы, такие обыденные вещи. Для нас мы привыкли там, каждый день смотреть на Волгу.

Ну, был молодежный выезд, другой, и один молодой человек после утренней прогулки с Богом, он вернулся и поделился, говорит, я нашел муравейник. Я нашел муравейник, и это было 5 утра, как раз помните, я в одной из тем рассказывал историю, какой я опыт пережил тогда. И говорит, я обратил внимание на несколько вещей. Первое, они очень рано встают. То есть я пришел в 5 утра, они уже не спали. Мне, говорит, стало интересно, я хочу прийти еще раньше, я хочу понять, когда они просыпаются. И, говорит, они очень трудолюбивые, целеустремленные. И они работают в команде. Что это мне сказал о Боге? Бог, он Бог порядка и гармонии. То есть он вдохновляет нас трудиться с усердием. Он сам постоянно находится в процессе творчества, созидания и так далее. То есть у него нет хаоса. Что мне это говорит обо мне? Да, я призван быть ответственным. Господи, помоги мне быть ответственным. Помоги мне помогать другим. Помоги, да, мне трудиться в команде. Что это побуждает меня сделать сегодня? Господь, я хочу работать с радостью. Не унывать, да, даже если путь вообще кажется долгим. И так можно разбирать и разбирать. Возьмем цветы, удивительные цветы. Бог мог создать цветы одного вида. Ну, не знаю, кто-то из вас, допустим, любит тюльпаны. У нас всю землю наполняли бы только тюльпаны. И никаких других цветов. Но мы видим, что Бог открывается как творческий и как нежный, потому что цветы всегда, они особо нежны, да, они всегда зависят от питания, которое идет к ним. То есть вот эта нежность, эта удивительная креативность, они настолько бывают разные, настолько удивительные, настолько прекрасные, красивые. Да, все люди восхищаются цветами. Что это говорит мне о Боге? Да, что, Господи, ты так тщательно подходишь к тому, что ты делаешь. Ты художник, который любит красоту и разнообразие. Да, ты заботишься даже о малейших деталях. Не так, как я, может быть. Да, и что это говорит обо мне? И тут человек может понять, Господи, а я вот тяп-ляп, быстрее бы сделать, и для меня детали вот. А ты, вот ты так все прописал, так прорисовал. Уникальное творение. Насколько оно ценно. Господь, насколько ты ценишь меня, потому что я тоже твое творение. Что это побуждает меня сегодня сделать, Господь, ценить себя, других людей, видя в каждом твое творение. Да, ну и так можно продолжать бесконечно. Птица, свобода, радость, да, забота, они поют. Я однажды тоже так ходил и размышлял, думаю, Господи, ты мог дать птицам, даже если бы были разные виды, одну песню, один голос. Так нет, у каждого какой-то свой голосок, свое пение. И при этом ты питаешь птиц, в Библии мы читаем, да, что ни одна из них не упадет без твоей воли. То есть ты все знаешь. То есть ты заботливый отец, который обеспечит всем необходимым. Да, ты даешь свободу, ты даешь радость. Что это говорит обо мне? Господи, я не такой, но я могу доверять тебе, даже если не знаю, что меня ждет в будущем. Я тоже хочу быть таким же заботливым. Да, я хочу жить с благодарностью, радостью, зная, что ты обо мне заботишься. Горы. Я очень люблю горы. То есть, если бы, конечно, ну не если, когда передо мной стоит вариант выбора горы либо море, я по себе скажу, я выберу горы. То есть, я очень люблю быть в горах, да, и горы – это величие и сила Божия. То есть, они стоят веками, несмотря на ветры, бури. И когда я оказываюсь в горах, мое особо любимое место – это Архыз. Когда я там оказываюсь, приезжаю, ставлю палатку и утром просыпаюсь и гляжу на эти горы, водопады, то ну, меня только вот мое сердце наполняет слава Богу. Потому что я понимаю, что вот как Бог так же надежен, да, как эти скалы. И я понимаю, что я могу найти в нем опору в любых жизненных бурях. И это побуждает, что это побуждает меня делать? Доверять Богу в трудные моменты, да, находить в нем покой. Когда я выхожу утром на улицу, и вдруг появляется солнышко. Может быть, были такие серые, хмурые дни, может быть, было холодно. И тут вдруг солнышко, которое так согревает, оно и свет, и тепло, и жизнь, оно освещает все вокруг. И что это мне говорит о Боге? Бог – источник света и жизни. Он освещает мою жизнь. Он согревает мою жизнь любовью. Я прям так и говорю, Господь, вот как солнышко сейчас греет меня. Даже, Господь, я просто ощущаю, как ты согреваешь меня своей любовью. И, Господь, я тоже хочу быть светом для других. Я тоже хочу также, ну, являть твою любовь и согревать своими словами, делами, поступками чью-то жизнь.

отражает Твою любовь, Господи. И это побуждает меня сегодня нести это добро и надежду тем, кто находится во тьме. Поэтому вы можете сами также попробовать сегодня, да, и последующие дни, попробуйте посмотреть вокруг себя и в удивительном Божьем творении увидеть черты его характера, его природу. Потому что это есть во всем. Идет дождь, это благодать, которая изливается. И я молюсь, говорю, Господи, изливай на меня благодать Твою, как этот дождь сейчас изливается на землю и дает жизнь, да, всему находящемуся на ней. Поэтому изливай на меня Духа Твоего Святого, чтобы все плоды Духа, они сейчас как растения напитались и просто вот начали расти. Если снег покрыл землю, я говорю, Господь, это праведность Твоя. То есть Ты покрываешь, Господь, мое несовершенство, мою грязь, нечистоту, все, что есть во мне, да, вот этим белоснежным слоем. И это удивительно и прекрасно. Животный мир, когда я смотрю, там есть и забота, есть и нежность, да, есть красота, есть гармония и так далее. При этом, конечно, хочется отметить, что не все в природе всегда 100% может отражать Бога на данный момент, потому что, к сожалению, мир во грехе и во зле. Иногда мы видим, что грех произвел такие перемены в жизни, да, существ, сотворенных Богом, либо мира, что уже сложно согласиться с тем, что что-то, какие-то явления отражают его. Но при этом для меня это также повод от обратного. Я помню, как однажды я утром тоже прогуливался и смотрел по сторонам и подошел к сухому дереву, абсолютно сухому, мертвому дереву. Я стал около него, смотрю на него и говорю, Господи, а что это дерево может сказать мне о Тебе? Я понял, что оно говорит мне не о Боге, оно говорит мне обо мне без Бога. Я вдруг осознал и понял, что вот во что может превратиться жизнь человека и сам человек, если он перестает получать живительные соки Божьей благодати, либо он позволяет кому-то, да, каким-то грехам источить его корень, либо внести какую-то болезнь в него. И в конечном итоге он вот становится этим сухим безжизненным деревом. И это тоже повод обратиться к Богу в молитве и сказать, Господь, я не хочу никогда стать, ну, вот таким мертвым деревом, абсолютно сухим. Я хочу, Господь, всегда быть рядом с Тобой. Я хочу всегда получать, да, эти соки целительные. Я хочу всегда быть привитым к Тебе. Я хочу, чтобы Твои минералы и так далее наполняли меня, чтобы я мог, Господь, цвести, как то дерево, посаженное у потоках. Вот. Поэтому, к сожалению, да, много есть в мире природы сегодня то, что уже, к сожалению, было искажено в результате греха. Но это не основание и не повод, да, глядеть на то, что действительно является таким явным, мощным свидетельством в пользу того, что Бог все сотворил и какой Он наш Творец. Поэтому в завершение скажу еще раз, что природа — это не просто красивые пейзажи. Это голос Бога, который говорит с нами через каждое творение. Когда мы смотрим на воду, муравьев, цветы, птиц или горы, мы можем лучше понять, кто Он и как Он действует в нашей жизни. Поэтому давайте учиться видеть Бога в окружающем мире, да, и благодарить Его за то, что Он так мудро и вообще так любяще все устроил. Особенно в наш век. В наш век прогресса, когда мы в основном живем в больших городах, много времени мы смотрим, да, не на окружающий мир, а может быть на какие-то устройства. Мы находимся постоянно в замкнутых пространствах, поэтому как никогда важно в наше время, да, находить эту возможность быть на природе. Это может быть парк в вашем городе, это может быть дорога до работы, которую вы можете не проехать на автобусе, а выйти чуть раньше, пройтись пешком, может быть, мимо какого-то сквера, и там понаблюдать и посмотреть по дороге, да, как поют птицы, как распускаются первые, может быть, листочки на деревьях, почки. То есть и в этом во всем увидеть Господа. И пусть это станет поводом, ну или не поводом, а основанием для вашего общения с Ним. Если есть возможность выбираться куда-то подальше, на природу, то это вдвойне замечательно. То есть это всегда позволяет нам окунуться в этот мир божественных творений. Ни один человек не может быть равнодушным, когда он оказывается где-то, где абсолютно чистое небо, и вечером он

0: глядит на это звездное небо. Даже, ну, мне кажется, самый какой-нибудь закоснелый атеист все равно в этот момент как будто соприкоснется, да, с чем-то более возвышенным, с миром духовным. В завершение этой замечательной темы я хотел бы помолиться. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сотворил такой чудесный мир, и он не мог быть иным, потому что все, что Ты делаешь, Господь, оно отражает Твой характер, Твою природу. Поэтому вся красота Твоя, Господь, она отражена в Твоем творении. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам глаза, уши, да, обоняние, что осязание. Мы можем, Господь, видеть, мы можем слышать, мы можем наблюдать, ощущать, Господь, красоту Твоего творения и через это восхищаться Тобой. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Дорогие, очередная наша тема, нашего цикла онлайн с Богом подошла к концу. Я надеюсь, что вы не пропускали ни одной темы и не пропустите, прослушайте все 30 тем этого цикла, которые должны помочь вам обрести более близкие личные отношения с нашим Господом.
1: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех 5 основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин. Вы могли еще раз напомнить для наших зрителей, чтобы они вот не забыли?
1: Да, это 5 верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха.
0: То есть вот эти 5 определяют любого мусульманина, шиита, суннита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это.
1: В Коране написано, что если ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти 5 верований, то есть это то делает... можно с ним вместе молиться.
0: О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по деноминациям, по названиям, по культуре.
1: Да. Это условие благочестия. Как бы. Ну, мы в прошлый раз говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная.
0: Ага, спасибо.
1: Вот о том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная.
0: Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть 5 основных дел или 5 основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать. Его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом
1: рассказать? Фундаментальные основания.

0: Не ислама, да. Их тоже пять.
1: То есть пять. Легко запомнить.
0: Таких, да, пять фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада.
1: Что это?
0: Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и...

0: она так и звучит. Ашхаду анна илля Аллах. То есть свидетельствую в единство Бога.
1: То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой.
0: Абсолютно.
1: Шахид – это прежде всего свидетель.
0: Видите?
1: Который...
0: Да, шахид, который несет в себе единобожие. Мысль о том, что не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой, и о том, что Бог есть, понимаете? Вот это шахада называется, свидетельство, это первый столб. Но видите, какая ситуация? Я часто говорю, что не может быть веры без свидетельства. То есть сначала должна быть вера, а потом вы свидетельствуете о своей вере.
1: Что поэтому, она уже есть.
0: Да, поэтому иман, вера, она тоже ставится как в первую очередь. То есть я свидетельствую о своей вере в Бога.
1: Понимаете? Иман – это вера, да?
0: Иман – это вера.
1: В нашей транскрипции.
0: Шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб.
1: А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке.
0: Я свидетельствую о том, что Бог един.
1: Но там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник.
0: Но это уже идет в символе веры.
1: Понятно.
0: А в свидетельстве он свидетельствует, что
1: да,
0: Бог един. Это самое главное. Ашхаду анна илля Аллах. Мухаммаду расул Аллах. Что потом Мухаммед его посланник. Вот. Но самое главное, вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов.
1: Ох, то есть на каждый день
0: Каждый приходящий молился своему идолу. И вот,
1: ярмарка богов.
0: И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил,
1: один Бог.
0: Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователи Мухаммеда, что Бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки вот времен Мухаммеда. И они после этого потом его уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армией, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что Бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец.
1: Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо? Какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что Бог один?
0: Да, ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама, в начальные дни, или там до юношества, там, до каких-то определенных лет, там, до 7 лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести 3 раза символ веры, который называется калима. Угу. Это значит произношение слова. От слова калом. Тут идет корень слова калеме, калима. И он звучит так. Свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божьей. Хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так. Нет Бога, кроме Бога. Угу. Это непонятно. Но если мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. Ла илахи илля Аллах. Мухаммаду расул Аллах. Смотрите. Ла – это как и еврейское слово обозначает «нет». Угу. Только в еврейском языке не «ла», а «ло». Угу. «Ло кашер» – это значит «нечистое».
1: Некошерное.
0: Да. А в арабском языке «ла» оно звучит как «ло» в еврейском, «ла» в арабском – «нет». «Ла иляхи иля Аллах». «Ла иляха иля Аллах». «Иляха», знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует. Это святость. Угу. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово как святость, не как нет Бога, кроме Бога. Это вообще непонятно. Нет святости,

0: У кого другого, кроме как у Бога?
1: Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Угу. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые источники.
0: Святые могилы,
1: святые мощи. В арабском понимании Бог открыл. Ля иляха илляллах. Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит.
0: Угу, спасибо.
1: И вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости на земле, никакой пещеры, никакого дерева, никакого вот тумары есть или какие-то изваяния.
0: Знаете, амулеты.
1: Нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расулаллах». Мухаммад является его посланником. И если человек три раза это произносит, «Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расулаллах», он становится последователем Мухаммеда. Они живут по Луне, поэтому у них и в частности во многих государствах Луна – это символ их
0: то есть всегда, вот, на
1: герба или часто, флага. Да.
0: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
1: Да, да.
0: А как пост может быть праздничным?
1: Не в еде дело должно быть. В древности, во времена Рамазана, все войны прекращались. Лучше жить 11 месяцев праведно, чем один месяц для галочки.
0: Но мы разобрали только первую, есть же еще четыре.
1: Есть еще четыре. Первое – это шахада. Второе – это намаз. Пятикратная молитва. 5 раз в день каждый правоверный последователь Мухаммеда, он должен молиться.
0: Но ведь помимо намаза есть еще молитва как дуа. Как вот их отличить?
1: Они, видите, намаз – это ежедневное определенное упражнение, и в упражнениях этих вставлены слова, которые вы обязаны говорить. А дуа, вы говорите это после того, как вы совершили этот обряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце, вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа.
0: Намаз какие-то определенные времена прям, да, он прописан? Что?
1: Он прописан по времени. Так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере.
0: Есть напоминание сразу.
1: Напоминание времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот 5 молитв, которые каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это Рамазан, руза.
0: Или Рамадан еще, да?
1: Но Рамадан то, или Рамазан.
0: Да. Кто как произносит.
1: Рамадан или Рамазан – это 9-й месяц по исламскому календарю. 9-й месяц.
0: То есть не по григорианскому, как сентябрь, да. А именно…
1: По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджре – это 9-й месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по григорианскому календарю, люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по Луне, поэтому у них и в частности во многих государствах Луна – это символ их
0: то есть всегда, вот, на
1: герба или флага. Да. Они живут по Луне, а григорианский календарь, мы живем по Солнцу, поэтому у нас он… Разница, вы знаете, в православных праздниках тоже есть 2-10 праздники, которые есть праздники, которые отмечают в один и тот же день, а есть праздники, которые тоже кочуют. И вот если мы говорим о Рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается, то есть 1 Рамазана и 29 Рамазана он заканчивается. А у нас он по 11 дней имеет разницу, потому что у нас… Мы живем по солнечному календарю.
0: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
1: Да, да.
0: А как пост может быть праздничным?
1: И вы знаете, вот 177-й аят, 185-й аят, 185-й

0: Пятый аят второй суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц Рамазан есть тот, в который Господом Коран ниспослан в руководство людям. Ну
1: есть,
0: и дальше.
1: Ага, то есть подарено наставление Всевышнего.
0: Да, видите, вот первое откровение Мухаммед получил в этот месяц Рамадан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней.
1: То есть весь месяц
0: они посвятят это вот в посте.
1: А что включает в себя этот пост? То есть, вот, ну, может быть, как они, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато, или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то, или как вот вообще, как это правильно сделать?
0: Вообще, в исламском мире послабление только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься.
1: То есть вообще полностью одерживаются от пищи на все 29 дней?
0: Даже не только на пищу, но и на воду.
1: И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день или все-таки...
0: Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается... один раз принимается пища ночью, ночью, после того, как солнце село. И утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра, встается и принимается еще один раз пища. И уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда встает вопрос остро. Ведь... Не в еде дело должно быть.
1: То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде.
0: Понимаете, да.
1: А в чем?
0: Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались.
1: То есть мир наступал.
0: Прекращались какие-то распри не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились, родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать. Он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан – это как бы вступление в духовную жизнь. Или встать на прямой путь. Да? Но это как это парадоксально. После 30 дней поста люди опять... возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста, то есть, понимаете, да? То есть они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь.
1: То есть пост это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути?
0: Вот мне всегда хотелось сказать, лучше жить 11 месяцев праведно.
1: Чем один месяц.
0: Чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать. Когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать, Господи, мне отношения с тобой важнее, чем еда.
1: То есть я смиряюсь.
0: Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились. Понимаете?
1: Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко. Мы не разобрали еще два.
0: Есть приношение закят. Оно считается по-разному. Есть приношения, которые вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношения, которые вы должны приносить из земледелия. И последнее – это хадж или паломничество.
1: Паломничество.
0: Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин правоверный один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед.
1: А вот для чего это важно?
0: Это важно, во-первых, это единство.
1: То есть
0: люди, приходя туда, понимали, что они единый народ.
1: Умма, есть такое понятие. Да,
0: да, умма – это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному Богу. Единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира – Ну и, конечно,

0: Придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь, и
1: это духовный опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения.
0: Знакомство. Это испытания какие-то.
1: Ага. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо показали те 5 основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Спасибо. Огромное вам спасибо. Дорогие зрители, спасибо и вам, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает, и мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас. Всего вам доброго, до свидания. Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран. Ой, Коран — это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия. Вот.
0: У Бога было 4 книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: Что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
0: откровение. Новое, потому что люди просто не исследуют, не читают. Да. Религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте. Иаков счастлив. Его любимый и потерянный сын Иосиф жив. Но почему Иаков не спешит навстречу к Иосифу, а останавливается в Версавии? Что это, страх перемен или страх нарушить Божью волю? Почему Иосиф хочет, чтобы его родных поселили в земле Гесем? Как Бог продолжает заботиться о своем народе? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы не дочитали 45-ю главу, остановились на том, что братья идут к отцу с радостной вестью, но, наверное, с тревогой в сердце, как отец воспримет все то, что они ему расскажут. Не возникнут ли новые сложности?
1: Да, мы прочитали 45-ю главу о том, что Иосиф открывается своим братьям. Мы прочитали и сделали параллели. Вот параллель о том, что вот появление Иосифа снова в жизни своих братьев, это вот как прообраз воскресения Иисуса Христа. Иосифа не было, Христос был умершвлен, и потом Иосиф как бы вот воскресает для жизни своей семьи. Это как параллель воскресения Иисуса Христа, да? И потом братья должны с особой миссией идти к своей семье, к своему отцу, возвестить им о том, что Иосиф жив. И через вот эту жизнь Иосифа уже Бог дальше будет осуществлять свое спасение. Вот. Ну и узнал фараон обо всем этом. Это очень так написано.
0: Благосклонно
1: все воспринял. И интересно, что именно фараон дает повеление, да? И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш и ступайте в землю Ханаанскую.

0: И он дал колесницы, он дал навьюченных животных различной едой, различными там произведениями земли написано. Вот. Мы когда размышляли над этой историей, возникает вопрос, зачем это все было к Иосифу, точнее, зачем все это было к Иакову, надо, ну, как бы, чтобы эти животные пришли, были там доставлены вот эти колесницы, вот этот весь хлеб, все вот эти продукты, все вот это вот богатство, роскошь, зачем это все нужно было, чтобы Иаков это увидел, если это все потом обратно пойдет снова в Египет, не могли ли брать просто там налегке так прийти к Иакову и сказать, отец, радостная новость, вот у нас там Иосиф жив, пошли в Египет, да?
1: Ну, чтобы они ни в чем не нуждались на пути,
0: да,
1: наверное.
0: Во-первых, конечно, чтобы ни в чем не нуждались, а во-вторых, эти все богатства и роскошь, она была свидетелем могущества Иосифа, с одной стороны, и как бы свидетелем правдивости слов братьев, потому что фараон и его люди, фактически обладающие практически той же силой и властью, они не ходят просто на ослах без запасов и без вот этой вот атрибутики славы. Да? Но мы остановились на 24 стихе. В 25 стихе мы читаем. «И пошли они из Египта», это сыновья Иакова, братья Иосифа, да, «и пошли они из Египта и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф жив и теперь владычествует над всею землею египетскую». Можно себе представить, Иаков уже давным-давно с этой мыслью смирился. Он уже давным-давно похоронил Иосифа. Он уже, наверное, даже отчасти смирился с мыслью, что Вениамин отпустил. Ну, раз вот голод, уже все, то вот как бы сказать...
1: Ну, беда обрушивается за бедой. Беда, да, не приходит одна,
0: беда,
1: как говорят.
0: Беда не приходит одна. И вот эти обстоятельства, перед которыми он просто бессилен. Он, конечно, надеялся на возвращение. Но приходят его дети и говорят, Иосиф жив. Но вот дальше вот написано в 26 стихе, но сердце его, что написано, смутилось, ибо он не верил им. Вот интересно... С чем же еще, вот если мы сравниваем все вот это с евангельскими историями, то какой момент, с каким моментом можно сравнить приход братьев домой и вот их весть о том, что Иосиф жив? Да? Я просто прям зачитаю из Евангелия, Евангелия от Луки, 24 глава. Вот. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Это вот женщины, которые пришли помазать тело Иисуса, в общем, пришли в воскресенье рано утром ко гробу, да, «но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». И вот четвертый текст. «Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, да, и когда они были в страхе». И, в общем, вот здесь вот эти же самые эмоции, да, очень похожи вот на сцену после воскресения Иисуса Христа, когда первые последователи, женщины, которые с ним ходили, а потом и ученики, получают весть о том, что Христос воскрес. И, конечно, что, к чему это приводит? Вместо того, чтобы как переводитель приводил это к радости безусловной, там... «О, мы же, да, он же говорил, что он воскреснет». Все смущаются, все не верят, все в страхе. Ну, это на самом деле очень естественно, очень естественно. И вот тут то же самое. Сердце его, мы читаем, смутилось, и он не верил им. Даже те же самые термины.
1: Да, он, может быть, боялся поверить. Да, сначала, конечно, понадеешься, а потом раз, разве, окажется, это ошибка.
0: Разве можно в это поверить, да. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, и вот зачем эти колесницы, вот, да, видишь, если бы не они, его бы вера, ну, бы еще бы требовала больше времени все это принять, да. Когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф».

0: пойду и увижу его, пока не умру. Тоже очень трогательная сцена. Сколько прошло времени, да? Иаков живет с мыслью. Ну, он уже как бы это горе принял, естественно, все. Он живет дальше. Но вот такой поворот событий.
1: Теперь умирать не страшно.
0: Он готов идти. И вот здесь вот он в 27-м тексте назван именем. Ожил дух Иакова, да? А дальше написано «И сказал Израиль». Здесь уже он упоминается новым именем, наверное, неспроста. Ожил, да?
1: Воспрял.
0: Иаков воспрял. «Довольно, еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру». И вот мы дальше переходим к 46 главе. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертву Богу отца своего Исаака». Интересно, да, вот это место, Версавия. Мы уже неоднократно были в этом месте с другими героями книги «Бытия», когда читали раньше. Если память не изменяет, то именно Авраам первый упоминается, что он жил в этом месте, да, что он там поставил жертвенник. То есть это место было знакомо Аврааму и знакомо его детям и его потомкам.
1: Это, наверное, была та часть земли, которую Бог им обещал?
0: Ну, там все же было частью земли ханаанской. Это все, вся земля ханаанская, то есть, была обещана им во владение. Но Версавия, она и расположена по дороге в Египет. То есть, когда ты идешь в Египет, ты должен был ее пройти. И, в принципе, мы видим, что Иаков идет в Египет. Но в Версавии он останавливается. Ну и вообще, как бы сказать, это же не просто там поход в магазин или что-то. Он же идет... Это глобальный переезд всего семейства, глобальный переезд зарождающегося народа вообще, в принципе, да?
1: Но он вообще как бы понимал, что он туда надолго идет? Или он думал, что вот, ну пока голод закончится, вернусь сюда?
0: Да, вот Авраам же тоже... ходил в Египет, да, долго там не задержался. Да. И тоже по причине голода он туда ходил и долго там не задержался. И мы видим, что Бог не хотел, чтобы его народ в Египте оставался надолго. Но, тем не менее, мы видим, что Египет неоднократно в истории Божьего народа является неким таким местом, где последователи Иакова, ну, или потомки Авраама, да, они спасение получают. Даже Христос, когда родился на земле...
1: Пришлось бежать в Египет.
0: Какое-то время скрывался в Египте, да, пока все страсть с Иродом Великим и его преемником следующим не утихнут и там не забудется вот этот визит волхвов в Иерусалим и вот это все.
1: Но вот все-таки у Иакова были какие-то страхи и сомнения, потому что Бог ему не просто же так, наверное, видение является.
0: Да. И он возносит жертву, как бы он спрашивает. То есть у Иакова вот эта вот черта, он не хочет идти в Египет без Божьего повеления.
1: Одобрения,
0: да. И сказал Бог Израилю. Интересно, что он приносит жертвы на жертвеннике Авраама, скорее всего, который он тогда еще поставил, и сказал Бог Израиля в видении ночном. Вот это очень важно, что Бог все-таки подтверждает основные глобальные вехи передвижения в жизни Иакова. Это же все было вот именно таким путем, да, когда он бежит от своего... У него все время так было. Он бежит из своей семьи, бежит от отца, бежит от брата. И уже он убежал, и... Он видит видение, да?
1: На пути где-то,
0: да? На пути уже где-то. Когда он уходил от Лавана, он уже тоже, как бы сказать, уже, ну, тоже он все время руководствуется вот этим вот Божьим руководством. И здесь, в видении ночном, Бог ему открывается и говорит: «Иаков, Иаков». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет». Вот то, о чем ты говорила, да, как будто он боялся, как будто что-то его туда не пускало, о чем-то он переживал.

0: переживал. «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет». Вот это очень важно, да? «И я выведу тебя обратно». То есть Бог здесь обещает Якову пойти с ним, вывести его обратно. То есть то обетование о семени, которое Бог обещал Аврааму, потом обещал Исааку, потом обещал Иакову, что через них, через их род в мир придет Христос, и это произойдет в земле Ханаанской, да, не в Египте, что в Египте вот этот народ не затеряется, он не исчезнет. Вот это все сейчас снова, этот четвертый текст, это вот снова отсылка вот к той идее, что Бог исполняет обещание о семени, которое он дал еще Адаму и Еву в Едемском саду, обещание о том, что обязательно придет Христос. «Я пойду с тобой в Египет, я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». То есть Бог ему подтверждает здесь вот эту мысль, после которой, наверное, уже Яков, ну, он уже полностью обретает вот эту уверенность, Иосиф жив. Одно дело, дети пришли, сказали, другое дело, Бог во сне ему является и говорит.
1: Но не было ли тут у Якова вопроса к Богу? «Господи, а что ж ты раньше-то молчал? Столько лет я мучился, переживал».
0: Столько лет, да, столько лет. Он ему об этом не говорил. Может быть, возникает такой вопрос. Но уже все это в прошлом, все это позади. Здесь ничего не остается делать, как только доверять Богу. Правда? Ну, а в принципе, как по-другому. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сына Израилева Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». Вот эти колесницы еще.
1: Как на лимузине прокатиться, наверное, на колеснице фараоновой.
0: Интересно же, что ведь когда такой большой народ, ну, еще мы сейчас чуть позже скажем, сколько их всего было, да, но тем не менее, это не два человека, не маленькая группа, но это больше, чем караван. И с таким пафосом, с таким, как сказать, ну, вот, не на верблюдах вот это все происходит. А это же окружающие тоже все это видят. Да? Это придает особый статус этому народу. Яков отправился из Версавии, как мы сказали, повезли его, да. И взяли они скот свой, еще шестой текст говорит, скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним. И вот здесь вот библейский текст делает такой, как бы, перерывчик, и дальше с 7 стиха, с 7 стиха по 25 текст идет о родословии. Родословие сынов Иаковых. Уже опять перечисляются все его дети, дети детей. Ну, мы пропустим этот отрывочек, мы не будем читать подряд.
1: Но они тут все поименно,
0: да,
1: перечисляются.
0: Но они тут все перечисляются поименно. И вот 26 текст подытоживает. 26 текст подытоживает. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Иакова, всего 66 душ». То есть 66 душ – это кроме Иакова, всех его потомков, которые именно от него произошли, которые переезжают в Египет. «Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, а всех душ дома Иакова, перешедших в Египет, 70. То есть 70 – это мы так посчитали, еще если мы Иосифа добавим, и самого Иакова, плюс двух детей Иосифа, которые родились в Египте, плюс 66 человек, получается 70. В общем, короче, 70 человек.
1: Без жен.
0: Без жен. 70 человек без жен. И жены, соответственно, сыновей, там, может быть, внуков, вот это все. То есть, ну, народ в стадии своего зарождения, в стадии своего появления, это уже больше, чем семья Исаака, конечно же, намного больше, но это еще все-таки не песок морской, который
1: уже, да, на подходе, как говорится.
0: Да. Ну да, в начале пути, так скажем. Иуду послал он пред собою.

0: к Иосифу. Иуда опять, да, к Иосифу. Почему Иуда, не знаю, может быть, они уже как-то нашли общий язык, да? Или, может, Иуда сам захотел. Иуду послал он пред собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. То есть они идут сразу в землю Гесема, о которой еще было сказано раньше. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Ну, опять трогательная сцена.
1: Да, чрезвычайно трогательная.
0: Да. Сколько лет они не виделись.
1: Да, нет. Иаков не знал, что Иосиф жив. Иосиф тоже точно не знал, жив ли еще отец. Он узнал только, когда братья пришли. Вот. Наверное, все детство свое вспомнил.
0: В 17 лет они последний раз виделись, да? Да. Вот. Не одно десятилетие уже прошло. «И сказал Израиль Иосиф: „Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив“. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду, извещу фараона и скажу ему: „Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: „Какое занятие ваше?“, то вы скажите: „Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец“. Парадокс, правда?
1: Да.
0: Для египтян вообще мерзость пастух овец, и он тут всех вот этот вот целый род пастухов овец, которые, в принципе, другим-то ремеслом практически не занимались, да? Он их поселяет в земле Гесем, я так понимаю, земля, которая стоит немножечко в стороне, чтобы вот эти моменты не напрягали ни местных жителей, ни сам дом Иакова. Вот если задаться вопросом, с каких времен пастух овец стал мерзостью для египтян.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, боюсь ошибиться, но могу предположить, что это с момента, когда Авраам пришел в Египет спасаться от голода и представил свою жену сестрой, и фараон чуть-чуть ее не взял, и за это Бог поразил
1: наказаниями какими-то,
0: наказаниями, да?
1: Да,
0: дом фараонов, и там слуг его, и, в общем, как бы сказать, беда пришла в Египет, то мы читаем о том, что фараон выгнал их. И мне кажется, что с того момента идет вот эта вот неприязнь к этим пастухам, из-за которых зло приходит в Египет, вот этот момент. И даже здесь чувствуется, что они их отдельно поселяют, немножечко в стороне. Да, Иосиф авторитет. Конечно, у него, огромный был авторитет, безмерный авторитет, потому что, ну, только благодаря своему авторитету вот этих вот пастухов овец, что является мерзостью для египтян, и от них только одно зло. Вот их они берут фактически 5 лет еще, 5 лет, целый народ. А ведь они будут развиваться там, как сказать, увеличиваться будут. Вот.
1: Ну, то есть Иосиф-то тут не особо заботится о репутации, казалось бы, своей семьи. То есть, ну, мерзости, мерзость, ну, будут жить там где-то, зато им хорошо будет, с голоду не умрут. Он не пытается их как-то продвинуть, там, какие-то,
0: мне кажется,
1: другие.
0: Эта тема здесь особо, даже не особо, как сказать, так ставится на первый план, просто как факт. Что вот это вот так было. Вот. А уже там какие-то детали нам не открыты.
1: Может быть, Иосиф, наоборот, специально как бы этим показал, что у нас тут нету планов захвата Египта.
0: Да. Ну и 47 глава уже, давай начнем ее читать. Полностью, конечно, мы ее не прочитаем, но в оставшееся время частично прочитаем. «И пришел Иосиф и известил фараона, и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим“». Вот только что мы сказали об этом.
1: Ну, это отчет, наверное.
0: Да, и со всем, что у них. То есть почему? Потому что это со всем, что у них. Все, полностью пришли.

0: земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. То есть кого-то он все-таки показал, ну, нормально, да? И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи, овец рабы твои, и мы, и отцы наши». То есть родовое занятие, пастухи. То есть Иосиф не просто так все это дело им объяснил заранее, потому что фараон действительно об этом спросил.
1: Ну, тут они его уже беспрекословно слушаются, да. Естественно.
0: Если бы они не были пастухами, наверное, земля бы была бы не Гесем, как-то по-другому бы уже судьба там уже была, да? И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». Ну, все как договаривались. И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом».
1: Ну, это вообще просто мечта. Жильем снабдили, работой снабдили. Отнеслись радушно.
0: Да. Все очень доброжелательно. Все, наверное, наилучшим образом, как не могло быть лучше, да? Потому что по-другому не могло быть лучше. Привел Иосиф Иакова. Вот уже в 7 стихе. Это тоже очень важная деталь. «Привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Представил его фараону. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны», да? То есть малы, в смысле несчастны, в смысле очень мало, да, на дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих, во днях странствования их. Интересно, что вот он подмечает здесь эту деталь, неоднократно ее называет, слово «странствование», да, «дни странствования». Так он, прошло сколько себе лет? «Дней странствования моего». То есть это о чем говорит? О том, как Иаков воспринимает свою жизнь, его отчасти, его мировоззрение.
1: Ну, в принципе, их же считали кочевниками.
0: Да.
1: И он сам, наверное...
0: Потому что, с одной стороны, почему странствование? Потому что у них не было постоянной земли, не было места, где бы они обосновались как народ. Это с одной стороны. И с другой стороны, он хочет показать фараону, что здесь мы тоже...
1: Временно.
0: Мы не пришли навсегда. Потому что Божьи планы намного важнее и превыше даже твоей доброжелательности, фараон. Да? Вот. Ну и 10 текст снова заканчивается. Вот эта встреча Иакова и фараона, она заканчивается в 10 стихе такими словами: «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Дважды его благословляет.
1: Дважды благословляет. А кто по статусу когда старше? Получается-то.
0: Когда они встречаются и когда они расстаются.
1: Ну, то есть вот это вот интересно, то, что Иаков там не благодарит, униженно,
0: да.
1: Что спасибо, владыка. Он благословляет. Это как-то, как он себя считает, человеком Божьим, который может благословлять даже правителя самой крупной страны.
0: От которого сейчас зависит его жизнь.
1: Интересно, вот еще один парадокс.
0: Да. Ну вот, я думаю, что здесь мы остановимся. Мы во всех этих вот деталях, во всех вот этих вот рассказах, историях видим Божий промысел. Да? Бог осуществляет свой замысел. Бог хранит свой народ. Бог хранит своих детей. Не без переживаний, да, все это происходит. Но все эти переживания идут на благо его детям.
1: Да. Слава Богу за его милость. И даже когда люди ошибаются и грешат, он все равно не оставляет их.
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надь, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
0: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, или никого нет.
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалить.

0: Или.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.

0: историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
0: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился. Подумал и поспешил дальше.
0: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
0: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
0: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
0: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
0: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
0: Кому?
1: Разбойникам.
0: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
0: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась. А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию, а ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки, и все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
0: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в городе копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
0: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
0: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот. Вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Уже квадрат.
0: Опять квадрат получился. Ага. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять. Газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело.

0: сначала. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
1: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
0: Да.
1: Тогда за работу. Держи.

0: Маш, ну ты чего? Пользуешься тем, что с девчонками нельзя драться? С тобой все в порядке? Ты не заболела?
1: Все нормально. Я просто с болезнями расправляюсь.
0: А при чем тут я, Сережа Сироткин?
1: Просто Маша Грачева оздоравливается. А чем сегодня наша программа?
2: Ну, о здоровье.
1: О здоровье! Вот! Знаешь, как в Африке болезни побеждают?
2: Народными средствами.
1: Смотри и учись.
3: Победить болезни с помощью бокса решили 70-летние южноафриканские бабушки. С недавних пор два раза в неделю они приходят в один из спортзалов Йоханнесбурга. Регулярные тренировки уже приносят пользу.
4: Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале. Чувствую, как крепнут мышцы.
3: По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой.
0: Маш, ты чего не слышала? Они в бой никогда не вступают.
1: Почему-то я этого не запомнила. Извини, Сереж.
0: Как хорошо, что на твоем пути я попался. Выстоял. А все почему? Спортом занимаюсь. Футболом, бегом.
1: А я тоже бегаю. На физкультуре. И по утрам. Иногда. Когда в школу просплю.
0: Ну дела! Так ты еще и не высыпаешься. Так здесь не только памяти. Сил не будет. Даже поесть не успеешь.
1: Успеешь, фастфуд, на что? Залил бы пачку кипятком. Раз, два и готово. А по дороге можно пирожное купить. Или гамбургер.
0: Знаешь, что больше такой еды бывает?
1: Никуда не опоздаешь.
0: Двигаться с трудом будешь. Это и ежу понятно. Вот, смотри.
5: Ёжик по кличке Шерман попал под опеку ветеринаров зоологического центра сафари в Рамат-Гане 2 месяца назад. Принес его сюда какой-то местный житель, увидевший, что животное едва ходит. Ветеринарам не пришлось делать длительное обследование.

0: исследование, чтобы понять, ежик страдает от ожирения.
1: Сейчас он на диете, потому что слишком толстый и не может вернуться в дикую природу. Пока он не сбросит лишний вес, мы будем заботиться о нем.
0: Растолстел ежик, потому что стал находить легкодоступную пищу.
1: Многие оставляют на улицах еду для бродячих котов, которым неравнодушны. Но проблема в том, что дикие животные поедают эту пищу, а в ней много белка и жира. Такое не годится для диких зверушек, в том числе и ежей, поэтому он располнел.
0: Избыточный вес таит большую опасность. Толстый ежик не может быстро бегать или сворачиваться в клубок, чтобы защититься от хищника. В клинику зооцентра принесли уже больше десятка располневших ежей. Ветеринары посадили их на строгую диету и постоянно следят за весом. Специалисты надеются, что он сможет вернуться в дикую природу к лету.
2: Ну дела. Надо овощей побольше есть. Картошку, фри, чипсы. А ты, похоже, ничего не могла придумать. Например, вместо воды кока-колу пить. И что, тоже пользы нет? Есть. Она ржавчину хорошо убирает и здоровье у того, кто ее пьет. Ты уверен? Набери в интернете «вредная еда». Это же всем известно. А может, и не всем. Попробуй разберись тут, что вредно, что полезно. Вперед за микрофоном!
3: Какие продукты ты считаешь полезными для здоровья, а какие вредными?
4: Ну, вредные конфеты, чипсы, а полезные фрукты, ягоды, овощи.
5: Ну, полезные, я считаю, что это могут быть там бананы, груша, яблоко. А вредные – кока-кола, чипсы и всякие сухарики.
6: Я считаю полезными продуктами апельсин, яблоко, киви, мандарины и другие фрукты. А неполезными я считаю то, что производится в магазине, то, что выращивается на полях, на которых там разбрасывают химикаты.
7: Я считаю яблоко. Это 100% полезное. Арбуз и все остальные ягоды. Еще полезное то, что растет в земле. Например, морковь и далее.
8: А вредные?
7: Сухарики, чипсы, бургеры, Макдональдсы и все остальное. Это вредно.
9: Натуральные продукты полезные, а ненатуральные вредные.
10: А какие это натуральные и ненатуральные?
9: Натуральные это которые растут. А ненатуральные это которые из них получаются.
11: А ты ешь вредные продукты?
9: Да. Я не ем. Никогда вредные продукты не ел. Не ем.
7: Иногда сладости.
5: Ну, ем только редко.
9: Нет.
7: Ем.
12: А ты знаешь, чем опасны вредные продукты?
7: Чем?
5: Тем, что в них много сахара и жира.
9: Ну, то, что в них содержится микробы, которые разрушают клетки организма. Из-за них могут начаться болезни.
12: А что нужно делать, чтобы быть здоровым?
9: Нужно правильно питаться.
7: Играть на свежем воздухе, бегать, прыгать.
5: Нужно есть меньше продуктов плохих и заниматься спортом.
13: Бегать, заниматься тренировками, есть полезные продукты.
7: Заниматься спортом и спать.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сереж! А хорошо бы все секреты здоровья узнать, чтоб любые болезни побеждать. И чтоб это, как вы там, память хорошая была. Все, приду домой, сразу спать лягу. Вот там лимонаду попью.
14: Лимонаду? Ай, ладно. Пойдем к врачу, Маш, за помощью.
2: Да что сразу к врачу-то? Я же не договорила. Лимонад я сама сделаю.

0: рецепт дали. Буду добавлять сок лимона и мед.
1: О, и мне на пробу приноси.
2: А сейчас пойдем в больницу.
1: Да зачем? Я не хочу туда.
2: По делу. Секреты здоровья узнавать будем.
0: О, секреты, секреты, секреты.
3: Здравствуйте, можно?
4: Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
0: Можете ли вы нам рассказать все секреты здоровья?
4: Конечно, их не так уж и много, этих секретов. И, наверное, кое-что вы уже знаете, так ведь?
0: Ну, мы знаем, что нельзя есть чипсы, фастфуды, пирожные.
4: Так и есть, все правильно ты говоришь, Маша. Дело в том, что не вся пища для нас полезна. Есть очень вредная пища, такая как сладости, пирожные, торты, конфеты, фастфуд, лимонад, майонез, кетчуп. Почему? Дело в том, что они очень много содержат жира и сахара. Самый первый секрет здоровья – это правильное питание. Но все мы знаем, да, что то, что мы едим, из этого строится наш с вами организм. Как из маленьких кирпичиков день за днем потребляемая нами пища строит наше тело. Поэтому нужно есть правильную и полезную пищу, которая, как крепкие кирпичики, построит весь ваш организм. А правильная пища – это что? Крупы. Все вы любите кашу по утрам есть?
0: Ну да.
4: Но это очень полезно на самом деле. Кроме того, овощи и фрукты, да, это и супы, и запеканки, и варенье, да, и повидло. Да, это тоже полезно в ограниченном количестве. Кроме того, орехи, бобовые. Но, кстати, и правильные продукты тоже нельзя есть безгранично, да? То есть нужно когда-то заканчивать, не надо наедаться на ночь, и нужно есть ровно столько, чтобы почувствовать сытость. То есть не надо объедаться даже здоровой пищей.
3: А следующий секрет – занятие спортом?
4: Совершенно верно. И мы плавно перешли к занятиям спортом. Это тоже очень важно. Почему? Потому что наши с вами тела созданы для того, чтобы двигаться. Не для того, чтобы сидеть на стуле или на диване, или лежать в кровати целый день за телевизором, да, или еще там за чем-нибудь. На самом деле мы с вами должны двигаться. Но вот вы любите двигаться?
3: Конечно. Играть, допустим, в футбол.
4: Да, у вас есть какие-то любимые виды спорта, может быть, танцы, плавание, бег, езда на велосипеде, лыжи, коньки, все что угодно. Лишь бы вы двигались, и особенно полезно двигаться на свежем воздухе.
0: А сколько раз в день нужно гулять?
4: На самом деле, чем больше, тем лучше. Если возможность позволяет гулять по 2-3 часа в день, это будет просто замечательно. Особенно полезны прогулки, когда на улице солнечно, потому что вы гуляете, вы дышите кислородом. Кроме того, вы получаете солнечную энергию от солнца. Она не просто так, да, у нас существует. Солнечная энергия способствует тому, что в нашем организме синтезируется витамин D. А витамин D очень для нас полезен тем, что укрепляет наши зубы и кости. Но зубы и кости – это то, с чем мы проживем всю нашу жизнь, поэтому хотелось бы, чтобы они были крепкими. Следующий закон здоровья – это отдых. И прежде всего это касается сна. Детям нужно спать около 9-10 часов каждый день. И при этом не ложиться за полночь, да, желательно отходить ко сну где-то в 8:30, в 9 часов вечера. Почему это так важно? Потому что среди ночи, примерно с 12 часов ночи и до 3 часов утра, у нас в организме выделяется особое вещество, которое помогает нам расти, а также защищает нас от многих болезней. Поэтому надо спать именно вот до полуночи, да, вот 2 или 3 часа, чтобы покрывать вот это время, чтобы в то время, когда вырабатывается это вещество, вы находились обязательно в спящем состоянии. Таким образом, вы растете именно во сне. Следующий секрет здоровья – это чистота. Ну, наверное, всем вам приятно, да, спать в чистой постели, носить чистую одежду, да, не грязную, какую-то в пятнах там страшную, да. Вам всем приятно, наверное, после дня, когда вы много занимались, бегали, прыгали, принять душ, например, да, или ванну принять. Очень приятно быть чистым на самом деле. Каждый раз, когда вы моете ваше тело, когда вы моете ваши руки, вы освобождаетесь от разных инфекционных микробов, которые могут вызвать различные

0: инфекционные заболевания. Поэтому мыть руки каждый раз после прогулки, после посещения туалета, перед едой – это очень и очень важно. Это спасет вас от очень многих инфекций. Но вода нам нужна не только наружно, но и внутрь. Все вы знаете, что воду нужно пить, естественно. Для чего мы это делаем? Дело в том, что наш организм нуждается в очищении и не только снаружи, но и изнутри. У нас с вами есть такие органы, которые называются почки. Эти почки всю нашу кровь очищают от токсинов, которые в ней накапливаются за день. Вот чтобы почки хорошо работали, нужно пить очень много воды. Тогда они будут хорошо промываться и будут вымывать все токсины из нашего с вами тела. А теперь самый главный принцип здоровья.
1: Какой?
0: А это хорошее настроение. С кем вам приятнее общаться? С человеком, который угрюмый, весь погруженный в свои проблемы, который думает и говорит только о плохом? Или с человеком, который радуется, улыбается, который шутит, смеется, и с ним поэтому очень легко? С кем вам?
2: Ну, конечно же, с радостным.
0: Конечно, такие люди всегда притягивают к себе других людей. Вот и сами будьте такими людьми. Радуйтесь, улыбайтесь, будьте всегда в хорошем настроении, потому что в Библии сказано, что хорошее настроение способно вылечить любую болезнь. А плохое настроение и унылый дух истощает все наши с вами силы. Поэтому смейтесь на здоровье!
3: Спасибо!
1: Спасибо!
4: Маш, размотай сейчас же! Ей еще и смешно!
5: Ты же сам слышал, что врач сказал, чтобы быть здоровым, нужно быть веселым!
4: Между прочим, ученые сделали открытие. Человек испытывает огромную радость, когда делает радостным другого.
5: Это что же? Наука говорит, что если я буду тебе помогать, угощать, то сама здоровее буду.
4: Но не только наука. В Библии давно уже написано, как надо поступать. Помнишь слова Божьи?
5: Ну да. Делать всем добро, прощать, быть довольными.
4: Точно. А еще благодарить Бога всегда. А Он сказал, мои слова – здоровье для тела. Никаких секретов.
5: Ну, дела!

0: красота, сложность и многообразие мира наглядно демонстрируют наличие талантливого, великолепного и изобретательного Бога-творца. Однако мы наблюдаем, как происходят изменения, которые дополняют разнообразие сотворенного.
1: Неужели две версии создания мира верны – эволюция и сотворение?
0: Возможно.

0: Создавал ли Творец каждый вид живых организмов неизменными? Или же Он наделил их возможностью адаптироваться к изменениям окружающей среды?
1: Итак, чтобы начать рассуждение о создании мира с точки зрения науки, нам необходимо очень внимательно изучить, что повествует об этом Библия. На ее страницах мы не найдем конкретной информации о том, как именно жизнь получила свое разнообразие, но в Библии есть важные тексты, которые мы сейчас рассмотрим.
0: Первая глава книги «Бытие» описывает первоначальное создание живых организмов на планете Земля. Из описания ясно, что мир был создан за неделю, включая несколько этапов.
1: Например, растения были созданы на третий день недели творения, птицы и рыбы появились в пятый день, а наземные животные были созданы на шестой день. Отметим, что в эти три дня произошло создание трех отдельных групп живых организмов, и каждая заполнила свою среду обитания на суше, в воде и в воздухе.
0: В биологии существует термин «полифилия», который используется для обозначения организмов, имеющих общее происхождение, но разделенных на несколько групп. Согласно Библии, жизнь является полифилетической. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». Некоторые люди понимают этот текст так, что животные были созданы с возможностью размножения по родам своим без вариаций или изменений.
1: Однако Библия говорит немного о другом. Текст относится к процессу создания животных, а не к их размножению. Выражение «по родам своим» лучше понимать как различные категории, что указывает на организованный порядок создания, в котором разные виды организмов были созданы по группам.
0: Это объяснило бы, почему мы наблюдаем структуру биоразнообразия, которая демонстрирует различную степень сходства и различия между разными группами.
1: Откуда взялась идея, что Бог создал неизменяемые виды, если Писание не поддерживает ее?
0: Проследив идею о неизменности видов, мы приходим к греческому философу Платону.
1: Платон считал, что объекты обладают сущностной неизменной природой. Отдельные индивиды могут отличаться от идеала типа, но идеал сам по себе всегда присутствует, вечный и неизменный.

0: изменой.
1: Поскольку философия платонизма была включена в христианскую теологию, вместе с ней пришла идея неизменности видов. Однако эта идея неизменности не является библейской. На самом деле Библия учит, что организмы изменились после сотворения.
0: Апостол Павел написал: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится доныне, как результат грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, земля была проклята». Одним из очевидных результатов этого проклятия и стали изменения в природе и организмах. У некоторых растений появились шипы, другие, такие как чертополох, стали сорняками. А растительность была исходным рационом питания животных. Теперь же многие из них вынужденно стали плотоядными.
1: Сочетание полифилетического процесса формирования и последующей модификации и разнообразия организмов приводит к яркому образу биоразнообразия, где существует множество независимых линий, каждая из которых состоит из разнообразных видов, произошедших от исходного вида.
0: Это означает, что креационист может предполагать существование множества отдельных групп живых организмов, которые были созданы независимо друг от друга. Кроме того, креационист принимает идею, что каждая из этих групп или линий включает в себя множество организмов, изменившихся после их первоначального создания.
1: Существует обилие доказательств того, что подобные изменения имели и продолжают иметь место. Для идентификации особей, произошедших от одного общего предка, но подвергшихся различным модификациям, и тех, у которых был другой общий предок, необходимо различать естественную изменчивость внутри определенного вида организма, такую как размер и цвет, а также характеристики, достаточно различные, чтобы отделить один вид организма от другого.
0: Почему мы используем термин «разные виды организмов» вместо того, чтобы называть их различными видами?
1: Научный термин «вид» звучит очень точно, но на самом деле он используется по-разному. Большинство людей думают о биологических видах, когда слышат этот термин. Один биологический вид в природе не скрещивается с другими видами.
0: Исследуя ископаемые остатки, невозможно сказать, скрещивались ли одни их виды с другими, поскольку ископаемый вид отличается от живого биологического вида.
1: Наблюдается, что некоторые живые виды могут скрещиваться в определенных обстоятельствах. Например, большинство людей признают, что львы и тигры – разные виды. Они выглядят по-разному и живут в разных местах. Они могут быть классифицированы как разные виды, но львы способны к скрещиванию с тиграми. Когда лев-самец скрещивается с тигризой-самкой, рождается полустерильный гибрид, называемый лигром, который является крупнейшим представителем семейства кошачьих. Зачастую его вес достигает более 500 килограмм. Выглядит он как гигантский лев с размытыми полосами.
0: Можем ли мы сделать вывод, что львы и тигры относятся к одному и тому же биологическому виду?
1: Вопрос более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Скрещивание львов и тигров возможно, и это приводит к рождению гибридов. Однако у этих смешанных потомков часто наблюдается ограниченная способность к размножению. Таким образом, они не полностью соответствуют различным породам внутри одного вида, как, к примеру, разные породы собак или крупного рогатого скота. Лигры и другие гибридные животные демонстрируют, что понятие вида иногда бывает неоднозначным, и его трудно четко определить.
0: Не являются ли лигры своего рода исключением в установленном порядке вещей?
1: Нет, есть множество других иллюстраций. К примеру, различные породы уток способны на межвидовое скрещивание. И, судя по всему, определенные виды уток в состоянии производить потомство даже с лебедями.
0: Похоже, все в мире устроено более сложно, нежели предполагают многие из нас. Взглянув на живые существа, мы заметим, что их существование возможно объяснить разнообразием, произошедшим от изначального полифилетического творения.
1: Экспериментальные данные подтверждают изменчивость внутри вида. Многие породы домашних животных и сорта растений были выведены путем экспериментального селективного размножения. Собаки, например, бывают самых разных размеров и оттенков, с разной длиной и структурой шерсти.
0: Даже форма черепа у собак варьируется в зависимости от их породы. Эти различия, по-видимому, столь же велики, как различия, обнаруженные между многими видами диких собак, включая тех, которые ученые относят к различным родам. Следовательно, создается впечатление, что некоторые виды, достаточно уникальны для того, чтобы быть отнесенными к отдельным родам, вполне могли произойти от общего исходного предка.
1: Итак, наблюдение за дикими животными предполагает, что виды могут изменяться. Многие виды, обитающие в изолированных условиях, таких как острова, теряют часть своей генетической информации

0: и их физические характеристики в результате меняются. Некоторые птицы утратили способность к полету. Один из общих примеров – пастушок уэка. Это крупная нелетающая птица семейства пастушковых, обитающая в Новой Зеландии. Ее часто называют болотной куропаткой, хотя большинство птиц семейства пастушковых умеют летать. Слепые пещерные рыбы лишились способности к зрению. У некоторых ящериц и саламандр наблюдаются две почти бесполезные конечности, а у некоторых видов они совсем отсутствуют. Это является доказательством изменений, произошедших с момента первоначального появления этих видов.
1: Итак, мы знаем, что виды действительно изменяются, но как это происходит?
0: Процесс изменения видов сложен и только отчасти понятен. Теория эволюции объясняет это так. Модификация вида происходит по мере накопления изменений в ДНК с течением времени. Эта модификация происходит постепенно и не обязательно непрерывно, до тех пор, пока у существующего типа организма или у изолированной популяции не возникнет новый вид.
1: Допустим, но существует ли фактическое доказательство того, что представитель одного вида может медленно модифицироваться в новый организм со значительными различиями естественным путем?
0: Существуют некоторые сомнения в том, что масштабные изменения, необходимые для превращения одного типа существа в другой, могут быть объяснены накоплением относительно незначительных изменений, наблюдаемых прямо в популяциях. Едва ли малые изменения способны проделать такую работу. К тому же масштабные изменения скорее произведут деформированных монстров, чем новых элегантных существ.
1: Даже при генетических изменениях лишь ничтожная часть таких редких трансформаций передается следующим поколениям.
0: Вредоносные мутации в ДНК отвергаются, и нужно будет ожидать их исчезновения из популяции. Но нейтральные или, что чрезвычайно редко, благотворные изменения, возможно, передадутся потомству. Это, конечно, является делом случая, но при нейтральных мутациях естественный отбор, работающий на пользу благотворной мутации, которая привела к тому, что у особи появилось больше потомства, увеличил бы количество особей, несущих мутацию в популяции.
1: Теперь мы используем такие термины, как естественный отбор и мутация. Как по мне, это очень похоже на эволюцию.
0: Креационисты не отрицают, что живые существа подвержены изменениям со временем. Это подтверждает и природа, и Библия. Естественный отбор объясняет, почему слабые особи исчезают и почему изменения в окружающей среде могут способствовать выживанию других. Возможно, ключевую роль в объяснении значительных различий между живыми существами играют мутации в ДНК и механизмы дарвинской эволюции. Например, в случае с червями и дубовыми деревьями, грибами и кроликами, или даже между кроликами и зебрами.
1: Чем значительнее изменения, тем выше вероятность их негативного воздействия. Мутации, которые образуют новые структуры в организмах и тем самым улучшают их в определенном смысле, остаются в значительной степени неизученными.
0: Эффект от мутаций в ДНК может быть особенно сильным, если они воздействуют на развитие эмбриона. Такая мутация могла привести к значительным изменениям, которые мы видим во многих породах собак, на примере округлой морды или коротких лап.
1: У большинства видов возникает избыток особей, превышающий возможности окружающей среды. Выживают лишь те, которые обладают наиболее высокой адаптивностью к условиям среды обитания. Что же определяет, какие особи останутся жить, а какие погибнут?
0: И вот здесь в игру вступает естественный отбор. Благоприятные генетические мутации делают своих обладателей сильнее, что значит, что они воспроизводят больше потомства. В свою очередь, в ДНК потомства также будет действовать благоприятная мутация. Потомственные линии, в которых мутации придают особям большую силу, распространяются, а линии без мутаций вымирают.
1: Креационисты признают ценность естественного отбора как мощную силу, которая хранит виды от вырождения до тех пор, пока они не исчезнут.
0: Также креационисты признают мудрого Творца, который по своему замыслу мог сотворить живых существ, способных быстро адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. И одним из способов такой адаптации стало бы создание генетической системы, способной создать генетическую изменчивость в ответ на стрессовую ситуацию в окружающей среде. Подобное достижение возможно путем применения уже существующих способов и методов.
1: Во-первых, разработанный ген-мутатор, такой как ДНК-полимераза, который при копировании ДНК вносит больше ошибок, чем другие ДНК-полимеразы, породит больше мутаций ДНК, что приведет к обширному разнообразию для работы естественного отбора.

0: Во-вторых, разработанные генетические переключатели включают или выключают индивидуальные гены или набор генов в ответ на изменения окружающей среды, позволяя видам быстро реагировать на вызовы извне с помощью заранее разработанных генов и эпигенетических механизмов.
1: В-третьих, генетическая рекомбинация, при которой различные наборы генов объединяются вместе во время полового размножения, может привести к сочетанию благоприятных признаков обоих родителей в их потомстве.
0: И, наконец, многие, если не большинство признаков, присущие искусственному отбору, находятся под контролем нескольких генов, чье воздействие в некотором роде суммируется. Такие примеры включают цвет человеческой кожи, выработку коровьего молока, содержание масла в кукурузных зернах. Предположительно, естественный отбор воздействует на эти количественно унаследованные признаки точно так же, как и искусственный отбор.
1: Количественные признаки контролируют большую часть нормальной изменчивости, которая, по-видимому, присутствует в популяциях. Они отличаются от разрушительных мутаций, таких как альбинизм или карликовость. Если селекционер хочет выращивать кукурузу большего размера, самые высокие растения скрещивают друг с другом. После нескольких поколений с отбором только высоких растений потомство будет более высоким, потому что в нем будут сконцентрированы высокие версии генов, которые способствуют высоте кукурузы.
0: Но есть пределы тому, чего может достичь отбор с помощью количественных показателей. К примеру, селективное размножение не произведет кукурузу высотой в 1 километр. Количественные признаки, доступные для работы отбора, вполне могут быть частью системы, предназначенной для того, чтобы существа могли адаптироваться к изменяющимся условиям. Многие биологи считают, что биологические изменения происходят в двух этапах. Сначала возникает барьер для скрещивания, затем происходит генетическая дивергенция.
1: Вообще изменения быстрее происходят в изолированных популяциях, как, например, те, что обитают на островах и в среде, которая благоприятствует выживанию особей с определенными признаками.
0: В конкурентной среде естественный отбор обычно устраняет вариантных особей. Однако, если среда изменится, скорее всего, основа для конкуренции и отбора тоже изменится. Особи, носящие новые генные комбинации или мутации, могут оказаться в выигрыше.
1: Естественный отбор устраняет некоторые вариации внутри вида и позволяет выжить особям с другими изменениями. Как бы они ни возникли, различия, на которые воздействует естественный отбор, уже должны присутствовать, прежде чем он сможет действовать. Итак, существует определенный набор условий, поощряющий изменения в популяциях организмов.
0: Эти условия включают изменяющуюся окружающую среду, многочисленные полуизолированные популяции организмов и неограниченный рост популяции, позволяющий накапливать вариации как благодаря мутациям в ДНК, так и благодаря разным комбинациям уже имеющихся вариаций.
1: Согласно библейской хронологии, всемирный потоп произошел несколько тысяч лет назад. Этот период представляет собой крайне короткий временной интервал по сравнению с миллиардами лет, используемых для дарвиновской эволюции. Как же креационисты объясняют невероятное разнообразие жизни вокруг нас?
0: На самом деле в этом вопросе заключается два других. Первый. Как могли вместиться в ковчег все эти миллионы видов? И второй. Если после потопа произошло радикальное увеличение биоразнообразия, не требует ли оно неоправданно высоких темпов эволюции в послепотопное время?
1: Давайте для начала внимательно рассмотрим, что говорит сама Библия. А там описывается глобальная катастрофа, погубившая живых существ и подорвавшая мировую экологию. Последствия данной катастрофы способствовали быстрой диверсификации организмов, предполагая, что они выжили. Следовательно, возникает вопрос, какие существа находились в ковчеге и возможно ли было спасение животных вне этого судна.
0: Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Согласно 7 главе книги Бытие, вне ковчега были полностью уничтожены животные, которые являлись наземными позвоночными, ходившие по сухой земле и дышавшие ноздрями.
1: Итак, согласно Библии, единственными наземными позвоночными, пережившими потоп, были те, которые находились в ковчеге. Все остальные либо пережили потоп за его пределами, либо погибли.
0: Группы, которые могли выжить вне ковчега, включают растения, морских существ и наземных беспозвоночных, таких как дождевые черви,

0: и насекомые.
1: Несмотря на то, что погибло значительное количество водных существ, жуков и растений, некоторые из них, такие как оливковое дерево, вырастившее листья, которые были принесены голуби мною, смогли выжить лишь в ограниченных и разреженных популяциях.
0: В результате разрушительных процессов сформировались изолированные группы выживших, обитающих в совершенно новых условиях окружающей среды. После того, как большинство их конкурентов не смогли пережить наводнение, эти малые и рассеянные популяции имели возможность быстрого размножения до момента повторного заселения Земли и заполнения новых экологических ниш после наводнения.
1: Итак, после того, как выжившие наземные позвоночные живые существа вышли из ковчега, они также смогли столкнуться с идеальными условиями для взрывного роста популяции и быстрого адаптивного изменения для новых условий окружающей среды.
0: Идеальные условия для возрастающего биоразнообразия, вероятно, продолжались еще некоторое время после такой глобальной катастрофы, как потоп. Нестабильная окружающая среда продолжала изменяться по мере того, как вулканы, землетрясения и изменяющиеся уровни моря влияли на климат, создавая и снимая барьеры для расселения, такие как сухопутный мост между Россией и Аляской, который когда-то существовал в Беринговом проливе.
1: Итак, те самые условия, ожидаемые от библейского потопа, как полагают, вызвали бы быструю диверсификацию животных и растений. Это подводит нас к вопросу, как могли миллионы живущих видов животных поместиться в ковчег.
0: В Священном Писании отмечается, что во время потопа в ковчеге выжили лишь наземные позвоночные животные. Эти существа классифицированы в различные семейства, такие как семейство псовых, включающее собак, лис и волков, или семейство голубиных, куда входят голуби и голубки. Общее количество наземных позвоночных, которые существуют в настоящее время, составляет менее 350 семейств. Большинство из них размером с домашнюю кошку или меньше.
1: Включены ли сюда динозавры?
0: Нет, сюда относятся лишь существующие семейства наземных позвоночных. Даже в случае, если бы количество вымерших семейств равнялось количеству существующих, и все они находились бы в ковчеге, проблем с пространством не возникло бы. Предположим, что каждое существующее таксономическое семейство представлено на ковчеге по одной паре животных, а чистые семейства – по 7 пар, согласно Библии. Таким образом, в ковчеге должно было поместиться менее 1000 животных. Вероятно, ковчег смог бы вместить в 10 раз больше существ, даже при условии, что некоторые из них были бы огромными.
1: Логично было бы не брать на борт ковчега взрослых животных, что позволило бы сэкономить место за счет возможности взять детенышей. Но разумно ли полагать, что каждое из нечистых семейств, о которых мы говорим, могло быть представлено в ковчеге одной парой животных? В некоторых семействах позвоночных существует большое разнообразие. Разве присутствие лишь одной пары животных не требует непомерно высоких эволюционных темпов после потопа?
0: Возможно, это верно. Группы организмов, объединенные биологами в семейство, вероятно, не совсем точно отражают группы предков. Однако в ковчеге имелось достаточно места для значительно большего количества семейств наземных позвоночных.
1: Но также не забудем о возможных идеальных условиях для диверсификации после потопа.
0: В организмах происходят изменения, однако возникает проблема неограниченных эволюционных объяснений биоразнообразия. По-видимому, имеется ограничение в возможности значительных изменений лишь при помощи мутаций в ДНК и естественного отбора.
1: Эксперименты, направленные на изменения в живых организмах, показывают, что подобные изменения могут происходить лишь без нарушения основных систем или целостности организма. Обычно изменения происходят быстро, однако ограничены относительно незначительными признаками, которые, как правило, поддаются контролю количественного наследования или могут привести к нарушению систем, регулирующих развитие, что, в свою очередь, может порождать аномалии, например, создание монстров, подобных мухам с ногами вместо усиков на голове.
0: Несколько поколений селекции могут привести к значительным изменениям в породе. Однако при продолжительном стимулировании генетических изменений у животных темп этих изменений замедляется, что приводит к ухудшению физического состояния особей в данной популяции. Исходя из этого, можно утверждать, что изменения подвержены определенным ограничениям.
1: Наблюдение за популяциями в дикой природе позволяет сделать аналогичные выводы. Виды могут сильно различаться в деталях, однако сохранять сходную общую морфологию на протяжении всего своего ареала, даже при значительных изменениях среды обитания и условий окружающей среды.
0: К примеру, зубр или европейский бизон живут в лесах, в то время как североамериканский бизон обитает на великих равнинах. Крупный рогатый скот

0: Зебу адаптирован к жаре и сырости Индии. Яки живут на высокогорном Тибетском Нагорье. Вопреки различиям в рационе, типу шерсти, производству молока и распределению жира, все эти существа устроены по одному общему принципу и способны к скрещиванию.
1: Аналогичное утверждение применимо к крупному рогатому скоту, который разводят с учетом благоприятных условий жизни, начиная от тропической Австралии и заканчивая ветреными высокогорьями Шотландии. Несмотря на разнообразие пород домашнего рогатого скота, они устроены по тем же принципам и способны к спариванию как внутри породы, так и с другими видами, такими как бизоны, яки, зебу и другие родственные животные.
0: Летопись окаменелостей также предполагает, что есть предел возможности изменения в результате естественного отбора. Около 85% животных, живущих сегодня в Европе, были найдены в виде окаменелостей в плейстоценовых отложениях. Эти находки показали, что виды изменились в незначительной степени, несмотря на радикальные изменения в окружающей среде, которые произошли во время ледникового периода и после него.
1: Сделаем вывод. Экспериментальные данные и данные наблюдений демонстрируют, что организмы могут изменяться, но существуют пределы того, насколько сильными могут быть эти изменения. Формируются ли новые сложные органы и меняется ли строение тела? В дополнение к библейскому описанию сотворения мира, изложенному в книге «Бытие», существуют определенные научные данные, которые креационисты интерпретируют как свидетельство ограниченности возможностей эволюционных изменений. Эти и некоторые другие научные наблюдения побуждают сторонников креационизма отклонять гипотезу об общем предке всех живых организмов. Вместо этого они поддерживают концепцию полифилии, предполагающую множество независимых источников происхождения современных видов.
0: Период восстановления после потопа в книге «Бытие» мог бы обеспечить идеальные условия для быстрых изменений. Малые, частично изолированные популяции, изменяющаяся окружающая среда, сниженная конкуренция.
1: В результате процесса естественного отбора мир наполняется разнообразными живыми существами. Разумеется, именно этот процесс способствовал изобилию видов, но следует отметить, что существует ограниченное количество изменений, доступных организмам. Выявление этих границ представляет собой интересное и весьма практичное научное исследование.

0: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа».
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.

0: Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
1: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».

0: И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Слово «крещение» в оригинале по-гречески звучит как «баптизма», «омовение». Священное омовение с глубокой древности означало перелом в жизни человека, смывание с его души и тела каких-то темных стихий физических и духовных. Вода здесь употреблялась как символ чистоты. Во времена Ветхого Завета возник такой обычай. Когда язычник, иноплеменник обращался к вере в единого Бога, он проходил через обряд омовения. Часто это совершалось в Иордане, который считался священной рекой. Это священное омовение было знаком приобщения язычника к истинной вере. Потом появился Иоанн Креститель. Он призвал народ совершать священное омовение, баптизму на реке Иордан. Он это предлагал сделать уже не язычникам, а правоверным израильтянам, потому что он подчеркивал, что наступление новой эры Духа, когда сам Господь приходит на землю, требует от людей, даже выросших и воспитанных в правоверии, перелома внутренней жизни, покаяния, обновления и осознания себя настолько недостойным, что надо пройти через священное омовение, как это делали язычники. Сам Христос Спаситель использовал обряд водного омовения, баптизмы. Иисус не был грешником. Ему не было надобности креститься, чтобы очиститься. Но он все же пришел креститься, чтобы показать людям пример для подражания. Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан во время всеобщего крещения народа. Этот сюжет можно найти в христианском искусстве всех эпох, начиная с живописи римских катакомб III века. В ранних изображениях было принято писать Спасителя обнаженным и полностью погруженным в воду, за исключением головы и плеч. Иордан изображался на старый манер в виде речного бога с его традиционной урной –

Порой он держит одежды Христа. Здесь уместно поговорить о способе, каким производилось крещение. Либо крещение посредством погружения в воду, либо обливанием или окроплением. Из Нового Завета можно узнать, что ученики Христа крестили людей полным погружением в воду. А крещение обливанием или окроплением допускалось в виде исключения.

На Западе до XV века господствующим было крещение погружением. На крещении погружением настаивали западные церковные соборы XIII-XIV веков. Но все же в XIV веке положение меняется, и крещение обливанием все смелее и, наконец, как единственное, утверждается в Западной Церкви окончательно к XVII веку. Это не могло не отразиться в искусстве.

сосудом в руках Иоанна могла быть плоская чашечка или раковина, или же, это характерно для северного искусства, он мог использовать кувшин или просто сложить руки чашечкой. Пейзаж, в особенности в нидерландской живописи, изображает реку, текущую вдаль, вглубь северных лесов и полей. Марк повествует о том, как выходила вся страна иудейская, чтобы креститься от Иоанна. Это может изображаться посредством нескольких раздевающихся фигур на заднем плане. Или это особенно у барочных художников – многолюдными, динамичными сценами, в которых фигура Христа – лишь одна из многих. Следует обратить внимание на взаимоотношения Христа и Иоанна. Иоанн, смиренный, стоит на коленях. Это отражает слова «Мне надобно креститься от тебя». С другой стороны, в искусстве контрреформации коленопреклоненным может предстать Спаситель. Это, вероятно, идет от некоторых христианских мистиков XVI-XVII веков, которые делали акцент на смирении Христа, показывая его принимающим, несмотря на его безгрешность, обряд очищения. Картины на тему крещения заказывались художникам не только для алтарей, для баптистериев, крещалин и церквей, которые посвящены Иоанну Крестителю, но также донаторами, носившими его христианское имя. И коленопреклоненный донатор – вполне обычная фигура в таких произведениях. Перед нами знаменитая картина Пьера Делла Франческо. Три ангела с чудесными многоцветными крыльями, в хитонах и с венками на голове свидетельствуют о том, что в этой атмосфере застывшей тишины происходит сошествие Святого Духа, который представлен в виде голубя. В глубине за этой сценой изображен человек, снимающий свою тунику, чтобы тоже приобщиться к таинству. Впечатление спокойствия и ясности достигается в композиции системой вертикалей, образуемых стоящими фигурами и стволами деревьев, а также легкими изгибами реки, плавно текущей вдаль. Увлечение Пьера Делла Франческо линейной перспективой, предметом страстного интереса раннехристианских, раннеренессансных художников, проявляется в трактовке им на заднем плане картины фигур и деревьев, размеры которых сокращаются пропорционально их удалению вглубь пространства. Картина «Крещение Христа», которая принадлежит кисти Андреа дель Вероккио, известна тем, что по описанию Вазари, первого биографа исследования творчества ренессансных художников, одного из ангелов на ней написал ученик Вероккио, тогда еще начинающий художник Леонардо да Винчи. Вероккио поручил Леонардо написать ангела, держащего одеяние. И хотя тот был еще юнцом, он выполнил это так, что ангел Леонардо вышел много лучше, нежели фигуры Вероккио. Дело в том, что ангел, созданный 20-летним Леонардо, носит в себе приметы новой живописи, еще не виданной по мягкости светотени и по обаятельности решения образа, по оригинальности, виртуозности рисунка. Исследователи картины указывают, что в положении становящегося на колени ангела чувствуется движение, кажется, что он начинает вставать. Этот стиль типичен только для Леонардо. Поворот тела, направление головы, движение левого локтя, положение правой руки. Вазари утверждает, что учитель так был расстроен явным превосходством своего ученика над собой, что с тех пор не прикасался к кисти. Посмотрите на огромное, вытянутое в высоту полотно «Крещение Христа» кисти великого испанского художника греческого происхождения Эль Греко. Оно написано как часть алтарного цикла для школы августинцев в Мадриде в конце XVI века. Эта картина
заключает в себе многие особенности творчества.

творчество оригинального мастера. В мировой истории живописи творчество художника Эль Греко занимает особое положение. Его искусство с точки зрения необычных изобразительных форм далеко опередило свое время. Картина эта создает впечатление ослепительного, радостного видения. Изображение развертывается ввысь, пропорции фигур удлинены, все охвачено сильным движением. События происходят в фантастической, потусторонней среде, где стерты грани между земным и небесным. Может быть, среди других картин своего времени «Крещение Христа» сильнее всего отмечено мистическим характером. Кроткий Христос и аскет Иоанн – самые спокойные, устойчивые образы картины. Картина перегружена фигурами. Светозарный цвет, живописная напряженность повышает силу общего впечатления. И, по словам Камона Аснара, не оставляют паузы для отдыха. Красочную поверхность холста пронизывают вспышки света. Картина будто охвачена внутренним трепетом и становится своего рода самостоятельной, одухотворенной материей. Фигуры Эль Греко производят впечатление деформированных, нередко нескладных, особенно в очертаниях ног и рук. Но идеальная красота не волновала живописца. И в подобном смещении, как и в нарушении пропорций, он видел одно из выражений духовного. Художники вслед за евангелистами стремились выразить суть крещения. Оно есть духовное рождение. Пример такого рождения показал нам Христос. Он сказал: «Тот еще не вошел в веру, кто не пережил нового рождения». Иоанн Креститель и Христос приглашают нас сбросить внешнюю кожуру, ту броню, которая окружает нашу душу, спрятанную внутри, зацикленную в себе, свернутую, как будто бы младенец-эмбрион. Родитесь заново, выйдите из кокона, сбросьте пелену. Духовное рождение. Погружаясь в воду во время крещения, человек хоронит свою старую жизнь, полную грехов и беззаконий, и выходит из воды новым творением, готовым жить по заповедям Божьим, во всем следуя примеру Христа.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года. Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
1: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
0: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
1: «Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением».
0: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть

0: Воображение и вера.
1: Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
0: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
1: Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием. А напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой медициной занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
0: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
1: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
0: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, 3 из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного

0: уничтожения. Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
1: следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: «К Богу».

чудеса Святого Духа и финансы. Неужели эти два понятия как-то связаны между собой? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас.

0: Вас на цикле встреч «Что есть Евангелие?». И сегодня ставим, Лена, очень интересный вопрос. Не просто действия Святого Духа, а чудеса Святого Духа и наши с вами финансы. Как ты считаешь, связано это между собой?
1: Ну, я думаю, даже не только финансы, а все сферы нашей жизни очень взаимосвязаны, потому что Дух Святой изменяет нас, и наше отношение, в частности, и к финансам, оно изменяется. Если ранее я считала, что все принадлежит мне, то, читая Священное Писание, я понимаю, что все принадлежит Богу, и только часть мне. Mm-hmm. Вот, поэтому Господь учит правильно относиться ко всему, что мы считаем своим.
0: Коля, это было твое предложение так вот назвать эту встречу. Почему ты все-таки захотел именно вот о чудесах Святого Духа говорить в связи с финансовой стороной нашей жизни?
2: Просто мы подошли к описанию одного случая, который случился с апостолами. У множества же уверовавших, начнем вот с 32 текста. У множества же уверовавших...
0: 4 глава.
2: Это еще 4, да. Было одно сердце и одна душа.
0: Ну, не в прямом смысле, конечно, просто они были единодушны, да?
2: Да, это да, это, конечно, так. И никто ничего из имения своего, то есть из имущества своего, из своего состояния не называл своим. Но все у них было общее.
0: Вот понимаешь, что сразу? Сразу религиозный фанатизм, сразу тоталитарные секты, сразу вот что-то вот такое приходит в голову, что как это так, имущество чье-то назвать общим.
2: Ну да, вот мы с вами говорили тогда, что вот если мы пойдем по прямому пути, чуть-чуть отклонимся, то мы с вами повернем на дорогу, ведущую вниз, колею такую, и она будет ниже и ниже, и в конце концов укатится глубоко в пропасть. Нужно понимать, что это такое одно сердце, одна душа, и вот это вот состояние среди апостолов. И это состояние, когда Христос живет в каждом из них. Угу. И это его сердце, это его душа. Сейчас вот одна-то. Они вокруг него объединены. Угу. И если мы почитаем Евангелие, о чем учил Христос, то он нигде такого не учил, что там все отдай, все раздай там и так далее, и так далее.
0: Отними у своей семьи, отними у своих близких и отдай в церковь.
2: Ну да, то есть вот такое понимание христианской щедрости, щедрости, это еще мягко сказано, да, вызвано, может быть, словами, которые он сказал одному юноше, раздай все имение твое там, но это было сказано, во-первых, только этому человеку, и именно этот человек вот погряз, что ли, в такой алчности с измольства, с малых лет.
0: И то вот есть это опасность для него представляла, да?
2: И чтобы его спасти, Иисус написано, он полюбил его, у Евангелия, по-моему, от Марка, полюбил, то есть из любви к нему это сделал, что тебе нужно с этим расставаться срочно, иначе тебя ждет погибель. Ты будешь еще более жадным, более алчным, в конце концов, вперед тебя к преступлениям каким-то, и впадешь ты вот в этот самый дух сатаны в итоге. Здесь вот этот самый дух царил в сердцах апостолов, в сердцах тех, кто
0: дух
2: с ними...
0: Дух какой?
2: Дух Божий, дух Христа, дух взаимного уважения, любви друг к другу. Каждый из них видел в другом Христа. Видел он и в себе его. Вот мы об этом тоже говорили много. И они Христа...
0: Вот очень это важно. Просто вот хочется обратить на это внимание. И в себе надо видеть Христа. У нас великое достоинство человеческое есть, потому что в нас живет Христос.
2: Каждый хотел поделиться с другим, с ближним своим, тем, что он имеет. Ну вот представьте, вот мы с вами сейчас, вот каждый сейчас вот все... Все, что мы имеем, мы друг другу как бы предложим. Пользуйтесь, пожалуйста, вот моим автомобилем, моим домом там, и так далее, моими финансами даже. Юля скажет Лене: Лен, ты пользуйся моим. А Лена скажет мне: а ты пользуйся моим, пожалуйста. И вот что получается такое вот? У нас все как бы, и в то же время мое, и в то же время и не мое.

0: Но я могу восполнить нужду чью-то, в мою в чем-то, со стороны Лены, да, допустим, да? Угу. А ее со стороны моей и так далее. Вот,
1: то есть, и вот, ожидать, что и мои нужды будут восполнены.
0: И тоже, да, да, то есть никто ни в чем не нуждался, поэтому. То
1: так есть, сказано там, никто ни в чем.
0: Никто ни в чем, да,
2: да, да. И не было между ними никого нуждающегося.
1: И ведь их семьи тоже в это включены. Да, то есть это же, да, не то, что они у своей семьи это отбирали. То есть среди них, среди их семей не было нуждающихся в результате.
0: Мы прекрасно помним, строителями чего мы с вами являлись в течение 70 лет, начиная с 1917 года и заканчивая там 90-м или 92-м. Мы дружно строили с вами общество, где
1: светлое будущее
0: каждому, от каждого по способности и каждому по потребности. То есть вот, угу, мы в это свято верили, что, да, такое общество настанет. И это было прекрасно в нашем понимании. Да, ведь все будет общее. Как бы, ну, не то что общее, а любая моя потребность будет удовлетворена. Да, я какие-то способности вложу в общее дело, но в результате у меня будет то, что нужно мне. Угу. То, что, к чему я стремлюсь. Все мои мечты, вот так вот. И там в этой идеологии мы не находим там какой-то духалочности, жадности, там, мое, мне, там, да, копить, там, и так далее. Наоборот, как бы дух жертвенности вот так вот воспитывался в те времена, ну, и так далее. Все было здорово. Только вот в этой науке, политэкономии, так называлась она, не было Иисуса Христа. Вся беда в этом.
1: Да, когда нас обучали этим общественным дисциплинам, да, да, там, да, не было Иисуса Христа.
0: И каждый, и в результате каждый старался урвать кусок побольше. Ну, получалось так, что люди греховные.
1: Ну, по человеческой природе, да,
0: да,
1: мы
0: люди греховные.
2: И получилось, но, по сути дела, в какой-то мере было такое, что, считая все ничьим, да, то есть человек считал, ну, себя, ну, как бы достойным того, чего он себе понимал, да, достоинство, но и в какой-то мере... То, что взять чужое, это все-таки, к сожалению, ну, никто не будет отрицать, что это было.
1: Mm. Вот. Ну, ну, то есть каждый распределял по своим потребностям, он,
2: да,
1: принимал,
2: да,
1: сам решение.
2: Да, по своим, mm-hmm, умозаключению.
0: Ну, коммунизм начался с того, что, ну, начали отбирать у богатых их имущество. Насильственным путем, кто не согласен, того просто ликвидировали. Или там сажали куда-нибудь. Отбирали все и раздавали потихонечку, там, кому что требовалось. Ну, в результате получилась такая вот уродливая модель христианской экономики, что ли. Принципы, да, были заложены правильные, там, божьи, а получилось...
1: Что вот, удовлетворить нужды людей.
0: А без Христа это получилось какая-то обезьянья гримаса, а не человеческое лицо. Не случайно, наверное, потом лозунг этот, не потом, а он был изначально, что труд сделает из человека, из обезьян человека. Mm-hmm. То есть, ну, и человек превзошел от обезьяны, да, вот это еще один такой лозунг. Ну вот 33 текст говорит, что апостолы с великой силой свидетельствуя о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Вот результат вот такого отношения к своему имуществу и к имуществу ближнего своего.
1: То есть тут подлинные принципы были, да? То есть те, которые, ну, вот пытались, потому что на самом деле идеалы коммунизма, они совершенно прекрасные. Вот. Но человеческая натура, она, вот если в своем плоском проявлении, не освященным божественным присутствием, не освященным Христом, живущим в нас, то она ведет вот к печальным результатам, да?
0: Ну, да. А то, что это было действительно прекрасно, прекрасные принципы, вот тут 34-й и дальше. Не было между ним никого нуждающегося, как мы уже говорили, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Вот она, христианская коммуна, по сути дела. И Бог вот таким вот образом, он, опять же, приоткрыл кусочек Царства Небесного. Вот то, что будет твориться на небесах. Вот что никто не будет ни в чем нуждаться, все будет иметь, все, хочешь это, пожалуйста, бери, пользуйся, там, может, владеть даже. Потом еще что-то, ну, я не знаю. То есть потребности будут все наши удовлетворены наиполнейшим образом. И Бог показал вот такие, вот здесь вот, в это время, вот на этом месте, точно так же, как он показал на горе Преображения кусочек царства по трем апостолам. Да? Вот преобразился перед ними, и ученики увидели Царство Небесное.
2: И сказали, славу, останемся здесь.
0: Слава Его, да. Слава Его, их, да, вот это вот обуревало вот это вот желание больше не возвращаться с этой горы, а наоборот, куда-нибудь еще выше, хотя бы кущу здесь поставить, чтобы остаться какое-то
1: кущу,
0: время.
1: Кущу, ну, это, то есть, палатки, да, в
0: да, которых... Шалаш этот, такой, да, шалаш из листьев. Ну, вот то же самое было показано и во время Пятидесятницы. То есть, это вот излитие Святого Духа, это такое вот локальное, что ли, на Иерусалим, на Иудею и Самарию, да, но рассчитывал, что это все дойдет до краев земли. Но уже не таким вот образом, как вот нисходящий огонь с неба, а вот через уже проповедь имени Божьего, проповедь Царства и расширение вот этого Царства Небесного через человека, от человека к человеку.
1: Это очень интересная концепция, Коля, это так важно. Так важно и нам понимать, что через нас, а порой мы и не осознаем, что это происходит, но через нас Бог распространяется, да? Распространяет свой характер, распространяет свое влияние на других людей.
2: Свою любовь и каждому любовь, да, из нас.
0: Господь и Его Дух делает человека возвышенным, одухотворенным. Вот смотрите, какие люди. В 36-м описано и дальше. Вот так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом Кипринин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Никто его не заставлял, никто его не просил, не принуждал это делать. Вот это было по какому-то наитию, по такому желанию, что ли, человека. Вот так прославить Господа. У меня есть земля, почему бы мне ее Господу не посвятить и не, там, не удовлетворить нужды моих братьев и сестер во Христе и прославиться это имя Божие. Оно действительно прославлялось. Потому что люди, видя, как живет вот эта небольшая христианская коммуна, им тоже хотелось в эту коммуну попасть, вступить, что ли, и пользоваться всеми вот этими благами. То есть, опять же, это пример вот этот, вот этот с Иосией, это иллюстрация огромных перемен, которые произойдет с человеком, если он позволит Духу Святому вот так вот в нем жить и работать, действовать, и не связывать его, что ли, как-то своими рамками.
2: И далее, да, мы увидим, как вот это действие Духа Святого в Варнаве, да, что он пошел проповедовать далее с апостолом Павлом, да, и их, ну, вот путешествия такие миссионерские были очень успешные.
0: Да.
2: Ну, то есть это действительно, это не только вот его поступок продать землю и отдать нуждающимся, да, а вот и далее нести эту весть о спасении другим людям.
0: Да. Вообще эта вот история, она напоминает события из книги Иисуса Навина. Если мы сейчас вот немножко назад перевернем страницу,
1: Коля, это, по-моему, очень интересная параллель, что ты проводишь с Иисусом Навином. Не первый раз ты уже это упоминал, по-моему, на прошлой встрече ты про это говорил.
0: Похоже, да.
1: Я не слышала это ни у кого и никогда, что вот именно это, что ли, вот христианская экономика, можно так сказать, вот она имеет параллель еще и в Ветхом Завете.
0: Вот мы должны вспомнить то, что произошло с городом Иерихоном. Это крепость, которая первой встала на пути Божьего народа, когда они перешли чудесным образом через реку Иордан. То есть вошли в обетованную землю. И вот здесь вот с 14 текста 6 главы Иисуса Навина написано, что в 7-й день встали рано при появлении зари и обошли, то есть вот это воинство народа Божьего вооруженное, они 7 дней обходили вот этот город Иерихон

0: ни единого какого-то военного действия, никакого нападения нет. Они просто ходили вокруг города. И вот на 6 дней. А вот на 7-й день они встали и обошли уже вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Тогда в 7-й раз священники трубили трубами. Иисус Навин сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город, и город будет под заклятием». Вот на это надо обратить внимание. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу.
1: То есть вот это слово «под заклятием», оно означает, что ничего людям нельзя было брать себе, а что они могли бы иметь как добычу военную, да?
0: Да.
1: А что это все нужно было отдать Богу.
0: То есть это все принадлежит... Бог говорит: это мое, это... Вот это вот не трогайте, пожалуйста. Я вам дам другие города потом. Вы возьмете, что хотите. Там, вы видели, какие там фрукты растут, какие там грозди виноградные. Все будет... Вот это мое. Вот я вот так вот так решил. Это мне важно. И он предупредил дальше. Вберегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан снов Израилевых не навести заклятие, не сделать ему беды. То есть, если вы возьмете что-нибудь из этой вот добычи, да, то ожидайте беды. Пусть проклятие какое-то на вас падет, если вот что-то вы такое возьмете.
1: Ну и это ведь вот был не произвол Божий. Бог знал, что то, что они там могли взять, оно бы впоследствии послужило бы им к падению какому-то, да?
2: Но вот теперь... это послушание. То есть Господь ведь хочет, чтобы мы были послушными. То есть Он сказал, и Он действительно знает, что это самое лучшее. И они должны это сделать.
1: Именно для них самое лучшее.
2: Да, для них самих это самое лучшее.
0: Нужно все-таки вспомнить, что люди, которые вышли из Египта после 430 лет рабства, они набрались там языческих всяких вот ритуалов и поклонений. Их нужно было перевоспитывать очень долго. И вот с таким вот языческим пониманием Бога они входят в землю, которую Бог им дает, как вот теперь вот тут, вот молоко и мед, он говорил. И когда Бог им там вот этот Иерихон разрушил и перед ним представил эти богатства, то сразу вот этот дух алчности, вот этот наверняка бы превратил дисциплинированный, послушный Богу народ в какую-то страшную вот эту массу разъяренных там вот, как вот у нас сейчас магазины бьют, да, вот да. В столицах мировых. То есть, ну, вот эта агрессия, ярость, вот это все только бы разбить. Зачем ты жгешь машину? Зачем это тебе? Нет, все равно вот я ее разобью, вот это я сейчас возьму. А чего я возьму? Я что-то или сожгу, или разорву. Ну, вот такого же рода дух, мне кажется, овладел бы народом, если бы Бог не сказал вот так вот, прям категорично. И смотрите, это не шутки вот сейчас. Это серьезно, я говорю. И будет каждый человек наказан, если что-нибудь допустит себе. Вот этот дух вот этот Бог не допускал, вот этот алчности. Потому что он корень всех зол, написано в Библии, серебролюбие. Мне кажется, вот от этого он просто спасал людей своих. И вот мы переходим к книге Деяний, к пятой главе.
1: Это параллель как раз, которую
0: вот,
1: ты видишь.
0: Да, вот тут нечто похожее происходит. Некоторый же муж имени Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены с ведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.
1: Вот это очень интересная история. Всегда, как она вызывает вопросы, что это за... такая расправа с этими людьми.
0: Ну да, расправа следует дальше. Но вот то, что сделали эти двое, оно как бы очень похоже на то, что сделал один человек из книги Иисуса Навина. То есть эти люди, они хотели вступить в христианскую коммуну, хотели тоже пользоваться всеми ее благами. Вот такого отношения. Но какой-то другой дух жил в этих людях. Они, может быть, ну, не сказать, что отвергли Духа Христова, но, может быть, они его просто не послушались. Может быть, просто решили, что вот так будет лучше. Вот, и пошли каким-то за каким-то другим духом. А что это за другой дух, мы с вами поймем в процессе вот описания.

0: описание.
1: Их всего два, или Божий Дух, или дьявольский.
0: Да, да, да. Но у этого Духа есть такие вот там разные там вариации. Там, у Божьего Духа, да, как вот мы говорим, что такое Божий Дух? А это вот любовь, радость, мир, терпение. А что такое Дух Сатаны? А это вот распри, ссоры, там, чревоугодие, там, еще так далее, так далее. Вот, то есть вот такие вот разные грани вот этого Духа. И вот одно из таких граней, видимо, унаследовали, может быть, в своей прошлой жизни, эти два супруга Анания и жена его Сапфира. Утаил из цены. Зачем они это сделали?
1: Ну, утаили из цены, то есть они продали свое имение, часть они утаили, то есть приберегли, спрятали куда-то, а часть были готовы отдать вот в христианскую коммуну, да?
0: Ну да, то есть не все, а какую-то часть. Хотя при этом было сделано заявление, как вот налоговую декларацию делают люди. Вот все я выкладываю, там, все вот налоги вот с этого, все. А сам там что-то раз и где-то там припрятал какую-то собственность. Да, и с нее там ее не задекларировал, например. Что-то похожее вот и здесь. То есть люди, которые хотели пользоваться преимуществами христианской общины, христианской коммуны, одновременно не хотели никаких обязанностей. То есть хотели что-то все-таки... Давайте-ка мы оставим про запас там, да, для себя, как-то так. Что ими двигало, этими людьми? Ну, ими двигало то, чем были движимы вот иудеи и первосвященники, когда преследовали апостолов. Ими двигала жажда славы. Угу. Жажда авторитета, жажда уважения.
1: А почему? Как это связано?
0: Что вот смотрите, как на Петра смотрят. Они на него смотрят, как на Бога люди-то. На Иоанна. Они великие люди. Они, их слово там... И мы тоже хотим быть такими же великими, чтобы наше слово было там раз, как палочка волшебная. И все нас слушают, все там... То есть это жажда вот такой вот славы, что ли. Но только человеческой, не Божьей. И как это можно, как можно прославиться? А можно прославиться, как вот Варнава прославился. И вот там называют сейчас вот сын утешения, там, да, его так все любят, все уважают, все боготворят перед ним. А вот мы тоже так же пожертвуем, и нас тоже будут так же боготворить. Угу. И мы также будем таким уважаемые, почетные, почтенные люди. Вот, очевидно, вот это, я думаю, двигало Ананией и Сапфирой. Мы будем как все, но в то же время дух в нас другой немножко. Угу. Даже не немножко.
1: То есть ведь вот в принципе их ничто не заставляло это делать. Они могли быть членами этой общины.
0: Конечно.
1: И не внося туда свои средства, да? Вот, Коль, я теперь поняла, почему ты так это объясняешь, что ими руководила жажда славы. Они могли бы спокойно пользоваться всеми благами, а они вот решили внести, но как-то они тут слукавили.
0: Ну вот нас больше интересует, как же Бог на это реагирует. Ну, почему Бог так поступает? Вот в книге Иисуса Навина, например, вот в 7 главе, в 21-20 тексте.
1: То есть там все-таки кто-то взял заклятое, да?
0: Да, там некто Ахан, такой вот был человек, сына Израиля сделали преступление, взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израилева. То есть все-таки нашелся один, который пренебрег Божьим постановлением и сказал, ну, может, никто и не узнает, я вот закопаю где-нибудь эту одежду, там, драгоценное золото, там, да, на черный, так, на всякий случай. Не то, что на всякий случай, а это, ну, это же добыча военная, как водится у всех победителей, это же нормально. И вот что повлияло на этого человека, вот почему он так поступил, это большая загадка, неразрешимая, скорее всего.
2: Это из разряда... Он говорит, что полюбилась ему эта одежда и
1: понравилась.
0: Да, из любви к одежде, да,
2: да. Да, да.
0: Из любви к золоту. Вот Сатана тоже из любви к себе, Божий против Бога пошел, в конце концов. Из любви тоже, наверное. Ему так нравилось, когда его возвышают ангелы, когда прославляют хор, и его там...

0: Бог творит. И, наверное, но мы не можем отгадать эту загадку, почему личность разумная, Божье творение поступает вот таким образом. Идет против своего Творца.
1: То есть просто не верит, что то, что повелел Бог, это во благо. А кажется, что Бог ограничивает в чем-то, что Он лишает чего-то хорошего, от чего мне было бы лучше. То есть это отсутствие доверия Богу, да?
2: Да.
0: Ну да. Откуда это берется? Непонятно. Необъяснимо. Грех необъясним. Он не имеет никакого логического даже вот понимания, что это такое, зачем это все. Нет объяснений греху. Поэтому его уничтожает Господь в итоге. Что это иррациональное какое-то число, это какое-то инородное тело во Вселенной. И оно как заноза, вот оно только в опухоль приносит, да? Нагноение, опухоль, боль и больше ничего. Его нужно извлекать. Вот как мы занозу извлекаем из пальца. Вот точно так же и грех. С грехом Бог расправляется таким образом. И вот эта заноза вот вошла каким-то образом в Вахана. И он не устоял перед соблазном взять из заклятого и спрятать. И вот интересно, как Господь его уличает. Вот 20 стих хотелось прочитать. В ответ Иисусу Ахан сказал... А, вот до этого. Иисус, став рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его. И указано было колено Иудина. То есть выяснялось, кто же вор? Почему нас постигло там поражение?
1: Кто взял заклятое?
0: Да, потому что они пошли в маленькую деревеньку какую-то брать, ряды которой небольшим числом. Посчитали, что там достаточно, а потерпели сокрушительное поражение от них. И Иисус понял, что что-то не то. Что-то не...
1: Иисус Навин, да.
0: Иисус Навин, да. Что-то мы сделали не так. И понял, да, наверное, Дух ему Святой, конечно, подсказал, что... Вы нарушили мой запрет. И вот каким образом выявить преступника, выяснял очень долго. Подходил колено Иудина, целое колено подходило. Потом, и каким-то образом они решали, что это не то колено. Каким могли образом они решать? Ну, наверное, там был Урим Тумим у священника в тех временах, того времени. И что такое Урим Тумим? Ну, многие полагают, что это камни, один там и другой, которые там, как один мутнел, там другой. Но это опять же, не подтверждение библейское. Вот
1: это на одежде первосвященника были?
0: Это предполагается, да. У меня, я с другим предположением согласен, что это был отвес. То есть, вот как вот у Бога отвес всегда. У меня очень много в пророчествах про отвес написано. И, скорее всего, это было колебание вот этого отвеса вот так или вот так. То есть, ну, как маятник. Если маятник качался в эту сторону, значит, да. Если нет, то есть, ну, это, опять же, это предположение такое. Тем не менее, как-то они определяли каким-то образом, что это
1: что колено. Что из этого вот колена это. Взял ли кто-то
0: да,
1: заклятое?
0: Да, то есть вопрос
1: или
0: прямой задавался, да. Это колено, Господь отвечал, это, да. То есть, следующий там подходит по коленам опять. Потом дальше идут что? Семейство.
1: В каждом колене были свои семейства.
0: Да, колено разделялось на семейство. И велел подходить по племени, вернее, племя Зары. Вот не случайно тут перечислено родословно Ахана в начале. Они вот эти все, племя Зары, там, потом семейство Завлеева указано. И вот таким же образом подходили. И, наконец, подходили к семейству. Вот вычислили семейство вот таким вот действием. И указан Ахан, конкретно сын Хармия, сын Завдия, сын Зары и из колена Иудина. Вот вся вот эта цепочка сошлась на этом человеке, Ахане. И тогда Иисус говорит, ну, давай, признавайся. В ответ Ахан сказал, точно, я согрешил перед Господом и сделал то-то и то-то. Между добычей видел прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота в 50 сиклей, и мне это полюбилось. Я взял это, и вот оно спрятано в земле, в шатре. Ну,
1: из-за этого разгром, да, поражение армии?
0: Из-за этого была, да.
1: То есть были последствия.
0: Погибли люди еще. Угу. Ну, этого Ахана они по велению Божию казнили. То есть он был побит камнями. Что же происходит у нас здесь, в книге Деяний?
1: Это не жестоко?

0: Он же признался.
1: У него было время признаться в начале. Там же подходили колено, их 12 было. То есть и последнее его колено было, что из колена Иудина было. Семейство, сначала там общество, да, потом семейство. То есть он мог признаться, то есть покаяться, а это уже не раскаяние, это уже...
0: Когда это... он исполичный.
1: Да, уже. Это да, уже он был определен.
2: Он даже не раскаивается в том, что да. Как я полюбил этот сын.
1: Да,
2: этот
1: что золото. Я полюбил.
2: То есть оно так вот и жило.
0: Это оправдание для него, что вот ему это полюбилось, и это была причина.
2: То есть он себя сам оправдывает. Он не ищет покаяния, он оправдывает себя. Вы помните, что случилось с Иудой Искариотским? Он тоже признался в грехе. Согрешил точно я, предав кровь невинную. Но это не было покаянием. Это было признанием вины. И все. А покаяние подразумевает ненависть к греху в итоге. То есть я должен испытывать...
0: Разворот от греха.
2: Я должен и сокрушаться о своем грехе, о том, что вот грех – это мерзко. Это невозможно с ним жить, с этим грехом. И невозможно в нем жить. И когда человек этого не понимает и говорит, что «Да мне полюбился, я вот видите, я все-таки грешник, ну что вы от меня хотите?» Я такой же, как и все вот там язычники, так же любят золото, любят одежду. И кто не любит? Ну, кто, ну что, за что вот мне, собственно? Но это не покаяние в грехе. Ведь он точно знал повеление Божие. А придем, Бог повторил, и так вот не случайно конкретно все расписал, что вот заклятый не троньте, это не троньте заклятый, иначе будет беда. Иначе все вот, пока вот беда на вас, вот именно на конкретного человека, на целый, на, пострадает целый народ. И вот он знал, пострадает народ. А, подумаешь. Ну, подумаешь, яблоко сорвать с дерева, съесть. Ну, что Господь разрассердится? За что он так покарал Адама с Евой? Казалось бы, тоже, да?
0: Ну, потому что все это имеет последствия, да? И последствия страшные. И, ну, то есть нельзя было оставлять вот в том виде, в каком оно было. Иначе оно бы распространялось и разбухало бы эта закваска.
2: И вот тут теперь Деяния апостолов. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил, посмотрите, какие слова, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Вот в чем его обвиняют, их вернее. Ну, для начала Анания. «Ты солгал Духу Святому». Дух Святой и ложь, они несовместимы, их нельзя равнять. Если ты хочешь исполниться Духом Святым, там ни места лжи, никакому лукавству, никакой жадности там не должно быть вообще. И если сила Божья, то есть чудеса его, да, дается как бы пакетом, что ли, то есть права и обязанности вместе, если ты пользуешься этой силой и хочешь этого, ищешь этого, то у тебя есть и некоторые обязанности все-таки быть честным до конца перед Богом. У Бога нет половинчатых вот
0: этих. Это главное, да, быть честным?
2: Быть честным до конца, да. Вот, и
0: признать себя. То есть это вот можно сказать, что вот такой пакет всегда нам дается, что благословение Божьих чудес, благословение Божьего Святого Духа и обязанность быть честным, не
2: или
0: врать.
2: Ты полностью признаешь себя в грехе, или ты не можешь частично сказать, вот, Господи, я вот тут согрешил, а вот тут нет. Вот тут да, а вот тут нет. У него нет половинчатых вот таких вот решений. Богу, у него, я не знаю, можно ли это назвать максимализмом, но у него или все, или ничего. Или ты все теряешь, или ты все

0: Потому что Царство Божие, с одной стороны, да, а с другой стороны, покайтесь, ибо оно приблизилось, покайтесь. То есть очистить свое сердце нужно от всех вот этих вот духов, которые влекут тебя к погибели, к воровству, к лжи, к лукавству, ко всякому. Допустил сатане, не кому-нибудь. Как может уживаться сатана с Духом Святым?
1: Никак.
0: Невозможно. Это невозможно. И когда сатана твой, тобой владевает, значит, там Духу Святому уже не найдется места. А ими овладел сатана уже. Вот, ни больше, ни меньше. Зачем? И чем ты владел? Не твое ли было? Вот, да, что ты говорил. Мог бы сказать, да, часть я приношу. Не все, а часть. И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу. Вот сейчас перед ним стоит Петр, перед этим Ананией. И Ананий ему лжет в глаза. А Петр говорит, а ты не мне лжешь. Ты лжешь Святому Духу. Ты же, вот, представляете, как вот Петр, как он осознавал себя, что в нем живет Дух Святой. Вот таким вот, можно назвать дерзновением, что ли, да? Как это он себя считает, что Христом он себя считает или Богом? Нет, он считает, что в нем живет Христос и в нем живет Дух Святой. И вот этому Духу ты сейчас, Анания, лжешь. Чудес, конечно, никаких не может быть, никаких исцелений. И мало того, если мы вот сейчас вот Бог как-то...
1: То есть последствия для всего общества, да?
0: Конечно,
1: один
0: да.
1: человек солгал.
0: Все исчезнет сразу, никаких больше воскрешений, исцелений, не говоря уж о воскрешениях, никаких больше вот таких вот, такого духа общинности
1: чудес,
0: вот этой,
1: да.
0: не будет больше. Бог показал вам кусочек царства, да? Вот ты хотел туда войти, но ты хотел туда войти как вор Инди, что ли, да? Вот есть такой текст тоже. Как через забор перелезть, что ли, со своими настроениями, вот этим, своим духом вот этим сатанинским, жадным. Ты хотел там, вот в этом царстве казаться. Но ты играешь не с человеками, ты с Богом в игрушки начал играть уже.
1: Угу.
0: И реакция Бога, вот она. Услышал слова сии, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. То есть тот же самый случился, что и с Аханом. Только там люди участвовали и в выяснении, кто там виновен в этом грехе, и потом в казни. То здесь Бог этого всего, он действует уже по-другому. Результат тот же, да, но Бог не стал разводить вот это дознание, вот это все, он сам все решил мгновенно. Тут же все, как вот раз, и вот начало, вот конец уже, все. К этому все, в этом все и закончится. Закончилось бы, вот как в случае с Аханом. Человек пал бездыханен. Дух Святой был от него отнят. И не только Дух Святой, но еще и Дух Жизни вместе с ним. Тоже пакетом, что ли. Вот такая вот поучительная история, очень поучительная. Нужно сказать, что больше такого мы не читаем в Писании, в Новом Завете, что вот это был единичный случай такой. Так же точно, как вот Царство Божие было показано как бы вот во славе, вот в этой коммуне, таким единичным образом. И точно так же, вот, что будет с теми, кто попытается это изворотить. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, народ прославлял их. То есть в результате все поняли, что шутить с Богом нельзя. И заигрывать, и никакого лука. Вот что Бог, вот я все время утверждаю, что Бог не терпит больше всего, это лукавство, вот эта вот изворотливость, это попытки вот это вот оправдать себя в своем там каком-то неправильном действии или еще в чем-то. Бог этого не может выносить. Поэтому у верующих все более присоединялись к Господу. И множество мужчин. Результат вот еще вот такой.
1: Угу.
0: То есть мы не понимали, что Бог своих защищает, да, но чужие не пристают, только свои. Это угу. те, кто действительно живут Духом Святым и живут Христом Иисусом. Бог их хранит вот в этом. И таким будет Царство Небесное.
1: Угу. Ну что же, очень интересно, Коля, спасибо большое. То есть ответить на вопрос поставленный, что совместимы ли чудеса Святого Духа и вопрос финансов,

Да, конечно, зависят друг от друга. И так как Лена сказала в самом начале встречи, не только финансы, а все аспекты нашей жизни, да, либо мы, будучи правдивыми, искренними, открытыми, ведомыми Духом Святым, либо мы открываем себя таким образом для Его воздействия, либо же, если в нас побеждают, ну, сатанинские, вот это вот лукавство, попытка защитить себя самих своими способами, своими средствами, то это приводит к тому, что мы лишаемся Святого Духа. И в конечном итоге можем и лишиться духа жизни, да, даже такое возможно. Ну что ж, спасибо огромное вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич, я, Юлия Фемнуткина, ждем следующей встречи с вами в цикле «Что есть Евангелие?» В цикле «Евангелие в действии. Деяния святых апостолов». До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупают их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое, этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу. И не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: Я знаю, что когда даже мы бываем нетерпеливы, и мы высказываем Господу, может быть, не очень терпеливые просьбы, Господь слышит и заботится о нас. Я испытала это в своей жизни. Однажды так случилось, что я получила по физике тройку. Это была не общая физика, это была специальная. «Детали и детали машин» назывался предмет. И я очень хорошо учила этот предмет. Но экзамен был в субботу. Я договаривалась, мне его преподаватель с легкостью перенес, что меня очень удивило. Я понимаю, что суббота – день Господень, но не хотела идти на экзамен в этот день. Обычно всегда преподаватели как-то сопротивляются, приходится объяснять. А здесь он говорит, без всяких проблем. Я еще так думаю, почему? Когда я пришла в среду на сдачу экзамена, я была очень удивлена. Никто из группы в субботу экзамен не сдал. И оказалось, что этому преподавателю вообще очень сложно сдать экзамен. Одна девочка уже 5-й год учится в ВУЗе, пересдавая, уходя в академ, переводясь с очного на заочное. Вот только из-за этого предмета. Но я с первого раза села, ответила на билет, и он мне поставил тройку. Я была очень расстроена, потому что у меня одни пятерки и четверки. Я была с этим абсолютно не согласна. Я шла домой. Во-первых, я плакала. Во-вторых, я говорила, Господи, да как же ты позволил? Да почему же это тройка? Да я не согласна с этим абсолютно. Когда я пришла домой, мой супруг, дети, все собрались вокруг меня и говорили, да это же такая мелочь. Я говорила, нет, я не хочу, чтобы эта оценка была. Ну и мне супруг тогда сказал, Господь может исправить твою оценку. Я говорю, ну как же он исправит? Ее же уже в ведомость поставили. Он говорит, ну посмотри по-другому. Люди так радуются, что они вообще на тройку могут сдать. Они уже по 5 лет не могут сдать этот предмет. А ты его с первого раза сдала. Кстати, в этот день сдала только я и еще одна девочка. Остальная группа не сдала опять. Но я никак внутри не могла согласиться. И вот я продолжаю учебу в этом университете. Наступил другой предмет – гидравлика и теплотехника. Приходит совершенно другой преподаватель и обращается ко мне. Он говорит, кем работаете? Я говорю, я. А я на то время работала в отделе кадров. Я говорю, я секретарем и в отделе кадров, кадровиком совмещаю. Он говорит, нет, вам нужно в другой области работать. Я говорю, а почему? Он говорит, скажите, а вы не могли бы прочесть мой учебник, который я написал для студентов, сделать начитку, исправить орфографические ошибки? Может быть, чисто механический набор, вот, который был, мы хотим отдать его в печать, и мне нужно, чем больше людей прочитать, тем будет лучше. У меня есть друзья, с которыми мы вместе ходим в церковь. И когда к ним обратилась, что мне нужно проверить вот эту рукопись преподавателя, они откликнулись с удовольствием. Мы собрались в воскресенье и смогли всю эту рукопись проверить. Ну, кроме орфографических ошибок, и мы весь этот учебник быстренько по стопочкам распределяя, распрочитали. Я возвращаю ему, сказала, вот, пожалуйста, Владимир Иванович. Он мне говорит, Евгения, что я могу для вас сделать? Но я-то помню об этой тройке. И я говорю, вы не можете договориться с Гафуржаном Маматкуловичем, чтобы я пересдала ему этот предмет. А он так на меня посмотрел. Я не знаю, откуда он это знал. Может быть, они обсуждали где-то между собой. Он говорит, вам не верующей надо быть, а комсомолкой. Я говорю, почему? А он говорит, потому что я знаю, что вы хорошо знали и тот предмет. Он вам исправит на 4. Я говорю, как? Очень просто. Просто подойдете и скажете, Владимир Иванович сказал вам исправить мою оценку. И ведь, знаете, я насмелилась. Я подошла к Гафуржану Маматкуловичу, говорю, извините меня, пожалуйста.

0: Но Владимир Иванович сказал исправить мою тройку. А он говорит, без проблем, берет ведомости, исправляет. И в зачетке там подписался, что исправленному верит, поставил четверку. И я пришла домой, вы знаете, мне было очень стыдно перед Господом. Потому что я говорила, Господи, ну как же ты теперь изменишь эту ситуацию? Ведь эту оценку уже поставили ведомости. На самом деле для Господа нет ничего сложного. Он видел, что для меня почему-то на тот момент эта тройка, ну, была важна, чтобы ее не было, чтобы была четверка. И он ответил на мою молитву, видя мою немощь в этом вопросе.
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Обрезание в 99 лет, измененное имя, бездетная жена и сын от служанки. Все это было в жизни патриарха Авраама. Но вот законного наследника от жены так и не было. Почему Бог велел Аврааму обрезаться фактически в 100 лет? Благословил ли Бог его незаконно рожденного сына? И что в итоге получил Авраам? Сегодня у нас в гостях снова магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: Юрий Михайлович. Ну и продолжим нашу беседу об Аврааме. Мы закончили на, ну, в общем, таком интересном событии, когда Сара, ну, поруководила какой-то...
6: Женщины любят руководить.
5: Да. Ну, иногда этому даже находит оправдание, вроде того, что, ну, мужчина должен заниматься важными делами.
6: Да.
5: Вроде выборов президента там или еще чего-то. А женщина, ну что, женщина может решать все вопросы.
6: Хранительница домашнего очага. Да, но у нас, конечно, история-то продолжается. В фокусе действительно семья Авраама. Что поменяла эта история с Агарью, да, то есть, потому что, да, мы читали сами, что Бог там, в виде ангела Господнего, да, Господь пришел к Агаре, разговаривал с нею, дал ей обетование, вернул ее в семью. А вот дальше что, да? А далее Бог является, собственно, самому Аврааму опять.
5: Еще раз.
6: Еще раз, давайте об этом почитаем. Авраам был 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Я весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное. И буду им Богом. И сказал Бог Авраам: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас

0: в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родится от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и сие самое время на другой год. Пожалуй, что можно приостановиться в чтении, да, то есть достаточно такой большой объемный текст 17 главы. Здесь он очень многое.
1: Тем более, что многое, наверное, надо и пояснить сразу же. То есть вот тут что мы сразу видим? Имена меняются. То есть Бог сразу же вот меняет Аврааму. Аврааму правильнее именно Авраама. И Саре именно Сару. Угу. Вот, кстати, что это за изменение? Почему был Авраам, стал Авраам?
0: Новое имя будет говорить о том, что он отец множества народов. Угу. То же самое, как и Сара, да, то есть она, опять же, матерь множества народов. То есть меняется их сущность от перемены имени. И теперь они, по самой новой такой сущности, отражают благословение Божие.
1: То есть эти имена, они вот имеют теперь такое значение.
0: Да.
1: Угу. Понятно. Это как бы вот, то, что сразу на поверхности. Второе, наверное, несколько дольше придется объяснять. А почему, собственно, именно такое знамение, именно такой знак Бог предлагает Аврааму?
0: Да, у нас вот как бы уже в третий раз в книге «Бытие» появляется тема знака. Да? Угу. Первое. Это когда, собственно, Каин получил знак от Господа, что его никто не тронет и никто не убьет. А вот что это за знак был? Да, у нас до сих пор знак вопроса по этому поводу. Что это может быть?
1: Печать на лоб.
0: Печать на лоб, да, родимое пятно. Кто-то говорит, может быть, особое сияние какое-то, значит, над головой. Кто-то говорит, выражение лица такое свирепое, что вот как посмотрел, так все, и убежал от него в страхе и ужасе. Но сложно нам сказать о знаке. Но явно, что теперь что-то стало видимое над Каином или в Каине, да, что определяло его неприступность, что ли. То есть подходить к нему и трогать его было нельзя. А со вторым знаком завета проще, это радуга. Это все, что после потопа произошло. А именно Господь говорит о том, что теперь я не накажу более землю потопом, да? Грех человека от юности его, и как бы он устанавливает вот это явление как и радуга. Но что это такое? Да? То есть это физическое явление явно. До сих пор мы можем наблюдать дисперсия воды, да? То есть преломление света в капельках воды. значит, после дождя мы видим такое яркое разноцветное свечение. Да, радуга очень красивая.
1: Для того, чтобы наблюдать радугу, вообще говорят, дождь должен либо закончиться, либо уже заканчиваться, потому что должно...

0: Но солнце быть, должны быть, соответственно, напротив солнца, с другой стороны, собственно, капли дождя и так далее. То есть, в принципе,
1: влага.
0: Да, тут, в принципе, радуга, это не столько даже знак того, что не будет потопа, сколько, в общем-то, самый простой знак того, что вот этот дождь закончился.
1: Угу. Но Господь говорит о том, что вот это будет свидетельствовать, что потопа больше не будет, да?
0: Ну, да.
1: Ну, а что подразумевалось? Люди, пережившие такой страшный катаклизм, да, то есть целый год, на самом деле, быть в ковчеге, вот, это дело, на самом деле, крайне сложное. Я вот в бытность свою юношей служил срочную в военно-морском флоте, да, и попал как раз на корабль, на крейсер, достаточно большой на Черноморском флоте, и выходили мы в море, и попали в шторм, да, вот там 10-бальный, и я скажу вам, а корабль огромный, 210 метров в длину, там 50 в высоту и в ширину, ну, в общем, 12-этажный дом, ну, просто громадина, там много палуб, помещений и так далее, 2000 помещений. Его как щепку швыряло там вот по этим волнам. Я поднялся на мостик, меня вызвали, и я посмотрел так вот через иллюминатор, и аж дух захватил. Мне просто захотелось спрятаться где-то, вот там, убежать вниз, потому что эти громадные волны, которые накрывают тебя, да, то есть, ну, это просто действительно эта стихия. Ну, и потом качка такая, что, ну, как-то ты даже ходить-то ровно не можешь, да, то есть... чуть ли не по стенам. Ну, утрированно, конечно, приходилось ходить. В общем, все буквально вот валится, все, все, что не закреплено, не привинчено, не прикручено, не привязано, все просто падает, ломается и так далее. То есть это сложность. Вот представить себе, это как бы огромный корабль, и это на самом деле корабль там со всеми приспособлениями, там, от качки в том числе, со всеми обводами корпуса и так далее, которые, по идее, гасят эту волну. Но вот это уж не было ничего в ковчеге. Да? То есть, поэтому как бы попасть в такой шторм, но эти бедные животные, люди, да, то есть они, наверное, там как пробки в бутылке летали, там, знаешь, из бутылки вылетали на самом деле. Ну, как бы непросто это все было. И поэтому, когда все закончилось, естественно, да, ну, например, вот я кушать не мог, например, да, и вот вообще, ну, настолько состояние от этой качки, от этого всего, у нас там было шестиразовое питание на корабле, и вот все стояло нетронутым, что аппетита нету, желания есть нету, вот только быстрее бы все закончилось, вот быстрее бы дойти до пункта назначения. И вот эти люди, пережив это все в год, гораздо сильнее даже, вот, чем я переживал. Естественно, да, то есть каждый следующий дождь у них вызывал паническую атаку. Как любой человек, переживший пожар, запах дыма, у него стресс, все. Угу. Все это где-то инстинктивно всплывает, и человек никуда-то, ну, тут уже себя останавливает, хочется человеку куда-то бежать и прятаться, да. Поэтому знак завета, да, это появляется в тот момент, когда, ну, уже человеку сложно даже с вопросом веры в слова Бога. Вот Бог сказал.
0: Ну, то есть это более или менее постоянное напоминание.
1: Да.
0: Ну, пусть не после каждого дождя, но все-таки
1: напоминание.
0: Время от времени.
1: Да. То есть человек увидел радугу, все, по идее, он должен успокоиться, все нормально, все хорошо. Дождь закончился, последствий нету, потопа нет. Угу. И вот теперь появляется новый знак завета, да, то есть в продолжении этой темы знаков. Господь говорит Аврааму, чтобы он обрезал крайнюю плоть. Да? Ну, конечно, такая тема специфическая. Да, тут много не поговоришь на эту тему, что это такое. Но, скорее всего, то здесь, опять же таки, у Авраама есть проблемы. Да? Ну, как бы у них проблемы с деторождением. Но здесь вот Сара говорит, что у нее проблемы, Авраам, не знаю, что считает, у нее или у него проблемы, но здесь нету сына.
0: Ну, тут как бы более или менее понятно.
1: Вообще нет детей, там ничего не сказано ни о дочерях. Вообще нету детей, все. И как бы вот здесь, в этой области, у него как бы здесь уже вера, наверное, не осталась.
0: Ну, он, в общем-то, даже и рассмеялся, когда ему Бог сказал.
1: Вот видите, в этой главе смеется кто?
0: Авраам.
1: Авраам. А в следующей?
0: Сара.
1: Сара. И сына назовут Исаак, как переводится,
0: смех.

0: смех, да, смех сделал мне Господь, смеющийся. Ну, то есть у людей уже как бы вот слова Божьи, даже сказанные при особых обстоятельствах заключения завета, уже на самом деле ничего не вызывает, кроме смеха. Ну, как бы, ну, сами посудите. Ну, вот смотри, он говорит, у меня у 90-летнего, да, вернее так, не у, у Сары у 90-летнего, а у меня у 100-летнего, да, он просто человек смеет. Но он же понимает, что уже все уже позади, да, то есть все вопросы деторождения, по идее, закончились. Это все относится к другому периоду жизни, к другому возрасту. Сейчас уже возраст покоя.
1: Ну, усмешка такая грустная.
0: Грустная.
1: На самом деле.
0: Грустная. Но получается, что Бог доводит Авраама до ситуации вот как бы невозможности рождения естественным путем. То есть мы понимаем. Вот сейчас ситуация пришла к тому, что на опять, да, то есть а Бог приходит один раз в 12 главе, говорит о потомстве, другой раз говорит о потомстве, да. Животных там они вместе, так скажем, проходят, и тоже Бог говорит о потомстве. Агарь вот тут вот нарисовалась на горизонте, и вновь ну, а Бог уже, приходит, тут уже потомство появилось, да?
1: Тут уже после рождения Измаила проходит сколько? 13 лет, получается. Да. То есть и все никак.
0: У Сары все никак. И вот здесь, ну, можно по-человечески понять Авраама, у него сын теперь кто? Измаил.
1: Измаил.
0: Правильно же? И поэтому вот в эти все обещания Бога, во все вот эти обетования, он уже это встречает смехом. Для него это смешно. И смотрите, что он говорит вот здесь в 18 тексте. «Вот хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». То есть уже все согласились с определенным сценарием в жизни. Да? Кто сын, кто наследник? Измаил. Он будет родителей провожать в последний путь, он будет заботиться о семейной усыпальнице, и он будет наследником всего имущества. То есть дальше этого горизонта Авраам и Сара не идут.
1: Ну, в принципе, синица в руках.
0: Ну, конечно.
1: Уже. И так, в общем, ну, ну чудо не чудо, потому что постарались своими силами что-то решить, но тем не менее...
0: Решили.
1: Решили?
0: Решили. То есть получается, что вот этот земной вопрос, который мучил его, закрыт.
1: Ну да.
0: Человек думал о смерти, человек думал о продолжении, так скажем, рода, человек думал о том, кто поведет племя, да, род. Угу. И вот он родился. Ну, пускай он как бы не от Сары, пусть он вот от египтянки, от Агари, но все равно же сын-то, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну и все. И получается, что здесь и Авраам просит и ходатайствует именно за кого?
1: За Измаила. За Измаила. Чтобы не потерять то, что уже имеет.
0: То, что имеет. А вот что же с Богом? Это картина интересная. Бог приходит ведь не за тем, чтобы благословить Измаила. Потому что Бог Агарию сказал уже ранее.
1: Он уже его благословил, но ну, почему не за тем? Он благословение на Измаила здесь тоже.
0: Он как бы повторяет это благословение, но приходит-то он конкретно к человеку завета, понимаете? Приходит он конкретно к Аврааму, и он говорит, вот я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, даже имя будет у тебя много потомков, так же ведь? Угу. Вот Сара, у нее будет множество потомков. И чтобы вы не забыли, вы должны крайнюю плоть обрезать.
1: И не только себе, а вообще...
0: Всему роду. Теперь у вас всегда, по сути дела, мужеский пол будет обрезан. То есть вот мужчина, мальчик на восьмой день, все, этот человек завет.
1: Как минимум несколько раз в день тебе будет напоминание. Вот оно.
0: Напоминание. О чем? Бог слов на ветер не бросает. Простонародное... наша пословица, да, и выражение. Получается, если Бог пообещал, он исполнит. То есть за Богом не останется ни одно обещание неисполненным. А по человеческим меркам это невозможно. То есть вы понимаете, ну мы же все понимаем, 90-е, уже все, финиш. Даже в древнее время вот Авраам смеется, Сара смеется. Ну какой ребенок, слушайте,

0: в этом возрасте. Да вы что? Конечно, нет. Пожалуйста, оставьте нам вот Измаила, он все сделает правильно, и мы вообще его любим. Но как бы Бог хотел другое. Смотрите, что интересно. Бог подчеркивает, что «я благословлю Измаила, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма расположу, и 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ». Не вопрос. Теперь два великих народа. Потому что тот, кто родится, и даже имя его упоминает Господь, Исаак, да? «Вот завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Все. И Бог ушел. Бог перестал говорить с Авраамом. То есть он волю свою рассказал и даже имя будущего наследника назвал. Хочешь, а чем наследник будет отличаться?
1: От кого?
0: Вот теперь следующий ребенок, который родится от Сары. А отличаться он будет тем, что завет с ним будет. Угу. И он будет продолжать линию передачи благословения как духовного наследия.
1: То есть то, чем занимался Авраам, будет продолжать его сын от Сары.
0: Да.
1: Но не Измаил.
0: Не Измаил. Вот это, как бы скажем, духовное служение, да? Первородный должен быть священником в семье. Угу. Он должен вот эти все обряды служения у жертвенника производить. Он должен наставлять в духовной жизни свой род. Да? То есть... Он должен совершать молитвы, он должен приобщать своих соплеменников к Богу. Вот кто это будет делать?
1: То есть, получается, Бог еще сейчас и определенную традицию он меняет. Он, по сути, Авраам говорит, что вот у тебя есть уже первенец, все прочее, но первородный, наследник, священник и все прочее будет не он,
0: да.
1: а тот, кто пока еще не родился.
0: Да. То есть, получается, Измаилу обеспечено политическое будущее. Ну, так вот, в кавычки берем это выражение, тем не менее, да. Князья произойдут, он наверняка будет очень богатым, он... обеспечит свою семью, опять же таки, кого? Маму, да, и как бы отца, он будет за них переживать и так далее. Но вот духовное служение, то есть, опять-таки, будет по другой линии. И кто будет наследником вот этого священнического служения, определяет сам Господь. И вот это рождение, оно будет чудесным образом. То есть, 90- и 100-летние люди родят наследника обетований. Обетование перейдет фактически по линии Исаака. Но здесь меняется завет, друзья, потому что здесь он наиболее, так скажем, развернуто представлен. А здесь завет мой с тобою и потомками после тебя. Я буду их Богом, Богом твоим и потомков твоих после тебя. То есть здесь прежде всего Бог говорит о том, что он не просто... покровитель, Бог Авраам, а всего рода, всей линии потомков после него.
1: Ну, вообще говоря, обрезать-то нужно не только Авраама и его сыновей, а вообще всех.
0: Всех, кто в его влиянии находится.
1: То есть, по большому счету, Бог говорит, что ну, вот всех, кого обрежешь, все, я их Бог.
0: Совершенно верно. Кроме этого, Бог обещает в ту землю, на которой он странствует, всю, опять-таки, повторяет обетование, да, ранее сказанное, от Нила до Евфрата, то есть во владение семьи Авраама. И третий момент, да, то есть в семени твоем благословятся все народы, да, то, что мы говорим. То есть вот этот самый потомок, он будет особым, то есть он продолжит линию благословения обетований, данных Богом. То есть духовное такое благословение роду Авраама. То есть мы видим три аспекта. Да? Потомство благословлено, земля во владении и Яхве Верховный, то есть Бог вот этого всего рода. Он главный. Все. Он обеспечивает это благословение. И вот это, на мой взгляд, величайший подарок. Чтобы Авраам не забыл, сына нет еще, только через год будет, вводится вот этот знак обрезания.

0: Ну, в общем-то, получается, не только Авраам, но и, ну, да, даже для Измаила это знак определенный.
1: И Измаил обрезан. Угу. Далее вот мы по тексту можем прочесть 23 текст. «Взял Авраам Измаила, сына своего, всех рожденных в доме своем, купленных за серебро, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь». Все. То есть получается, что Авраам – это тоже участник. Простите, Измаил – это тоже участник завета. Угу. Он тоже признан, да, членом семьи Авраама. А значит, Бог с ним особым образом тоже будет работать. Повторюсь, вот здесь представлен Господь. Посмотрите, как он говорит. «Я услышал тебя и об Измаиле». Господь слышит переживания Авраама. Господь понимает его заботу. Господь благословляет его сына, пусть даже рожденного вот от такой вот, может быть, не совсем легитимной связи. Но в целом любовь Бога к этой семье невероятна.
0: У Бога нет границ, получается.
1: Ну да.
0: То есть у него есть определенная, ну, определенная задумка, миссия, но в эту задумку могут войти все, кто захочет,
1: да,
0: все, кто это принимает.
1: Ну и когда есть воля Бога на рождение вот в таком возрасте сына, это тоже исполняется. Угу.
0: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, у Бога есть план. Это особый план, который он изначально озвучивает, но в этом плане есть место для каждого. И каждому предложено поучаствовать. Как в древности, во времена Авраама, так и сейчас. Каждому из нас. Всего доброго. До свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда, она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны, и все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным знанием.

подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сие три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей жизни мы часто сталкиваемся с тем, что дорогие, любимые нам люди оказываются в тяжелой ситуации, в тяжелом положении. Они падают, они скользят направо и налево. Другие стоят на краю пропасти, серьезного отступления или решения в их жизни, которое может оказаться роковым. Моя молитва сегодня о том, чтобы это духовное размышление открыло многим глаза на их истинное состояние, чтобы мы узнали данное нам Богом спасение, Его сильное желание удержать нас. Этот грех, о котором я говорю, который может оказаться роковым, опасен, потому что многие христиане относятся к нему с ненадлежащей серьезностью. Его не считают достойным внимания. Его зло либо недооценивается, либо просто игнорируется. Тем не менее, он очень искусно, пагубно влияет на многих христиан, причиняя крушение и гибель. Этот грех не сравнивается, как мы привыкли понимать, с грехом плоти, таким как, например, прелюбодеяние, блудодейство, похоть, картежные игры, воровство, алкоголизм, наркомания и прочее. Также я не имею в виду мысленные грехи – гнев, алчность, тщеславие, непокорство, непрощение, клевета, сплетни, гордость и тому подобное. Однако, если этому греху потворствовать, то под его предводительством человек может впасть в любой из перечисленных грехов. Нам непонятны нищета, бедность, трудность, особенно среди преданных Богу людей. Мы всегда задаем вопрос, и вопрос часто звучит одинаково. Почему, когда я живу и поступаю по правде, в моей жизни столько боли и мук? Вот сегодня я со Христом, вот сегодня мое сердце вполне предано Ему. Но почему в моей жизни продолжают жить вещи, которые я не понимаю? После того, как я посмотрел на людское горе, печаль глазами Бога и увидел нечто, чего я не замечал раньше, я начал понимать, как легко для христиан, которых постигло горестное испытание, упасть в грех чрезмерной печали. Грех, который я раскрываю в этой самой проповеди, в этом духовном размышлении. Видите ли, если мы смотрим на наши испытания глазами Бога, если мы видим их Его глазами, они представляются нам иначе. Но если мы смотрим своими глазами, человеческим взглядом, если мы не видим всего, то часто наш разум обволакивается печалью, горестью, опасностью. Мы можем поскользнуться и свалиться в темную бездну, из которой уже потом не выбраться. Вы можете подумать, что с моей стороны несколько жестоко предполагать, что скорбящая по поводу утраты своих родителей девушка может впасть в ужасный грех. Или человек, который потерял того или иного близкого ему человека, неважно кто это, мы всех наших родных и близких чрезвычайно любим, окажется во грехе. Может ли быть такое? Не ужасно ли это? Когда Божий народ переносит подобные испытания и трудности, когда внезапно постигает беда, и сердца людей окружает страх, тревога, беспомощность, их сердца волнует лишь один вопрос: почему так жестоко ко мне жизнь,

то время, когда я стараюсь жить благочестиво и праведно. Именно в этот момент они становятся на краю бездонной пропасти, в которую очень легко свалиться. Представляясь таким отчаянными мыслями пред Богом, они тем самым потворствуют чувству, которое для них может стать губительным.

Наступает время, когда нам важно не допустить, чтобы в нашем сердце пророс корень сомнения и горечи. Я верю, что Бог понимает наши невольные вспышки, тревоги, всякий раз, когда случается беда. Перед лицом смерти, бедствия или другой какой трагедии многие из нас вопьют: «Господи, для чего Ты допустил это мне?» Даже Сын Божий, когда был на Голгофском кресте, сказал слова: «Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Но Иисус, при всех переполняющих Его невообразимых страданиях, равных которым нет на земле, не позволил своей скорби укорениться и взойти сомнениями на почве Его сердца. Вместо этого Он позволил Святому Духу утешить Его, с решимостью вошел на Голгофу, на крест, и в самую трудную минуту агонии и мук Он поручил свою жизнь в будущую в руки Творца, в руки своего Отца. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой», скажет Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе, 46 стихе. Я осознаю теперь, что нам иначе не избавиться от печали, скорби или иных проблем. Нам не найти никакого выхода, если мы не остановимся и не скажем: «Я не стану больше вопрошать и подвергать сомнению все, что меня постигает. Да, я скорблю, и мне больно, но я знаю, Бог восседает на престоле. Хватит сомневаться». Для того, чтобы нам было понятно, я приготовил для вас одну историю. Историю переживаний одного Божьего человека. В 72-м псалме Асав напишет слова: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, когда я увидел благоденствие нечестивых». Асав был главным певцом, старшим певческой группе при царе Давиде. Он и сам, и люди его были исключительно людьми Божьими. Они совершали особое служение Богу. Он написал 11 из всех псалмов псалтыря, книги «Псалтырь». Человек этот был сослужителем и очень близким другом Давида. Поистине, никто из левитов, служащих в Доме Божьем, не мог бы сказать, что он не друг Давиду, ведь большинство своего времени Давид тоже пребывал в храме. Он любил Бога, любил быть в Доме Божьем. И все же, вопреки великому его призванию, Асав исповедуется в 72-м псалме во 2-м стихе: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Мы знаем, что Асав был чист сердцем. Он имел правильное понимание о Небесном Отце, веряя жизнь свою Богу. Даже с самого первого стиха он говорит: «Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцам». Другими словами, Бог добр ко мне. Он дал мне чистое сердце. Но сразу же, в следующем стихе, это чистосердечный и открытый Богу человек признает: «Я чуть не упал. Я почти раздавлен». Почему Исав пишет об этом? Не потому ли, что его разочаровало отступление от истины, которое пережил Давид, царь? Его любящий друг и тот, с кем он вместе ходил в храм, этот певец знал и наблюдал жизнь Давида, все, что делал и говорил царь. Его, должно быть, глубоко печалило падение Давида, его несостоятельность пред Богом, его борьба со страстями, его прелюбодеяние с Версавией, его замысел на жизнь Урии, мужа Версавии. И, конечно, Давид в своей жизни имел много отступлений и недостатков. Возможно, Асав здесь подразумевает лицемерие Давида, известного своим благочестием. Может, он горестно восклицал: «Я надеялся, что этот человек будет для меня примером, но вот, что я вижу ныне». В этом ли причина того, что Асав едва не пошатнулся, едва не упал? В том ли его грех? Давид упал, значит, и Асав едва не упал, не правда ли? Говорит ли Асав об этом? И при том положении, устаю ли я теперь, если упал Давид? –

Нет, ничего подобного в сердце Асафа не было. Что же тогда заставило его пошатнуться? В чем заключается грех Асафа, когда он едва не подскользнулся и не упал? О каком грехе здесь идет речь? Грех Асафа был в том, что он думал, что его страдания были незаслуженными, незаслуженным наказанием Бога, в то время как нечестивые, не знающие Бога, благоденствовали и жили прекрасно. Этот грех зарождается тогда, когда мы начинаем обвинять Бога в том, что Он нерадив по отношению к своему народу, что Он не вполне справедлив с нами. Из этого псалма мы видим, что Асаф был в огненном испытании, что он предстоял перед большими трудностями, и он свидетельствует в 14 стихе 72 псалма. «И подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро». Другими словами, каждый день подвергался мукам и каждое утро наказанию. Значение слов «подвергался ранам и обличаем» был в еврейском языке, в оригинале, означает буквально следующее. «Я был поражен жестоким горем. Каждое утро я просыпался в печали, в боли и скорби. Я избиваем был каждый день. Я чувствовал себя как будто наказанный. Мне трудно было даже говорить об этом». В своей речи Асаф подразумевает свою собственную бедность, когда он говорит: «Я позавидовал, видя благоденствие нечестивых». Третий стих 72-го псалма. Вот что являлось главной проблемой Асафа. Он позавидовал, видя благоденствие тех, кто не знал Бога. Вокруг себя Асаф видел, как преуспевали нечестивые люди, и каким богатством они были окружены. Их жизнь, очевидно, была безболезненной. Они наслаждались знатностью, пышностью, тучной в материальных благах, обладая всем, что они только могут пожелать. Поэтому, возможно, Асаф остро ощущал свою бедность и нищету. Чистосердечный певец не понимал, почему обстоит дело именно так. Почему так по-разному устроена жизнь людей? И он возопил: «Господи, для чего это так? Почему все так бессмысленно?» Такие сердечные мучения Асафа довели его до того, что он чуть было не согрешил смертельным грехом, приписыванием Богу неверности, равнодушие относительно личной его участи, относительно участи Божьего народа. Он про себя говорил: «Вот они, безумные нечестивые грешники, они не совершают молитв, они не читают Слово Божие, они пренебрегают всеми Божьими заповедями, и однако же их не постигают тяготы жизни, и они не переносят лишений, и с прочими людьми, как сказал Асаф, не подвергаются ударам. А ты, Господи, все это видишь и допускаешь». Асаф в действительности так размышлял. «Нечестивый не испытывает страданий, которые испытываю я. Они творят зло и, тем не менее, благоденствуют, когда я самоотреченно очищаю свое сердце. Они умножают свое благо, когда я слаб, и в печали они благоденствуют». А затем Асаф задает тяжелейший для него вопрос. В 11 стихе 72-го псалма он говорит: «Есть ли ведение у Всевышнего?» Другими словами, неужели Бог не проверяет положение дел? Разве он не видит того, что происходит? Разве он не знает о неравенстве, существующем между его народом и нечестивыми безбожными людьми? Мы постоянно терпим лишения, тогда как нечестивые довольствуются всем, чего не пожелает их сердце. И Бог позволяет, чтобы так продолжалось и дальше. По нашему человеческому мышлению, жизнь должна складываться следующим образом. Если мы все-таки вручили, отдали себя в руки Божьи, то для нас тогда открывается прямая дорога к славе. На нашем пути не должно быть никаких препятствий, ни страданий, ни испытаний. Дорогие друзья, не случается ли в вашей жизни так же? Ваши молитвы остаются неотвеченными. В ответ мы получаем абсолютно ничего. И подобно Асафу, вы в конечном итоге начинаете задаваться вопросом, почему так трудно все в жизни праведнику. Вот где начинается полоса опасности, место, где многие пошатнулись и подскользнулись и упали. И вот вопрос Асафа, вопрос многих людей сегодня: так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки?

руки мои. 13 стих 72-го псалма. Такие мысли кажутся невинными, но они являются краем страшного рва, который зовется неверием, разочарованием. Асав был близок к этому краю, с которого едва было не свалился. Разрешите мне спросить вас, как вы реагируете, когда на ваших глазах разбиваются все ваши планы и мечты? Вы были настолько сильны и уверены, что получили слово от Господа. Вы полагали, что Он дал вам ведение и направление, что поощрял вас в достижении цели, но все пошло прахом. Вы счастливо думали, наконец, мои молитвы будут отвечены, Божий план начнет сбываться в моей жизни, но в один день вдруг вдребезги разбили все ваши мечты. Ваши планы погибли, мечты рассеялись, все легло прахом у ваших ног. Теперь вы начинаете думать. И в этот момент сатана становится рядом с вами и шепчет вам, несет свою мерзкую ложь. Видишь, теперь ты получаешь все возмездие за свое непорочное хождение пред Богом. Вот как он обращается с тобою. Когда ты уповаешь на его водительство, вот как он действует. В 72-м псалме, в 21-22 стихе, Асав приходит в итоге к выводу. «Когда кипело мое сердце, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». А что же, в конце концов, понял Асав? В 16 и 17 стихе 72-го псалма он говорит, «И думал я, как бы разуметь мне это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божье и не разумел конца их». Не спешите кому-то звонить, когда у вас проблемы. Не принимайте поспешных решений. Уединитесь с Богом. Излейте перед Ним ваше сердце. Идите во святилище Его и получите ответ. Ответ был для Асафа четким и ясным. Так, на скользких путях ты поставил их и повергаешь их к пропасти. Асафа озарило откровение. Ведь это не я стою на скользких путях. Это они нечестивые скользят, они стремительно направляются к вечной погибели. Вот когда Асаф успокоился в своих внутренних борениях, он увидел, что он едва не поскользнулся, он сумел удержаться. Затем этот певец завершает псалом победоносными словами. «На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать дела твои». Иисус пережил искушение в пустыне, Гефсиманию и Голгофу. Стоило ли Сыну Божьему идти этим путем? Почему Он так решил? Да будет воля Твоя. Вот что были словами Христа. Я желаю вам этого. Я желаю вам изучить этот псалом, обратить внимание на жизнь Иисуса. И я уверяю вас, если вы посмотрите на свою жизнь иначе, вы найдете ответ на эти вопросы.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

Сегодня мы продолжаем разговор на непростую тему «Интимная жизнь, спасительные табу». Мы остановились во время завершения первой части нашего вечера на важнейшей истине о том, что Божьи законы – это законы жизни. Это законы, которые раскрывают, как устроена сама ткань, сама материя жизни – это матрица устройства мироздания. И потому чрезвычайно важно жить по этим законам хотя бы для того, чтобы не умереть, хотя бы для того, чтобы вот здесь уже, на земле живя, иметь ту самую жизнь с избытком, о которой говорил Иисус Христос, Спаситель. Скажите, что вы видите на экране? Как бы вы обозначили, что это такое? Кто-то говорит, вода. Есть ли те, у кого более научный склад ума? Формула воды. Ой, какая благодать. Да, H2O. H2O – две молекулы водорода, одна молекула кислорода, простейшая формула. Это чудеснейшее вещество на нашей Земле. И вот кто-то мог бы сказать, ну, подумаешь, лишняя молекула. Молекула туда, молекула сюда, заповедь туда, заповедь сюда. Давай мы возьмем и вот такую формулу вот предложим. H2O2. Вот. И также будем ею мыться, также будем ее, не разбавляя, пить. То есть будем жидкость жидкостью, подумаешь. Что это такое, кто знает? Перекись водорода. Представляете себе, малюсенькая разница, вместо одной молекулы – две молекулы кислорода. Но в реальности получается нечто совершенно отличающееся. Вот это иллюстрация того, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Господни. Это заповеди жизни. Потому я надеюсь, что вот то, что мы будем рассматривать сейчас, все эти формулы, все эти запреты, все эти спасительные табу, мы воспримем именно так, как Господь их и замыслил, для того, чтобы нас оградить. Итак, каковы же эти заповеди? Я в своем изложении расположил их так, чтобы начать с самых неприемлемых для большинства представителей общества, то есть начать с тех, которые, ну, как бы автоматически подразумеваются мерзостью и неприемлемы, и затем мы будем двигаться в сторону того, что в современном обществе, в зависимости от региона, конечно же, есть разница, но тем не менее становится все более и более общепринятым, дозволенным и даже в некоторых случаях похвальным. Итак, первое табу, первый запрет. Книга Левит, 18 глава, 23 стих говорит, «Ни с каким скотом не ложись». Ну, тут комментарии излишние. Это именно 18 глава книги Левит, то есть это законы о мерзости интимных отношений. То есть речь не идет о том, что нельзя спать с кошкой, которая ваш сон охраняет на подушке рядом. «Ложись» в Библии – это эвфемизм, описывающий что? Интимную близость. Итак, это то, что называется скотоложество. В книге Левит в 20 главе, в стихах 15 и 16 написано, что те, кто эту мерзость осуществляет, сказано, кровь их на них, то есть они сами несут свою

вину. И это же повторяется и в апостольских писаниях. Первое послание Тимофею, первая глава, стихи с 8 по 10 говорит. Первое Тимофею, первая глава, стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр». Закон добр, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников и для всего, что противно здравому учению». То есть подтверждается в новозаветную эпоху запрет на эту девиацию, на интимные отношения с животными. Ну, и я вас прекрасно понимаю, некоторые из вас выражают сейчас такое вот состояние души, что, ну, просто, знаете, как говорится, плеваться хочется, и в действительности это есть реакция любого здравого, здорового человека. Сказано, это мерзость. Это первое табу. Рассмотрим следующее. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Сказано так: «Никто, никакой родственнице по плоти не приближайся». По-прежнему 18 глава книги Левит рассматривает законы об интимной близости, и таким образом это запрет на что? На кровосмешение. Второй термин – инцест. Это запрет на интимную близость с родственниками. И вот здесь, в 20 главе книги Левит, в 17 стихе, разъясняется природа этого эвфемизма. Эвфемизм – это литературный прием, который позволяет о чем-то, что считается постыдным, говорить, используя другие термины. Ну вот, послушайте, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою», что означает в Библии «взять»? Вот когда мужчина берет женщину, это что? Это описание как раз-таки взаимоотношений между ними. Так, «если кто возьмет», дальше сказано, «и увидит наготу», что значит «увидеть»? Это тоже эвфемизм. «Увидеть наготу» в Библии означает вступить в интимную близость. Дальше, «она увидит наготу его», сказано, «это срам». Он, еще один эвфемизм, «открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он». То есть такие слова, как «возьмет», «увидит наготу» или «откроет наготу», все это описывает интимную близость в фразеологии Священного Писания. И это запрещено. Кровосмесительные связи, инцест запрещен, и сегодня наука дает, по крайней мере, отчасти ответ на вопрос о глубинной мудрости этого запрета, потому что у близких родственников негативные рецессивные признаки, которые передаются по наследству, соединяясь, очень часто приводят к чему? К рождению каких-то детей с уродствами и так далее. То есть сегодня мы отчасти можем уже сказать, как мудр наш Творец. Он сказал, что это стража жизни, это именно спасительный табу, и это в действительности так. Следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 22 стих говорит: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною». Это мерзость. В книге Левит в 20 главе, в 13 стихе написано для описания представителей одного пола и интимной их жизни сказано: «они сделали мерзость». Это в современном обществе называется гомосексуализм, связь интимная с представителями одного пола. И этот запрет повторяется, как и многие иные, и в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на книгу послания апостола Павла к римлянам, первую главу. Римлянам, первая глава, стихи с 24 по 27. Сказано: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог», то есть отдал их Бог, «по

постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. То есть вы видите, что Священное Писание здесь, в первой главе послания апостола Павла к римлянам, описывает и так называемый женский гомосексуализм, и мужской гомосексуализм. И другое является мерзостью, и то, и другое является нарушением Божьих законов жизни. И очень интересно отметить, что то, как сегодня, спустя несколько десятилетий после так называемой сексуальной революции, стали смотреть на вопросы гомосексуализма, и вот нынешнее понимание так называемой науки, в особенности в западных странах, оно фактически никогда не было наукой предложено. Вот небольшая история этого вопроса. Так называемый справочник по диагностике и статистике, который в 1973 году был издан Американской психиатрической ассоциацией, вот там вот в 1973 году впервые за историю этого вопроса вот в современном обществе, в истории нового времени, уже гомосексуализм впервые не был назван девиацией, сексуальным отклонением. Это было в 1973 году только. И это было не следствием исследований, научных методов, это было следствием общественного давления, потому что психиатры, входившие вот в эту ассоциацию, они оказывали давление на своих коллег. Ну, представляете, если твой друг тебе говорит: «Ты что, меня считаешь ненормальным? У меня же образование, у меня, как говорится, докторская степень в этом вопросе и так далее. У меня девиация». То есть это было общественное давление. И потом, когда дальше вот этот процесс стал развиваться, то уже и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, также она поддалась общественному давлению. И вот получается, в новейшее время, только лишь в 1992 году, то есть совсем недавно, только в 1992 году Всемирная организация здравоохранения тоже изъяла гомосексуализм из-за перечисления девиаций, отклонений в нормах сексуального поведения. То есть все это, вот в особенности в западных странах, распространяется теперь как просто альтернативный вариант. Но этому изначально и до сих пор никогда не было надлежащего исследования дано, чтобы взять и поменять. Так наука не работает, дорогие. Наука – дело серьезное, она имеет отношение к наблюдению, к фиксируемости и к проверке выводов. Ничего подобного не было вот в случае, когда общество современное стало относиться вот к этой девиации совершенно не так, как заповедует Господь. Итак, мы рассмотрели гомосексуализм. Это нарушение воли Божьей и заповеди Его в отношении интимной жизни. Посмотрим на следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 19 стих. Левит 18:19 написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Открыть наготу, как вы помните, это эвфемизм, означающий вступить в интимную близость. В 20 главе книги Левит, в 18 стихе, чуть по-другому сказано: «Во время болезни кровоочищения». То есть это запрет на интимную близость во время менструации. И очень важно отметить, что это положение не повторяется и позже в Священном Писании. В частности, в книге пророка Иезекииля, давайте посмотрим на 18 главу, стихи 5, 6 и 9. 18 глава, 5, 6 и 9. «Если кто праведен и творит суд и правду». И дальше описывается этот праведник. Сказано, например: «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». И дальше иные другие, иные

признаки даны. И вот в 9 стихе написано: «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть это вновь вопросы жизни и смерти. Вот так вот дело представлено в Священном Писании. И сегодня вновь мы живем в то время, когда, с одной стороны, многие отходят от божественных норм, а с другой стороны, все больше и больше научной информации появляется, которая показывает оправданность и великую мудрость и спасительную силу этих древних постановлений. Когда Господь дал все эти законы, медицина в сравнении с современным, теперешним уровнем была в зачаточной стадии развития. А сегодня мы гораздо больше можем об этом знать. Поэтому давайте посмотрим на медицинский фактор. Мы стараемся оперировать официальными научными источниками, потому что мнений предостаточно. Так вот, что написано в Малой медицинской энциклопедии? Цитирую. В период менструации недопустимы половые сношения. Светский научный справочник. Или же Большая советская энциклопедия. Половые сношения на время менструации исключаются. Таким образом, мы находим, что есть причины, о которых нам сегодня нет нужды говорить, потому что не достанет времени, но вот и этот запрет, оказывается, также имеет свои научные, глубоко уходящие в сами механизмы, имеющие место в организме женщины, основания. Вот каков наш Господь. Он в действительности, давая какие-то законы, дает, потому что такова жизнь, таково устройство жизни. Ну и здесь интересно было бы отметить также и психологический фактор, который учеными сегодня открыт. Это так называемый принцип маятника во взаимоотношениях. То есть, если двое постоянно рядом, то наступает время, когда нужно немножечко отдалиться друг от друга. Для того, чтобы не наскучить друг другу, для того, чтобы вновь испытать необходимость и оценить ценность этого великого Божьего дара, интимной близости. Как написал известный француз Франсуа де Ларошфуко, психологический фактор здесь действует. Разлука, пишет он, ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер задувает свечи и раздувает пламя. То есть вот те современные пары, которые пользуются неестественными способами воздействия на женский организм, принимая соответствующие противозачаточные средства, где менструация регулируется, хочешь раз в квартал – пожалуйста, хочешь раз в год – пожалуйста, или вообще можно ее прекратить, вот сколько лет не нужно, столько и не будет, то в результате вроде бы теперь, как говорится, ну никаких ограничений, пожалуйста, упивайся любовью. Что происходит через время, это становится пресным и даже отталкивающим. И при исследовании оказывается, что вот это вот маятникообразное движение желаний, оно является огромным благословением. Я не говорю уже о медицинском факторе. Итак, это еще было одно спасительное табу – запрет на интимную близость во время менструации. Посмотрим на следующий запрет. Книга «Исход», 20 глава, 14 стих. Это 7 заповедь десятисловного закона Божия. Там написано «не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Что означает этот термин? Фактически, за исключением церковного контекста, термин «прелюбодеяние» в современном русском языке уже практически не используется. Правда? Прелюбодеяние. То есть так говорят только люди церковные, те, которые знают библейский язык, язык синодального перевода Библии. Что такое прелюбодеяние? Давайте посмотрим на определение. Новый словарь русского языка говорит: это нарушение супружеской верности мужем или женой, внебрачная любовная связь. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит, что это плотская неверность лица, состоящего в супружестве. Таким образом, сама вот эта заповедь, она имеет базовый, довольно

граничный смысл. То есть это двое уже состоящих в интимной близости. То есть это муж и жена, которые уже любят друг друга. Если посмотреть на этимологию этого слова, то есть смотреться в происхождение основных составляющих частей этого термина, то получается, что здесь у нас приставка «пре», это сокращенное от «пере», то есть, да, «пере», то есть выходя за границу, дальше «люба», «любовь» и «деяние». То есть дословно что получается? Деяние в любовной сфере, в интимной близости, которое перешагивает за уже имеющиеся отношения, прелюбодеяние. В подлиннике же, в древнееврейском языке, на котором были даны нам 10 заповедей, здесь используется термин «наав», и означает он «нарушение супружеской верности». И Библия уточняет, книга «Левит», 20 глава, 10 стих говорит, кто будет прелюбодействовать с женою замужнею. Прелюбодеяние – это заповедь, которая относится к людям, уже состоящим в отношениях интимной близости. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 32 стихе, прелюбодеяние определено так. Сказано «вместо своего мужа других». Это еще один отдельный запрет, запрет на нарушение супружеской верности. Посмотрим теперь на книгу Второзаконии, 22 главу, стихи 20 и 21. Там описывается еще один запрет, еще один закон жизни. Второзаконие, глава 22, стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Что такое блудодеяние, в отличие от прелюбодеяния? Блудодеяние, согласно Библии, в данном случае – это интимная близость до брака. Это интимная близость до брака. И это названо срамным делом. Посмотрим, как рядышком здесь, в 23 главе, книги Второзакония, в 17 стихе этот запрет выражен. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть добрачная интимная жизнь является мерзостью, является срамным делом, является нарушением воли Божьей. Мы посмотрим в качестве иллюстрации на трагедию, которая имела место в жизни патриаршей семьи. Книга «Бытие», 34 глава, стихи с 1 по 3 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Пока сделаем паузу. Что произошло? Чувство есть? Он ее любит? А что означает фраза «говорил по сердцу девицы»? Он ей тоже нравится. То есть взаимные чувства, так? Взаимные чувства. Ну и как сегодня, к сожалению, многие мыслят? А что еще надо? Я его люблю, он меня любит. Это достаточное основание для того, чтобы мы теперь стали одной плотью. Какая там нужна нам печать? Разве вот, как говорят, эта бумажка из ЗАГСа, разве как-то поможет нашим отношениям? Послушайте, дорогие, как Библия оценивает вот это состояние взаимоотношений. 31 стих 34 главы говорит, «Они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Итак, блудодеяние – это еще один запрет для сохранения святости, для неосквернения тела человека.
История древних цивилизаций показывает, что все цивилизации, как правило, проходили через определенные закономерные этапы развития. На первых порах обыкновенно строго запрещались добрачные и внебрачные интимные связи. В результате общество строилось на здоровых основах,

и цивилизация, страна, край очень многого достигали в плане науки, в плане искусства, архитектуры и так далее. Но потом обыкновенно, когда та или иная цивилизация достигала расцвета, то теперь ослаблялись нравственные устои, народ начинал потакать своим страстям, начинался разврат, нарушение и разрушение семьи, альтернативные формы проживания и так далее. И без исключения со всеми цивилизациями в исторической перспективе все они, когда вот нравственность падала в вопросах интимной жизни, эти цивилизации исчезали. Чего стоит только вот история Рима. Рима, Железного Рима, с высочайшим уровнем развития многих отраслей знания, инфраструктуры, армии и так далее. Кем он был завоеван, Рим? Варварами. Людьми с примитивной по сравнению с римской культурой, системой правления и так далее. Потому что общество уже разложилось изнутри. Все, нет возможности обществу продолжать жить, если нарушаются Божьи принципы взаимоотношений. Потому, когда мы говорим с вами о спасительных табу, это в действительности то, что спасает нас. Еще, книга «Бытие», 38 глава, стихи с 8 по 10, использует имя «Онан», которое ошибочно стало использоваться для обозначения онанизма, как способа самоудовлетворения. И хотя этот термин неверен, что касается использования имени Онана, потому что Онан при исследовании не занимался онанизмом, он, сказано, входил к жене брата своего. Входить, значит, он вступал в интимную близость. Тем не менее, мы смотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, стихи 9 и 10, где сказано, что неправедные царствия Божье не наследуют. И в том числе вот перечисляются некоторые малакии. Вот малакии, они не наследуют Царствие Божие. Кто они такие? Посмотрите, что говорит Даль. Малакия – это рукоблудие. Онанизм – это пагубный порок скотской похоти, говорит Даль. Дальше мы смотрим на словарь русских синонимов. Там написано, малакия – это мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм и так далее. То есть, когда мы исследуем этот термин с точки зрения его изначального значения, то мы находим, что самоудовлетворение, оно нарушает целый ряд Божьих заповедей. Господь установил в организме мужчины механизм саморегуляции, который называется полюцией, когда вот накопившаяся сексуальная энергия просто ночью выбрасывается, и человек может продолжать жить по воле Божьей. И, наконец, последняя книга Иезекииля, 16 глава, 17 стих, говорит, «Мужские изображения ты сделала и блудодействовала с ними». И там описывается образный язык, но суть одна – порнография, фетишизм, сексуальные игрушки и так далее. Христос говорит, если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть тот, кто смотрит с похотью на картинку какую-то, на какой-то образ, тот уже нарушает Божью волю. Итак, наша тема сегодня – спасительные табу. Если в жизни кого-то из вас было что-либо из нарушения воли Божьей, знаете, Господь говорит, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши, не губи самого себя. И такими были некоторые из вас, но осветились, но очистились. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Живите по законам жизни, и да благословит вас Господь.

0: душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок.

0: Принято считать, что любовь к собственным детям рождается естественным образом. А как полюбить приемного ребенка? И какой должна быть эта любовь? На наши вопросы отвечает сегодня руководитель Центра поддержки усыновления, кандидат педагогических наук Степан Иванович Аваков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Степан Иванович, кажется, что восприятие родительской любви у собственных детей отличается от восприятия родительской любви у приемного ребенка. Так ли это?
1: Конечно, так. Потому что приемный ребенок пережил определенные события в своей жизни, которые мешают ему в полноте наслаждаться вот этим феноменом родительской любви. Он не понимает пока что, в чем суть этой любви. Это связано скорее не с родителями, это связано с ним самим, потому что он не очень понимает, какова его ценность в этом мире после всех тех событий, которые он пережил.
0: То есть отсутствие родительской любви, оно наложило отпечаток на ребенка. А какой именно? Что с ним?
1: Безусловно, ребенок пережил эмоциональную травму. Он потерял близких себе людей. Неважно, как это произошло, но он остался без них. Он какое-то время, допустим, провел в детском учреждении, где была постоянная чехарда и смена взрослых, где у него был определенный режим, где взаимодействие со сверстниками было, ну, в общем-то, довольно линейным и предсказуемым. И вдруг он оказывается в ситуации, когда он сам становится центром мироздания, вдруг оказывается, что у него есть постоянные взрослые, вдруг оказывается, что ситуация в мире подстраивается под него, теперь они он под ним, ему не нужно выживать. И он не очень понимает, что ему делать с этим, он не очень понимает, как себя вести, что говорить, как реагировать вообще на проявление чувств. Потому что у этих детей вследствие травмы, у них эмоциональное развитие затормозилось. И они не умеют считывать чувства людей, они не умеют реагировать и отдавать свои чувства в ответ, они не понимают социальную обстановку вокруг себя. В общем, все это их затормаживает в развитии и не дает им возможности правильно реагировать на вот, проявление любви в том числе.
0: И такие дети, они часто кажутся, может быть, колючими, какими-то трудными. И, наверное, их вообще трудно и полюбить родителям, а тем более полюбить безусловно.
1: Да, безусловно, они же кажутся, они же не только сами страдают, вот то, что с ними происходит, оно имеет отражение во внешности, и, соответственно, люди, которые смотрят на этих детей, им сложно среагировать или сложно понять, что делать, потому что нет ответной реакции от ребенка. Но, условно говоря, когда вы признаетесь в любви будущему там, супругу или супруге, вы же это делаете, вы говорите о своих чувствах, и вы получаете в ответ какой-то отклик получаете, да. А вот здесь ситуация такая, что вы что-то говорите человеку, как-то себя ведете, что-то проявляете, а в ответ вы ничего не получаете. У вас просто стена. Такое ощущение, что просто все мимо пролетело. А по ребенку невозможно считать, что он вообще откликнулся на это, хоть что-то задето в него. Какая-то струна в сердце задета или нет. И, скорее всего, это происходит не потому, что он такой бесчувственный, а просто потому, что он боится в этот момент. Он ошеломлен, но не знает, что ему делать.
0: И что же здесь делать родителям? Как проявлять свою любовь? Или с чего начинать? Как эту стену разрушить, от которой все отлетает?
1: Знаете, есть много красивых романтических шаблонов относительно того, как согреть сердце, чтобы оттаяло сердце. И на самом деле это хорошие метафоры, потому что они показывают действительно, что происходит с сердцем этого ребенка. В Библии есть такое выражение «огрубело сердце ваше». И вот это слово «огрубело» дословно переводится как «на сердце вашем наросла толстая кожа». Ну, то есть, типа как мозоли. И они не дают вам...

0: вашему сердцу реагировать, чувствовать. Вот примерно это самое произошло с ребенком. Для того, чтобы оградить себя от этого мира, который причиняет ему боль и вызывает страх и беспокойство, ребенок научился не реагировать ни на что. Он просто оградил себя каким-то толстым барьером от всего внешнего мира и его проявлений. И теперь задача родителей состоит ровно в том, чтобы этот барьер убрать.
1: Как убрать?
0: Да, это хороший вопрос, потому что на самом деле мы можем сказать только одно. Любовь к этому ребенку, она

0: любовью,
1: Да.
0: и эта корка будет уходить.
1: Вы знаете, многие люди боятся любить, потому что им кажется, что это бесполезное занятие. Вот я люблю человека, а в ответ ничего не получаю. Но вот если
0: Или получаю неприятные действия,
1: да.
0: тоже, наверное, бывает.
1: Но если мы понимаем, почему причина вот этих, этого неприятного отклика, то, наверное, нам будет проще понимать, что происходит, и мы сможем дальше продолжать этого ребенка любить, несмотря ни на что, несмотря на все его негативные реакции или отсутствие реакции как таковых. Видите, вы говорите о безусловной любви, и, наверное, это правильный термин в данной ситуации, потому что вот эта любовь, которая не требует ничего взамен, это именно та любовь, в которой нуждается ребенок.
0: Но я думаю, что здесь вообще неразумно было бы взрослым людям любить иначе. Потому что если своих детей мы начинаем любить, когда они такие маленькие, родились хорошенькие, просто невозможно удержаться, да, чтобы там не целовать, не тискать. Приемного ребенка, возможно, берут уже в каком-то возрасте. Он уже не такой. Вот, уже таких чувств не вызывает. Еще плюс, если он не очень приятно себя ведет. То есть это тоже, ну как бы, и у взрослого человека это может стать барьер для проявления любви. И ты должен его перешагивать, именно понимая, что любовь должна быть безусловной. Потому что, ну, тут никакие условия могут не выполняться для того, чтобы его полюбить. Здесь жалость может быть, только она мотивировать.
1: Согласен с вами. Но здесь очень важно понять, что такое безусловная любовь. Видите ли, безусловная любовь, в отличие от других видов любви, это не чувственный эмоциональный отклик. Это твердое решение человека. То есть безусловная любовь – это решение. Это больше интеллектуальная история, чем эмоциональная. Да, безусловно, она включает в себя эмоциональную привязанность к человеку, она включает в себя понимание того, что с ним происходит, и отклик, и проявление чувств, чтобы ну, вот это не было просто холодное рассудочное действие. Но, тем не менее, базируется эта любовь на четком интеллектуальном понимании факта того, что происходит с ребенком, и решении, причем решении, которое не меняется, решении, несмотря ни на что, любить этого человека.
0: Мне интересно, вот кто-то из родителей, которые взяли приемных детей, делились с вами, как у них вот пробуждается именно и чувственная любовь тоже. То есть начинают они с рассудка, с того, что взять, помочь. Любовь – это действие, как бы не чувство, с этого начинается. А потом?
1: Вы знаете, это такая интересная история, потому что на самом деле, когда люди твердо для себя решили, что я буду любить этого ребенка, несмотря на то, что он как бы не очень похож на объект, который хочется любить. И они проводят вот в этом решении, ну, какую-то практику этого решения проводят жизнь. И они довольно долго это продолжают, там, хотя бы полгода. Они четко для себя определяют, что они будут его любить и так далее, и так далее. То через некоторое время Бог просто вот дает человеку и эмоциональную связь с этим ребенком.
0: Чудо,
1: ты привязываешься к нему, ты начинаешь его любить, и тебе уже его вот эти раньше там какие-нибудь там вещи в его внешности просто вызывали отторжение, и ты просто заставлял себя к нему хорошо относиться. А теперь они кажутся такими милыми, такими замечательными, чем-то таким особенным, что делает этого ребенка неповторимым. И ты уже любишь его эмоциями, ты уже понимаешь, что если бы вот он был другим, ты бы не смог к нему так хорошо относиться. И Бог пробуждает нас это чувство. Это его ответ, Божий ответ на наше твердое решение любить. Вы знаете, кстати, ведь, безусловно, любовь – это божественное качество. Вот это слово «агапы», которое в Библии передает понятие божественной, безусловной любви, это божественное, это часть божественного характера. У Бога есть свойства, есть передаваемые, есть непередаваемые свойства. Вот любовь – это его передаваемое свойство. Он любит, и он передает эту любовь людям, чтобы они так любили. И Бог часто говорит, ну, мы читаем в Писании, когда он говорит, что даже если мать не оставит грудного младенца своего, но даже если оставит, я буду вас любить. То есть Бог всегда очень четко показывает, что вот это качество божественной любви, которое он дает людям, оно начинается в нем. И когда мы начинаем это качество божественной любви в своей жизни применять, Бог благословляет нас тем, что дает нам еще сверху и эмоции, и чувства, и привязанность, и даже зависимость в определенном смысле, хорошую, добрую зависимость.
0: Да, то есть и это разукрашивает.

0: Делает жизнь красками.
1: Да, это делает жизнь намного красивее, да. Намного интереснее. Она прям в красках становится.
0: Как должны родители проявлять свою любовь к приемному ребенку? Чтобы он все-таки начинал чувствовать, что он любим. Что это должно быть? Какие действия конкретные?
1: Вы знаете, вот маленьких детей любить всегда очень удобно. Потому что они как бы вот просто своим возрастом, своей этой детской непосредственностью, они просто вот нас настраивают, да, на этот, стимулируют на вот это чувство любви. И, конечно, с ними все проще. Я думаю, что здесь даже объяснять не нужно. То есть, да, когда этот ребенок, как бы он ни пошалил, он все равно ляжет спать, и будет спать, и щечки надует. Вот, и ты смотришь на это чудо и просто восхищаешься и умиляешься. Вот. Сложнее с ребятами и, ну, девушками, парнями, которые уже постарше, и которые уже прошли, так сказать, и Крым, и Рым, и у них уже есть свои какие-то принципы, у них есть свои мироощущения, и они не так легко поддаются на нашу любовь. С ними все, конечно, гораздо сложнее. Но вот что мы можем сделать здесь. Во-первых, для них любовь перестает быть просто обнимашками. Для них любовь – это уже какой-то определенный принцип, для этих, я имею в виду для этих подростков. И поэтому любовь должна проявляться с нашей стороны в определенного рода поступках и действиях. Еще для них очень важно, в силу того опыта, который они пережили, для них очень важно, чтобы их родитель был на их стороне всегда. Если мы не всегда на их стороне, то они это расценивают тоже как попытку предательства, и мы теряем доверие с их стороны, и навряд ли они откликнутся на наши разговоры о любви. То есть для них любовь проявляется в верности еще. И это тоже очень важный нюанс. Когда мы особенно говорим о приемных детях, любовь проявляется в верности. Мы можем быть не согласны с тем, что он делает, но мы не можем его публично принижать. И вот эти все наши несогласия должны оставаться только предметом наших разговоров с ним.
0: Ну и даже в этом разговоре мы, наверное, должны, возможно, понимать его позицию, его чувства.
1: Мы должны заверить его в том, что мы его любим, и мы ни в коем случае не прекратим к нему хорошо относиться, несмотря на то, что он сделал плохой поступок.
0: И помогать ему выйти, наверное, из него, да?
1: Безусловно.
0: Обучать, как
1: мы наметим нужно. Пути выхода, мы объясним, как что делать, где попросить прощения, где просто исправить ситуацию физически. Но он должен во всем этом чувствовать, что мы на его стороне. Угу. Для него это чрезвычайно, просто жизненно необходимо. Как только ребенок чувствует фальшь в нас, как только он чувствует, что мы на самом деле не на его стороне, он перестает быть открытым для нас, и наша любовь становится для него просто словами, и он не верит в эту любовь и не откликается на нее.
0: И мне кажется, это самое важное, что действительно может помочь снять вот эту корку с его сердца, потому что, ну, подарки, какие-то слова, да, это все, конечно, приятно, но это так, мне кажется, оно не настолько пробьет. Как вот это ощущение, что ты всегда принят, всегда важен, всегда под защитой. Да, ведь точно так же, как мы ощущаем Божью любовь, что Он всегда с нами, да, что бы мы ни сотворили, Он готов нас простить, принять, да. Угу. Так же и родитель для
1: и
0: ребенка.
1: Здесь еще важно еще такое, сразу, может быть, некие возражения снять, да, потому что означает ли это, что мы должны ему во всем потакать и во всем его поддерживать. И вот здесь очень важно сказать такие вещи. Смотрите. Любить кого-то и быть верным его, и принимать его, или поддерживать, это немножко разные вещи. Мы принимаем его как личность и как человека.
0: Да.
1: Мы не принимаем его поступок.
0: Да.
1: Мы по-прежнему говорим, что поступил он неправильно. Но мы говорим это так, чтобы он понял, ты поступил неправильно, и это наша общая проблема, с которой мы будем разбираться.
0: Будем искать выход.
1: Ты должен знать,
0: вместе.
1: Что я твой, я на твоей стороне, мы вместе будем разгребать это все. И вот когда ребенок этот посыл получает, он понимает, что он нарушил какие-то вещи, он сделал что-то неправильное, но при этом папа и мама от него не отказались, они продолжают за него биться. И это очень большой, такой сильный, яркий сигнал, который мы ему посылаем относительно своей любви. То есть для него любовь уже это больше не сюси-пуси, это не поцелуй в щечку. Для него любовь теперь это конкретное действие, конкретная характеристика, верность.

0: защите и поддержке.
1: Мне кажется, это даже и в дошкольном возрасте уже может быть тоже очень важно, если ребенок где-то в детском саду, где-то с друзьями что-то не то сотворил. Вот как тоже, ну, да,
0: здесь нужно тоже все-таки избежать вот этой позиции, которая современная. У нас такой хэштег есть «Я ж мать». И вот этот надо эту традицию пытаться избегать. Угу. То есть не нужно просто оголтело всегда воевать за своего ребенка. Он должен понимать, что есть вещи, ну, есть справедливость. И есть вещи, которые он делает, они не вписываются в общую картину мироздания, потому что они неправильные. И нам нет необходимости его каждый раз там выгрызать всем, да, горло, защищать только потому, что это мой ребенок. Если он сделал что-то неправильно, пусть он признает, что он сделал неправильно. И вы признаете, что он сделал неправильно, ничего страшного не произойдет. Речь не об этом. Речь о том, не о том, чтобы там бегать и защищать от всех. Речь о том, чтобы он был уверен, что бы ни произошло, даже если он будет неправ, ему придется извиниться, ему придется там что-то сделать, как-то, ну, признать себя виноватым и так далее. Несмотря на это, он останется нашим. Мы будем его по-прежнему так же любить, как любили раньше. Вот о чем.
1: Да, и от него не откажутся.
0: Да, вот об этом речь.
1: А ведь бывает, что в семьях, ну, родители по-разному немножко все-таки относятся к приемным детям, да? То есть один больше его, скажем так, любит, ну, тверд в этом решении, да, любить его. Другому это сложнее. Как быть?
0: К сожалению, это позиции может быть фатальной проблемой, потому что если родители между собой не могут договориться о том, как они относятся к приемному ребенку, скорее всего, это будет фатальная история. Мы об этом говорили раньше, что родители должны быть в согласии. Прежде чем пойти этим путем, родители должны между собой договориться, что они идут до конца, что они встали на эту дорожку, и они будут поддерживать друг друга, что бы ни произошло. И они не могут относиться к ребенку хуже или лучше, только потому, что вот я лично чувствую себя так, а ты по-другому. Мы одна команда, как родители.
1: И нужно помогать друг другу это сохранять, да, эту верность. Верность друг другу, верность в принятии этого ребенка.
0: Да, да, конечно.
1: Спасибо большое. Слушала вас и вспоминала слова Священного Писания. Это место часто называют гимн любви. Любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не ищет своего. Любовь, которая не перестает. Хочется пожелать такой любви нам и нашим детям. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова рады мы приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И сегодня, вначале, мне хотелось бы прочесть текст, который известен большинству христиан. Записан он в послании к римлянам, в 6 главе, в 23 тексте. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То, что все люди согрешили, лишены славы Божьей, все умирают – это факт. А вот жизнь вечная, воскресение из мертвых – возможно ли это? Уверены ли мы в том, что это в свое время когда-то совершится? И об этом мы побеседуем сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Вечная жизнь, воскресение из мертвых. Многие сомневаются в том, что это будет в реальности. Действительно ли Священное Писание говорит об этом так, что мы можем быть уверены в этом?
1: В Библии много говорится о воскресении из мертвых, начиная фактически с Пятикнижья, с Торы Господней. Говорится о том, что Господь оживляет. Так? Он возвращает к жизни. И далее у пророков, и в книге Иова, и в псалмах это откровение звучит на протяжении всего Священного Писания. И оно звучит очень радикально. Если сравнивать вот то, что Библия говорит, Слово Божье, с тем, чему верили народы и языческие системы верования и мировоззрения в античности, то это картины несопоставимые. У нас есть известный эпизод в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, который рассказывает, как апостол Павел оказался в Афинах. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Вот здесь в 32 стихе написано: «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие, очевидно, те, кто повежливее, говорили: об этом послушаем тебя в другое время». То есть идея воскресения мертвых, идея возвращения к жизни тела, уже разлагающегося или разложившегося, в иных случаях от тела ничего не осталось вообще, она была абсурдной, она казалась неприемлемой.
0: Она и сегодня многим кажется утопической.
1: То есть Слово Божье, оно в действительности уникально. Библия уникальна в провозглашении вести о том, что будет воскресение из мертвых. И, ну, теперь в отношении того, каковы свидетельства в пользу этого. Так? Здесь, конечно же, вопрос можно было бы поставить, во-первых, о достоверности самого документа Библии, Священного Писания, но этот разговор был бы долгий и отдельный. О сопоставимости Библии с археологическими, историческими данными, научными данными, которые на страницах Священного Писания зафиксированы, которые надолго опередили научный прогресс, научное развитие, о точности, об использовании Библии как фактически карты в период становления археологии как науки, когда по библейским данным археологи первые находили те древние места, считавшиеся, собственно, мифическими.
0: Но нужно сказать, что те наши телезрители, которым этот вопрос интересен, они могут прочитать об этом в нашем библейском курсе «Новая жизнь». Самые первые уроки как раз говорят о том, о чем сейчас говорит Виталий Иванович, более подробно.
1: Спасибо. То есть вопрос отношения к Библии, очевидно, должен быть решен еще до того, как мы начинаем изучать содержание Библии, что касается таких важных вопросов, как жизнь, смерть, человек, прошлое, будущее и так далее. Но если посмотреть на этот стих, который мы прочитали в самом начале, послание к римлянам, 6 глава, 23 стих, здесь утверждается, что возмездие за грех – смерть. Возмездие – это плата, это расплата, это итог. Так? Ну, а дальше жизнь вечная – это дар. И вот это первое, на чем надо было бы сегодня сконцентрировать наше внимание. Жизнь вечную невозможно заработать. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что возмездие делающему дается по долгу. Вот, когда человек в конце месяца получает зарплату у работодателя, он не радуется тому, что ему милость кто-то явил. Он не радуется этому как подарку. Он относится к этому как к должному, потому что он заработал.
0: Если вдруг она недостаточная, он может потребовать то, что недостает.
1: Безусловно. То есть это

0: взаимоотношения по принципу обмена. Вкладываешь время, силы, таланты свои и так далее, и получаешь. Но жизнь вечная – это дар. Это дар. Жизнь вечную никогда невозможно заслужить, заработать. Ее можно только принять. И вот когда человек стоит перед выбором, принять дар или нет, он по-прежнему свободен в своем выборе. Но это не выбор между трудиться или не трудиться, а выбор между принять и не принять. Дальше говорится о том, что жизнь вечная во Христе Иисусе. По умолчанию, если мы в Адаме, о чем речь уже шла у нас ранее, то сказано, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков. Если мы остаемся в естественном формате проживания, то нас неминуемо ожидает смерть. Смерть первая, как итог самого факта рождения от Адама, и смерть вторая, потому что мы сами наделали грехов за свою жизнь. То есть мы повинны еще и лично. Вот. Потому только лишь во Христе Иисусе, только лишь благодаря тому, что Он совершил, совершает и еще совершит в будущем, вот только благодаря Его заслугам, Его силе и Его служению возможна жизнь вечная. Ну и вот теперь о библейских доказательствах касательно воскресения из мертвых. Давайте посмотрим на первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 главу, стихи с 20 по 23. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. Сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
1: Поразительные слова. То есть в том, что все умирают в Адаме, в этом не приходится сомневаться. Многие,
0: к сожалению,
1: были на похоронах и знают, что это такое, как тяжело расставаться с ближними. И вот точно так же, с такой же долей уверенности, мы можем утверждать, что те, кто во Христе, они оживут.
0: Ибо сказано, Христос воскрес из мертвых. И чуть ранее, в 15 главе, когда, в принципе, апостол начинает разговор о Евангелии, давайте с первого стиха напомним. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились». Что? Что? Третий стих. «Что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И дальше приводится ряд свидетельств того, что это в действительности имело место. «Явился Кифе, Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам» и так далее. То есть на момент, когда апостол писал это послание, были очевидцы. Вот около 500 человек полагают, что это была та группа людей, которая провожала Иисуса Христа на небо, когда они собрались на горе, откуда Он вознесся дальше. То есть это были люди, которые видели, слышали, мировоззрение которых полностью перевернулось. У них появилась убежденность в том, что это истинно Христос Господь. Они готовы были свою жизнь отдать ради благой вести, ради благовествования, ради провозглашения истины о том, что смерть в действительности побеждена. То есть само возникновение христианства как вот этого движения, как силы, как вести, как позже организации и религии, невозможно по-иному объяснить, принимая во внимание тот факт, что основатель христианства был убит, по-иному невозможно объяснить, как тем фактом, что в действительности он воскрес из мертвых, и это полностью преобразовало мировоззрение и жизнь, и чаяние тех, кто был этому свидетелем. И в первом веке это было очевидно. Как евангелист Лука писал в начале своего Евангелия, он говорит, как многие уже об этом пишут, как передали нам то бывшие очевидцами. О совершенно известных между нами событиях я просто решил структурированно теперь изложив написать. Сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держит.

0: держал людей в рабстве.
1: Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
0: Это совершенно иной взгляд на смерть. Доказательством воскресения из мертвых является, в первую очередь, опыт Иисуса Христа. Он был мертв, но воскрес. И вот об этом Священное Писание говорит очень много, о том, что сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Я хочу почитать сейчас, например, отрывочек из послания к евреям, 2 главы. Мы могли бы посмотреть на стихи 14 и 15. Будьте добры.
1: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
0: Сын Божий стал человеком для того, чтобы быть в состоянии умереть, и он этой смертью лишил силы имеющего державу смерти дьявола, потому что он от смерти воскрес. И он таким образом избавил нас от страха смерти. Говорится о том, что дьявол страхом смерти держал людей в рабстве. В действительности, когда вопрос стоит о том, чтобы продолжать твердо исповедовать свою веру, когда есть угроза потери жизни, страх умереть многих делает предателями. Многие отказываются от веры, многие отказываются от своих идеалов, от своих убеждений. Но человек, который понял истину о победе Христа над смертью, который в действительности в это поверил, который принял эти исторические факты и сделал их частью своего мировоззрения, он остается фактически неуязвимым, потому что его нечем шантажировать. Самый тяжелый вид шантажа, который возможен, это угроза смерти. Но если я смерти не боюсь, то значит, я свободен.
1: И не отрекусь от своей веры. Как первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными?
0: Да, когда из них делали для освящения разгулья Нерона светильниками, факелами, одевая в просмоленные одежды, поджигая на крестах вдоль аллей, когда они гибли сотнями, тысячами.
1: За веру христианскую.
0: Они свободно на это шли, с легкостью на это шли, потому что они приняли факт воскресения из мертвых. Потому то, о чем пишет здесь апостол в послании к евреям, что он избавил от страха смерти, это подлинно евангельская реальность. Она засвидетельствована на страницах Торы, пророков и Писаний, как я уже сказал, но она реализовалась, была продемонстрирована воскресением Иисуса Христа, который назван первенцем из мертвых. И этот термин необходимо прояснить. Речь не идет о том, что он был первым, кто воскрес.
1: Ну да, воскрешал он сам людей, да,
0: во время своего служения. Пророки до него воскрешали.
1: Во время его смерти крестной воскресли многие из спящих святых.
0: И вышедшие из гробов по воскресении его явились многим, говорит Священное Писание. Вот он первенец в плане первенства. В плане власти. И об этом мы читаем чуть подробнее в книге Откровения, в 1 главе, в стихах 17 и 18. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17 и 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Он есть первенец в смысле первенства, в смысле власти. У него ключи. Соответственно, он, когда воскрес, он воскрес не столько для себя, потому что он был безгрешным, и он вкусил смерть за всех. Это не была его смерть, это была наша смерть. И потому он теперь имеет власть, имеет ключи в силу своей голгофской жертвы над адом, над смертью, и

0: он может любого оттуда вывести. Любого, кто во Христе, кто помещен вот в это пространство искупленных Иисусом Христом. И вот Иисус Христос об этом благовествовал еще до того, как фактически это состоялось. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, 25 стихе, в контексте разговора с сестрой Лазаря умершего, да? Угу. Евангелие от Иоанна 11:25. Могли бы прочесть слова Иисуса?
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет».
0: Да. То есть человек умирает этой первой смертью, зная, что для него эта смерть, как сам Иисус Христос объяснил, повторив Божьи слова, записанные ранее, касательно состояния Лазаря. «Лазарь, друг наш, уснул, говорит, но я иду разбудить его». Если человек спит нормально, ложится вечером, закрывает глаза, может пройти 8 часов, 9, в зависимости от крепости сна, он утром открывает глаза, и вот это время сна он не осознает, не ощущает. На уровне сознания это время не фиксируется. То есть человек, умирая, он засыпает. Почему мы и читаем в Священном Писании о том, что смерть – это сон. И тех, кто умер, мы называем покойниками, упокоившимися. Вот. То есть для человека, который умирает, смерть на уровне личностного восприятия, она осознается как миг. Умирая, человек закрывает глаза, и открывая их, он уже видит второе пришествие Господа, ангелов Божьих, и для него, потому смерть не представляет собой никакой трагедии, не представляет собой тягостных дум, не представляет собой повода для страха или переживания.
1: Но, тем не менее, все равно Бог учит нас очень осторожно относиться к жизни, и не должно быть легкомысленное отношение к жизни и вот в свете того, о чем мы говорим, правильно? Потому что Бог учит дорожить жизнью, есть заповеди о том, что нельзя отнимать жизнь, да, нельзя убивать и так далее.
0: Безусловно.
1: Вот. Все, что мы говорим сейчас, я хочу просто пояснить для наших телезрителей, мы говорим к тому, что несмотря на то, что все мы умираем, есть надежда на воскресение, и это факт, потому что Христос воскрес, и мы можем быть в этом уверены.
0: Да, конечно же, только жизнедатель имеет право определять, когда заканчивается жизнь. Но когда бы этот момент не наступил, и в каких бы обстоятельствах он не наступил, смотрит ли человек на перспективу долгой борьбы с смертельной болезнью, смотрит ли человек на, так сказать, смерть от естественных причин, хотя понятие «естественное» только условно можно здесь использовать, потому что смерть для Божьего плана
1: она вообще
0: это неестественно. Смерть там же названа в 15 главе 1 послания к Коринфянам врагом. Последний же враг истребится смерть. Но на практике это означает, что воскресение Иисуса Христа является гарантией нашего воскресения, что мы живем жизнью без страха касательно смерти, и мы можем, подобно Иову древности, сказать: «А я знаю». 19 глава книги Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза увидят Его». То есть это совершенно иной взгляд на смерть, нежели чем было распространено в язычестве, и, конечно же, что, к сожалению, доселе присутствует в опыте тех, кто не принял благую весть, кто не принял Евангелие. Это также утешение тем, кто потерял близких. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 13 по 18, пишет о том, что христианам им нет нужды скорбеть, как прочим, не имеющим надежды. Да? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18.
1: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».
0: И дальше он описывает воскресение, да? И он говорит, если Христос воскрес, если мы в это верим, то и те, кто умер во Христе, тоже будут воскрешены. И 18-й могли бы прочитать.
1: «Итак, утешайте друг друга сими словами». То есть и мы говорим это в утешении, конечно.
0: Да, мы утешаем, это важно подчеркнуть, мы утешаем не каким-то... Мы утешаем скорбящих, у кого близкие умерли. Во время похоронного ли служения

0: служение, или же потом, поддерживая, помогая тех, кто недавно вот, понес такую утрату, мы утешаем их не какими-то призрачными надеждами на какое-то аморфное, бестелесное состояние, неизвестно где и неизвестно в каком месте, в каком формате и неизвестно с какими перспективами. Мы утешаем их сими словами, а именно мы утешаем воскресением, воскресением из мертвых на основании того факта, что Иисус Христос победил смерть. Однако, когда мы изучаем вопрос о вечной жизни, как о проявлении силы Евангелия в апостольских посланиях чуть основательнее, мы находим, что понятие вечной жизни распространяется не только на истину о грядущем воскресении из мертвых. Давайте посмотрим на ряд удивительных откровений Слова Божия, во-первых, которые прозвучали в устах самого Иисуса Христа, о втором измерении понятия «жизнь вечная». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна 3:36.
1: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть сказано, что сейчас мы уже имеем.
0: Имеет.
1: Несмотря на то, что мы знаем, что если не доживем до второго пришествия Господа, то неизбежно все равно в свое время умрем. Угу. Тем не менее, несмотря на это, сказано, что мы уже имеем жизнь вечную. Как это?
0: Именно так. Именно так. То есть это совершенно очевидно какое-то иное измерение вечной жизни, даже не связанное пока с телесным воскресением. То есть для христианина это выбор, либо поверить словам Христа или нет. Так? И он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. И я хочу предложить сейчас прочитать целый ряд отрывков на эту тему, для того, чтобы удостовериться, что это не просто случайное какое-то, может быть, аллегорическое упоминание. 5 глава этого же Евангелия, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам», слова Иисуса, «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Так интересно. То есть наша вечная участь, она решена вот уже сейчас, когда мы уверовали в Иисуса Христа, в пославшего, и уже имеем жизнь вечную.
0: Мы имеем. И обратите внимание, какими словами он предваряет это заявление. «Истинно, истинно,
1: два раза
0: говорю вам». Ну, то есть Богу не свойственно лгать в принципе, так? Но когда Он говорит «истинно, истинно», это для того, чтобы никаких сомнений не осталось, что в действительности тот, кто поверил в Иисуса Христа, тот, кто принял Его, он уже перешел, обратите внимание на форму глагола, да, глагол совершенного вида, прошедшего времени в русском языке, перешел от смерти в жизнь. В 5 главе, в 47 стихе, в 5 главе, в 6 главе, в 6 главе, в 47 стихе, давайте посмотрим. «Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть Иисус Христос говорит об этом совершенно определенно. И сомневаться может тот, кто сомневается во Христе. Христианину же надо просто поставить перед собой вопрос, верю ли я в то, что у меня уже есть жизнь вечная, что я в жизнь перешел вечную от смерти.
1: Но вот человек же может и отказаться от этого, даже после того, как он это принял и имел, или нет? Или если он однажды это принял и получил, уверовал в Господа, теперь уже ничто, ни его поведение, ни какие-то другие факторы не может его от этой вечной жизни отстранить.
0: Мы пока говорим о том, что Господь соделал. Вот эти все заявления, это не о нас. Пока что мы узнали только, что касается нашего отклика, об одном факторе – верю или нет. Это истина или нет, я принимаю или нет. О том, как дальнейшая жизнь верующего после принятия этого основополагающего факта, после уверования, после заключения завета с Господом, как она осуществляется, и насколько жизнь верующего влияет на перспективу вечности, об этом мы обязательно поговорим.
1: В одной из наших следующих программ.
0: Важный вопрос, да. Но, видите, прежде чем перескочить на свою роль, в этом вопросе. Нам
1: надо
0: необходимо
1: удостовериться, да.
0: Удостовериться и принять.

0: принять и насладиться тем фактом, что вечная жизнь – это дар. Она не от нас зависит. Мы принимаем ее, и Господь нам ее гарантировал.
1: И она доступна уже сегодня.
0: И она уже описывает реальность тех, кто верит в Иисуса Христа. Но вот теперь чуть-чуть больше о природе этой вечной жизни. 17 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 1 по 3.
2: «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, да даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“».
0: Так вот здесь нам дано определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная». И вот определение.
1: «Да знают,
0: да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа».
1: Ну, то есть что это? Вечная жизнь, она в богопознании заключается?
0: В богопознании, во взаимоотношениях с Богом. Термин «познать» в Священном Писании описывает очень близкие взаимоотношения. То есть Бог представлен как источник жизни. В первом послании Иоанна написано: «И жизнь явилась, и мы видели, мы осязали, мы ощущали, мы испытали эту жизнь, и сия жизнь в Сыне Его». И потому чуть дальше, в 5 главе первого послания Иоанна написано: «Сие написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». То есть взаимоотношения с Богом, с источником жизни, все больше и больше проникновение в суть характера Божия, жизни в молитве, в общении с Богом, вот во всем этом чудном пространстве, это и есть жизнь вечная. То есть мы не мечтаем о жизни вечной в будущем. Хотя воскресение из мертвых – это, безусловно, грандиозное событие. Мы уже наслаждаемся, радуемся и возрастаем в жизни вечной, которая для нас является реальностью уже сейчас, по вере.
1: Слава Богу! Благодарим вас, дорогие наши телезрители, что вы вместе с нами изучаете Священное Писание. И сегодня мы убедились со страниц Священного Писания, что жизнь вечная и воскресение из мертвых – это такая же реальность, это такой же будет реальный факт, как то, что сегодня, к сожалению, все мы умираем. Приглашаем вас писать нам, звонить, посылайте свои просьбы о молитве, всегда будем рады вашей обратной связи. Да благословит вас Господь!
0: Какие грехи Бог прощает?
1: Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
0: С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

ветхозаветный священник Иисус Христос. Есть ли параллель? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что мы с вами вместе продолжаем исследование Ветхого Завета. Лена, вот ты ответ на этот вопрос. Священник Иисус.

0: Иисус Христос. Видишь вот ответ в Ветхом Завете?
1: Ну, когда мы говорили вот именно о жертвах, да, вот, которые приносил человек, да, и священник непосредственную роль играл в этом, то есть он брал на себя грехи.
0: Съедал.
1: Да, то есть брал. И вот именно как бы видя и только понимая, ну, как бы вот именно видя, потому что это было показано людям, и они сами участвовали в этом процессе.
0: Только у меня даже такой вот образ есть, что это вот наглядный урок. Вот
1: да, наглядный. И очень наглядный, потому что человек сам участвует в этом спасении, да, которое Господь предусмотрел.
2: Да, то есть это иллюстрирует то, что делает на самом деле для нас Христос. То есть вот такая иллюстрация на пальцах, как
1: говорится. Всегда вспоминается текст, с которого мы с вами начали, да, когда Господь говорил: «Я говорю вам о земном, и вы не понимаете, да, как я могу говорить вам о небесном». И поэтому вот он чудный учитель, который учит нас вот на наглядных примерах. И это действительно ту роль, которую священник как бы имел в святилище, да, это наглядный урок нам служение Иисуса Христа в небесном святилище.
2: Да, то есть мы, когда смотрим на земного священника, да, мы видим, что у него две функции, две основные. Это первое – прощение. Второе,
0: это в Библии написано.
2: Да, очищение, да. Прощение и очищение. Чем занимается Иисус в небесном? Оказывается, тем же самым. Да? Да. Мы сейчас давайте посмотрим на слайдик.
0: Ну, даже ведь и на земле он это сделал, и на Голгофе он это сделал.
2: Да, как жертва.
1: Часть,
2: как
1: часть,
2: жертва, да.
1: Начало,
2: а вот как в плане священника, когда Христос выступает.
0: А, ну да.
2: Да, давайте посмотрим. То есть у нас есть два текста библейских, да, вот на слайде у нас отображены. Это вот, например, Левит 4.35. Тут я намеренно беру жертву за грех. Такими словами заканчивается любая жертва. Любая.
0: Описание любой жертвы.
2: Да, заканчивается,
0: Завете,
2: да?
0: Да. И прощено
2: и будет так, ему. И так очистит священник его от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. То есть два действия. Первое – прощено. Второе
1: – очистит.
2: Очистит.
0: Наоборот,
2: да?
0: Даже. А, нет? Ну, а, правильно. Да, говорите, сначала прощено, потом
2: да,
0: очистит.
2: Да, прощено, да. Я, кстати, вот этот вот раскрасил этот текст, да, то есть он вот красненьким у нас прощение идет на основании крови Иисуса Христа. И очищение, то есть мы как вперед забежали, то есть это Святым Духом, да, то есть вот как будто бы вот. Что делает Иисус Христос, оказывается? Оказывается, то же самое. То есть здесь идет рассуждение апостола Иоанна. Он говорит о том, что если вы думаете, что мы вот не имеем греха, да, заключив завет с Богом, то вы сильно ошибаетесь. И обманываете сами себя, и истины нет в вас. То есть вы остаетесь грешниками на самом деле. Если исповедуем грехи наши, да, теперь, то он, кто он, это Иисус, да, наш первосвященник, он, будучи верен и праведен, что сделает нам опять? Первое,
1: простит
2: нам наши грехи, а второе обязательно
1: очистит
2: нам наши грехи. Вот эти два действия. Роль священника. Первое – прощение, второе – очищение. Да.
0: Вот какая все, связь между Ветхим и Новым Заветом, да? Как внимательно надо.
2: Да, прямая связь. То есть в Ветхом Завете там это образы, как бы вот иллюстрация, да. То есть мы же с вами смотрели сейчас вот картинки на этого. То есть это картинка. Картинка как бы обыгрывается то, что делает для нас Иисус. На самом
0: наглядно.
2: Деле. Наглядная, да, иллюстрация, план спасения. Вот, самого плана спасения. А действительно, как это существует? Действительно существует небо, да, где, значит, находится Бог Отец. Да. Там сейчас рядом с Ним находится и наш Спаситель, Иисус, который сейчас ходатайствует за каждого из нас. То есть,
0: одесную престола Божия сказано, что он воссел, да?
2: Сиди одесную меня, то есть рядом, меня. Прям буквально, на престоле Бога, потому что сидит. Вот, то есть Бог говорит, сиди рядом со мной до тех пор, пока мы вот это все,
0: наше
2: спасение
1: совершится.
2: Совершится, да. И вы знаете, там не один раз говорится «совершилось». Первый раз говорит «совершилось», когда Иисус, значит, умер
0: на Голгофе.
2: Да, второй раз «совершилось» говорится, когда, значит, Иисус закрывает работу этого небесного святилища, да, и, соответственно,
0: небесного храма.
2: Небесного храма, да, и начинает двигаться к земле уже. То есть, перед своим вторым пришествием. Mm-hmm. Да. То есть все грехи приняты,

0: кто хотел покаяться, тот покаялся. Да? Вот. И Иисус приходит, чтобы забрать своих. Кого? Прощенных и каких?
1: Очищенных.
0: Вот.
1: Это вот третье. Вот совершилось,
0: да? Да, подготовиться, да, да. И вот здесь сегодня мы как раз с вами посмотрим, что на самом деле представляет его работа во святилище. Да?
1: В небесном?
0: В небесном, да. Оказывается, есть такое еврейское слово «томит».

0: постоянное, непрерывное. И вот это слово «томит» часто употребляется в отношении священника. И вот если мы даже рассмотрим небесное, так сказать, и земное святилище, да, земное святилище, вот эту модель, вот эту так называемую иллюстрацию, мы с вами, помните, говорили, что там палатка – это небо, да, значит, внешний двор, там, где жертвенник стоит, это земля. И там внутри у нас есть светильник. Вот я, что сейчас делаю? Я перечисляю 7 основных вещей, которые невозможно, то есть без которых невозможно работать в святилище. Это первое, это престол Божий, это ковчег Завета, это раз. Да? Второе, значит, у нас идет жертвенник боговонных курений, это два. А, значит, три, у нас идет, значит, светильник минора. Дальше что у нас идет? Четыре идет у нас сам священник, да? Пять у нас идет жертва, то есть священник и жертва – это Иисус Христос, да? Шесть – это у нас жертвенник на земле Голгофа. И семь, кто бы вы думали, ради кого это все осуществляется?
1: Ради человека,
0: кающийся, грешника. Кающийся грешник, он семь. Да. Семь вещей должно, чтобы святилище начало работать.
1: А стол хлебопредложения?
0: А стол хлебопредложения – это…
1: Ну, символ Христа как хлеба жизни?
0: Да. Мы к этому сейчас, мы об этом сейчас будем говорить. Вот, ну вот я назвал семь основных.
1: А где есть... тут на этой картинке грешник?
0: Грешник здесь не показан. Здесь как бы мы сейчас говорим о священнике, как он работает. Вот.
1: Как в Иисусе Христе.
0: Да. Так есть, значит, у нас вот, давайте посмотрим, вот, например, жертвенник, да, это первое, с чем мы встречаемся. Жертвенник всесожжения, он так называется.
1: Вот дым, да, с него поднимается,
0: это,
1: да?
0: Медный жертвенник, да. На нем сжигается либо вся жертва какая-нибудь, то есть всесожжение, либо часть любой жертвы, да, то есть она там, значит, должна быть, она там обязательно побывает, и там побывает кровь жертвы, то есть смерть Иисуса Христа. То есть все богослужение основывается на смерти Иисуса Христа. И вот одно из повелений для священников, то, что дал Моисей, что огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, то есть томит. Постоянное выжигание.
1: И днем и ночью?
0: Да, постоянно, то есть должен гореть огонь. Что это может означать? То, что Бог готов принять наше покаяние,
1: нашу жертву.
0: Раскаяние в любое время дня и суток. В любое. То есть как только мы решим...
1: То есть, что... наша жертва – это наше покаяние?
0: Да, то есть это сейчас, да? То есть, то есть это означает, что Христос готов с нами взаимодействовать, готов нас прощать, готов нас на основании своей крови. То есть если мы каемся к Нему, то есть мы же снова вступаем с Ним в отношения, да, мы приносим Ему свой грех.
1: Это так Божий... интересно, вот да. Такая символика Ветхого Завета, опять же, объясняющая план спасения, да, что да, огонь да. на жертвеннике должен был гореть всегда. Всегда. То есть Иисус Христос готов нас принять всегда, в любой момент.
0: Всегда, да. Да. И это вот так называемый томит, то есть постоянное служение Бога. Да? Что там еще есть такое постоянное? А постоянно, значит, утром, утреннее и вечернее жертва. Изо дня в день, да, то есть это все сожжения. Помните, как Ной в свое время, не Ной, вернее, а Иов за своих сыновей приносил жертвы. Вот. Так здесь, что это означает для нас сегодня? Это означает то, что завет все время поддерживается.
1: Богом. И,
0: да, Богом. То есть Бог всегда поддерживает свой завет. То есть всегда жертва все сожжения утром и вечером. Да? То есть это основа богослужений. Основа любого жертвоприношения. Да. Что это означает для нас сегодня?
1: То есть священник привел жертву, это уже не грешник привел жертву для всесожжения.
0: Это священник
1: сам
0: приносит.
1: Священник. То есть так же, как Иисус Христос
0: завета,
1: принес
0: да.
1: себя в жертву, так же священник.
0: Да. Это для нас сегодня означает, что Иисус является гарантом нашего спасения. То есть он
1: гарантом завета.
0: Он постоянно этим занимается. Это его основное служение.
2: То есть это Богом жертва всесожжения?
0: Да, но это утренняя и вечерняя жертва.
2: Я говорю,
0: да,
2: но это всесожжение.
0: Да.
1: То есть, видимо, закланная утром, она горит весь день, и таким образом весь день защищен наш, а закланная вечером, она горит всю ночь. И таким образом вся ночь наша тоже защищена Божьим заветом.
0: Ну, это утренняя и вечерняя молитва сейчас у нас.

0: допустим. Это утреннее и вечернее богослужение там, в Древнем Израиле, когда, значит, кто-то из народа видел, что постоянно приносятся жертвы. Вот эти сожжения, завет поддерживается и принимается Господом. Mm-hmm. Это делается постоянно. То есть вот эта работа священника, mm-hmm. Это делается постоянно.
1: О себе давайте скажем, наша утренняя и вечерняя молитва тоже должна быть постоянно, да?
0: Ну, конечно, постоянно. Mm-hmm. Но вы же не хотите сказать, что вот сегодня я молиться не буду. Мы молимся Богу, потому что почему? Ну, мы потому что понимаем, что Он хочет вступить с нами в контакт, что мы тоже нуждаемся в прощении, да.
2: Угу. Помните, Он источник жизни.
0: Да. Помните спор с самарянкой, да? Угу. Вот они рядом с горой Гризим, там колодец был, да, а самаряне сделали в свое время там храм и поклонялись там, да, то есть считали Моисея там, Писание и так далее. Вот. Вот она что ему говорит? Вы говорите, что, значит,
2: Иерусалиме.
0: В Иерусалиме, да, нужно поклоняться mm-hmm. Богу. А мы вот здесь вот на горе Гризим, хотя к тому моменту храм это уже был это разрушен и так далее, да. Что Иисус сказал? Вы ничего не понимаете, спасение от иудеев на самом деле, потому что там все правильно делают. Вот, но
1: в храме, о котором мы говорим,
0: о принципе работы которого мы как раз сейчас с вами разговариваем. Mm-hmm. Но он говорит, что наступают времена и настали уже, что значит...
1: Даже тогда уже настали.
0: Настали да. уже, да. Что значит, поклоняться будете не на этой горе и не в храме Иерусалиме, а где? А в чем? А в духе
2: и истине,
0: ибо таких поклонников ищет для себя Господь. Это что? Это когда можно было делать? Поклоняться
2: в любое время.
1: И тогда уже, да?
0: Нет, там достал уже.
2: Наставник.
0: Да, вы будете в духе истины. Кто был в духе тогда истины?
2: Ну, сам Иисус.
0: Христос. И он находился, сам священник, сам Бог находился. Вот, где лучше поклоняться было? В храме или подойти ко Христу? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
1: Ну, ко Христу, конечно.
2: Но когда сам Бог среди нас.
0: Вот говорили, вы нарушаете субботу, вы с Христом идете по полю, собираете...
1: Колосья.
0: Едите их, там, растирайте, там, добывайте. Там. Вы это самое... Что Иисус сказал? А священники в храме... Причем здесь храм вообще сказал? Священники в храме виновны разве в том, что они там постоянно что-то делают?
1: В субботу тоже.
0: Да. Почему не виновны? Потому что они для Бога это делают. Угу. Вот. А Давид куда пришел опять и ел хлебы предложения? Опять в храме. Причем здесь Давид? А потому что в храме. Бог-то рядом с ними ходил. Если они весь день субботний посвящали ему, с ним были вместе, как они могли нарушить субботу?
2: Да он даже вопрос задавал, да, что там больше, храм, да?
0: Да.
2: Или жертва?
0: Жертвенник, да, или жертва, да, которая освящает жертву. Да.
1: То есть что больше, храм или Иисус Христос? Так да, можно понять, да? Этот вопрос.
0: Да.
1: Иисус Христос, конечно.
0: Иисус Христос. Даже помните видение Исаии, когда мы с вами рассматривали, да, не очень давно. И там мы же имеем в 12 главе от Иоанна, когда Иоанн говорит, что Исаия видел его, то есть кого? Христа в храме. То есть это видите, Христа он видел, там Бога сидящего на херувимах, да, вот эти вот, значит, горящие там вот эти вот серафимы, да, как мы с вами говорили, то есть двигались, это он Христа видел. Это видение о нем было на самом деле. И говорил о нем Исаия. Угу. Вот он, то есть как связан Ветхий Завет с Новым, вот так связан, оказывается. То есть Исаия видел Христа на самом деле. Вот, то есть это Бог, это полноценный Бог, это равный Отцу. Вот, а сегодня у нас еще и пришел к нам сюда на землю, чтобы умереть ради нас, стать жертвой за грех и быть нашим первосвященником, то есть на нашем новозаветнем языке ходатаем за нас.
2: И продолжает,
0: и продолжает это служение.
1: Угу. То есть, когда мы задаем вопрос, где сейчас Бог?
0: Да.
1: Вот можно на него ответить, что Бог сейчас, Иисус Христос, ходатайствует за нас?
0: За нас, да. С одной стороны.
1: Что значит ходатайствует?
0: Да. Ходатайствует, посредничествует. На самом деле, то, что слово переводится ходатай, оно в основном даже процентов 70 или 80 всегда посредник.
1: Еще раз, кто посредник между Богом и человеком?
0: Человек Иисус Христос, говорит апостол Павел. Когда дымилась гора на Синае, да, то есть Хорив дымилась когда? И,
1: когда закон был...
0: Да, провозглашен, народ был в страхе и сказал Моисею, ты ходи туда.

0: на эту гору. Ты говори нам, а не Бог. Слишком страшно нам это смотреть. Ну, потому что, представляете, сам Бог, да, там огонь, дым,
1: гром.
0: Звук, вот его голос, его они слышали. Это был, представляете, голос Бога. И они очень боялись. Говорят, ты ходи, ты нам говори, чтобы не он. И он говорит, хорошо, что они так говорили.
1: Бог сказал.
0: Да, значит, они понимают, с кем они имеют дело. Это хорошо, что они говорили. Я воздвигну из среды их пророка, подобного тебе. Это он о Христе говорит.
1: Это вот когда в Ветхом Завете сказано о Христе
0: посредника,
1: первый раз.
0: Да? Посредника между Богом и человеком. То есть люди не могли туда подняться на гору, потому что даже сам Моисей получил задание от Бога, очертить его, освети мне гору, очерти, чтобы туда не мог никто, даже если животное, то есть только стрелой можно его там убить, чтобы оно туда не ходило. Это для Бога. Человек не мог туда походить, а Моисей мог. То есть Моисей здесь выступал как символ Иисуса Христа. Вот. И его брат Аарон как символ Иисуса Христа, как Иисус Христос как священник, да? А Моисей как Иисус Христос как лидер исхода Новозаветия. То есть он тоже нас из земли египетской, из земли рабства ведет в землю обетованную. Это Моисей, это символ Иисуса Христа тоже.
1: Если коротко суммировать, в чем сейчас ходатайственное служение Иисуса Христа за нас?
0: То, что он посредничает между Богом и человеком. Мы сейчас только две вещи разобрали. Первое, это значит постоянное поддержание огня. То есть жертвенник должен работать, то есть Бог должен всегда принимать нашу жертву, то есть готов принять. И второе...
1: То есть наше покаяние.
0: Наше покаяние, да. И второе, это как раз вот жертва утренняя и жертва вечерняя, да, то есть это не прекращающаяся никогда, да. Это основа работы святилища. Это должен делать священник постоянно. Есть другие вещи, которые должен делать постоянно, мы сегодня просто не успеваем. Это поддержание работы огня, значит, на миноре, на светильнике, да. Это возложение благовонных курений постоянно. Это ношение ефода, где написаны имена сынов Израилевых, да. То есть они там два раза написаны. Вот обо всех этих интересных темах мы с вами как раз вот будем говорить на следующих наших программах.
1: И это все имеет свой символизм. То есть это не просто описание ветхозаветнего служения, а в каждом из этих элементов есть огромный символизм.
0: И я еще раз хочу подчеркнуть, Иисус это делает постоянно. И вот разбирая то, что Он делает, мы ближе поймем Его задачу и то, как мы на самом деле спасаемся.
1: Мы лучше поймем наше сегодняшнее состояние.
0: План спасения, да.
2: И его любовь, его выраженную
0: любовь, да,
2: в этом.
0: Любовь, да.
1: Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что участвуете с нами в этих обсуждениях. Очень благодарна вам за ваши комментарии, за ваши вопросы. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Здравствуйте. В Египте продолжается голод, Иосиф правит страной, и из-за его политики все египтяне теряют свободу. Почему Бог это не осуждает? Почему Иаков, после того, как закончился голод, не вернулся в землю своих отцов? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Итак, мы дочитали до момента, когда Иаков с сыновьями уже, наверное, стали обживаться в Египте. Но в сложное время. Там голод продолжается.
1: Да, мы закончили на том моменте, когда Иаков со своими сыновьями, со всей своей семьей большой, 70 человек, мы сказали, да? Так уж так написано. Пришли в Египет, и у Иакова произошла встреча с фараоном.

0: после этой встречи, и точнее во время этой встречи, он дважды благословляет фараона в начале и в конце. И потом уже идет повествование о том, как все это происходило, как все было, где поселился Иаков со своими сыновьями, или Израиль, да, со своими сыновьями, и как вообще сложилась история других народов, окружавших Египет, ну и другие детали. 47 глава, мы остановились, мы прочитали 10 стихов и начинаем с 11 стиха. 47 глава, с 11 стиха. «Поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей, написано, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон». То есть мы уже сказали, что расположение фараона к семье Иосифа было очень большим, да, очень положительно он относился к этой семье и всячески содействовал их
1: процветанию,
0: благополучию, и чтобы у них там все было хорошо.
1: Никакие предубеждения, что они пастухи, не помешали.
0: Да. «И снабжал, написано, Иосиф отца своего, братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Снабжал, то есть это еще 5 лет это все длилось. И интересно, что ресурсы для этого были. То есть Иосиф по провидению Божьему и потому, что фараон послушался вот этих видений, в которых Бог открыл будущее, они все сделали правильно, и у них вот на эти годы голода был запас продовольствия, запас хлеба. Это удивительно, правда?
1: Но что самое интересное, коренным египтянам не так ведь повезло.
0: Да, и не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода вся земля египетская и земля ханаанская. Вот какая ситуация. А у дома Иакова был хлеб, и их Иосиф снабжал. Да? Но давай прочитаем сначала дальше. «Иосиф собрал все серебро», написано, «все серебро, какое было в земле египетской, в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Ну, кстати, этот текст показывает, почему у фараона было такое расположение, да? Потому что Иосиф же тоже не на себя работал фактически, он работал на Египет, на благо Египта, на фараона, на дом фараонов. И наступил момент, когда все серебро у людей, окружавших Египет, да, и в том числе у самих египтян, и земля ханаанская написана, как отдельно эта земля выделяется, кончилось серебро. 15 текст. «Серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас». То есть фактически деньги закончились.
1: А есть надо.
0: А есть надо. И я так понимаю, они не только сами кормили себя, но они и кормили скот. Вот сейчас мы это увидим, да? «Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». Вот. Интересно, что ведь Иаков тоже же, когда пришел, он пришел со своим скотом, и у других жителей Ханаана тоже был скот. И Иосиф говорит: теперь хорошо, давайте тогда, если у вас кончилось серебро, то вы будете рассчитываться там, с котом вашим, да? «И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, за стадо мелкого скота, за стадо крупного скота, за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их». То есть они должны были кормить не только себя, но и кормить скот. Теперь, когда Иосиф, у них весь этот скот фактически тоже выкупает, можно так сказать, этот скот тоже нужно было продолжать кормить. И на все это были ресурсы, на все это была возможность, хлеб был.
1: Ну, может, частично забивали, конечно.
0: Ну да, понятно, но тем не менее, да. «И прошел этот год», 18 текст, «и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стадо скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином».

0: сынам нашим, кроме тел наших и земель наших». Все. То есть катастрофа была действительно большая. «Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас!» То есть они фактически готовы продать самих себя. «Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам жить, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». То есть фактически вот что происходит. Трудно мне себе представить, а да, вот написано, мы будем рабами фараону. До этого, значит, они не были абсолютно рабами, да, то есть они подчинялись фараону как определенному правителю, но земля была их, хлеб они зарабатывали себе сами, а теперь они, получается, продают себя, продают земли. Это же потом будет определять политику Египта и его систему управления на будущее же, правда? Фактически вот это происходит в результате этого голода и в результате действий.
1: И вот интересно, да, вот с одной стороны, вроде бы это результат политики Иосифа, а с другой стороны, он вроде как и ни при чем, они же сами приходят и продают сначала скот, потом земли предлагают.
0: Все происходит добровольно.
1: Да, нельзя сказать, что он какой-то там жестокий тиран, не мог же он просто им бесплатно хлеб давать, да, тогда бы ему фараон спасибо за это бы не сказал.
0: Да, он делает как управляющий Египтом, все правильно делает. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделан рабами от одного конца Египта до другого. То есть фактически земли все были выкуплены, и сами они оказались подданными, фактически сами себя продали в рабство. «Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей». Вот здесь немножко непонятно, да, ведь голод коснулся всех, и если жрецы не запаслись, то как они могли питаться от своей земли, даже если у них она была?
1: Видимо, какое-то снабжение было положено,
0: все-таки,
1: дополнительное.
0: Наверное, какое-то дополнительное снабжение от фараона было положено. И, в общем, как бы жрецы, они потом были в другом положении, чем простые жители.
1: Потом они же, наверное, жертвы сами ели. Кого их там приносили жертвы-то?
0: Да. «И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». То есть вот получается, оброк или налогообложение, которое вводит Иосиф в результате сложившейся ситуации. Фактически это 1/5 часть или 20% от всего выросшего они должны были отдавать фараону, остальное, то есть фактически, несмотря на то, что они стали рабами, так скажем, их свободы не сильно были ущемлены, а только вот именно как некая дань, которую, в принципе, любой подданный должен был платить своему верховному правителю, здесь, в частности, фараону, да.
1: А это уже голод-то закончился, получается, что раз они начали снова засевать землю?
0: Вот непонятно. Такое ощущение, что это отрывочек как бы говорит немножечко о том, что будет дальше, да, о том, как будет после окончания голода. Потому что как будто уже голод закончился, иначе зачем сеять? Или они сеяли и в голод, но просто жатва было все равно...
1: Сколько посеяли, столько сжали, да.
0: Вот. Здесь вот этот момент не ясен. Но 25-й текст говорит, но они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону. И поставил Иосиф закон в земле египетской, даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Ну, то есть вот это потом определит их

0: ну, форму государственности на будущее, форму налогообложения и все вот это. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались. Интересно, к земле Гесем это же не относилось? Израиль не платил?
1: Видимо, нет.
0: Да, интересно, что потом, через определенное время, Израиль станет рабами. Израильский народ все равно станет рабами фараона. Уже при другом фараоне, уже намного позже. Как все вот так вот, ну, шатко и...
1: Нестабильно.
0: Да, и нестабильно. С одной стороны, сегодня у тебя все...
1: Да, Бог благословляет, кажется.
0: Да, все благополучно. Ты, в отличие от других, и с едой, и без налогообложения лишнего, и без каких-то других нюансов, там, сложностей, а все равно это не решает твои, как сказать, интересы на долгие годы вперед, на будущее. Все меняется. Вот. Жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем. Владели они ею. И плодились, и весьма умножились. Весьма умножились, написано в 27 тексте, да? И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте». То есть, несмотря на то, что здесь все было благополучно, что все было хорошо, Иаков хочет, чтобы в нем исполнился замысел Божий. Бог обещал землю ханаанскую, да, для него.
1: Ну, для него и для потомков.
0: Детей, для потомков. И он хочет быть похоронен.
1: Да, там. А дети-то все равно в Египте остались. Вот почему он не вышел после голода из Египта вместе со своим семейством большим?
0: Потому что когда Бог ему говорил: я пойду с тобой в Египет, и я выведу потом тебя из него.
1: Угу. То есть и он вот ждал этого, какого-то ясного указания.
0: И вот этого момента он ждал, что Бог должен вывести. Это вот тоже момент очень интересный. С одной стороны, в Египет они пришли за спасением, но уйти из Египта так просто было невозможно. Мы же уже сказали, до такой степени невозможно, что они в будущем станут рабами. Если бы можно было так все легко, они бы ушли бы оттуда давно, правда? И, ну, нет. Да, как сказал, как мы здесь уже прочитали, «Клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробниц». То есть для людей того времени, во всяком случае для потомков Авраама, это было очень важно. Это вся та же гробница, которая единственная собственность в их единственных собственностей в Ханаанской земле.
1: Это еще та, которую Авраам купил, да?
0: Да. Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. И вот 47 глава окончилась. Давай попробуем 48 главу хотя бы прочитать. Да? Здесь нет ничего сложного. «После того Иосифу сказали: вот отец твой болен. И он взял с собой двух сыновей своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели». То есть это очень важно было. Здесь Иосиф вместе со своими сыновьями идет за благословением к отцу своему. Да?
1: Причем эти сыновья-то это уже не мальчики маленькие.
0: Да,
1: то есть
0: уже
1: это
0: не
1: уже
0: мальчики маленькие.
1: Почти это, что наверное, молодые мужчины, да. Если 17 лет прошло.
0: Да. Как когда-то Иаков тоже пришел к своему отцу за благословением, теперь он должен был благословить детей своих и детей Иосифа. Да? «И сказал Иаков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе, земле ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение». Вот Иаков держался за эти обетования, они были для него очень важны, да? «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Руим и Симеон, будут мои». Как бы говорит, что эти дети, которые у тебя родились, они будут считаться моими детьми, как будто это будет мое потомство, вот родоначальниками родов они будут.

0: Да?
1: А это что, сентиментальность такая у него, пожилого человека или отцовская, или это какое-то, ну, попытка, я не знаю, компенсировать
0: я
1: тот
0: думаю,
1: ущерб?
0: Я думаю, что это именно вот как родоначалие. То есть потом же от каждого сына Иакова произошло колено. И вот колено Симеона, и, да, колено Ефрема, точнее, и колено Манассии, они такие же, как колено Симеона и как колено Рувима. Как колено любых, как колено, происшедшие от любых других детей Иакова.
1: Ну да, то есть то, что
0: вот в таком смысле, наверное, он их здесь определяет.
1: То есть он хотел как бы что? Что Иосиф как двойной, что ли, наследник получается?
0: А колено Иосифа уже нет?
1: Да, ну вот Ефрем и Манассия.
0: А, у него зато два как бы колена, может быть, да. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Вот видишь, под именем братьев в их уделе. То есть это будут твои дети, но они будут под именем братьев. То есть действительно, как бы он дает Иосифу двойной удел через его детей фактически. Вот так получается. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? Вот он уже и видел плохо, и все, да? Кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их, и обнял их». Вспоминает он здесь о своей любимой жене, да, о Рахиле, которая умерла во время родов, вот в Ефрафе, что ныне Вифлеем. Потом он уже видит своих внуков, которых сейчас он будет благословлять. Вот, видим, что мы уже здесь, что он плохо видит, читаем, что он здесь плохо видит, да. «И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». Удивительно, правда? Жил вот он с этой потерей, жил он, уже, как сказать, но смирившись, приняв эту ситуацию.
1: Ну, то есть это он так благодарность Богу, да, высказывает?
0: Да, и тут он вот таким образом высказывает благодарность.
1: Да, с одной стороны, горечь такая, что я вот не надеялся, столько лет я жил, страдал, а Бог показал мне, воздал как бы, да.
0: Да, и детей твоих. И вот он поэтому и хочет Иосифу дать больше, больше, да, чем другим, но в его детях. «И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, напротив левой Израиля, а Манассию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему». То есть что он здесь делает, Иосиф? Он как бы предопределяет, кого, какой...
1: Ну, кто старший.
0: Да. На кого какую руку положит Иаков во время благословения. На старшего он должен положить правую руку, на младшего левую руку, и таким образом, как бы вот. И Иаков, наверное, вот в этот момент вспоминает что? Вспоминает, как он когда-то очень сильно хотел, чтобы отец положил на него правую руку, да?
1: Да, он-то так сильно хотел, что он брата обманул.
0: Да, да.
1: Отца, точнее, в первую очередь, во вторую очередь брата.
0: «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец».
1: То есть руки он скрестил, да, крест на крест положил.
0: «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди.

0: зи земли. Вот он их благословляет, и в принципе, да, как бы он одинаковое благословение-то дает, как вот, бы одно благословение им дает.
1: Да, и никто, кажется, не сомневается, что Иосиф не останется, и его дети не останутся в Египте, не будут служить теперь вечно, они и их потомки фараону,
0: а вернутся
1: вместе со своими братьями. И Иосиф сам, видимо, тоже так же считает, и отец его это понимает.
0: Да. Вот все-таки, если отвлечься и вернуться к истории самого Якова, когда он стоял перед отцом, и отец намеренно как бы не соглашался с тем, чтобы благословить Якова как первенца, да, вот эта история показывает о том, что ведь даже в самый последний момент могло что-то произойти по-другому, да, если бы не было обмана, но... Хотя мы уже ту историю разобрали, и мы увидели, что благословение Исаака Иакову как не первому сыну, это было одно, а благословение Божие как родоначальнику, или как сказать, тому, через кого должен прийти в Мессии, это совершенно другое было обетование. И Бог свое обетование исполнил, он благословляет потом Иакова. Но даже если вот так вот по-человечески, ведь Бог мог вмешаться, и Исаак тоже мог в любое время по-другому изменить свое решение, по-другому это все благословение устроить, если бы Яков
1: не поторопился со своим немножко энтузиазмом.
0: Да, со своим энтузиазмом. По поручению мамы, кстати, своей, да?
1: Да.
0: «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился, не сказал: знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». То есть, когда он говорит «знаю, сын мой, знаю», это он говорит, что я в своем уме, я все прекрасно понимаю, что делаю. Несмотря на то, что как бы он сейчас так же плохо видел, как тогда плохо видел Исаак, там у него были уже, как сказать, вот все, что в старости. Вот. Но
1: это что, это было пророческое какое-то предвидение? Он не просто хотел, чтобы так было, а знал, что так будет?
0: Над этим вопросом мы больше поразмышляем, когда будем говорить о 49 главе, потому что вся 49 глава будет посвящена благословениям. Он будет благословлять каждого своего
1: сына.
0: Да. Получается, что здесь он начинает с сыновей Иосифа, как исключение, что ли, как особый случай, да, как, может быть, как сыновья своего любимого сына, даже вот так вот, да, то, что он потерял, но то, что ему Бог вернул, и вот он поэтому как бы с этого начинает. Может быть, просто потому, что Иосиф первый привел благословить детей, чем другие. Но наступит момент, когда Яков сам соберет всех своих детей и благословит уже каждого родоначальника колена особым благословением. Об этом будем
1: читать. Да, но там он Иосифа благословит, именно как Иосифа. А тут вот он его детей разделил.
0: Угу.
1: Прям акцент на этом такой серьезный.
0: «И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, и поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев, мечом моим и луком моим». Все равно заканчивает: я даю тебе преимущество, да, пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев. Вот еще, оказывается, у него был один участок, помимо той гробницы, которую когда-то выкупил Авраам. Ну вот, мы прочитали 47 главу и 48 главу, мы видим, что Иаков достаточно долго

0: живет в земле египетской 17 лет, как мы видим, да? Но это еще только самое начало жизни народа израильского в Египте. Потом будет целая история, как израильский народ станет рабами, и потом как Бог чудесным образом выведет из этой земли египетской, в землю ханаанскую, и как в итоге все-таки исполнит обещание, данное Богом Аврааму. И в конце концов эта вся история закончится тем, что в мир придет Христос. Да. Бог осуществляет свой замысел.
1: Да, а в этой главе как бы подводится итог жизни Иакова, да?
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.
2: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь...

0: Можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халим.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ. Ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
4: Кто дал человеку язык, кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
4: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
1: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
4: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
1: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
1: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Смотри, Вита.
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло.
1: Куда она пропала?
0: Алло.
1: Как ты так сделал?
2: А теперь...

0: теперь моя очередь. Алле-оп!
1: Ну и что? И я так могу! Дай я попробую!
0: Держи!
1: Алле-оп!

0: мне тут разные фокусы показывают.
1: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
2: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
3: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
2: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
0: Они показывали фокусы?
2: И не только.
0: Дедушка, расскажи.
2: Хорошо.
3: Иди ко мне.
2: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
0: Я помню.
2: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
1: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
2: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
1: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
2: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
3: В тот же день фараон издал новый указ.
2: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
3: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
2: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
3: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
2: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
1: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
2: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
1: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня!»
2: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса!»
3: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
1: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
2: «Покажите им силу наших богов! Или вы на такое не способны?»
3: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
1: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
2: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?»
3: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал
1: Моисей. «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
2: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом, так что весь Египет будет поражен жабами».
0: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
2: «Нет, не отпустил!»
0: «Почему?»
1: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Здрасте!
0: Мы рады, что вы присоединились к нашей дружной компании. Дружить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть, можно помогать друг другу,

0: А можно также...
1: Играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
3: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
1: Ничего себе.
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первый мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
1: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
3: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек. Вот здесь.
3: Это будет ушко.
1: Это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем и вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да.
3: Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать
1: крокодил? Из огурца, да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надеж, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть,
1: вам
0: может
1: это
0: быть, побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот это вот вам понадобится?
0: Да. Вкладываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова, можно даже сделать вот так вот зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все...
1: Лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это скрепим или спичками, у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда, сюда и лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага, хвостик давай соедини.
1: А ты когда-нибудь, Витя, так делал?
3: Да.
1: Приходил так соединять.
0: Вот. И голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
1: Как же ему быть без головы, что ли?
0: Отлично. О! Уже на что-то похоже.
1: На крокодила.
0: Надо еще сделать ему шляпку, которой он будет прогуливаться по улице.
1: Это будет крокодил Гена.
0: Не знаю. Чего не хватает еще?
1: Глазок.
0: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку.

0: и отрежем у нее небольшой кусочек. Еще одну. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
1: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
0: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его, приделаем к голове. Вот так. И вот так. Ну как, вам крокодил?
1: Красиво.
0: Очаровашка?
1: Да. Мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. У него уже не маленькие. Похоже на кенгуру.
0: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что, друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию. Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать кружочки из морковки. Этот отрезай.
1: А что это у нас будет?
0: Это будут лапки. Что? Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
1: На клюв.
0: Ага. Надюш, ты тоже можешь
1: Хорошо.
0: Начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
1: И так?
0: Или зубочистку, да.
1: Так, прям большой?
0: Да, посерединке. Держи. Так, еще покрепче до конца, вы. Чтобы он у нас не падал потом.
1: Да вот до конца.
0: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
1: Это будет туловище?
0: Это будет туловище.
1: А вот это грудка.
0: И беленькая грудка.
1: У нас будет можно такой маленький пингвинчик.
0: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище. Вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку. Делаем небольшой надрезик. Который нужно вставить вот этот треугольничек.
1: Это клювик.
0: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный пингвинчик.
1: Да, симпатяшка.
0: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
1: Лёш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
0: Да, чуть-чуть. Чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
1: На Северном полюсе.
0: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
1: На юге же тепло.
0: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
1: Да, там холодно.
0: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
1: Откуда? С севера или с юга?
0: Из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
1: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
0: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Но наша компания растет?
1: У меня вот такой получился.
0: Ага. Добавляю его в дружную компанию.
1: Дядя Леш, а сделайте мне голову, а то у меня головка

0: никак не складывается. Да? Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, вижу.
1: Вот, и мой пингвинчик готов.
0: Ну вот и собралась. Хорошая компания таких разных, не похожих друг на друга друзей. Хорошо, что можно дружить всем.
1: Можно еще играть.
0: И подарки друг другу дарить. Давайте сделаем им подарок.
1: Давайте.
0: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
1: Вот такие?
0: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так. Ага. Так, дальше смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
1: Большой?
0: Да, попробуй-ка.
1: Вот столько достаточно, дядя Леш?
0: Да, хорошо.
1: 5 штучек.
0: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать 2 треугольничка. 1 и 2.
1: Что это будет, дядя Леш?
0: Сейчас покажу, что из этого получится. Мы соединим вместе огурец и морковку.
1: Вот это цветочек, тюльпанчик.
0: И поставим на подставочку. Здорово?
1: Да.
0: Ну что, подарим такой букет нашей дружной компании?
1: Да.
0: Давайте.
1: Можно?
0: За дело. Ага. Молодец, Вить.
1: 1, 2 маленьких треугольника.
0: Давай, я тебе помогу. Листочки ставлю. А ты на них цветочек.
1: О.
0: Хорошо.
1: Вот.
0: Покрепче.
1: Можно мне листочек?
0: А так. У них будет прямо целый лес цветов.
1: Да, в котором это только нельзя заблудиться.
0: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
1: Угу.
0: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
1: Не знаю.
0: Может быть, это лилия?
1: Возможно.
0: Или нарцисс?
1: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
0: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребята, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
1: Пока.
0: Пока.

0: Привет!
1: Друзья, привет! Это проект «Питстоп». И сегодня у нас в гараже к нам заехали Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И мы сегодня будем говорить о самовыражении.
2: Мне нравится писать стихи, и, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот мне нравится это поддержка
3: ты
2: какая-то.
3: То, да,
2: это как бы сопереживание. Да. То есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы.
4: А иногда наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?
5: Понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но многие его родные могут считать, что это опасно.
1: Как вы вообще понимаете, что такое самовыражение? Ваше определение?
2: Мне кажется, у каждого человека есть что-то особенное внутри, его талант, его способности, и он их как-то реализовывает и дает этому миру именно вот от себя. Не то, что там требует работа или там друзья, а вот именно то, что он имеет, он этим делится, он это делает.
4: То, что человека отличает от других.
2: Да,

0: Он не такой, как все.
1: Ну, нас отличает от других и цвет наших глаз, например. Мы сейчас поговорим про физическое или про что-то внутреннее,
0: про что-то
1: качество,
0: более...
1: про таланты
0: да,
1: какие-то.
0: Про таланты, да, скорее всего, можно делать. Либо Андрей, какие-то притязания.
2: Мне вот кажется, что самовыражение обычного человека — это когда он, ну, он нашел, возможно, сферу, в которой он, у него получается что-то. Ну, такие сферы, которые довольно тяжелые. Вот. И он начинает в ней работать и что-то создает и вкладывает свой внутренний мир,
0: да,
2: то, чем он живет, его мысли в эту сферу. Это может быть все, что угодно. Мода, музыка, как бы полно.
1: Ну, обычная работа на заводе. Может
0: А может быть, лучше работать.
1: Выражение.
3: Да, цеха. Если там человек он вот это обожает, это делать.
1: Эту деталь сделать так идеально, да, что это действительно выразит его состояние души, да, что вот в этой детали.
2: Вообще, есть такая профессия, называется инженер.
1: Ну.
2: Инженер — это не всегда сугубо прагматичный человек. И он,
1: нет,
2: и
1: инженер
2: он,
1: это очень творческая профессия.
2: И он тоже творит.
1: Конечно, да, конечно. Вот я хочу прочитать для вас определение, что такое самовыражение. Очень короткое. Самовыражение — это воплощение своего внутреннего мира во внешнем.
3: Да.
1: То есть то, что вы сейчас сказали, по сути, можно обобщить в этой фразе. Ваш внутренний мир воплощаете во внешнее. А внешнее — это может быть творение там, стихи, песни, детали, да, инженер, там, проекты, программы и так далее, и так далее. То есть все такое. Так вот, мы не просто говорим про самовыражение сегодня. Мы проговорим про то, как, ну, какие границы есть в этом самовыражении. Потому что человек может себя так выразить, что потом год не уберешься после этого, да, то есть разгребать потом последствия. Вот. Но это как бы, чтобы вы думали об этом. Но прежде чем мы к этому перейдем, хочу спросить у вас, как вы думаете, какие способы есть человеку выразить себя?
2: Ну, наверное, в основном как бы различаются такие два способа. Это когда ты публично самовыражаешься, вот прямо перед многими людьми, и когда ты самовыражаешься для себя. Ну, как бы, ну, чтобы тебе было хорошо.
3: О, я для себя.
1: Ну, это аспекты, да, это аспекты самовыражения. То есть как?
2: Ну,
1: ну, имеется в виду, да. А способ, я больше подразумевал, то есть где, в чем можно...
2: инструмент?
1: Да, инструмент.
3: Рисовать там.
1: Так, в искусстве, допустим, каком-то.
3: Я нарисовала, писать стихи, писать песни, петь, фотографировать, что угодно. Их масса, миллионы, и люди просто не перестают придумывать что-то новое, в чем можно себя выразить.
1: А во внешнем виде человек может себя выразить?
3: Конечно, я думаю, он так и делает.
1: Вот он пришел, оделся сегодня вот так вот, да? Этим он выражает свое внутреннее состояние?
3: Ну да. У меня настроение сегодня, мой цвет настроения черный. Да, вот я надела черный и пошла.
1: И сегодня как раз-таки на этом построены многие субкультуры, да, которые выражают как раз себя. Даже не то, что они внутри есть, но просто свою идеологию какую-то, свою вот приверженность какое-то обществу они выражают вот внешним видом. Скинхеды, там, хиппи,
3: да,
1: готы, эмо и так далее, да? Ну, то есть выражаться, вы уже сказали, в искусстве можно, во всем, там, от фото до стихов, песен. В профессии мы сегодня говорили тоже. Инженеры тоже выражают себя. Внешний вид. И еще такой элемент, вот у меня здесь написано, с помощью вкусов. Мы можем выражать себя?
2: Каких-то, может быть...
1: Не пищевых, а...
2: Музыкальных или...
1: Ну, вообще, да, да, да.
3: Ну, да.
2: Возможно.
3: Каждый
0: тебе
3: нравится,
0: избирает.
3: Что твое, твое,
0: ну, да,
3: твое. Как?
0: Да, направления же тоже в музыке есть разные.
1: Вот интересно, почему, откуда у людей вообще вот эта вот потребность в самовыражении? Посидело бы оно внутри у вас и сидело бы вот ваш внутренний мир? Зачем его кому-то показывать? Зачем ему... Ну, как-то выражать во внешнем мире.
3: Лично у меня это как то же самое, что и гнев, как снежный ком. Если ты это где-то не оставишь, то оно будет копиться, копиться, копиться, копиться. Мысли у меня, голова уже все взбухает, и ты хочешь просто это куда-то деть. У тебя есть куча мыслей, куча идей. Воплощай, делись этим, вдохновляй кого-то на что-то. Это же круто, на самом деле. Я думаю, что вот именно когда человек себя вот выражает, на этом много чего стоит. Куча профессий, куча всего в мире стоит именно потому, что человек, он делится чем-то.
1: То есть, по сути, развивает. Если бы это не было инструмента, то в мире бы ничего не появилось, то, что мы сегодня у нас есть.
3: Ну, конечно.
1: Прекрасного, творческого, ну, красивого. А вот

0: вот этих вот ну, развитой экономики, развитой индустрии и так далее. Но откуда это все? Я все-таки не зря задал этот вопрос. Понятно, что почему? Потому что ну, тебе хочется, оно тебя наполняет, и оно должно как-то вылиться, чтобы ты просто с этим не взорвался сам себе.
1: А иногда чтобы... наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?
0: Нет, ну, как вариант, да. Но смотри, Анжела, ты говоришь, тебя это не переполняет, оно все равно в тебе есть, и да. Ты все равно это наружу выводишь.
1: Вопрос а когда ты выводишь массы. Наружу, и тебе, наоборот, хорошо становится. Ну, то есть, приятно.
0: Да.
1: То есть, вот я сделал такое дело доброе, я молодец.
0: Хочу, чтобы мы прочитали один стих из Библии, пожалуйста. Бытие, первая книга Библии, в первой главе, 27 стих, когда Бог творил человека.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их».
0: Вот. Когда Бог сотворил человека, не зря написано, что по образу и подобию – это не только внешнее сходство. Это сходство в характере, сходство в, ну, в мыслях, в желаниях. И Бог сам сотворил эту землю, мы верим в это.
2: Очень творческий.
0: Да, Бог очень творческий, очень творческая личность. Вот так все сделать таким прекрасным. И Он сотворил человека таким же, как и Он. То есть, и, соответственно, мы с вами, по сути, очень похожи на Бога, на нашего Творца. И у нас есть вот внутри это желание творить, и его никуда не денешь. У каждого человека есть, хоть там от малого до великого. Кто-то творит великие вещи, кто-то малые, но все равно творят, и все равно это желание есть. Его можно, конечно, заглушить в себе, можно никому не показывать, но оно у нас вот есть как раз от нашего Творца, от Бога. Вот. И скажите, интересно, как самовыражение может влиять на человека? Позитивно, негативно? Может ли оно реально влиять негативно на самого человека, который выражается?
3: Смотря что он взращивает в себе сам. Ну, к примеру, он мыслит негативно в основном и взращивает в себе только негативные мысли о своей жизни, о том, какая ситуация, может быть, у него в жизни сложилась. И, естественно, он выражает это в том, в чем он привык это выражать.
2: Ну да, есть вот. Хейтеры, и... которые создают каналы. Целые, прям, где они других там обсуждают. Нет, вот это
3: у меня просто, к примеру, есть мой одногруппник, он тоже пишет песни, у него есть канал, он его ведет, вот, но он очень депрессивный человек, у него серьезная, ну, как бы, может быть, хроническая депрессия, он мне об этом говорит, вот, и он ее вкладывает в песни и в все это искусство, которое он создает. И ему самому от этого тяжело, потому что это же все ты собираешь в себя, копишь, выплескиваешь, самого собираешь от себя, в себя копишь, и ты вот в этом круге вертишься и никак не вылезешь. Угу. Вот. То есть нужно...
0: А это как-то, ну, приносит какую-то пользу людям, то, что он делает?
3: Ну, скорее всего, наверное, ему больше пользу, как бы. Ну, что вот он выражает.
0: От этого избавляется.
3: Да, но...
0: Что он выражает это.
1: А другие, наоборот, может быть, думают, что это... Ну, есть тоже такие люди, которые испытывают такие чувства.
2: Да, это помогает, это, мне кажется, это поддержка. Потому что я сама... Мне нравится писать стихи, и, ну, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот, мне нравится это поддержка какая-то.
1: Ты выразила
2: какая-то.
1: То, что
2: да.
1: Я чувствую внутри.
2: Это как бы сопереживание. Да. То есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, как, ну, такие проблемы. Ну, не только у тебя все так плохо, и ты понимаешь, что да, ну, боль не нужно отвергать, ее нужно принять, ее нужно пережить и идти дальше. И вот главная ошибка вот людей, которые пытаются от этого убежать, а вот эти песни, мне кажется, даже я люблю слушать грустную музыку, если мне грустно, нет, почему я должна пытаться сделать себя веселой?
3: Тебе, к примеру, ну, его творчество может помочь,
2: а ему самому
3: вряд ли.
2: Ну, если так, то...
0: Ну, вопрос, что, знаете, люди, мне кажется, часто вот сами себя загоняют в такое состояние, и еще тем, что они начинают так, как бы, это культивировать в себе, это им не помогает, а только наоборот еще больше в эту яму их опускает. И я знаю ребят, ну, молодежь, мне кажется, это очень развито, когда им плохо, они еще включают в себе еще депрессивную музыку, чтобы пострадать.
1: И дождь за окном.
0: Да, дождь. Ну, то есть, конечно, на какое-то время это помогает, если они знают границу, но потом, то есть, некоторые доводят себя так до самоубийства, есть такие случаи. Но тема немножко не об этом. Мы уже сказали с вами, что выражать себя надо.

0: Господь сам вложил в нас это. Самовыражение – это хорошо. Но вот теперь я вам хочу кое-что представить. На самом деле современная культура призывает очень много, призывает молодежь, людей всех выражать себя. Но не всегда она призывает к хорошим вещам. Например, мода сегодня пропагандирует, да, какие-то, ну, вещи в самовыражении, которые не приводят к хорошему. Сегодня очень большая пропаганда насилия. По телевидению, вот так, если посмотрите, боевики, вот эти вот фильмы, сериалы, да, то есть пропагандируется насилие, может быть, скрыто или открыто, но оно пропагандируется. И выражать себя через это насилие тоже призывает людей это делать. Оружие, секс, наркотики, алкоголь, стремление к богатству, обогатиться, сплошь и рядом сегодня, да, то есть если ты не богатый, ты не успешный, ты никто. Стремление к власти. Это тоже сегодня очень прослеживается. И вот, вот эта вот мода, вот эта пропаганда, она призывает всех выражать себя именно в этом. Скажите, а это, ну, то есть, как понять, в чем можно выражать себя, а в чем не стоит? Где границы?
1: Ну, тут же навязывают именно. Это не самовыражение. Тебе просто навязывают какую-то точку зрения. Вот смотришь на людей, вот, которые розовые волосы у всех там, розовые, голубые татуировки. Я личность, я индивидуальность. Да ты посмотри, сколько таких ходит. Индивидуальность тебе навязали. Вы просто, ну, какое-то стадо.
2: Кто-то решил, что это особенность. И все решили принять, что это их особенность.
1: Да, и я думаю, что это не личное мнение, это навязанное мнение. Это не самовыражение, это просто какое-то...
0: Получается выражение чьей-то идеи, которую ты принял за свою.
1: А тот, кто это придумал, вот он
0: выразился. Ну, целое общество людей, молодежи сегодня. Я выражаю себя так, я вот такой. Ну, то есть и принимайте меня таким, и не ограничивайте меня в моих воззрениях. А как понять человеку, ну, как дать понять ему, что это не его выражение? А если он говорит, что это мое?
1: Ну, мне кажется, он сам должен к этому прийти, потому что как-то объяснить ему человеку, что это не твое,
2: ты бы не можешь знать, это человеку, да, его это.
3: Вопрос, приносит ли это ему самому пользу. То есть, вот он, к примеру, занимается скейтбордингом или лонгбордингом, чем угодно. Ну, понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Ну, вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но, ну, как бы многие его родные могут считать, что это опасно. Ну, и он тоже должен это понимать. Но тут вопрос, принесет ли ему это пользу, в принципе. Тут надо рассуждать. Вот, допустим, если твое самовыражение идет через какие-нибудь наркотики, ты должен понимать, что спустя время... Ну, это,
1: к чему это приведет?
3: К чему это тебя приведет? То есть,
0: да.
3: Я обсуждать.
0: Понял, Андрей, спасибо. Это хорошая мысль. То есть, на самом деле, нужно искать причину, откуда в тебе это и к чему это приводит. Как раз мы подвели к очень, мне кажется, важному стиху в Библии, который говорит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих.
4: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его».
0: А что вам этот стих говорит о самовыражении? Ну, если применить.
3: Чем ты себя наполняешь, что ты выдаешь.
0: Да.
3: Что внутри
0: и
3: тебя.
0: И концовка как раз говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть то, что в твоем сердце, то и ты будешь выносить наружу. И как мне кажется, вот если мы говорим сегодня о том, что многие выражают себя через какие-то негативные вещи, например, вот вандализм,
1: это, значит, тоже... У них такое сердце. Жестокое.
0: Тоже, да. То есть вандализм, всякие обряды, традиции, там, оккультизм, наркотики, убийства, ну, и так далее, и так далее. То, что разрушает общество, а люди говорят, что мы себя так выражаем, да, то есть пойти где-то граффити на администрации района нарисовать ночью, это самовыражение, по сути, да. Против. Человек классно рисует выражение, но оно действительно, ну, разрушает порядки, оно идет против закона. Вот. И, как мне кажется, стоит смотреть глубже в сердце человека. Может быть, стоит человека не ругать за то, что он нарисовал, а спросить, с чем мы можем ему помочь вот в данный момент,

0: что у него внутри происходит.
1: Альтернативу можно предложить всегда. Если, ну, он так рисует, может его просто чуть-чуть сместить там на холст вместо здания.
0: Подвинуть его.
1: Подвинуть, вот, да, здесь, а вот помочь.
2: Вот. На другое здание.
1: Ну, на там, соседний. На какой-нибудь гараж страшно разобрать, будет красиво, да, и все.
0: Да. Ну, то есть надо... Не зря, на самом деле, Христос говорил о том, что от избытка сердца все, что в нашем сердце, оно то вот выходит наружу. Поэтому я думаю, что если вы видите такого человека, который, как вам кажется, выражает себя неправильно или делает какие-то такие вещи, просто, может, стоит поговорить с ним, что происходит у него в сердце, помочь ему как-то найти себя от истинного себя, да, то есть что в нем есть, и направить это в нужное русло. Спасибо вам, ребят, что вы открыто говорили на эту тему, и мы могли обсудить столь важный вопрос. Друзья, мы сегодня говорили о самовыражении, о том, есть ли границы в этом, и действительно выражать себя нужно. Не держите в себе, Господь нас создал творцами, и творческими людьми, выражайте себя, но давайте будем следить, что в нашем сердце, и просить у Господа, чтобы Он действительно помогал лечить наше сердце, делать его здоровым, чтобы наше выражение, оно было благоприятно для людей и помогало им. На этом все. Пока.
3: Пока.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: Что делать, когда человек не знает ответа на свои вопросы? Как быть, когда возникает ощущение обреченности? Руководитель и спикер проекта «Мы обречены» Сергей Парфенов. Здравствуйте, Сергей.
1: Привет, Маша.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще про этот проект. Почему у него такое название и вообще откуда взялась идея?
1: Спасибо за вопрос. Этот проект зрел очень долго. Мы с ребятами, с друзьями, с молодежью, с лидерами давно хотели сделать что-то такое в нашем городе, что-то для нашей молодежи. И вот в этом году мы решились на это. И мы сели вместе и подумали о том, что мы хотим вообще донести до ребят, что мы хотим дать, что было бы актуально для нас самих, для их самих, для этих ребят, которые сидели. И мы поняли, что говорить о каких-то таких темах возвышенных, там, о том, о доброте, любви там, и так далее, то есть это всегда хорошо, но это не то, что сейчас может быть актуально. Мы решили, что сейчас будет актуально для них. И мы вот просто записали для себя, накинули 7 или 8 проблем молодежи сегодня, их переживаний и болей. 8 болей. То есть моя боль, там, это там, вот это, например. Как мы это поняли? Мы задали сами себе вопрос, а что для меня сегодня проблема, что боль? Потому что ребята сидели вот от 16, от 17 до 30 лет. Я говорю, ребят, вот сами подумайте, что для вас актуально, о чем вы переживаете, а на что вы хотите

0: и услышать ответ, что бы вы хотели, чтобы вам сказали, раскрыли, какую тему. И мы накидали зависимости, отношения с родителями, нехватка денег, нехватка смысла жизни, то есть нехватка понимания, куда идти, ну и так далее, и так далее. Вот эти 7-8 болей мы написали, и мы решили, окей, что мы можем на это дать, что мы можем на это сказать. Мы можем пригласить вот этого человека, здесь он компетентен, здесь он может рассказать. Можем сделать общение, им нужна дружба. Мы поняли, что чаще всего ребятам не хватает дружбы. Например, тема одиночества. Мы поняли, что да, это боль, сами переживали это не раз. И мы можем дать ребятам принятие, дружбу, хоть какую-то атмосферу принятия, атмосферу дружбы, чтобы они себя там не чувствовали одинокими. И мы накидали то, что можем сделать. Мы поняли примерно, какой формат мы хотим, что ребята ощутили, когда они пришли туда. Вот. И откуда родилось название? Да, был такой вопрос уже.
1: Да, да, да.
0: Почему мы обречены? Угу. Это как раз как бы такой посыл, который идет от ребят, которые вот испытывают все это. Вот я сегодня одинок, у меня нет денег, у меня плохие отношения с родителями, нет смысла жизни, непонятно, для чего я живу. И это как такое состояние обреченности.
1: Угу. Ну, как ты сказал, боли.
0: Да, это боль, и я не знаю, как ее решу, и как будто я никогда не смогу это исправить, и я как будто обречен жить с этим всегда. И мы так назвали программу. Мы обречены с посылом таким, что да, вы тоже так думаете, идем к нам, поговорим об этом.
1: Угу.
0: Вот. И поэтому мы назвали так этот проект. Ну и, конечно, задумали к тому, чтобы в середине или ближе к концу проекта его изменить. Немножко изменить это настроение, показать ребятам, ребят, нет, вы не обречены, есть шанс, есть надежда, есть люди, которые рядом могут быть вашими друзьями, мы можем дать вам дружбу, есть то, ради чего стоит жить.
1: У тебя, на самом деле, сейчас на футболке я вижу такая интересная буква «Т». Почему именно такая буква «Т»? Какая-то она немножко такая необычная.
0: Ну, конечно, мы не могли не говорить ребятам о том, во что мы верим и чем мы живем. Мы сразу задумали, как бы, что проект в какой-то момент мы поменяем название на тему «Мы обретены». Обретены кем? Обретены Господом. Господь дает нам надежду. Бог всегда в любой тяжелой ситуации он может тебе дать надежду, ответ, послать, тебе нужно только к нему обратиться. И мы, как верующие люди, ребята, сами испытывали это не раз, мы сами проходили через этот момент, и когда нас Бог проводил, и мы понимали, что да, есть надежда, нет. То есть даже если у тебя самая сложная ситуация, ты чувствуешь, что вообще никого нет рядом, никто не поможет, да, в моей зависимости, в моих проблемах, никто меня не понимает, родители не понимают. Вот есть тот, кто рядом с тобой, и ты не обречен. Он тебя обрел. Почему? Потому что где-то в середине я говорил тему о смысле жизни, и я сказал, конечно, немного я говорил, но я сказал об этом, о том, что Христос умер на кресте за тебя, и ты имеешь смысл теперь в жизни. Как раз такую тему я говорил, был спикером. И в тот вечер ребята вышли в футболках, на которых уже было нарисовано... Это буковка «Т», на самом деле это крест. То есть крест, он похож на букву «Т». И он заменяет букву «Ч», и это получается уже «Мы обретены». Такая вот идея была заложена. И потом уже дальше следующая часть проекта была под названием «Мы обретены».
1: Ну вот здесь хочется, кстати, спросить тебя, почему ты именно выбрал тему «Смысла жизни»? Почему ты стал спикером данной темы?
0: Ну, изначально, когда мы задумывали, мы так планировали, что эта тема очень важная. Ну, то есть, да, важно одиночество, но это все так крутится вокруг основного вопроса у ребят сегодня. Ну, в чем, куда мне идти, куда мне стремиться. И смысл жизни здесь в нескольких направлениях. И я даже говорил тему, это касается вопроса «Кто я?» и куда мне стремиться, кем мне быть, может быть, профориентации, вопросы, там, может быть, более важного в жизни, кто я, на самоопределение. Ну и смысл жизни в плане, а что будет в конце? Да, окей, я там буду много зарабатывать, я буду классным там дизайнером и найду себя, но я все равно через какое-то время, все умирают, а что дальше? И, конечно же, и я говорил о том, что нас ждет дальше, о том, что сделал Христос для нас. И я выбрал эту тему, потому что я сам когда-то был заложником этого вопроса.

0: что мне делать?
1: Во сколько лет пришел тебе этот вопрос?
0: Я не помню, я не знаю. Я говорил о своей истории жизни тогда на этой теме, и я рассказывал свой опыт, как я рос, где я учился, что я делал. А в какой-то момент у меня вот родители были тем направляющим, куда нам идти учиться. А в какой-то момент я и сам подумал, а чего я хочу от жизни? И что для чего для меня Бог хочет? Я хотел сделать что-то великое в жизни. Я думаю, каждый из нас хочет что-то, ну, иметь какую-то великую, большую, не знаю, мечту, цель, для чего стоит жить. Но я об этом рассказывал, как мне Бог показал, и я обрел этот смысл жизни, и что я делаю сейчас, я это люблю, и мне это нравится. Даже если это сложно, я понимаю, что это, в этом есть смысл.
1: Ну,
0: я об этом рассказывал.
1: Это часть твоего смысла жизни. Можно
0: можно так сказать. Я рассказал, ребят, вот я прямо говорил, вот то, что я здесь делаю сегодня, это мое служение, то, чем я люблю заниматься, на что я когда-то пошел, потому что я вижу в этом смысл. Помогать людям, служить молодежи конкретно. Это мне нравится. И вовлекать им другую молодежь в это. Вот. И я говорил о том, что найдите свой смысл жизни. Ну, не просто так где-то идти и зарабатывать, чтобы себе там купить, что я хочу, там, телефон, машину, деньги, одежду и так далее. Это все, ну, временно. Поймите, для чего вы родились, для чего вы появились на свет. И я говорил о том, что Бог может дать это смысл жизни, показывает вам. Посмотрите в детстве, посмотрите на себя, что вам нравится, что люди вас отмечают. Ну, там были такие вопросы по профориентации, но и больше я, конечно, говорил к концу, к тому, что даже если ты проживешь жизнь, может быть, не став миллионером, там, чего-то не добившись, но узнав о Божьей любви, приняв Христа, все, ты уже имеешь вечность, ты уже имеешь смысл, для чего прожить.
1: Ну, то есть этим самым ты, короче, приобретаешь и себя,
0: да,
1: и вообще смысл.
0: Приобретаешь себя, и ты обретен уже, все, ты не обречен на какое-то бессмысленное существование.
1: Ты почувствовал, что, может быть, в середине и к концу проекта, что вообще люди, как, точнее, молодежь, да, она откликалась, то, что это им действительно было как бы интересно, в чем-то проявлялось?
0: Ну, конечно. Были такие моменты, когда какая-то тема отдельно касалась каких-то отдельных людей. Например, про родителей. Я видел, там девочка задавала больше вопросов, там, или кто-то там сидел, там плакал, когда говорились какие-то вещи. Понятно, что для него это актуально. Есть проблемы, и эта тема коснулась его, и спикер такой дал ответ важный, который нужно было ему услышать. На кого-то пение влияли, песни, да, которые пелись, а кому-то просто нравилась атмосфера дружбы. Ну и когда я говорил, я тоже смотрел на ребят и слушали, и видно, что, ну, каждый задается этим вопросом. Может, кто-то просто скрывает, кто-то, может, не говорит об этом явно, открыто, но это всем важно, всем интересно. Вот, ну и, конечно, ну, были люди, которые подходили, просто благодарили, говорили, спасибо за проект, вот это то, что мне нужно было, ну, то, что мне нужно было, именно сегодняшняя тема, вот, или вообще весь проект мне нравится.
1: А был ли такой человек, вот, ну, полное название «Мы обречены, мы обретены», да, проекта, был ли такой человек, который вот действительно рассказал, может быть, свой какой-то опыт лично, который бы чувствовал действительно себя обреченным, вот вы как раз-таки вот в этой боли, и вот именно как раз-таки на проекте почувствовал себя обретенным, вот как ты сказал в самом начале, что почувствовал вот поддержку, тепло, вот любовь, некое принятие.
0: Ты знаешь, вот так прямо, которые вот выходили, говорили, да, ребят, этот проект просто вытащил меня из ямы. Там, я был обретен, теперь я счастлив, радостен. Таких вот не было прям, но были ребята, которые говорили, что, ну, что-то они для себя важное взяли. Были, которые ребята очень много благодарили за тему о зависимости, когда спикер говорил, они для себя много взяли всего и нашли какую-то хоть, ну, зацепку, как они могут выбраться из того, где они находятся. И больше, я тебе даже скажу, благодарили и говорили о том, что для них нужно было это ребята, которые были организаторы. Организаторы команды, мы когда собирались, они говорили, что это нужно было мне, это классно, и классно, что мы это сделали. Мы почувствовали, что когда мы для кого-то служим, что-то делаем, и сами в этом, ну, как-то находим свою поддержку, не знаю, выход из своих проблем, забываем как-то о своих переживаниях, проблемах, когда служим другим. Наверное, даже больше от них была такая реакция.
1: То есть это даже получается не что-то такое глобальное, когда ты приходишь, узнаешь какие-то истины, да, потому что очень часто мы, кстати, если не знаем какой-то ответ на вопрос, гуглим информацию.
0: Конечно, здесь информации
1: вот
0: много.
1: Вот чем вот здесь все-таки этот проект, он помогает? Здесь все-таки больше не информация.
0: Это знаешь, это такое, это один из. Мы, конечно же, будем продолжать. А у нас есть телеграм-канал, мы уже туда там что-то постим, говорим, ребята, ждите еще что-то. Мы уже задумали проект на осень.

0: осень. И это, конечно, процесс такой. За одну такую программу ты сильно не поменяешь человека. Вообще поменяться – это выбор каждого человека, и Бог меняет людей. А мы можем только вот запустить, как бы, да, посеять семя,
1: вот
0: зерно.
1: Что должен, может быть, прожить, пережить или понять человек, чтобы найти вот, вот эти ответы на вопросы, чтобы почувствовать себя обретенным?
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что я пережил. То есть, когда я вижу смысл жизни, когда я знаю Бога, и когда я вижу, что Он сделал для меня, что Он делает для меня сегодня, как Он мне помогает и показывает пути, где я могу обойти какие-то ошибки, которые допускают люди, потому что я просто живу по закону Божьему, и Он меня ограждает от многих проблем, от вот этих обреченностей, от этой ямы, в которую я не попадаю. Я понимаю, что это меня спасает.
1: Угу.
0: Ну вот как-то это мне помогает, и я хочу помочь и другим ребятам увидеть Бога и Его закон, который для нас совершен, который для нас лучше. И, конечно же, Христос, который дает это спасение, дает смысл жизни, вот это мне помогает. Ну и, конечно, мы ребятам пытаемся это раскрыть в более практичных темах. Угу. Пытаемся дать вопрос, ответы, которые им нужны сегодня, там, как заработать деньги, но не впасть в сребролюбие. Ну, то есть не идти за этим как бы с головой. Как искать себя, но не зарыться в этом полностью, а держаться ориентиров верных.
1: Вот. То есть получается, что в интернете мы чаще всего, ну вообще в принципе на просторах, да?
0: Да, куча всего, много информации.
1: Есть много информации.
0: Это, ты можешь выбрать, в принципе, это может помочь, это может помочь. Это все классно, да, все можно использовать. Но важно еще как бы иметь отношения, иметь что-то, ну, что-то ценное, что-то важное, чтобы не просто человек, который тебе говорит информацию, а что он для тебя сделает, ну, в плане отношений, да, подарит ли он тебе эту любовь, принятие. Христос тебе, кроме информации, Он тебя готов, Он тебя любит и принимает. И через нас, я верю, то есть верующих людей, Он тоже хочет это дать людям. Мы заложили цель этого проекта больше не дать информацию, mm-hmm. это так, а больше дать принятие и любовь. И даже такая цель была, чтобы общаться после этого с ребятами, дружить. Не совсем не получается, у всех мало времени и так далее, но мы стараемся, и как-то и вот в этом была цель.
1: Отлично. То есть у вас такой уникальный проект, благодаря которому не только узнали что-то новое, но почувствовали,
0: узнали. Ну, да, кто-то
1: узнали,
0: новых друзей обрел, познакомились, как-то дружба, принятие. То, чего они, может быть, не получают в обществе часто.
1: Угу. То есть такие моменты. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Помните, что Бог нас любит безграничной любовью. Он подарил нам не только жизнь на земле, но и жизнь вечную. И ее мы обретаем через веру в Иисуса Христа. А это, в свою очередь, наполняет нас смыслом жизни. Смотрите проект «Мы обречены, мы обретены» в эфире.

0: перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».
1: Мы с вами очень часто спешим, чтобы все успеть. И чуть позже, оценивая свою жизнь, мы с вами констатируем, что проблем стало почему-то не меньше, а больше. Почему так происходит? Сегодня вместе с вами я хотел бы обратить внимание на один очень важный эпизод из жизни Иисуса. В Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихе 37 и 38 мы читаем с вами, что Иисус нуждался в особой поддержке и в особой остановке. «И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною“». Иисус приглашает учеников своих сделать небольшую остановку. Там, в Гефсиманском саду, уже совсем близко к моменту, финальному моменту, эпизоду своей жизни, к распятию,

Иисус ощущает особое давление сил тьмы. Он нуждался в помощи, он нуждался в понимании, а самое главное, он нуждался в еще одном осмыслении всего происходящего. И поэтому там, в Гефсиманском саду, он решил остановиться для того, чтобы помолиться. Очень часто, будучи нагруженные планами,

Для того, чтобы почитать Слово Божье, мы с вами спешим, и у нас так мало времени, и нам так много нужно с вами сделать, что нас никто не может остановить, и ничто нас не может остановить. Интересно, что в жизни Иисуса мы встречаем с вами очень много великих дел. Но и самое великое дело – это дело спасения всего человечества. И для того, чтобы пройти этот нелегкий путь, он должен был остановиться для того, чтобы помолиться Небесному Отцу. В книге «Желание веков» мы читаем с вами о истории жизни нашего Спасителя, и там есть очень важная заметка о том, что этот момент был настолько важным для земли и для неба, что на небесах была идеальная тишина, стихли все инструменты, небо наблюдало за тем, как Спаситель мира пройдет последний путь, путь Голгофы, для того, чтобы исполнить это великое Божье обещание. Мы с вами на самом деле спешим. Я хотел бы сегодня с вами немного остановиться и увидеть эту опасность спящих молитвенников. Мы читаем с вами, что когда Иисус отошел, отошел Он не так далеко, для того, чтобы Его не видели, с одной стороны, потому что лицо Его было и душа Его наполнены скорбями, и этот вид был не самым приятным, эта скорбь была очень глубокая. С другой стороны, не так далеко Он отошел, и ученики могли слышать, о чем молится Иисус. Но мы читаем с вами в Евангелии, что они уснули. Иисус возвращается к ним и говорит ученикам своим, спящим, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» На самом деле, спящие молитвенники. Да, и молитвенники ли они, если они спящие? Очень часто люди, начиная молиться, чувствуют, что их накрывает сон. Ученики были уставшие или, возможно, не замечали, что происходит с их Спасителем. В любом случае, они оказались недостаточно внимательными к тем обстоятельствам. Спящие молитвенники – это серьезная опасность для христианской жизни. Спящие молитвенники – это катастрофа, можно сказать, для настоящего и будущего человека. Что происходит? Чрезмерная скорбность. Почему нам нужна молитва? Почему нам нужно все-таки остановиться на этом нашем пути жизненном? Почему очень важно иногда сделать эту остановку? Какие преимущества получает молящийся человек? Я сегодня хочу вместе с вами немножко поразмышлять, используя терминологию язык автомобилистов. Первый пункт, который я хотел бы отметить сегодня, это чрезмерная скорость в нашей этой обычной жизни является таким вот главным опасным элементом нашего земного пути. Когда я учился водить автомобиль, мне очень часто повторяли, что самое главное не ехать быстро. Если ты будешь ехать медленнее, ты всегда сможешь оценить все риски, которые ты встречаешь на пути. Ты сможешь избежать многих столкновений. Поэтому и в принципе, когда мы читаем с вами новости и замечаем вот эти вот самые трагичные происшествия на дорогах, они, как правило, в большей части, в большей степени именно из-за скорости происходят. В нашей христианской жизни и в нашей обычной жизни мы тоже с вами очень деловыми стали людьми, очень занятыми. И это, с одной стороны, говорит о том, что жизнь очень активна, прогрессивна, технологии подталкивают нас к новому прогрессу и достижениям. Но, с другой стороны, мы с вами, как верующие люди, становимся все слабее и слабее. Чрезмерная скорость христианской жизни – это большая опасность. Мы спешим, и нам кажется, что мы опередим всех и все. С другой стороны, мы допускаем очень много ошибок. Мы с вами не учитываем обстоятельства. Мы с вами принимаем быстрые решения. И финалом
от этого вот быстрого

молниеносного нашего движения по жизни очень часто становится усталость, депрессия и опустошенность. И Иисус спрашивает учеников: неужели вы не могли хотя бы один час найти, чтобы помолиться, для того, чтобы подготовить себя к этим будущим событиям? Чуть позже мы читаем в Евангелии, что все они оставили Иисуса, все они убежали, все они, скажем так, проиграли битву в этом духовном своем путешествии. Итак, когда человек молится, когда человек находит время, чтобы остановиться, он может лучше осмыслить свое настоящее и будущее и больше шансов для принятия верных решений. Второй очень важный момент, почему нам нужно с вами молиться. Когда мы с вами едем, управляем автомобилем, очень важно сохранять дистанцию между впереди идущим автомобилем и тобою. Очень часто на панно сегодня высвечиваются специальные надписи: «Сохраняйте дистанцию, это спасет вам жизнь». Дело в том, что между человеком и грехом очень маленькая дистанция, если человек не сохраняет эту духовную бдительность. Чем меньше мы молимся, тем меньше дистанция между нами и грехами, которые нас подстерегают. Когда мы с вами обращаемся к Богу в молитве, мы начинаем лучше понимать, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем понимать, как дьявол пытается искусить нас. Мы начинаем понимать, где нас поджидает опасность. Чем больше мы с вами молимся, тем больше становится эта дистанция между нами и между грехом. Мы не подпускаем близко к себе грех. Мы знаем, где нужно ехать быстрее и где нужно притормозить для того, чтобы сохранить себя в безопасности, чтобы спасти себя и свою жизнь. Молящийся человек понимает уловки дьявола. Когда мы с вами едем в автомобиле, и когда мы озираем все происходящее нас, мы можем не только увидеть, что происходит на пути, но мы можем с вами оценить риски, которые нас с вами поджидают. Как-то вместе со своими детьми я путешествовал, и так получилось, что на тот момент у моей машины не было страховки. С одной стороны, я понимал, что это очень большая опасность. У меня была такая элементарная бонусная страховка, но автомобиль был не мой. И я понимал, что если что-то произойдет, то это моя базовая страховка, очень простая, не покроет всех расходов. Я говорю своим детям, что мы сейчас будем ехать не так быстро, как все. И нам очень важно сохранять дистанцию, чтобы не попасть в опасную историю. Нужно сказать, что уже облака были достаточно такие темные над нами, и вот-вот дождь начнется. Я говорю своей старшей дочери: вот сейчас мы едем, если кто-нибудь внезапно притормозит, и если кто-нибудь перед нами окажется невнимательным, то на этой трассе нечто очень опасное произойдет. Здесь возможно столкновение не одной, двух, а 20-30 машин. Так получилось, что в этом путешествии, пока мы ехали, мы обнаружили, что мы забыли кое-что дома, и нам нужно было вернуться. И вы знаете, когда мы возвращались, мои дети были очень удивлены, и я был очень сильно потрясен. На самом деле, во время этого дождя, начавшегося, кто-то из автомобилистов оказался очень близко к впереди следующему автомобилю. Он не сориентировался, и из-за этого транспортного происшествия, дорожно-транспортного происшествия, произошло столкновение еще около 20 автомобилей. И в этот момент мои дети говорят: откуда ты знал, что это произойдет? Я им отвечаю: я не знал, что это произойдет, но я предположил, видя скорость, видя интенсивность движения, видя плотность машин на этой трассе, я предположил, что это очень опасная ситуация. Чем меньше мы с вами молимся, тем ближе

ближе к нам приближается враг. И зная наши слабости, зная наши недостатки, он добивается успеха. Молитва помогает сохранить дистанцию. Ну и третье, очень важное. Молитва помогает нам быть предусмотрительными и наблюдать не только за движением нас, нашей личности, себя в этом странствовании. Она помогает нам также наблюдать, как другие вокруг нас идут по жизни, как другие автомобили следуют, можно сказать, да, языком автомобилиста, на этом, насколько безопасно они идут, и даже где-то как-то влиять на происходящее вокруг нас. Молитва помогает нам быть предусмотрительными, быть внимательными к другим, потому что цена этой невнимательности очень часто может быть наша личная жизнь. Люди думают так иногда. Живи на этой земле, живи в свое удовольствие. Какая разница, что делают те, кто вокруг тебя? Но мы с вами знаем, что жизнь окружающих людей влияет на нашу с вами жизнь. А самое главное, что мы с вами влияем на тех, кто вокруг нас. И молитва – это как раз вот тот инструмент, который помогает нам влиять на людей. Иисус сказал ученикам: «Молитесь вместе со мною». Он нуждался в принятии, в понимании и в поддержке. И их молитвы были так важны в тот момент. Именно поэтому он обратился к ним с этим приглашением. Когда мы с вами молимся о себе, мы не рискуем, превышая скорость движения нашей жизни. Когда мы молимся с вами, мы сохраняем с вами дистанцию от греха. И когда мы молимся с вами, мы очень внимательны к тому, что происходит вокруг нас, и, оценивая риски, отдаляемся от них или же влияем положительно на тех, кто в этом нуждается. Именно поэтому в Священном Писании очень часто авторы, писатели Библии приглашают нас молиться о людях, о правителях, о городах. Когда мы молимся с вами, мы оказываем благотворное влияние на тех, кто нас с вами окружает. Молитва сохраняет от ошибок. Молитва помогает быть ближе к Богу. Вопрос, который звучит к нам сегодня со страниц Священного Писания. Иисус говорит: «Так ли вы не могли один час бодрствовать со Мною?» Давайте будем молиться. Давайте будем помнить о том, что молитва помогает нам на жизненном пути. Молитва приносит нам мир. Молитва приносит нам успех. Молитва помогает нам не потерять из виду Бога. Молитва является источником благословения. Молитва помогает нам, не только нам, но и тем, кто окружает нас, двигаться в верном направлении. Молитва сохраняет нас от греха и от падения. Именно молитва приближает человека к Богу. Молитесь Богу. Молитесь, и у вас будет свой опыт. Опыт с Богом. И вы, озираясь назад на свою жизнь, и вспоминая, как Бог вас вел, как Бог отвечал на ваши молитвы, увидите, что ваша жизнь преображается, и что Господь спасает вас на жизненном пути.

0: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм алик, и ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда. Thank you.

Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». И сегодня мы вновь обратимся к жизни библейского патриарха Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Одного раза договориться с Господом недостаточно». Мы с вами обратимся к чтению 17 главы книги «Бытие». «Авраам был 99 лет». И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, в завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, по владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Итак, Господь вновь обращается к Аврааму. Но, друзья, сколько прошло времени с тех пор, когда Господь последний раз общался с Авраамом? Это было более чем 10 лет назад. Что мы видим с вами? Когда мы изучали с вами главу 12, 14, 15, мы видели следующую закономерность. Когда Авраам был послушен Господу,

и принимал верные решения. Например, когда он после освобождения своего племянника Лота сказал твердо царю Содомскому, что не возьмет от него даже нитки, от ремня обуви его, Бог незамедлительно является Аврааму. Но когда Авраам ослушался Господа, то Бог перестал общаться с Авраамом как с другом и обращается к нему уже спустя свыше 10 лет. В очередной раз Бог является ему в возрасте 99 лет. Несомненно, это был упрек Аврааму, чтобы он понял, с Богом шутить. Господь здесь, в этой 17 главе, уже в четвертый раз повторяет свое обещание, которое он дал Аврааму, когда тому было еще 75 лет, то есть 24-25 лет назад, когда Авраам должен был выйти из Харана. Вот уже четвертый раз Господь говорит Аврааму одно и то же. Для чего? А все это нужно было по той причине, что Авраам несерьезно относился к словам Господа. Или точнее, он относился серьезно, но потом шло время, и что-то происходило с его верой. Она таяла, как весенний снег на солнце. И поэтому Господу приходилось вновь и вновь повторять Аврааму свое обещание. Однако, если в 12 главе Бог просто говорит Аврааму: «Авраам, я тебе обещаю землю ханаанскую, я тебе обещаю наследника, от которого произойдут множество народов, в семени твоем, в тебе благословлятся все народы», то когда Авраам не поверил Господу в 12 главе и выдал Сару, жену свою, за сестру, Бог уже заключает с ним договор. Он просит Авраама принести в жертву животных. И мы с вами говорили о том, что означало рассечение животных, разведение огня, прохождение между рассеченными животными. Это означало, что Авраам приносит торжественную клятву, присягу, что он готов, если нарушит слова этого договора с Господом, быть рассеченным, как это животное. Однако прошло время, и Авраам подумал, что после 10 лет Бог, наверное, забыл о своем обещании, о своих угрозах. И когда они с Сарой решили провести такой маневр с Агарью, то Бог решил не оставлять этого дела на самотек. Но является Аврааму в очередной раз и говорит: «Авраам, я снова хочу заключить с тобой завет. Но, Авраам, понимаешь, ты был неверен в том завете, и, по идее, я должен сейчас взять меч и рассечь тебя на две части, как тех животных, потому что ты нарушил наш с тобой священный договор. Однако, Авраам, я не хочу тебя убивать. Давай вот что сделаем. Я не рассеку тебя надвое, а ты сам у себя отсечешь маленькую частичку твоего тела». И вот как об этом сказано далее. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Итак, Господь говорит Аврааму сделать над собою обряд

обрезания. Это болезненная процедура для мужчины в зрелом возрасте, но так Бог воспитывает веру в своих последователях. Он не хотел, чтобы Авраам совершал над собой это болезненное действие, однако Авраам никак не хотел воспринимать уроки веры. И позже Господь продолжит эту практику в отношении других библейских патриархов. Так, например, когда внук Авраама Иаков будет бороться с Господом у потока Иавок, бороться за право называться новым именем, то Господь в результате этой борьбы тоже сделает его физическим калекой. На всю жизнь Иаков будет хромать на одно свое бедро. Хромым будет человеком. Для того, чтобы он никогда не забывал, кем он был ранее и кем стал впоследствии. И дальше Бог говорит не только то, что нужно сделать Аврааму в отношении себя, но и в отношении Сары. Бог говорит ему: «Авраам, ты знаешь, если ты думаешь, что я призвал тебя одного, ты глубоко заблуждаешься. У тебя есть Сара, и она для меня не менее ценна, чем ты сам. Без нее, Авраам, ты ни на что не способен, ты ни на что не годишься». Практика, дальнейшая жизнь Авраама покажет, что без Сары Авраам мог производить только диких ослов в больших количествах. После смерти Сары он возьмет себе в жены еще Хитуру и еще возьмет наложниц, и у него от этих женщин родится много сыновей, об этом мы можем прочитать в 26 главе книги «Бытие». Но все это было не то. От этих людей произошли народы, всю свою историю враждовавшие с потомками Исаака. Почему же Бог уделяет такое большое внимание Саре? Да потому что она прошла с ним великий путь из Ура Халдейского до этого места. У нее был богатый опыт путешественницы. Она вместе с Авраамом переносила все тяготы этого длительного перехода, путешествия, длиною в жизнь. Агарь же ничего этого не знала и не видела. Она хотела быть госпожой вместо Агари, вместо Сары. Но она не знала, что за этим стоит. Часто, друзья, мы тоже совершаем такую ошибку, когда хотим занять чье-то положение или завидуем чьему-то достатку, завидуем, что у нашего знакомого или друга или начальника большая красивая машина, квартира. Но, к сожалению, мы видим только внешне. Мы не знаем, что скрывается за этим благополучием, какие стрессы, переживания испытывают люди, имеющие достаток. Сколько нервов они тратят на то, чтобы приобрести это земное сокровище и затем его удержать. И поэтому Бог, обращаясь к Аврааму, говорит: «Авраам, не забудь и про свою супругу Сару. И не называй ее больше Сара, а называй ее Сарра». То есть Бог прибавляет еще одну буковку «Р» в имени Сары. И если раньше она была госпожой в доме своем, то теперь ее имя приобретает другой оттенок. Она должна стать госпожой многих народов, не только в доме своем. Роль ее существенно повышается. От нее должны произойти многие народы. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарую, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом моим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит.

родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству ему после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него». Что происходит дальше, друзья? Дальше происходит очень интересная реакция Авраама. Если в начале разговора с Господом он просто падает ниц перед ним, то теперь, после услышанного, он начинает смеяться. Давайте еще раз обратим внимание на эти слова Писания. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын из Сары 90-летняя, неужели родит?» То есть Авраам смеется. Удивительно, Бог ему в четвертый раз обещает, просит его заключить с ним еще один договор, а Авраам смеется. Знаете, вот эта история показывает не только, каков у нас Бог милостивый, всемогущий, заботливый, но, на мой взгляд, здесь есть и некая доля юмора у Господа. Потому что Господь никак не упрекает Авраама, не говорит ему, какой ты, Авраам, нехороший человек, смеешься над моими словами, как тебе не стыдно. А Бог просто обещает, знаешь, Авраам, я об Измаиле тебя услышал, он будет не просто жив, а очень сильно размножится. 12 народов произойдут от него. Ты хотел одного сына, а у тебя будет множество народов, и вместо одного дикого осла их будет в 12 раз больше, Авраам. Я думаю, тебе это понравится. Дальнейшая история покажет, что слова Господа оказались верными, и от Измаила произошли арабские народы, которые доставляли много беспокойства потомкам Исаака. Постоянно были какие-то конфликты между ними. И все это из-за смеха, скептического смеха Авраама. С Богом нельзя смеяться, друзья, или нужно быть готовым нести определенные последствия за свои слова и реакции на Божьи обещания. Бог опять повторяет Аврааму, что именно Сара родит тебе. И принято считать, что у человека самое лучшее время – это его молодость. Нужно в молодости всего успеть. Натанцеваться, покушать вкусной еды, подружиться со многими женщинами или мужчинами. А потом старость, потом уже будет поздно это все делать. Однако на примере жизни Авраама мы видим, что это не так. И второй жизненный тайм может быть гораздо более благословеннее, радостнее, чем предыдущая жизнь. Мы видим, что чудо было совершено, чудо рождения Исаака было совершено не только в отношении Сары, которая перестала быть женщиной, можно сказать, стала бабушкой, так как у нее прекратилась обыкновенная женская. Но Бог также совершает чудо и в отношении Авраама, потому что Авраам в этой главе очень трезво оценивает свои способности к деторождению, смеется по этому поводу и говорит: «Господи, где ты был раньше, когда я был способен к зачатию, теперь уже все, разве может быть от столетнего сын?» Поэтому Бог творит двойное чудо. И здесь опять проявляется такая тонкая ирония или доля юмора Божьего. Бог не только делает Авраама способным к зачатию Исаака, но сохраняет этот дар мужской силы Аврааму на многие годы, еще на 75 лет. Авраам прожил долгую, насыщенную жизнь, 175 лет. И после смерти своей жены
Сары, которая умерла гораздо раньше его, в 103

27 лет, Авраам умер в 175 лет, Авраам смог еще жениться на нескольких женщинах, точнее, он взял в жены Хитуру, а остальных еще 5 или 6 женщин он взял в качестве своих наложниц. Мы видим, насколько сила его мужская была велика, и его хватало на нескольких женщин. Вот так Бог может поступать с нами, если мы не совсем ему послушны. Бог помиловал Авраама, помиловал Измаила, Агарь. Тот, кто говорит, что Бог в Ветхом Завете – это злая личность, которая издевается над людьми, он просто невнимательно читает слова Священного Писания. Он многие детали просто пропускает мимо глаз. На примере жизни Авраама мы вместе с вами, друзья, можем убедиться, насколько благ и милостив, и добр Господь, насколько Он снисходителен к нашим просчетам, к нашей неверности в отношениях с Ним. Хотелось бы с вами поговорить еще об обряде обрезания и крещении. Ведь в Новом Завете для того, чтобы вступить в отношения с Господом, больше нет необходимости совершать этот болезненный обряд. Достаточно зайти в воды крещения, и ты будешь в завете с нашим Господом Иисусом Христом. В чем же принципиальное различие между обрядом крещения и обрядом обрезания? А дело здесь вот в чем. Бог повелевал обрезывать младенцев от 8 дней после рождения. Так он сильно хотел спасать всех людей. Ты еще ребенок, но ты уже можешь быть в Царстве Божьем. За тебя уже Отец принял это решение, чтобы ты был спасен. В Новом Завете ситуация другая. Если вы будете внимательно читать Новый Завет, в частности, книгу «Деяния», вы нигде не найдете случаев крещения младенцев. Эта практика в христианской церкви появится позже, через несколько веков. А в Новом Завете крещение принимали исключительно взрослые люди. Ведь что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Это торжественная клятва, присяга христианина – жить для Господа в доброй совести. И младенец не может дать такой клятвы. Это может дать только человек в зрелом возрасте, который понял слова Господа и решил последовать за Ним. Как вы думаете, друзья, а где больше милости и благодати? В обряде обрезание или в обряде крещения? Где сильнее Господь хотел спасения людей? У меня складывается такое впечатление, что в Ветхом Завете Бог был больше заинтересован в спасении. С каким искушением сталкивался затем новорожденный? С тем, чтобы прийти к Господу или с тем, чтобы не отпасть от Него? Естественно, напрашивается разумный вывод о том, чтобы не отпасть от него, потому что благодаря своему отцу он уже в завете с Господом и наследник жизни вечной. А вот в Новом Завете, друзья, у нас с вами задача посложнее. Нам нужно прийти к Господу. Мы боремся с искушением не как уйти от него, а как прийти к нему. И это непросто. Это сложно. Христос ничего от нас не таит, и Он говорит, что старайтесь идти тесными вратами. Многие поищут этот путь и не смогут его найти. Я это все говорю к тому, чтобы мы еще раз могли убедиться, что милость Господа, она осталась неизменной, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Бог по-прежнему нас любит. Он не стал более добрым или снисходительным в Новом Завете, или не был злым в Ветхом Завете. Он всегда был милостив и благ к человеку. Также интересно,

интересно поразмышлять с вами об имени Исаака. Это второе указание, которое Бог дает Аврааму, как он должен назвать своего сына. И он говорит: «Авраам, у тебя родится сын, и ты назовешь его Исаак». Что же означает это имя? А это имя означает «сын смеха», или «он смеется». Тот, кто имеет возможность читать Слово Божие в оригинале, на иврите, он знает, что разница между смехом скептика и смехом чистой радости, она всего лишь в одну букву. Исаака назвали Ицхак. Это смех бедолаги, который силится сделать что-то невозможное, и над ним смеются. Таким смехом, чтобы не плакать, часто смеются мужчины в местах не столь отдаленных или проходящую службу в армии. Но есть еще смех чистой радости, о котором мы можем прочитать с вами в Псалме 125 стихе 2. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». Это когда Господь возвращал свой еврейский народ из плена. Тогда уста их были полны веселья. Смех радости чистый. Эта идея передается словом «схок». Разница всего в одну букву. И вот, друзья, представьте, каково было затем Исааку впоследствии. Он уже давно забыл или даже и не помнит, как ему было больно, когда его папа обрезывал. Но вот что делать с этим именем? Ведь он с ним прожил всю жизнь. И наверняка он задавал вопросы: «Папа, почему меня так назвали? Почему у Измаила такое красивое имя, да слышит Бог, а у меня сын смеха? Папа, почему?» Это тоже был упрек Аврааму. «Авраам, твой первенец, тот, которого ты так долго ждал, носит такое смешное имя. Но это важно, Авраам, и для него, и для тебя». И мы видим, что логика Бога, она несколько иная. Тот, кто не стал наследником Божьих обещаний о Спасителе мира, назван «да слышит Бог». А тот, от которого должны произойти многие народы, и в итоге родится Спаситель мира, назван сыном смеха. Вот как Господь действует. Вот он как даже готов умолять сам себя. Он готов вести свою историю рода человеческого, от рода человеческого, начиная с сына смеха. Господа это не смущает, потому что для Господа важна не внешняя наша оболочка, не то, как мы выглядим, как мы умеем говорить, чем мы владеем. Для Господа гораздо большее значение имеет, какие мы. Для Господа важно, чтобы мы были настоящими людьми, а не казались ими. Для Господа важны не столько наши внешние дела, но наши мысли, наше сердце – вот что волнует нашего Господа более всего. И заканчивая исследование этой 17 главы, друзья, я призываю вас не совершать ошибок Авраама, всерьез относиться к Слову Божьему, не смеяться над Словом Божьим, помня, что с Господом не стоит легкомысленно шутить, потому что последствия могут быть достаточно серьезными.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы».

ушел. Когда посевы взошли и колос начал наливаться, стали видны плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле своем. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные прилетают и гнездятся в ветвях его». И такую еще притчу рассказал Иисус. «Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто». Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: Приветствую вас, друзья. Мы вновь на передаче «Контрасты души». Сегодня у нас в гостях Игорь Кириченко. Приветствую, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о нашем таком огромном киберпространстве и с нашими там виртуальными личностями, потому как никуда от соцсетей не денешься, никуда от этого интернета не денешься. В любом случае мы так или иначе проживаем какую-то часть жизни там. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще там с головой. Вот. И у каждого из нас там есть какая-то страничка или вообще целая виртуальная личность. Вот как это соотносить, вот такую вот другую сторону жизни с христианством и с нашей вот реальной жизнью? Насколько они соотносятся, похожи, не похожи, или это вообще что-то отдельно стоящее?
1: Ну, на самом деле, в каждый период времени что-то становится частью нашей жизни, частью реальности. Uh-huh. И это зависит не только вот от нашего периода жизни, в котором мы живем, а даже зависит от каких-то временных рамок. То есть, если мы возьмем, допустим, наших родителей, мы знаем, что был определенный режим, строй, и как бы ты ни хотел, он становился твоей частью, потому что этим жило общество. Вот. То есть твой выбор только зависит, ты будешь так жить или ты выйдешь из этого общества. Вот интернет — это сегодня, наверное, та часть общества, которая уже сегодня от нас неразделима. Потому что мы действительно, как вы сказали, мы пользуемся, мы находимся. Сегодня очень изменилось время. Сегодня, если дети, допустим, остаются без родителей, родители уехали в отпуск, они заказывают себе еду. Да, мы все, наверняка, кто-то из нас пользовался такси по приложению. Вот. Это сегодня, допустим, если записываемся на какие-то услуги, да, то мы делаем это через госуслуги, подаем показатели квартиры. То есть, ну, это стало определенной реальностью нашей. Вот. И это не всегда плохо. Да? Это вот даже то, что мы перечислили, это определенная помощь, которая сегодня необходима. А если ты не хочешь с ней связываться, ну, конечно, это вопрос личное дело каждого человека. Но вот нам, как современным людям, да, к которым мы все-таки себя относим, наверное, уже будет очень сложно.
0: Ну, когда вы

0: описывали вот это все, да, в том числе оплату коммунальных платежей. До сих пор иногда зайдешь на почту получать посылки, ты как бы не можешь их иначе получить. Как бы, ну, понятно, можно и доставку организовать, и все, но если это почтовый офис прямо напротив дома, захожу получать посылку, а там стоят все равно несколько бабушек, которые никогда не... У них есть внуки, они могут их научить, у них дома все это, в принципе, есть. Они могли бы оплачивать эти же коммунальные платежи, не выходя из дома в два клика. Но им нужно общение. Они пришли за общением сюда, им нужно постоять в очереди, им нужно поругаться с другими там, кто стоит в очереди, им нужно пообщаться с тем кассиром там и так далее, и так далее. То есть они с другим там.
1: Ну вот, Андрей, да, здесь видите, как бы люди выросли в той реальности, потому что всегда магазин, почта, это было местом общения, или поликлиника. Да. И люди жили с этим, и они продолжают жить, потому что им очень тяжело этого лишиться. Я думаю, что если Бог продлит нашу землю, и мы, по милости Божьей, будем живы, то у нас будут тоже какие-то вещи, которые привычны сегодня для нас, и которые будут частью нас. И вот кто-то, может быть, будет смотреть на нас, думать, слушай, ну как так можно жить? Да? Как так можно пользоваться таким телефоном? Да? Сейчас уже вообще другая модель, а ты еще пользуешься той моделью, ну или, по крайней мере, платформы, которая когда-то была. То есть наше время, оно очень скоропостижно меняется. И оно идет вперед сегодня.
0: Значит ли это, что так плохо не меняться вместе со временем?
1: Нет, меняться нужно. Только не всегда изменение во времени может быть положительным. Есть тенденции, которые действительно, они как сопутствующие. То есть они просто улучшают качество жизни. И если ты остаешься на прежнем режиме, тебе будет тяжело.
0: Хорошо, если поговорить немножко все-таки о виртуальной нашей личности, да, вот о том, что мы видим, отражение нашего, то, что мы видим в соцсетях. Я, допустим, могу попробовать найти своих одноклассников или однокурсников, с кем там учился где-то когда-то, и попробовать поискать их в соцсетях. Что я там увижу, прежде чем я им позвоню, прежде чем мы там договоримся о встрече? Вот. Я вижу одного человека, а встретить в итоге могу совершенно другого. В том плане, что ну, это будет тот же самый там, Вася, Петя, Саша, с кем я сидел за одной партой, да, но то, что я увижу на его страничке, и то, что я увижу в реальности, это может оказаться два разных человека.
1: Да, вот интернет чем интересен, что он тоже создает определенную картинку. И хочу сказать, что сегодня через соцсети можно вообще создать о себе совсем другое мнение, даже самому себе. Вот, кстати, проблема в том, что очень часто люди создают такое мнение о себе, начинают в это верить, что это на самом деле так и есть. Но в реальности по-другому, потому что наше время, оно все живет в аренду.
0: То есть какая картинка должна быть у христианина?
1: У христианина, который представляет Иисуса Христа, вот, представляет его жизнь, ну, в каком плане? То есть твоя реальная жизнь и жизнь там, они не разнятся. То есть они соответствуют тому, что ты говоришь, тому, что ты делаешь. То есть ты не создаешь о себе, вот как очень часто люди, одно мнение. Вот, допустим, мы много смотрим сегодня программы или видим, по крайней мере, новостей, когда, допустим, там известный блогер, да, или два блогера создавали о том, что у них все замечательно, хорошо, а потом выясняем трагичные новости. И получается, что, оказывается, та иллюзия, которая была, она полностью не соответствовала. Как вот рассказывали про одну семейную пару, которая делилась семейной жизнью. Счастливой, представляете, семейной жизнью. Но на самом деле, когда выяснили по факту, там был маленький домик, вот, без забора, без всяких условий. Две маленькие комнаты, где все снимались, но обрисовали как очень хорошую жизнь, очень хорошие семейные отношения, а в итоге все трагично закончилось. То есть одного человека просто даже не осталось в живых. И у всех задается вопрос, как так произошло? Почему? Потому что человек создал о себе мнение. Но в реальности он движим совершенно другими мотивами.
0: Предположим, христианин пытается жить христоподобной жизнью. Не все у него в идеале получается так, как ему бы хотелось. Да? Где-то у него не выходит, где-то он обо что-то спотыкается, там, грешит, кается и так далее, и так далее. Значит ли это, что его жизнь на страницах соцсетей должна быть такая же серединка на половинку?
1: Не значит, потому что Бог нас...
0: А не будет ли значить тогда, если он нарисует красивую христианскую жизнь на своем профиле, что он тогда о себе показывает неискренне, неправильно и это.

0: если он сделает, покажет так, как есть, не будет ли это, наоборот, антирекламой христианства в целом, или его там церкви, или прихода там какого-то в частности?
1: Ну вот, знаете, есть такое выражение: счастье должно быть тихим. Я бы к чему его хотел отнести, что вот жизнь в соцсетях,

0: Вот про то, что вы говорили, что, допустим, человек живет, но у него есть какие-то грехи, и он борется с ними. Здесь тоже нужна мудрость. Нам не нужно показывать это перед людьми, потому что, во-первых, в своих грехах сам Иисус и Господь нас учат, что мы доверяем это Богу, что Он именно тот Отец, который принимает. И это не значит, что если ты сделал какую-то ошибку, тебе нужно обязательно об этом ну, во всеуслышание показывать. Но в тот же момент твоя жизнь, она должна быть ну, целомудренной. Вот. Не нужно что-то такое из себя строить, того, что в тебе нету. Потому что вот когда люди хотят, ну, как мы говорим, да, линейкой измерить там длину юбки условно, и во всеуслышание везде об этом цитируют, рассказывают. Прежде всего, покажи своей жизнью. Потому что есть вот, знаете, у одной организации АДРА такой девиз: «Изменяя одну жизнь, мы изменяем мир». Да? Если твоя жизнь меняется, то и жизнь других людей, она тоже будет меняться. Кто-то будет на тебя смотреть и будет задумываться об этом.
1: Вы говорите, жизнь христианина, да, она должна быть и онлайн, тем более она должна быть тихой, да, особенно если она счастливая жизнь и все такое. Но ведь огромное количество людей смотрит на соцсети как на такую площадку, где они могут докричаться до других. И они абсолютно искренне пытаются транслировать свое счастье на других. Не для того, чтобы себя распиарить, да, посмотрите, какой я, а для того, чтобы показать вообще смысл, истинный смысл христианского счастья. То есть, да, я такой, да, в моей жизни такое происходит, но это все благодаря Господу. И вот они делятся. Они делятся цитатами, делятся какими-то роликами, делятся там проповедями, еще. И порой объем вот этой передаваемой друг другу постоянной информации может быть такой, что ну, для кого-то будет казаться запредельным. А для них это вот вполне естественно. С утра что-нибудь выставил, в обед что-нибудь выставил там на перерыве, вечером что-то посмотрел, тоже поделился. Это их образ жизни. И что ж теперь? Кому-то покажется, что ой, это он чрезмерно, это он рекламу делает, это он там себя пиарит, это он еще что-то. И в итоге человек посмотрел, осудил по-своему. А того, кто там сидит вот за этим экраном, и его искренние побуждения, его мотивы, он так и не увидел.
0: Ну, все мы проходим через какой-то этап. Вы видите, что сегодня у нас очень много мессенджеров, и сегодня уже реально наступило время, когда ты должен от чего-то отказываться. Ты не можешь получать постоянно все уведомления от всех групп. Вот. Да. Сегодня даже ты можешь не хотеть участвовать, а тебе помогает, точнее, постоянно вступить в какую-либо группу. Даже вот мы говорим о христианских. Сегодня настолько много есть ниш, и мне кажется, что каждый человек должен просто выбрать для себя определенную нишу. Вот что тебе интересно, в чем ты хочешь развиваться, потому что общий обхват, его невозможно. Вот как мы с вами говорили о том, что в волонтерстве невозможно всем помочь, есть ресурс. Так и в интернете есть ресурс, есть твоя ниша, в которой ты можешь развиваться или в которой ты можешь приносить пользу. Как я общался с одним человеком, и он очень много потратил свое время на образование и вот на ту деятельность, которой он занимается, и достиг вот неимоверного успеха. И когда мы с ним общались, он говорит: знаешь, а в чем причина моего успеха? В том, что 20 лет я работал над одной вещью, а сегодня она приносит благословение. Поэтому и также в интернете есть ниша, которую ты можешь освоить, взять. Может быть, какой-то пройдет период, ты ее освоил, оставил, пошел к следующему. Но вот так разорваться на все, это просто невозможно. Потом, опять же, если у человека есть семья, есть работа, ты не можешь постоянно заниматься определенными рассылками вещами. Да, потому что, получается, либо работа будет очень плохо идти, либо семья будет страдать, либо еще какие-то аспекты будут терять свое качество. А как раз наша религиозность и вера проявляется в качестве жизни, в которой мы находимся. Вот это есть свидетельство. И вот нам, как христианам, сегодня нужна мудрость. Потому что иногда люди, когда видят христиан, ну, в их образе жизни, и то, что они хотят сегодня представить, когда там человек всячески хочет показать, вот посмотрите, я там туда отправился, я туда поехал, вот здесь я на такой машине, здесь я в таком дворце. И, то есть, может быть, что-то не так у тебя. То есть, неплохо все это иметь и делать. Но, во-первых, на самом деле это твое, а не арендованное, как это очень часто бывает. А второй момент, для чего ты хочешь это сделать? Потому что, если нас сравнивать с миром, то у мира есть только показатели, до которых мы никогда не дойдем. Потому что они профессионалы в своем деле. Как помните, библейский текст говорит: сыны чертога сего, да, они умнее иногда сынов света бывают. Но у нас есть наша ниша,

0: наши преимущества, которые мы можем раскрывать красиво.
1: И... Вот, вы сказали, что вкладывать много времени вот в это виртуальное пространство, тогда будет страдать реальное пространство. И реальные взаимоотношения, будь то в служении, будь то на работе, будь то в семье. А это непосредственно будет сказываться и на качестве жизни во всех ее проявлениях. То есть не только там в какой-то там финансовой там, или благополучии, а и в духовном качестве тоже это может сказываться. Значит ли это, что нам нужно отрезать виртуальную часть от себя? То есть ну, от чего-то надо сказываться, вы сами сказали, да? То есть либо будет страдать семья, либо будет страдать работа, либо ты не успеешь тогда везде отвечать и быть, скажем так, впереди в виртуальной сфере. Давайте тогда отрежем виртуальное.
0: Да, реальность...
1: Оставим там маленькую картинку с объявлениями, все.
0: Нет, реальность такова, что ты должен, опять же, взять какое-то направление. Все люди, которые сегодня занимаются ну, современными технологиями, они вам точно скажут, что ты невозможно иметь успех во всех социальных сетях одновременно. Ты выбираешь определенную социальную сеть, да, если ты хочешь проповедовать. И в ней ты развиваешься. Вот я помню даже полгода там назад где-то один человек рассказывал, как в Фейсбуке он завоевал очень большую аудиторию и достиг очень неимоверных показателей. Но он рассказывал, что для того, чтобы достигнуть этого, каждый день, 8 часов в день он посвящает этому делу.
1: То есть сегодня... Это целая работа. Это действительно минус семья или минус
0: это,
1: работа?
0: Это целая работа. И он сказал, тот путь, который я прошел, я не всем советую. Потому что я не досыпаю, а я где-то чего-то себя реально лишаю, потому что невозможно совместить еще реальную работу и то, что 8 часов ты тратишь каждый день.
1: Поэтому, ради чего?
0: Да. Ну, вот каждый должен себе ответить. Допустим, тот человек, который нам рассказывал, он понял, что он хотел бы развить ту сферу христианства, которая ему знакома, потому что он видит, что эту сферу другие занимают. Но ему захотелось ее вот раскрыть в той полноте, в которой он понимал.
1: Хорошо, то есть он фактически использует интернет в данном случае как рекламу духовных каких-то вопросов, да, или как что? Но очередная реклама, так по большому счету точно так же можно было эту рекламу заказать. Какая разница?
0: Ну, не знаю,
1: как, мы, да. Как в другой сфере мы заказываем рекламу там, по телевизору или заказываем рекламу, там, буклеты какие-то, которые для нас разработали, для нас распечатали, мы просто их оплатили. И мы не жертвуем тем, что на самом деле дороже денег, взаимоотношения с реальными людьми.
0: Ну, может быть, мы и придем к тому времени, потому что сегодня есть и христианские компании, которые целенаправленно реально занимаются этими вещами. Это их работа, это их служение, то есть они этому посвящены, там очень часто работают христиане, но профессионалы своего дела.
1: То есть заказывать таргетированную рекламу, но не у светского какого-то человека, который не понимает духовных специфик.
0: Да, вот проблема в чем, опять же, что светский человек, специалист хороший, он может быть и может сделать что-то качественно, но ведь мы делаем, допустим, ту же рекламу не ради рекламы. Да? Наша главная задача или наш главный мотив – это показать любовь Христа, показать о том, что есть Бог, который о тебе беспокоится, который о тебе заботится, который думает о тебе. Ты ему не безразличен. В хорошем ты состоянии находишься или в плохом. Человек, который не знаком с этими истинами, то для него не будет вот эта полнота открыта. То есть он может сделать это, но оно не откроется в той полной сфере.
1: Я так понимаю, что и в интернете, и во всем этом виртуальном пространстве, точно так же, как и в реальном пространстве, каждый выбирает себе свою профессию, свою семью, свой круг друзей, вот, и в этом совершенствуется. И если человек больше готов посвящать виртуальному, меньше остается в реальности или наоборот, но это не значит, что то или другое хорошо или плохо, или хуже, или лучше. Главное, чтобы все это было благочинно с пользой и с благословениями. Я в этом вижу, наверное, только одно, то, что Христос сказал, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, и тогда придет конец. Дорогие друзья, мы видим, как этот конец и пришествие Господне наступает стремительно. Пусть Господь благословит вас к положительной встрече с нашим Господом, когда Он явится.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами на программе «В гостях у телекомпании». Сегодня вы, наши дорогие гости, и сегодня мы знакомим вас с Романом и Серафимой Канатовыми. Потрясающая встреча. Люди, я бы сказала, воплощение Божьего чуда. Вот если вам хочется посмотреть на воплощение Божьего чуда, вот сегодня вы как раз там, где вы с этим Божьим чудом познакомитесь. Это музыканты, это люди, посвященные Божьему делу, люди сильные, оптимистичные, люди результативные, я бы сказала, и все на абсолютно благотворительных основаниях. Не коммерсанты, не ищут выгоды, но при этом очень деловые, успешные люди во славу Господа. Вот я бы так сказала. Мне кажется, что это верная характеристика, но я думаю, что вам судить по мере того, как вы будете знакомиться сегодня с Романом и Серафимой. Спасибо большое, ребята, что вы с нами. Вот давайте по порядочку. Кто вы? Откуда? Какое образование? Какая профессия? Как познакомились? И обязательно, обязательно будем включать ваши песни сегодня в разговор. Хорошо?
1: Спасибо. Я хотел бы сначала сказать, что если телезрители хотят увидеть воплощение Божьего чуда, пусть они подойдут к зеркалу.
0: Как это здорово.
1: Поэтому каждый из нас воплощение Божьего чуда, и мы верим в это. И стараемся общаться с нашими ближними, как будто это, как будто это действительно так. Я родился в Липецке, там учился в школе сначала, потом поступил в институт, выучился на инженера-электрика. Вот, и сейчас работаю, можно сказать, по специальности на Липецком металлургическом комбинате. Вот. Песни я начал писать довольно давно, это было где-то лет в 16. Вот. Ну, изначально это были обычные песни, какие-то там про любовь, там, естественно, там, да, про наше похождение там, молодые. Вот. А потом, когда пришел к Богу, то, конечно, тематика песен изменилась, но я как бы не стал зарывать талант и решил его использовать во славу Божью.
0: Понятно. Серафима, теперь вы немножко о себе.
2: Я родилась и выросла в Воронеже. Это всего 100 километров от Липецка. Вот, там училась. Я училась в музыкальном училище. Потом в педагогическом университете. Я дирижер. Дирижер академического хора по образованию. Но сейчас я нигде не работаю. Нет, я работаю. У меня огромная такая важная работа. Я занимаюсь воспитанием двух наших сыновей.

0: Какой возраст?
1: Вот. Возраст 13,4. Угу. Вот. А познакомились мы в Воронеже на свадьбе у наших общих друзей. Угу. Да, это была христианская свадьба.
0: Угу. То есть уже были верующими,
1: да,
0: к тому,
1: да,
0: моменту.
1: Угу.
0: Хорошо, давайте немножко...
1: Угу. Да, и интересно, что мы познакомились не просто на свадьбе, мы вместе там как бы делали такой музыкальный номер. Это был такой мини-мюзикл о знакомстве жениха с невестой. Ага. И я пела как бы роль невесты, угу, а Рома роль жениха.
0: Угу.
1: То есть такой вот...
0: Понятно. То есть это был первый мюзикл в нашей жизни.
1: Совместной.
0: Понятно. Рома, немножко расскажите о том, как состоялась ваша первая встреча с вашей точки зрения.
2: Первая встреча наша состоялась в церкви, когда мы приехали организовывать свадьбу. Там Сима потом приехал со своей мамой, я в первый раз ее видел там. И мы отыграли свадьбу, все нормально, угу, все хорошо. Вот, а потом второй раз мы встретились на лагере.
1: В христианском лагере,
2: да.
0: Угу. Это отдых?
2: Да,
0: да?
2: Можно
0: на
2: сказать
0: отдыхе.
2: Так.
0: Да.
1: На отдыхе, да.
2: Вот, отдых, общение, молодежь там происходит. И встретившись, вот как-то я положил глаз на нее. А она на меня, как я уже понял потом.
0: То есть тот мюзикл даром не прошел?
1: Да.
2: Да, конечно.
0: А что привлекло, если не секрет? И я так любопытствую, вообще-то это не очень, наверное, красиво такие вопросы задавать. Но тем не менее я знаю, что мы сейчас будем слушать песню, которую Роман как раз вот в то время сочинил. А что привлекло в Серафиме?
2: Человек с гитарой – это душа компании, которая...
1: Нет, которого... это меня в нем привлекло. Человек с гитарой – душа компании.
2: Нет, я не про это сейчас. Я про то, что человек с гитарой – обычно душа компании. Его приглашают. А, привет, Рома, давай споем. Там, вот. А когда Сима пригласил меня в гости, как бы к ним туда, в их стан воронежский, вот, то... Она первая, в нашем общении она первая же сказала: да положи гитару, давай с тобой просто пообщаемся.
0: О.
2: И я понял, что вот это какой-то знак для меня был свыше,
0: да,
2: что людям нужны не мои песни, а я сам.
0: Понятно. Ну да, к сожалению, в мирских, конечно, ситуациях, о мирских ситуациях я сейчас говорю, но да, вот этот человек, который душа компании, его приглашают вот именно по той причине, что он развлекает, и очень часто происходит так, что человек просто деградирует, по разным причинам, именно вот будучи душой компании. Ну что же, очень здорово, что все было совсем по-другому, потому что вы верующие уже были люди. Давайте послушаем тогда эту песню, которую Роман сочинил. Как она называется?
2: Она называется просто «Симе».
0: «Симе», да.
1: Ну, а я ее называю «А я скучаю».

0: И что же это означает? Это значит, тебя я люблю.
1: Мы только что послушали с вами песню «Симе», автор слов и музыки Роман Канатов. Вот я бы сказала, что песня не только о Симе и Романе, а там очень большую роль играет Господь. А вот почему это так? То есть он вам был настолько важен? Он действительно был вот такой важной частью вашей жизни? Или просто, как вот мы упоминали уже в предыдущей части разговора, что вы оба люди церковные, и как-то вот, ну, положено верующим людям говорить о Боге. Короче говоря, что такое Бог в вашей жизни?
2: Ну, если начинать с момента знакомства, то Господь нас вел к этому. Потому что было несколько моментов, когда мы могли познакомиться, была реальная возможность, но что-то не давало. Mm-hmm. Вот, то есть мы даже нашли одну фотографию в фотоальбоме Симы, где мы стоим на одной фотографии рядом.
3: Прям буквально 2-3 человека.
2: Да, между нами. И мы друг...
3: Это было за 3 года до нашего знакомства.
2: Мы и... друг друга так и не узнали.
3: Не увидели, да. Вот. Ну, то есть вот как-то вот так.
2: Да.
3: Ну,
2: да. Господь...
1: То есть вы не могли друг друга не видеть, вы видели,
3: мы
1: конечно,
3: видели,
1: друг
3: да.
1: друга,
3: но
1: не
3: увидели. И у нас было увидели. Огромное количество общих знакомых и друзей, но вот как-то так получалось, что да, мы да, вот да. не знакомились.
2: Mm-hmm. Да, вот, может быть, пример, когда Иисус шел из Эммауса, и двое учеников с ним были. Они его видели, но не увидели его.
1: Да. Глаза были... За...
2: Да, то как-то есть... вот Господь пока готовил нас друг к другу.
1: Ага, понятно. Вот.
2: И Господь, естественно, занимает очень большую часть нашей жизни. По сути дела, то Он наша жизнь.
3: Да.
1: Вот. Да, вот глядя на вас, два современных, таких очень интересных человека, ну, мне кажется, что не так много народу в наше время могут сказать: «Господь – это наша жизнь». Вы есть друг у друга, у вас есть двое детей, у вас есть работа. И сказать, что Господь – наша жизнь.
3: Ну, а как по-другому? Потому что если вот, ну, так посмотреть, да, двое детей, но если Бог не даст детей, их не будет. Если Бог не даст нам работу, да, там, крышу над головой, ее тоже не будет, потому что, ну, это все, что у нас есть, это, все это дает нам Бог.
1: А вот мне кажется, что те, кто нас смотрит, все-таки есть у них такой вопрос: а как это произошло? Вот что так, бабушка воспитала, мама с папой. Давайте расскажем об этом немножко поподробнее. Что же произошло в вашей жизни, что Бог стал самым главным?
2: Давайте, Сима, начнем.
3: Я начну, ну хорошо. Ну, на самом деле, мне было, наверное, лет 10, может быть, вот около 11. У моей мамы была подруга, институтская подруга, с которой они дружили все время. Я ее тоже очень хорошо знала. И однажды эта подруга пришла к ней и начала рассказывать о Боге. И я сидела рядышком, я все, естественно, ну, дети любопытные, я все очень внимательно слушала. И она позвала ее пойти с ней в церковь. И я такая: мам, куда ты собралась? Я с тобой.

0: Вот. И так мы, в общем-то, первый раз пришли в церковь. Мне было интересно, и племянница, вот подруги моей мамы, мы с ней тоже дружили, наверное, лет с 5. Вот. Она уже тоже тогда ходила в церковь вместе с тетей. То есть у меня там сразу была подружка, и она потом мне рассказывала, очень обижалась. Где-то за полгода до этого момента она пыталась мне рассказать о Боге, а я ей так вот, 10 лет ребенка, я так повернулась. Я религией не интересуюсь. Она мне потом долго это вспоминала, когда мы были в церкви, мы пели вместе. Вот. И вот, ну, казалось бы, детский ум, но все равно вот я...
1: Ну, где-то ведь слышала. То есть это тоже то есть, откуда-то
0: ну,
1: вот взялось.
0: Вот, да, но то есть для меня это было вот как-то, я не знаю, настолько естественно. То есть я начала ходить вот в церковь, я начала узнавать о Боге, о том, что Он умер за меня. Меня это вот очень сильно вот коснулось именно вот тот момент, что Бог пожертвовал своей жизнью ради моей жизни. То есть что вот я настолько ценная. Вот. И, кстати, на свадьбе вот этой подруги мы познакомились. Подругу Веру зовут, да, с Ромой.
2: Понятно.
3: Моя Рома, история была другой. Я познакомился с одним парнем. Зовут Юрий Корнеев. Мой друг и брат во Христе. Мы с ним познакомились еще, вот это был 97-й год. И однажды, когда я заболел, лежал в больнице, он мне принес урочник «Новая жизнь».
2: Урочник по изучению Библии?
3: Да, урочник по изучению Библии. Я его почитал, посмотрел,
2: а
3: что
2: вы,
3: там...
2: А вы, кстати, не обратили внимания, это не издание телекомпании «Триангелы»?
0: Да, именно.
2: Издание телекомпании «Триангелы».
3: Возможно, я издание не помню, как было, они черно-белые были.
2: Это. Да, да, так что, друзья, когда вы, многие из вас нам пишут и просят, чтобы мы вам прислали эти урочники, вот вам живой пример. Мы не договаривались с Романом, я впервые об этом
0: слышу. Это на самом деле, это та самая новая жизнь.
2: Да, которая, ну, вот помогла. Сейчас мы послушаем, что же сделала ваша жизни, эта книга новая, эти наши
3: это
2: уроки
3: «Новая жизнь». Вот в моей жизни появилась «Новая жизнь». Я почитал урочник, увидел там ссылки на Библию. Естественно, не хотелось работать с какой-то посреднической литературой, хотелось бы взглянуть на оригинал.
2: Очень правильно.
3: Вот, и на тот момент у меня с деньгами было не очень хорошо. Я подумал, как только деньги появятся, я куплю Библию, и тогда уже почитаю конкретно. Вот. И когда я вышел из больницы, ко мне приходит мой знакомый, который мне очень давно был должен деньги, и говорит, вот я возвращаю тебе деньги, которые тебе должен был.
2: Незапланированное мероприятие.
3: Ну, месяцев 9, наверное, он у меня не отдавал деньги, хотя я говорил, что мне там надо. А тут сам пришел. Вот. И такой вот первый опыт у меня был с Богом. То, что вот он принес мне деньги, я, естественно, пошел сразу в лавку, купил Библию.
2: То есть вы уже были настроены на то, чтобы не воспринимать это как просто случайность. Ну вот 9 месяцев ждал, вот родилось, принес деньги.
3: Ну нет, не случайность. Я как-то на тот момент я уже понимал, что что-то происходит вот не запланированно, не так, как я себе это представлял. И начал изучать Библию, и у того же Юры Корнеева, у него была домашняя группа дома уже на тот момент, он меня пригласил туда, и мы вместе изучали Библию. Там еще один человек, Игорь Марчаков, он сейчас служитель в Брянской области.
2: Он... Священнослужитель?
3: Да.
2: А как вы считаете, вот эти вот встречи дома, домашняя группа, это вообще нормально? Это, ну, это не какая-то там секта? Это вообще разрешено ли законом?
3: Насчет закона не знаю, но точно не секта. Конечно, из любого хорошего мероприятия можно сделать плохое, но эту домашнюю группу я вспоминаю с большим теплом. Даже написал песню про то, как мы там сидели, вот, общались, пили чай. И вот песня называется «Чайник», но я ее потом как-нибудь спою хорошо. Вот. И на тот момент я уже начал писать песни. Вот именно на тему Христа, на тему обновления, преображения.
2: Вот у Серафимы я услышала, что хотя она была еще маленькой девочкой, но для нее вот оказалось важно, что Бог за нее умер, чтобы она могла жить.

0: чтобы она могла жить, ну, счастливой жизнью здесь, на земле, когда так много всего плохого происходит, а все равно человек верующий, он может быть счастлив и быть счастьем и для других тоже. А вот что у вас внутри произошло, кроме вот этих вот внешних чудес, ну, таких вот внешних каких-то, казалось бы, совпадений, а что в сердце произошло?
1: Ну, естественно, там все поменялось, потому что я понял, насколько я ценен для Бога.
0: То же самое.
1: Что Он не просто... сторонний наблюдатель. Он участник и источник моей жизни. Угу. Вот, и когда начинаешь это осознавать, то меняется мировосприятие.
0: Угу. Вот, и... А до этого у вас были мысли, что Бог есть? То есть такого, что вы были атеистом и что Бога быть не может, такого не было? То есть вы знали, что Он есть, но Он был сторонним, Он был чужим?
1: Ну, о Христе я мало что знал.
0: Угу. Но все-таки знали, что Бог есть, считали, что Бог есть.
1: Ну, я считал, что Бог есть, но не как личность, а как вот некий высший разум просто. Mm-hmm. Вот личные отношения с Богом – это совсем другое, mm-hmm. что отличает от многих других религий. Mm-hmm.
0: А можно сказать, что вот эти личные отношения с Богом, которые у вас установились, они вам стали давать песни?
1: Да, это точно так. Угу. Потому что появилось сразу очень много направлений, сразу очень много мыслей о том, что, как можно было бы, что можно было бы сказать этому миру, угу. о Боге и рассказать моим ближним о том, что Бог делает в моем сердце.
0: А те песни, которые вы писали в начале, до того, как стали верующим человеком, там можно сказать, что тоже вот мотив у человека, побудительный мотив у человека музыкального, это тоже рассказать миру что-то? Или там это было просто реализация вот своих каких-то, ну, способностей?
1: Ну, в любом случае, творчество – это попытка рассказать миру что-то. Угу. Вот, поэтому мы в своей сути тоже творцы. И человек, даже если он не верит в Бога, он все равно выполняет его работу, так сказать, он творит.
2: Даже не то, что работа, а вот это, наверное, вот для меня это как-то жажда творчества, это вопрос в том, что вот Бог создал человека по образу и подобию своему, то есть Бог-творец все равно создает человека, который тоже жаждет творить.
0: Я думаю, что с этим согласится любой, кто слушает нас сейчас. Да, кто-то из нас творит, я не знаю, там, мебель у себя дома, а кто-то из нас творит, не знаю, кулинарные
2: шедевры. Только хотел сказать, да. Кулинария. То есть, в принципе, то есть, вот хозяйка на кухне, это же тоже творец, потому что сколько она специй насыпет, как она подаст блюдо, это же это тоже своеобразное творчество.
0: И сколько любви в этом блюде, да, столько будет и радости в доме от него.
1: Да.
0: Ну что ж, мне кажется, что мы уже все с нетерпением хотим послушать следующую песню. А у нас какая она будет? Вы ведь не только Роман поет, вы же вместе. А да. Эта песня вдвоем?
2: Да.
0: Да. Как она называется?
1: Называется «Доброе утро».
2: Доброе утро, Господь.
0: Доброе утро.
2: Кстати, вот, когда Рома говорил о том, что Бог, Он не просто, да, вот, как-то высший разум, а личность, вот, наверное, вот эта песня, она отражает вот это общение с Богом как с личностью. То есть, вот такая мысль мне возникла.
0: Ну, здорово. Да, потому что это важный очень вопрос. Я думаю, те, кто нас слушают, тоже, как я могу общаться с Богом, как с личностью? Что такое личные отношения с Богом? Ну, давайте послушаем песню.

0: Песня «Доброе утро, Господь», автор слов и музыки Роман Канатов, исполнение Роман и Серафима Канатовы. Спасибо вам, дорогие. Вот, дорогие в Господе, смотри, впервые в жизни я с вами общаюсь, но вы дорогие. Вот у меня, знаете, вообще такое ощущение, что у людей, когда Господь есть в сердце, то, ну, как-то вот просто, легко, доверяешь, уверен. Спасибо вам большое. Вот какая мысль прозвучала перед песней. Личные отношения с Богом. Песня «Доброе утро, Господь». А добрый день, Господь, есть? А добрый вечер, Господь, есть? Как вы выстраиваете свои личные отношения с Богом? Роман, Серафима, семья. Вот что такое иметь личные отношения с Богом?
1: Можно я скажу просто, когда сказали, говорит, если добрый день, добрый вечер, я сразу вспомнила, что есть песня «Окончен день, и я встаю на колени». Начинается.
0: Ваша песня.
1: Да, Ромина песня, да. Ну, как говори.
2: Ну, естественно, вот, как Сима сказала, молитва — это очень важный момент нашей жизни. И наш день и начинается с молитвы, и заканчивается молитвой.
0: О чем вы молитесь?
2: Молимся о том, что я вот лично молюсь, несмотря на то, что молитвы, они каждый день похожи, но я стараюсь вкладывать все-таки в это смысл, то, что молюсь о том, чтобы Господь дал мудрости, как распорядиться тем временем, которое Он послал нам в этой жизни. Потому что мы здесь временно, и не знаем, сколько отведено. Поэтому нужно использовать это время наилучшим образом.
0: А ответ на такие молитвы получаете?
2: Да, конечно.
0: А бывают дни, когда вы забываете об этом молиться и тоже, ну, теряете время?
2: Ну, в Библии написано, что Господь знает то, что нам нужно прежде нашего прошения. Вот, поэтому если, ну, Господь видит наши мысли, знает их, что мы хотели бы использовать наше время наилучшим образом. Даже если мы об этом не произносим, Он слышит наше сердце, знает его.
0: Ну, вот немножко теоретический вопрос задам. А если Господь все равно знает все, что нам нужно до того, как мы просим, а зачем тогда Его об этом просить? А Он-то тут при чем?
1: Мне очень нравится, когда-то давно еще я услышала эту мысль. Точнее, я даже, по-моему, увидела в каком-то или фильме, или в книге прочитала. Там, то есть ребенок сказал, зачем мы молимся каждый день перед едой, да? Вот. И дедушка ему говорит, а если я с тобой каждый день не буду

0: здороваться. То есть, ну, мы же видимся, да, казалось бы, каждый день вот в семье, да, но мы выходим каждый день и говорим друг другу доброе утро, да. А, когда ребенок хочет кушать, он не приходит, не становится, вот так мой сын там, да, не становится вот просто на кухне и ждет, пока я дам ему есть. Хотя я знаю, что пришло время обеда. Он приходит и говорит: мам, я хочу кушать, покорми меня, пожалуйста. Mm-hmm. И это происходит изо дня в день, там, ну вот каждый день. То есть Бог-то он знает, но он все равно хочет, чтобы мы тоже участвовали, то есть, mm-hmm. в этом процессе. То есть когда вот у меня ребенок покушал, да, он всегда говорит спасибо. Или когда он там что-то берет, он не, ну, там, хочет, да, он не просто говорит да, я приучаю его говорить, что, чтобы он сказал пожалуйста, то есть чтобы он учился просить правильно. Так же и мы же как дети Бога, то есть
1: это взаимодействие.
0: Это просто, ну, это как раз и есть отношения. Mm-hmm. То есть вот они на самом деле гораздо проще, чем нам кажется. То есть поблагодарить, то есть просто даже сказать спасибо. То есть утром просто сказать доброе утро, да, Господи, спасибо, что вот я проснулся, уже спасибо. Mm-hmm. То есть вот как бы это все на самом деле простая жизнь. То есть это не кажется, это на самом деле не так сложно. Mm-hmm.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, так ли все гладко? Вот пока все то, что мы слушаем, оно просто совершенно идеально и совершенно, ну, как сказать, все по-ангельски. То
0: нет,
1: есть,
0: конечно.
1: А как бывает и по-другому?
0: Конечно, бывает, что, допустим, ну, я, если взять там моя жизнь, это больше как бы жизнь дома, да, в семье, там, с детьми, там, кастрюля. Понятно, что и творчество есть, это все приходится совмещать. Но понятно, что дети не слушаются, там бывает и вскипаешь, и все. Но потом просишь прощения у детей, у Бога, что сорвался. Поэтому в жизни...
1: Я не ослышалась? Просишь прощения у детей? Вы просите прощения у детей?
0: Конечно, если я там сорвалась, допустим, накричала на ребенка, даже если я справедливо накричала, то есть он был неправ, но я тоже не права, что я вот, ну, как бы повысила на него голос. То есть это не тот метод, это не Божий метод. То есть Бог бы себя так не повел там в отношении с ним. Я прошу прощения, что да, я была неправ, что я накричала, что ты был неправ, что ты вот в этом поступил, но я не должна была кричать на тебя.
1: Спасибо, Серафим.
2: Просить прощения, это здорово. Это очень важно.
0: Просить прощения, да, это, ну, мы учимся просить. То есть Бог тоже нас учит просить прощения. Бог нас прощает еще когда мы даже не подумали об этом, но мы тоже должны... То есть вот для меня как бы моя обычная жизнь и мои отношения с Богом, это, ну, получается одно. То есть оно же все одинаково. То есть мои отношения с детьми, с мужем, и мои отношения с Богом, тоже так же учиться просить прощения, так же учиться благодарить. Mm-hmm. Даже за то, что, казалось бы, нам кажется обычным. То есть вот, ну, я, допустим, готовлю ужин, Рома приходит и говорит спасибо. Ну, казалось бы, да, обязанности жены готовить ужин, но он благодарен мне за то, что я это делаю. То есть, а мы благодарны Богу за то, что он делает для нас. То есть,
1: вот. Рома, что скажете насчет того, что всегда ли все гладко или не совсем?
2: Соглашусь с предыдущим оратором.
1: С любимым.
2: Ну, действительно, так в жизни и происходит, что мы в жизни учимся. Вот вся жизнь — это вот школа определенная, mm-hmm. да. И как пел мой друг Юра Корнеев, он, кстати, сочиняет тоже песни, может быть, его тоже пригласите как-нибудь. Не сбежать с урока жизни.
1: Не поняла?
2: Не сбежать с урока жизни надо. Вот, потому что когда жизнь преподносит определенные уроки, то надо не просто сбегать с этого урока, а надо анализировать, делать выводы, просить прощения, восстанавливать отношения. И это наша духовная работа, от которой мы не можем убежать.
1: Угу. Восстанавливать отношения с Богом, друг с другом.
2: Да, да, да.
1: Восстанавливать гармонию и мир в сердце.
2: Да, и вот...
1: Без Бога возможно восстановить гармонию в сердце? Сейчас так много всяких приемов. И дыхательные упражнения, и физические какие-то, ну, не знаю, действия со своим телом.
2: Может быть, возможно. Я не знаю. Но я не пробовал.
1: А для вас?
2: Для нас, наверное, нет.
0: Угу. Нет, для меня вот, допустим, нет, потому что люди пытаются делать физические упражнения, еще что-то, но даже и когда люди в глубочайших там депрессиях попадают в больницы, врачи говорят о том, что идите в церковь, молитесь. То есть даже врачи говорят о том, что
1: да. Понятно.
2: Тяжелые моменты, они бывают в жизни, и иногда в такие моменты думаешь, что ты вот повел себя не так, как хотел бы Господь, и чувствуешь, как будто

0: предал его. Вот такое неприятное ощущение бывает. И даже вот появилась песня такая, «Предавая Христа» называется. Там вот о тяжелых переживаниях, когда человек, он на какой-то момент расстается с Богом. И главное, чтобы это расставание не затянулось на всю жизнь. Надо возвращаться.
1: Мы ее подготовили сегодня, да? Мы можем послушать.
0: Да.
1: Давайте послушаем.

Роман и Серафима Канатовы «Предавая Христа». Ну что ж, ребята, до слез, я бы сказала. Но мы не прощаемся. Вы знаете, дорогие друзья, у нас очень интересный проект задуман с Романом и Серафимой. Они вот настолько энтузиасты своего дела, мы как-то до этого-то особо еще и не дошли в разговоре, но мы продолжим еще с ними обсуждать их деятельность. Но то, что мы с вами планируем сделать, это показать ваш мюзикл, которого вы авторы, исполнители. У вас группа в составе 45 человек, я так понимаю. Название мюзикла «Магдалина». Наверное, многие из вас знают об этом библейском персонаже, Марии Магдалине, грешнице. И вот

0: эфир, для того, чтобы мы все более и более глубоко могли бы познавать с вами нашего Господа Иисуса Христа, то, как Он меняет жизни людей, то, как Он их преобразует, то, как Он делает нас с вами счастливыми. Спасибо большое, Роман Серафима. Ждем новой встречи, где мы еще поговорим о мюзикле. Вот. А затем ждем того времени, когда вы к нам приедете с мюзиклом.
1: Да. Спасибо вам.
2: Спасибо.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Чаще всего общество воспринимает Священное Писание как сборник духовных наставлений. Да, это действительно так. В Библии очень много есть духовных размышлений, наставлений, опытов. Библия нас вдохновляет. Но представьте себе, в Библии есть и некоторые рецепты, как быть материально благополучным. Как иметь больше? Как заработать больше? И что для этого нужно делать? Конечно же, все эти советы, они связаны с духовными вопросами. Один из подобных советов записан в Евангелии от Луки, в 6 главе, 38 стихе. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваши. Ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Парадоксально, но в этом библейском отрывке содержится интересная мораль, закономерность, я бы сказал. Если хочешь быть материально самодостаточным, если хочешь быть обеспеченным, давай другим. И что удивительно, чем больше человек будет давать другим, тем больше он получит. Давайте еще раз обратим внимание на некоторые слова. «Давайте, и дастся вам». Это слова Иисуса Христа. Если Иисус Христос это обещал, значит, так быть и должно. Давайте еще прочитаем несколько слов. «Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». То есть, если я буду давать кому-то, а здесь не написано, сколько я даю своим ближним, но ко мне придет значительно больше. Мерою полную, утрясенную, то есть максимально из возможного. Заверение Иисуса Христа касается именно материальных вещей в данном случае. Конечно же, речь идет и о духовном, но тем не менее, Иисус Христос убеждает своих слушателей, что материальная часть – это тоже очень важно. Дело в том, что слушатели Иисуса Христа этим вопросом задавались часто. Им казалось, что царь иудейский призван сделать свой народ материально благополучным, независимым ни от кого. А хуже всего то, что народ иудейский в то время был под римским игом. И все это накладывало отпечаток на восприятии. Восприятие будущего царя. Он придет и сделает нас материально независимыми. Более того, у нас будет намного больше. Иисус Христос говорит о том, что вы можете иметь больше. Каждый человек регулирует уровень своего достатка, но очень интересным способом. Чем больше вы будете давать, тем больше вы получите для себя. «Ибо какую мерою мерите, такую же отмерят и вам». Это похоже на слова Иисуса Христа о том, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете.

вступаете с ними. Эти слова все очень хорошо знают. И это действительно работает. Это работает даже в каких-то абсолютно нерелигиозных сферах. Вы знаете людей, которые щедрые. Они готовы давать даже неблагодарным, давать что-то тем, кто не просит. Или, может быть, давать больше, чем просят. Щедрые люди, они всегда счастливы. Потому что вокруг них благодарные люди. А благодарные люди, безусловно, помогут тогда, когда в этом есть нужда. И пусть Господь поможет каждому из вас таким образом регулировать степень своего материального благополучия.

0: Ну, во-первых, это ясное понимание, что Отче наш, не мой, а наш, что Он наш общий Отец. И чтобы нам быть братьями и сестрами, надо иметь одного Отца. Отец наш Господь. Он призвал нас к жизни, дал нам поручение хранить и возделывать окружающий мир уже во второй главе книги Бытия. Нам послал Господа Иисуса Христа, в котором все новое тварь. Нет ни иудея, ни эллин, ни раба, ни свободный, ни мужеский пол, ни женский. И поэтому, несмотря на неизбежные различия в конфессиях, в национальных церквях, мы все имеем одного Отца. Это самое главное. Потому что Бог явно хотел, чтобы Его церковь, объединение людей, чтобы это было как многоцветный букет разных культур, национальностей, языков, традиций, но чтобы в центре было главное – Христос. Люди принадлежат разным культурам, разным традициям, разные по своим психологии. Смотрите, протестантизм – это Северная Европа в основном. Люди более строгие, так все психологически. А, скажем, Южная Европа, и там и иконы, там песни, там все, там музыка, Византия, Италия, другое. Но центр один. А все радуются, чем ближе к центру, они ближе между собой. А не, нам не нужно всех объединять, сливать под единой юрисдикцией и так далее. Как исторически сложилось, но помню, что Господь молился, да будут все едины. Как ты, Отче, во мне, я в тебе. Да они в нас едины будут. Потому знаю, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если мы не будем иметь любви, нас не узнают учеников Христовых. Потому что все человеческие объединения, все делятся там, все. Это биологическое свойство человека, разделяться на популяции. Но новое духовное качество, которое нам Бог вкладывает в нас, это именно, что мы осознаем, несмотря на различия, мы призваны к единству.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500

лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

один из самых популярных, наверное, вопросов, особенно у молодежи, хотя и во взрослом возрасте люди его задают. Когда появятся кубики, если качать пресс каждый день? Отвечая на этот вопрос, я хотел бы привести слова двух знаменитых спортсменов. Один из них – Майк Тайсон. Его как-то спросили, это знаменитый боксер, его спросили, сколько повторений вы делаете на пресс. Ему не говорили про кубики, но если мы посмотрим на его фотографии, на его бои, то кубики у него есть, или во всяком случае были. Сейчас не знаю. И вот тогда, когда он был на пике формы, ему задали этот вопрос, он сказал, я начинаю считать тогда, когда начинает гореть. Этот ответ дает нам понимание о том, что пресс и кубики – это достаточно трудоемкий процесс. Но Майку Тайсону эти кубики были нужны не для того, чтобы их просто показывать, а для того, чтобы одерживать победы и чтобы его пресс был сильным и не держал все удары. Второй человек – это тоже спортсмен, Федор Емельяненко. Это тоже знаменитый человек, который занимается единоборствами. И когда его спросили, Федор, скажите, пожалуйста, почему у вас кубиков нету? Это человек, у которого нету кубиков, их не видно. Он сказал, я занимаюсь не тем видом спорта, где нужны кубики. Это не главное в моем виде спорта. Поэтому люди, которые хотят, чтобы у них были кубики, я хотел бы им задать вопрос, а зачем вам кубики? Это тоже очень важно. Человек должен думать то, что он планирует делать, потому что нужно заплатить цену. И тут очень важно дать понимание людям, ну для чего это надо. Молодые ребята, ну, наверное, и девчонки, для чего хотят иметь кубики? Для того, чтобы, наверное, единственное, это показать эти кубики, чтобы люди могли видеть. Но правильно ли это, хорошо ли это, вот в этом есть большой вопрос. Потому что один из принципов такой личности человека – это его скромность. Это важный фактор. Личности человека – это его скромность. И скромность, определение скромности – это сдержанность в проявлении своих сильных сторон. Если у тебя много ума, то не надо его постоянно выпячивать. Если у тебя хорошие кубики, то не надо их выпячивать. Если у тебя хорошие еще какие-то части тела, то тоже их не надо. Нужно быть скромным, то есть это характеризует личность намного больше, чем сами кубики. Поэтому прежде чем начать качать кубики, нужно задать вопрос, а зачем ты это делаешь? Если ты собрался и все-таки хочешь, чтобы у тебя были кубики,

Вот, тебе нужно приготовиться к серьезным тренировкам, потому что прослойка жира должна быть меньше 1 сантиметра. То есть это тяжелейший труд, это нагрузки, которые постоянны на пресс, это беговая дорожка, это другие упражнения, которые будут сгонять твой вес. Поэтому, как знаете, есть у Остапа Бендера такая фраза: пилите, Шура, пилите, они золотые. Нам придется пилить и пилить свой пресс. И тогда он у тебя будет, он будет красивым, но нужно посмотреть на функционал, нужно ли тебе это или нет. Тем более, если вы склонны к полноте, то, скорее всего, это будет очень тяжело вам достичь. Вы можете посмотреть на детей, мы можем посмотреть. У них у всех почти есть кубики. Даже у мальчиков, у девочек. Почему? У них сильный пресс? Нет, потому что у них нет жировой прослойки. Поэтому жировая прослойка определяет наличие или отсутствие в большой степени. Но я думаю, что нам нужно стремиться к сильному прессу, даже если он будет под прослойкой больше, чем сантиметр жира, потому что крепкий пресс определяет правильную работу внутренних органов, что намного важнее, чем просто внешний вид. И поэтому, если у тебя сильный пресс, но есть небольшие какие-то здесь жировые накопления, небольшие в виде живота, то это не страшно. И мне кажется, что многие люди просто делают это своей прихотью. В этом нет большой необходимости.

0: Для многих людей сердце – это символ любви и нежности. Задумались ли вы когда-нибудь о том, как работает ваше сердце? Представляете, оно весит всего 250-300 грамм, но совершает более 100 тысяч ударов за одни только сутки. Наш маленький насос постоянно трудится, чтобы мы могли полноценно жить и совершать свои повседневные дела. Не беспокойся о своем здоровье. А когда вы в последний раз измеряли свой пульс и давление, что интересного они могут рассказать о состоянии вашего сердца? Сегодня наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова, поможет нам поглубже разобраться в строении и работе нашего сердца. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Мне бы очень хотелось побольше узнать о строении и о работе нашего сердца. Правильно ли, что его часто сравнивают с насосом?
1: В принципе, да, потому что сердце как раз-таки выполняет самую главную функцию в организме. Оно перекачивает кровь, перекачивает ее по всему нашему телу. Сердце – это полый мышечный орган. В принципе, очень небольшой. Можно судить о размере своего сердца, достаточно сжать руку в кулак. Вот примерно какой у вас кулак, такая у вас величина сердца. То есть если вы покрупнее, то у вас кулак покрупнее, сердце покрупнее. Вот, а если вы девушка маленькая, то у вас сердце примерно такое. То сердечко будет тоже маленькое, да.
0: Понятно.
1: Наше сердце, я не знаю, это, видимо, сердце какого-то гиганта. Да, мы сегодня на этом пособии с вами как раз-таки рассмотрим его строение, основные функции. Так, сердце – это полый мышечный орган, который…
0: Что внутри пустой.
1: Внутри пустой. Мы сейчас его откроем и посмотрим. Этот полый мышечный орган состоит из 4 камер, которые друг от друга отделены. Сейчас мы его откроем с вами. Надеюсь, что оно… Так, все отлично. Не сломалось наше сердце, не разбилось. Итак…
0: Так.
1: Тут мы видим.
0: Так оно и выглядит,
1: внутри.
0: Да?
1: Ну, примерно так, примерно так. Значит, тут мы видим открыты камеры правый и левый. Это правый желудочек и левый желудочек. Есть еще камеры сердца, которые называются предсердие. Правое предсердие и левое предсердие. Они тут немножечко закрыты, мы их не будем открывать. Вот, ну, в принципе, не суть важно. Главное, значит, вот они там есть, серым цветом обозначены. Это предсердие, а это полости желудочков. Как мы видим, предсердие от желудочков отделяются клапанами. Это клапаны створчатые. Эти клапаны препятствуют обратному току крови. То есть кровь в сердце в норме движется только в каком-то одном четко заданном направлении. Также мы видим, что здесь, что из полости левого желудочка, из полости правого желудочка отходят сосуды. Из правого желудочка отходит легочная артерия, тоже, видите, клапаном прикрыта. А из левого

0: Отходит аорта, вот тут глубоко тоже клапан, не знаю, видно или не видно, тоже прикрыта клапаном, поскольку кровь в аорту, в легочной артерии тоже течет в норме только в одном направлении.
1: Понятно.
0: Только туда. Угу. Значит, сердце сокращается у нас синхронно и постепенно. Сначала сокращаются предсердия, и они выгоняют кровь в желудочке. Это называется систола предсердий. Затем сокращаются оба желудочка одновременно. Из левого желудочка кровь поступает в аорту, из правого желудочка кровь поступает в легочную артерию. Это называется систола желудочков. Uh-huh. В дальнейшем наступает фаза расслабления сердца. Это называется фаза диастола. Сердце расслабляется, наполняется кровью в этот момент. Uh-huh. Значит, сердце, правое и левое его отделы, они обеспечивают кровоток по двум кругам кровообращения. Если мы вспомним с вами курс биологии 9 класс, то, может быть, вспомним круги кровообращения. Здесь у меня иллюстрация небольшая есть. Итак, мы видим, что есть у нас большой круг кровообращения, который начинается в левом желудочке. Вот наш левый желудочек. Uh-huh. Значит, из левого желудочка кровь попадает в аорту. Аорта разделяется на множество артерий, которые несут артериальную кровь, чистую, богатую кислородом, ко всем нашим внутренним органам. Uh-huh. Затем в органах она утилизируется, кислород расходуется, кровь обогащается углекислым газом, это продукт обмена веществ. Она собирается по венам, далее попадает в нижнюю или верхнюю полую вену, и эти вены попадают у нас в правое предсердие. То есть большой круг начинается в левом желудочке, заканчивается в правом предсердии. Uh-huh. Из правого предсердия кровь попадает в правый желудочек, а из правого желудочка в легочные артерии. Угу. В легочной артерии у нас поступает венозная кровь, да, мы говорили, у нас бедна кислородом, богата углекислым газом. Значит, в легких происходит как раз-таки газообмен. Углекислый газ освобождается и выдыхается нами. Кровь снова обогащается кислородом, становится снова артериальной кровью. Угу. И эта артериальная кровь по системе легочных вен собирается в левое предсердие, а далее попадает снова в левый желудочек. Таким образом, да. И дальше все пошло по новой. Uh-huh. Таким образом, у нас как бы замыкаются вот эти оба круга кровообращения.
1: Понятно.
0: Чтобы сердце сокращалось синхронно, оно обладает функцией автоматизма. Это значит, что оно само вырабатывает те электрические импульсы, которые вызывают его сокращение. В стенке правого предсердия находится такой узелочек, который называется синусовый узел. Вот он как раз-таки генерирует этот нервный импульс, который, распространяясь по всему сердцу, сначала по предсердиям, а потом по желудочкам, обеспечит генерализованное синхронное сокращение сердца. Так что сердце очень интересный орган, да.
1: Необычный такой, зная вот это вот все, очень, конечно, можно удивиться работе нашего сердца, фантастично просто. Ну, а что можно понимать тогда под нормальной работой сердца?
0: Ну, конечно, для чего нам сердце, в принципе, нужно, да? То есть его функция – это обеспечение кровотока. Uh-huh. В том случае, если сердце выполняет свою работу нормально, адекватно, uh-huh. да, это значит, что оно обеспечивает кровоток во всем нашем организме, снабжает uh-huh. артериальной кровью все наши внутренние органы, причем снабжает их независимо от ситуации. Ну, например, если вы лежите в состоянии покоя, вы спите, да, у вас сердце работает по одному, потому что вы расслаблены, вы не выполняете никакой физической нагрузки, там, не нервничаете и так далее, uh-huh. поэтому сердце работает в одном режиме. Uh-huh. Если вы встаете, занимаетесь какой-то бытовой нагрузкой, то вашим внутренним органам, вашим мышцам требуется уже больше крови, больше кислорода. И в данном случае работа сердца как бы подгоняется под потребности организма, и сердце работает в другом режиме. Если у вас какая-то сверхнагрузка, там, не знаю, вы побежали за автобусом или еще что-то с вами случилось, вот в данном случае сердце приходит как бы еще в более активный режим работы и uh-huh. обеспечивает, опять же, кровью все ваши органы и ваши мышцы, которые у вас работают на данный момент.
1: Uh-huh. То есть задача сердца в разном нашем да. режиме да, жизни правильно работать.
0: Да, конечно. Сердце, оно это делает не в одиночку, оно работает в тесной связи с другими внутренними органами. Прежде всего, это нервная система, uh-huh. это вегетативная нервная система, это эндокринная система и легкие. То есть, таким образом, как бы в одной связке наш организм работает на то, чтобы мы с вами жили и занимались различными делами, при этом хорошо себя чувствовали, потому что наше сердце, наша сосудистая система хорошо работали при этом.
1: Понятно. Какие основные показатели работы сердца? Когда приходишь к врачу, часто измеряют давление. Вот оно как-то относится к показателям?
0: Естественно. Конечно, показателей работы сердца их очень много, но те показатели, которые можно измерить в рутинной практике, даже те, которые можно измерить самостоятельно, это прежде всего артериальное давление и частота сердечных сокращений или частота пульса.
1: Пульс.
0: Частота пульса. Это основные показатели гемодинамики, то есть движения крови да, в нашем организме, которые, в общем-то, очень важны в диагностике, в том числе многих заболеваний.
1: Угу. Можно тогда подробнее рассказать нам о том, каким должно быть давление, да, может быть, норма давления угу. какая?
0: Да, и, конечно, у каждого

0: показатели есть свои определенные нормы, да. Для артериального давления четко установлена верхняя граница нормы, это 140 на 90. Называют две цифры, потому что артериальное давление состоит из двух компонентов.
1: Да, кстати, вот это очень интересно.
0: Да, и диастолическое, может, чуть попозже мы коснемся этого, да. Систолическое, диастолическое. Систолическое 140 и диастолическое на 90. Это верхняя граница нормы. Угу. Если давление превышает эти значения, мы говорим о том, что есть какая-то патология, нужно разбираться, то есть что какие-то причины, может быть, вызвали это повышение, и нужно какие-то принимать. Нижняя граница нормы, она не столь четкая, она варьирует от возраста. Например, у молодых людей, у детей давление, как правило, низкое, но ниже нормы, ниже, чем 120 на 80. Мы привыкли к тому, что 120 на 80 нижняя граница нормы. Это не совсем так. И 100 на 60, и 110 на 70 – это абсолютно нормальные значения для здоровых людей, особенно молодых, особенно если они не сопровождаются какими-то другими вот симптомами, какой-то там клиникой каких-то заболеваний. Да? То есть это нормальное состояние. С возрастом потихонечку давление, как правило, имеет тенденцию к повышению, но даже во взрослом, в пожилом, старческом возрасте оно, по идее, не должно превышать значение 140 на 90.
1: Угу, понятно. Ну, тогда расскажите, раз уж мы начали, расскажите о том, что же это за верхнее и нижнее давление, потому что говорят разное. Кто-то говорит, что верхнее – это сердечное, нижнее – почечное. Или еще разделяют артериальное давление или венозное. Да? В общем, расскажите и, наконец-то, да, разъясните нам, что же все-таки на самом деле это за цифры.
0: Значит, мы с вами помним, да, сердце сокращается, сокращение называется систолой, расслабление диастолой. Угу. Отсюда и понятие давления систолического и диастолического. Систолическое артериальное давление – это то давление, которое нагнетается сердцем в аорту и в крупной артерии во время его систолы, во время сокращения сердца. Потом, когда сердце расслабляется, у нас же кровоток не прекращается в сосудах, да, у нас продолжается, но давление при этом падает. Это называется диастолическое давление, то есть это то давление в артериях нашего организма, которое поддерживается во время расслабления сердца.
1: Понятно.
0: Так что вот тут всего лишь. Есть небольшая связь, на самом деле, почему, например, диастолическое давление называют почечным иногда. У пациентов с хроническими заболеваниями почек очень часто имеет место повышение больше именно диастолического давления по сравнению с систолическим. То есть у них может быть давление 160 на 110, 160 на 120. То есть вот такая небольшая разница, очень завышенная цифра диастолического давления. Такая, ну, как бы корреляция есть, хотя она не обязательно совершенно. Но вот, в принципе, вот основное, почему так называется, то есть систолическое, диастолическое давление, систол, диастол предсердия. То есть, а зависит оно по большей части от того, от величины ударного объема сердца, то есть сколько крови сердце в аорту выбросит, да, в свое сокращение. И также зависит от сосудистого тонуса, то есть насколько эти вот артерии, они податливы. Они в тонусе, они спазмированы, тогда давление будет повышаться. Или они расслаблены, стенка податливая, такая эластичная, в этом случае давление будет более низкое.
1: Понятно. А мы еще говорили с вами про пульс, да, что пульс тоже является показателем. А у него есть какие-то свои нормы?
0: Да, есть нормы для частоты пульса в покое. В норме считается частота от 60 до 80, но хочу сразу оговориться, что, например, пульс может снижаться и урежаться, это считается абсолютной нормой. К примеру, он снижается во время сна. Меньше 60 ударов, может быть, и до 45, до 40 даже доходить. Кроме того, пульс может снижаться у очень тренированных пациентов, которые, ну, спортсмены, например, какие-то, да, то есть они, их сердце привыкло к большим нагрузкам, и поэтому в состоянии покоя у них пульс даже несколько вот урежен. Или пациенты, если вагатоники, то есть у них вегетативная нервная система, преобладает тонус парасимпатического отдела, но это, может, не будем углубляться сильно, да, но у них тоже может быть урежение пульса в покое. И также может быть учащение пульса. Если человек, в принципе, такой, знаете, эмоционально лобильный, такой вот очень возбудимый, у него в покое может быть пульс больше 80, в принципе, это ни о чем не говорит. Мы почему как бы такие нормы, да, затрагиваем? Эти нормы очень важны для пациентов, у которых есть уже какие-то кардиологические заболевания. Например, да, то есть вот для них важно действительно, чтобы пульс был четко вот в каких-то интервалах. Почему? Например, человек с ишемической болезнью сердца, у него страдает миокард, у него голодает миокард, потому что у него забит атеросклерозом сосуды сердца. И если сердце при этом очень часто сокращается, оно не успевает наполниться кровью, оно не успевает само себя подпитать. И в этом случае возникают приступы стенокардии. Поэтому для пациентов с какой-то уже имеющейся кардиальной патологией, для них, да, важно, чтобы пульс в покое был вот от 60 до 80, или даже там, до 70, или даже до 65. Потому что при более частом пульсе у них возникают различные жалобы.
1: Ну, то есть, получается, здоровому человеку, да, ему, в общем-то, не так важно отслеживать, да, свой пульс.
0: Не, это, да, это
1: потому
0: не настолько
1: потому что есть очень много всяких искажений.
0: Да,

0: Очень может правильно? Очень сильно все варьировать, естественно. Uh-huh. Да, конечно. И для человека вот здорового, высокий пульс спокоя больше, может быть, дальше говорит либо о какой-то, говорю, твоей эмоциональной лоббильности, uh-huh. да, такой вот повышенной, может быть, нервозности, тревожности, uh-huh. Uh-huh. либо о его очень сильной нетренированности. Uh-huh. Вот это тоже есть такой момент.
1: Но, тем не менее, я слышала, что лучше, когда у людей пониженный пульс. Так ли это?
0: Оно может быть не пониженный, а когда он в нормальных значениях, да, то есть около 60 в покое.
1: Да, меньше, чем вот в норме да. даже.
0: Знаете, это как лучше? Это просто говорит о том, что человек, в принципе, тренирован. Uh-huh. И человек при этом лучше себя чувствует. Ну, например, если человек не тренирован, у него сердце в покое так сокращается довольно-таки часто. Uh-huh. Если человек при этом даст какую-то себе нагрузку физическую, что случается с сердцем? Оно, значит, в шоке, оно не знает, что происходит вообще, оно не привыкло к таким нагрузкам. Оно при этом очень резко учащает частоту сокращений, резко подскакивает давление, и человек субъективно это очень плохо ощущает. Угу. Мы же чувствуем, когда у нас сердцебиение
1: да,
0: возникает.
1: Да. А на сердце это никак не влияет на негативно?
0: Сердце, на сердце это никак не
1: повлияет. Стряхануло его немножечко, ну, и ничего страшного.
0: Если здоровый человек, угу. то да. Мы угу. говорим только о здоровых да, людях да, сейчас. Да. Да. Вот. Поэтому если человек тренирован, да, то есть он дал себе нагрузку, для сердца это привычная нагрузка, и сердце к ней легко адаптировалось, оно меньше дало прирост частоты пульса, меньше дало прирост давления, человек, в принципе, физическую нагрузку субъективно намного легче перенес. Uh-huh. Вот. Но если мы говорим о больном человеке, да, когда сердце уже чем-то поражено, будь то гипертоническая болезнь, будь то ишемическая болезнь сердца, возможно, какие-то пороки сердца, явление сердечной недостаточности, для такого человека любая вот нагрузка, скажем так, выше да, определенного уровня, она может быть, может на сердце сказаться очень плохо. Почему? Потому что резко возрастает потребность сердца в кислороде, в крови, а оно не может себя обеспечить uh-huh. этой самой кровью, потому что оно чем-то поражено.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому для пациентов больных каким-то кардиальным заболеванием, да, для них это очень важно. Uh-huh. Для молодых это, ну, это лишь показатель того, что как бы какой задел у тебя на будущее. Да? Если uh-huh. у тебя сейчас пульс покоя 90, а когда тебе будет там лет, например, 40-50, и присоединится какая-то еще болячка, а у uh-huh. тебя ты такой нетренированный, ты будешь еще хуже все это переносить. Поэтому, в принципе, конечно, это повод задуматься. Может быть, стоит как-то себя тоже в тонус привести uh-huh. немного.
1: Ну вот тогда насчет тонуса. Каким образом, в общем-то, приводить себя в тонус и тренировать сердце, чтобы давление, не давление, а пульс, в общем-то, нормализовался.
0: Да и давление тоже, на самом деле, все правильно вы оговорились. Да? Да. Потому что, значит, самое главное, то, что касается тренировок, да, кардиологические тренировки или кардиотренировки, это тренировки, так называемые аэробные. Угу. То есть это должна быть какая-то нагрузка, которая сопровождается аэробной активностью. Ходьба, легкий бег, езда на велосипеде, возможно, плавание. То uh-huh. есть это не хождение в спортзал и тяганить железо, потому что это анаэробная физическая нагрузка, да, тогда, когда у нас тонус мышц меняется, а сами мышцы при этом особо не двигаются, понятно. То есть мы тяжести поднимаем. Это очень неблагоприятный, не физиологичный вид нагрузки. Вот, аэробная, кардиальная тренировка – это именно вот такие вот какие-то перемещения тела в пространстве, в общем-то, всеми доступными способами, какими это возможно. В данном случае, если сердце регулярно испытывает вот эти вот воздействие физической нагрузки на себя, оно учится более адекватно и более четко реагировать на физическую активность. То есть оно меньше дает прироста пульса, оно меньше дает прироста давления, оно работает в более экономном режиме.
1: А.
0: И в таком случае...
1: Следовательно, это меньше износ.
0: Да, меньше износ. Как бы, и в дальнейшем, если вдруг присоединится какая-то кардиальная патология, тренированное сердце, которое умеет уже экономно работать, оно намного легче перенесет какие-то вот другие вот заболевания, если они вдруг к нему присоединятся.
1: Здорово, очень здорово. Ну и, наверное, последний вопрос. Как часто нужно измерять давление, пульс, и, может быть, кому-то вообще не нужно это делать?
0: Ну, по сути дела, скажем так, людям до 40 лет примерно вообще не стоит сильно заморачиваться на величине давления и пульса. Мы же проходим медосмотры на работе.
1: Ну, вот да.
0: Мы ходим к врачам хотя бы раз в год, угу. где нам измеряют давление, подсчитывают частоту сердечных сокращений. Если все нормально, то и не стоит дальше на этом как бы зафиксироваться, просто до следующего года приходим, снова замеряем. Если какие-то находят отклонения, конечно, это повод более углубленно обследоваться у врача, искать причины, что там случилось, почему давление, например, да, вот подскочило, да, или что-то пульс вдруг какой-то там uh-huh. не такой стал, как обычно, да, это повод как-то обследоваться, заняться собой. Но, в принципе, как бы для молодых людей до 40 лет пока это вот не сильно имеет значение.
1: Это не является, получается, способом контроля своего здоровья, да? Ну, скажем... я имею в виду именно конкретно измерение измерение давления для здорового, да, вот молодого человека?
0: Не, раз в год достаточно, скажем так.

0: совсем, я бы не сказала, совсем это игнорировать тоже нельзя, потому что есть люди, которые запускают имеющиеся заболевания, потому что в свое время не подумали, не померили давление элементарно. Вот. Но хотя бы раз в год достаточно, если все хорошо. Потому что человек может начать на этом деле зацикливаться слишком сильно.
1: Относиться спокойно.
0: Да, это спокойно, без невроза в этом плане, по крайней мере. Вот. А если уже что-то есть, да, еще есть какие-то предпосылки к развитию заболеваний хронических, то, конечно, надо более тщательно следить за своим здоровьем.
1: Спасибо большое, Марина. Нас впереди с вами ждет еще очень много интересных тем. Я очень этого жду. Вам всего доброго. До встречи.
0: Спасибо. До свидания.
1: Подведем итоги. Основная задача сердца – обеспечение адекватного кровотока в организме при любых обстоятельствах. Основными показателями работы сердца, которые можно проконтролировать самостоятельно, являются давление и пульс. Если давление и пульс отклоняются от нормы без видимых причин, то следует посетить врача и пройти необходимое обследование. Желаю вам всего хорошего. До свидания.

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я профессиональный повар, и сегодня вместе с вами мы будем готовить блюдо индийской кухни. Сегодня вместе с вами мы приготовим два салата. Первый салат с кускусом и овощами, а второй с авокадо и овощами. Первый салат мы будем готовить из следующих продуктов. Отварной кускус, огурцы, помидоры, лук, мята, оливковое масло, лимон и немного соли. Для того, чтобы приготовить этот салат, нам необходимо прежде всего нарезать овощи. И мы начнем с помидоров. Помидоры мы будем нарезать крупными кубиками. Для того, чтобы перемешать салат, нам нужна будет большая посуда. И все овощи мы будем складывать туда. Индийская кухня занимает третье место по своей популярности и знаменитости. Основными продуктами индийской кухни это являются овощи, фрукты и рис. Также мы можем вспомнить о том, что такие пряности, как шафран и карри, появились именно благодаря индийской кухне. Помидоры мы нарезали, помещаем в большую емкость. Теперь мы приступаем к нарезке огурцов. Огурцы мы будем нарезать половинками кружочков.

сразу чувствуется аромат свежих огурцов. Интересно, что какой бы ни был сезон, когда мы нарезаем огурцы, нам всегда почему-то в мысли приходит весна. Чувствуется свежесть, и красивый зеленый цвет напоминает нам

0: именно о весне. К овощам мы добавляем наш отварной кускус. И теперь все тщательно перемешиваем. У нас получается интересное сочетание как по цвету, так и по структуре. Овощи у нас плотные, а наша крупа, она рыхлая, и она очень красиво распределяется между овощами. Она желтого цвета, красивая, как солнышко. Ну, как мы знаем, Индия – это страна жаркая. Такая же жаркая и кухня. Основная ее характеристика состоит в том, что используется очень много острых приправ и пряностей. Так, у нас готова смесь. Эту смесь мы аккуратно выкладываем на порционную тарелку. Я думаю, что так достаточно будет. Сейчас нам нужно приготовить остальные ингредиенты. Зеленый лук нам необходимо нарезать крупными ромбами. Для этого мы стебли разрезаем пополам и под 45 градусов нарезаем такие вот сегменты. Этими сегментами мы сразу же посыпаем наш салат. Смотрите, как получается красиво. Крупные элементы лука очень хорошо украшают это блюдо. Теперь мы будем использовать мяту. Мяту лучше всего рвать руками. Так у нее сохраняется больше вкуса. Теперь мы все это заправляем соком лимона. Опять же, его можно добавлять по вкусу, кто насколько любит кислым блюдо. Добавляем немножко соли. Можно, в принципе, и не добавлять, кто хочет ощущать натуральный вкус этих овощей. И все это заправляем оливковым маслом. Все быстро, просто. И наше блюдо готово. Приятного аппетита!
1: Салат овощной с кускусом. 200 граммов огурцов нарезать половинками кружочков. 350 граммов помидоров нарезать кубиками. Соединить помидоры, огурцы, 1 стакан вареного кускуса, посолить и перемешать. Выложить в тарелку. 3 гроздка зеленого лука нарезать крупными ромбами. Посыпать салат луком и мятой. Полить соком половины лимона и 2 столовыми ложками оливкового масла.
0: Следующий салат, который мы с вами приготовим, это салат овощной с авокадо. Для него нам необходимо авокадо, помидоры, зеленый лук, кинза, лимон, чеснок, оливковое масло и немного соли. Сейчас мы начнем с чистки авокадо. Аккуратно снимаем кожицу. Авокадо очень интересный продукт. Вроде бы растительного происхождения, но с содержанием жира около 80%. И по своему химическому составу практически может заменить сливочное масло. Нарезаем авокадо сначала брусочками, а затем нарезаем кубиками. Помещаем в глубокую посуду и сбрызгиваем лимонным соком. Тем самым мы маринуем наше авокадо. И лимонный сок, его кислота, она блокирует весь жир, который находится в авокадо. И на вкус он не будет ощущаться так сильно. Теперь мы приступаем к нарезке помидоров.

Все, мы будем помидоры перемещать в большую посуду, где мы салат замешаем. Многие исследователи индийской кухни утверждают, что именно эта страна является родоначальником вегетарианской кухни. Как и любая другая азиатская кухня, в Индии рис называют еда. А все, что подают к рису, это уже дополнительная еда. Хотя мы салат еще не перемешали, но мы видим очень красивое сочетание красных помидоров, зеленого авокадо.

Нам может показаться, что эти рецепты очень просты и очень похожи на наши русские салаты. Но добавление пряностей и приправ в такие салаты делает их исключительными. Теперь мы нарезаем зеленый лук. Для того, чтобы красиво нарезать, мы его будем нарезать крупными ромбами.

пока мы нарезали все эти овощи наши, авокадо уже замариновалось. Мы его также перемещаем к остальным овощам. Нарезаем нашу главную приправу, кинзу. Нужно постараться измельчить ее, насколько это будет возможно, чтобы она дала все свои соки и ароматы. Я вот только начал ее нарезать, как уже почувствовал ее характерный аромат. Теперь чеснок мы выжимаем через пресс.

Очень интересное получается сочетание чеснока и кинзы. Какой-то получается сказочный такой аромат, не присущий ни одной другой кухне. И нам осталось залить это маслом оливковым, добавить немножко соли. И все тщательно перемешать.

наш экзотический салат из простых продуктов готов. Сейчас мы выкладываем наш салат в порционную тарелку. Визуально уже видно, да, что помидоры и авокадо очень хорошо сочетаются по цвету. Но также они сочетаются по консистенции. Авокадо очень мягкий, нежный и плотный помидор. Нам может показаться, что этот простой салат из овощей является диетическим и легким, но это не так. За счет авокадо калорийность этого блюда высока. Этот салат мы можем подавать как к рису, который привычен для индейцев, так и

0: для любого другого привычного нам гарнира. Приятного аппетита!
1: Салат с авокадо. Два авокадо нарезать кубиками. Полить соком половины лимона. Три помидора нарезать кубиками. Зеленый лук нарезать крупными ромбами. Пучок кинзы нарезать мелко. Все соединить. Три зубчика чеснока.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Битвы пророков». У нас в гостях Олег Габрусевич, богослов и историк. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: У Уильяма Блейка есть такие слова. «Мы смотрим в Библию весь день. Ты видишь свет, я вижу тень». Вот как в современном многоголосии, где на любой вопрос найдутся множество при этом правильных ответов, отыскать, что же на самом деле правда, истинно, а что ложь? Как человеку сориентироваться в этом оглушающем мире многоголосия?
1: Знаете, Александр, вы непростой вопрос задаете.
0: Ну, конечно.
1: Потому что, если вот так вот сказать, Библия, Священное Писание помогает человеку ориентироваться, да, это так.
0: Конечно.
1: Но не все так просто. Конечно. Не все так просто. Ведь вы правильно сказали, вот сегодня современный человек в этом информационном пространстве, в этом многоголосии, ну, в постмодернизм, где все относительно очень, наверное, сложно сориентироваться, вот как-то так вот найти вот истину, следовать ей. И возникают вопросы, конечно. Я вспоминаю диалог из романа «Собачье сердце» Барменталя. Это был ассистент профессора Преображенского, Филипповича. Вот они за обеденным столом, и вот Филипп Филиппович говорит важные, очень замечательные слова. Говорит, если не ошибаюсь, Иван Арнольдович, он говорит: «Вы же видите, что я человек фактов, я же человек наблюдения, поэтому вот когда я так говорю, делаю какие-то заключения, то есть не на простом, не на ровном месте, то есть какой-то анализ, есть какая-то вот аналитика, чтобы вот дать оценку тому или другому происходящему». Понятно, вот в одном измерении человек должен мыслить. В дополнение, может, даже я вспомню выражение одного знаменитого человека, может быть, с погрешностью, но приблизительно так.
0: Важно.
1: Он говорит, если я не ошибаюсь, Бернард Шоу. Он говорит, что в мире сего, ну, вот в его времена, в мире 5 человек думают.
0: 5%
1: думают. 15% думают, что они думают. Вот. Ну, а все остальные... Ну, он так говорит, что легче как-то так умереть, нежели чем вот
0: скорее
1: думать.
0: Умрут, чем начнут думать.
1: Чем начнут думать. Вот, к сожалению, вот так. Ну, по большому счету, наверное, в чем-то мы могли бы с ним бы согласиться. Человек, ну, даже сегодня...
0: Ну, а как вот этим 5% быть, которые думают?
1: Ну, я думаю,
0: что... По меньшей мере, которые хотят разобраться.
1: Тут надо быть даже не 5%, желательно, чтобы этих 5%, наверное, увеличилось и...
0: Конечно. Любому человеку, который хочет разобраться, как ему вот в этом

0: библейском многоголосии люди все опираются, как вы верно заметили, они же не опираются на разные книги, они опираются на Священное Писание, говорит, так говорит Библия. Как вот разобраться? Конечно, факты.
1: Все же, конечно, здесь человека, для человека ориентиром однозначно должно стать Священное Писание. Это даже необсуждаемо. Так? Вот. Человек, но не так, как сегодня популярно иногда говорит, независимо, где бы он там ни жил, я верю в Бога. Это замечательно, хорошо, что человек верит в Бога, но все равно этого недостаточно. Если вы вспомните апостола Павла, там в Римлянам он говорит такие слова: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Поэтому однозначно человек, который вот определяет себя там верующим, христианином, он должен все же следовать тому, что написано в Священном Писании.
0: Можно,
1: ориентир.
0: Можно в Священном Писании один текст, вот тот же самый апостол Павел, которого вы только что цитировали, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, с 13 текста. Он говорит следующие слова. Прошу прощения, 2 Коринфянам, 11 глава, с 13 текста. Говорит такие слова очень серьезные, очень сложные. Безусловно, Священное Писание – основа. Вот послушайте. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». То есть мы, да, ну все к Священному Писанию апеллируют. Дьявол апеллировал, искушая Христа в пустыне, к Священному Писанию. Написано так. И вот как человеку, христианину, обращающимся к Слову Божьему, рассматривающему варианты толкований, разобраться, что следует откинуть, что принять?
1: Непросто. Не просто. Конечно, Александр, я с вами согласен. Но надо понимать, что если вы вспомните тот пример из Священного Писания относительно сатаны, который цитирует Священное Писание, что он не до конца его цитирует, а пользуясь, вырывая, ну, так сказать, из контекста, нужно для него какие-то вот стихи, и тем самым оперирует для своих каких-то целей. Бывает так, что и происходит и в христианстве, может быть, не целостное изучение Священного Писания. На отдельных построена какая-то даже целая доктрина, на отдельных, может быть, пару текстах, вот, выдвигается какая-то версия, принимается это вот как вероучительное такое вот положение, и возникают, конечно, сложности. Но все равно нелегко. Я с вами согласен, Александр, нелегко, потому что действительно много каких-то направлений в христианстве, особенно вот если, может быть, вспомнить 90-е годы, и вот когда атеистическая вот эта идеология, она уже так развалилась, появилась вот свобода совести, свобода там, религиозных там, различных там, организаций, церквей, движений, и вот наплыв... кроме всего там прочего, там, ну, возможности там, церкви всего свободно существовать, вот, проповедовать, там, евангельская церковь, там, православная, там, католическая церковь, были люди, которые выдавали себя не просто за учителей, а конкретно даже за Христа. Вот. И если понятно, что вот в таком случае человек, который именует себя Христом, то я думаю, что человек здесь, ну, должен быть рассудительным. По крайней мере, в Священном Писании четко и ясно говорится, если мы будем говорить о возвращении Христа, о пришествии на землю. То есть это видимое событие, это очень глобальное событие.
0: Нет, мы давайте не будем...
1: И, по крайней мере, мертвые должны воскреснуть.
0: Взгляду. Нет. Но мы же говорим с вами глобально, а не об отдельном вероучении каком-то. Вот помните, в Бытие, в самом начале все начинается, когда сад чудесный, эдемский, и Бог говорит, вот мы читаем в Бытие, 2 глава, 17 текст. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И тут же в 3 главе мы слышим, это Господь говорит, мы слышим слова змея. Они уже говорят, доносят до слуха Евы совершенно иную весть. Они говорят, змей сказал жене, нет, не умрете. И вот эта вот битва мнений внутри одного сада, одного пространства верующего, она ведь продолжается?
1: Она продолжается, конечно.
0: Есть вот хороший древности пример.
1: И...

0: Пример будет, вот сейчас мы и засчитаем, ну, конечно же, и в древности, и в современности люди, не только которые выдают себя за Христа, но и за там, пророков, там, да, там, апостолов, которые может быть очень сомнительным. И, конечно, иногда человек вот, может быть, ну, не вдумываясь, не вдаваясь, вот как-то там вот, изучение Священного Писания, не всегда может в этом разобраться и поддаться очень легко вот, ну, движению того или иного какого-то пророка, в кавычках.
1: Ну, давайте да. Вот на конкретном примере, библейском.
0: Чтобы библейский пример.
1: Могли бы мы посмотреть таким?
0: Да, примеров даже таких немало, но я бы хотел, наверное, выделить нам один сегодня пример, который вот мы его зачитаем, отрывочек, угу. Это пророк Иеремия.
1: Так.
0: И мы поговорим. Это 27 глава. 27 и 28, но я не буду целиком читать главы, а буду читать выборочно.
1: Ну, давайте, я послушаю.
0: Потом 27 обсудим. Глава. Второго текста. «Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, возложи их себе на выю». Четвертый стих. «И накажи им сказать государям их. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, так скажите государям вашим. Я сотворил землю человека и животных, которые на лице земли великим могуществом моим и простертую мышцою моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было». И ныне я даю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время на его на земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие. Если какой народ и царство не захочет служить Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит вы свои под ярмо царя Вавилонского, этого народа я накажу мечом, голодом и моровою язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукой его. И вы не слушайте своих пророков, своих гадателей, своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. 16 стих. «И священникам и всему народу всему я говорил, так говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорит, вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют перед Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон». И 28 глава.
1: Минуточку. Да. Приходит Иеремия, пророк, приходит в кандалах закованный,
0: да,
1: и говорит,
0: визуально так
1: за вот. Грехи ваши Бог отдает вас царю Вавилонскому. А потом в следующей главе мы считаем, приходит еще один пророк и происходит...
0: Еще один пророк, да. Давайте несколько отрывочков прочитаем. 28 глава. С первого текста зачитываю. «В тот же год, в начале царствования Седеки, царя Иудейского, в четвертый год и в пятый месяц Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу царя Вавилонского». 10 стих. «Тогда пророк Анания взял ярмо свое Иеремии, пророка, и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа сии слова, так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с выи всех народов. И пошел Иеремия своею дорогой».

0: принципе, их достаточно.
1: Значит, приходит один и говорит: «Так говорит Господь воинств, Бог Саваоф», и говорит: «Поклонись царю Вавилонскому». Приходит другой и говорит: «Так говорит Господь Бог воинств, сокрушу, не будете служить». Народ стоит и не понимает, кого из них слушать. Проверить нельзя ведь это. Библия ничего не говорит о Вавилонском плене к тому моменту.
2: К тому моменту нет.
1: Да, ничего. Просто говорит, что будет наказание вам. Если отступите от меня, пойдете в другую землю, в конце концов. Как?
2: Конечно, нам легче сегодня, да, к читателям, современникам читать. Мы знаем, мы можем оглянуться вот уже в прошлое, благодаря Священному Писанию и истории, и, конечно, разобраться в этом. На тот момент, наверное, людям было сложновато, действительно, а как сориентироваться? Кому отдать предпочтение? Анании или Иеремии? Кто прав? То есть где тут показатель там, правдивости, честности? Тот себя именует вот, посланником Бога, Иеремия. Но я думаю, что, по крайней мере, некоторые моменты уже были очерчены в плане вот, политической какой-то жизни.
1: Ждать исполнения не выход тоже.
2: Происходит событие, это уже в дни последнего царя Сидекии. Так?
1: Последнего мы знаем, потому что после него не было царей.
2: Мы
1: знаем. Они не знают последнего.
2: Но они не знают.
1: Конечно.
2: Да. Но другой момент. По крайней мере, уже была депортация. Частично вот, ну, аристократии, верхушки вот, израильтян, и которых увели в плен. Ну, в том числе...
1: Первый приход.
2: Даниил, его там да. друзья. Но не только четверо там, да. тех человек. Я думаю, что там были и сотни людей, которые ушли вот, в плен. По крайней мере, это уже какой-то ориентир вот, тех ну, жителей, израильтян, которые вот политические события все же вот складываются в пользу Навуходоносора. Вот его мощью, его стратегией вот на Ближнем Востоке Ассирия уходит с политической практической mm-hmm. арены. И я думаю, что здесь нужно какую-то было уже все равно оценку дать тем израильтянам. Ведь потом была и вторая депортация. Вот, которые опять же стали свидетели, вот эти жители Израиля.
1: Давайте мы... А вот раз уж мы говорим, что Библия — это пророческая книга, истории которой повторяются в спиралях будущего, на восточных землях восточных славян тоже эти дискуссии вспыхивали, когда было сложно понять, куда примкнуть, как разобраться.
2: Ну, шумели... Они возникали, эти дискуссии, наверное, не только на землях восточных славян. Они возникали и в Западной Европе. Вот. Но если мы говорим
1: о нас.
2: О восточных славянах, то, наверное, особо острая вот, такая публицистика, да, вот, литературная, которая была написана даже разными авторами, она возникает вот к концу 15-го столетия и 16-го столетия. Этот период даже характеризован вот, в древнерусской литературе как периодом публицистики. Возникают целые какие-то, ну, даже партии, возникают ну, движения, взгляды, которые, ну, начинают противоборствовать между собой. Например? И это все завязано на таком государственном уровне.
1: Религиозные взгляды.
2: Религиозные
1: взгляды. Верование, как быть, как поступать, за кем следовать.
2: Стяжатели, не стяжатели.
1: Так.
2: Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. То есть вот...
1: Полярные взгляды.
2: Абсолютно полярные взгляды. Возникает в лоне церкви.
1: Внутри
2: церкви. Иосиф Волоцкий. То есть надо сказать, что Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, там Василиан Патрикеев, который попал в опалу и тоже был отправлен в монастырь, писал, занимался публицистикой, очень яркой, кстати, публицистикой. Вот был на стороне вот, Нила Сорского, на стороне нестяжателей.
1: Их принципиальное отличие, вот вкратце.
2: Принципиальное отличие Иосифа Волоцкого от Нила Сорского было в том, что монастырские земли, они должны ну, расширяться. Церковь должна иметь в своем наличии земли, чтобы в дальнейшем строились...
1: Земли, крестьян...
2: Иметь в своем наличии даже крестьян,
1: это вот
2: которые...
1: Кто так хочет?
2: Это Иосиф Волоцкий.
1: Церковь как огромный феодал.
2: Как огромный феодал, и церковь в наличии своем должна иметь эти земли.
1: А Нил Сорский?
2: А Нил Сорский, он, ну, больше такой аскет, я бы сказал бы, да? И он предлагает немножко ну, иную ситуацию. По крайней мере, вот

0: пребывание монахов там в скитах, кельях, не владение землей.
1: И небольшие группы.
0: И небольшие группы.
1: А небольшие скиты из нескольких человек, да, которые, да, могут объединяться.
0: То есть, понимая вот, ну, природу Первоапостольской Церкви, понимая вот ее, ну, миссионерскую направленность, деятельность, не имея в наличии вот, вот огромных этих земель, потому что, ну, практически в мощного феодала церковь превращалась. То есть в мощного, ну, это владелец земли, это практически, ну, богатый феодал.
1: То есть по Нилу Сорскому церковь не от мира сего, она не должна стяжать сокровища мира сего, как желает Иосиф Волоцкий.
0: Да.
1: Так, а отличия, скажем, в отношении к инакомыслию есть у них?
0: Есть и к инакомыслию, и к отношению, вот, может быть, устава монашеского.
1: И к государю, может быть,
0: государю.
1: Вот к инакомыслию, ну, в чем там принципиальное отличие?
0: Вот как раз же вот на стыке 15-16 столетия, да, появляется известное новгородско-московское движение, да, но характеризовано как ересью. Да,
1: обозванное же.
0: Обозвано, да.
1: Оболганное.
0: Вот, где стоял у руля, можно сказать, что второй там, ну, человек государства после Ивана там, Третьего, Федор Курицын, так, вот, и практически, ну, большое влияние он оказывал на Ивана Третьего. Вот, интересный человек, очень дипломатичный человек. И вот Иосиф Волоцкий это, ну, в своем издании «Просветитель», угу, вот, обозвал это движение как «жидовствующих». И у него была жесткая позиция наказывать вот этих еретиков.
1: Каким образом?
0: Через сжигание. Через сжигание.
1: Топить, да, сжигать.
0: Сжигать. То есть это жесткая позиция. А Нью-Сорский,
1: Задонский
0: их возвращать в лоно церкви проповедью, наставничеством,
1: вот,
0: беседами, молитвами. Конечно. То есть, ага, отношение такой толерантности.
1: Так, то есть вот первый раскол, и осифляне, и нестяжатели, одни за монастырские земли, другие против имущества, одни уничтожать, сжигать, за инквизицию, по сути, другие
0: степени, да,
1: за... А еще полемики звучат?
0: Полемики относительно того, что власть должна быть сакральной. То есть государь – это, ну, помазанник, вот, и ну, должен поддерживать государь, конечно же, церковь, и должен поддерживать ну, монастыри.
1: И это Иосиф Волоцкий.
0: Это Иосиф Волоцкий.
1: Вот. Уже вот линия.
0: Здесь уже политика, конечно, да, здесь уже политика. Да. А, надо понимать, что и немалое количество тех монахов на Руси вот существовало. И понятно, им тоже надо было как-то определяться.
1: Там целая вот армия.
0: Целая армия, конечно.
1: А вот другие дискуссии звучат, вот мы обозначили.
0: В 16-м, да, столетии, конечно, не звучат. Их очень много звучат дискуссии. Вообще...
1: Церковные расколы, там политические споры.
0: Церковные расколы. Ну, вот политические, может быть, еще, если можно было бы вспомнить, ну, чуть позже уже. Там, например, Иван Грозный и Андрей Корбский. Ну, тоже, ну, здесь уже больше...
1: Внук Ивана Третьего.
0: Да, более политические какие-то взгляды. Из истории известно, что Андрей Курбский вот перед созданием опричнины уже практически там, он покидает Московию и переходит на сторону короля Стефана Батория, то есть вот, Великое княжество Литовское. Литовское. Между ними начинается переписка, очень мощная переписка. Но в то же время, ну... Если Андрей Курбский обвиняет в деспотизме Ивана Грозного, да, в его правлении, то, что он очень жесток, да, по своему характеру, по своему правлению, то историки, литературоведы отмечают, что Иван Грозный тоже был очень образован человек.
1: Конечно.
0: Ему было что ответить. Он аргументированно, может быть, контрастно, то есть, но в то же время, ну, и эмоционально, и ему было всегда что сказать. И вот в оправдание на аргументы Андрея Курбского, вот, в плане того, что почему он так поступает, ведь он себя все равно мыслил, что вот, с 1547 года он же как царь, вот, как помазанник, он себя чувствует помазанником, и то, что он делает, естественно... Он...
1: Дальше при Алексее Михайловиче тоже, наверное, серьезные диспуты ведутся.
0: Да, при Алексее Михайловиче тишайшем происходит вообще церковный раскол, я думаю, что...
1: Шумят еще так при тишайшем.
0: Еще... Конечно, патриарх Никон, в принципе, очень, ну, в единомыслии, ну, жили

0: сотрудничали патриарх Никон, Алексей Михайлович.
1: Да,
0: но в какой-то момент они, опять же, разошлись. И Новый Иерусалимский монастырь, который построил Никон, у нас, я думаю, будет отдельная программа, мы об этом поговорим.
2: Об этом нужно говорить предметно.
0: И да, между ними тоже было разногласие, но уже в политическом плане Никон иначе немножко думал, что светская власть, она должна подчинена церкви. То есть царь должен быть подчинен патриарху. Вот. Ну, патриарх немножко уже там чуть позже уже будет
2: на Руси. Протопоп Аввакум, Семен Полоцкий втягиваются в эту дискуссию, озвучивая совершенно разные позиции при одном царе, при дворе.
0: Да, позиции были, конечно же, разные. И ну, вот в противоположность вот Никону, его реформам церковным, протопоп Аввакум, конечно, стоял на позициях вот, традиций древнего христианства, да, которые еще, наверное, были оформлены вот это в Стоглавом соборе 1551 года.
2: Да, да, да. Это, вот. Ну, это не древнее христианство. Ну, 1551 год, древнее.
0: По крайней мере, можно сказать, они были как-то обозначены, да, то есть они были обозначены, и был ну, определенный какой-то там устав, который мог ну, регулировать от, вот, обрядность, вот, церковность, традиции, которые вот уже были прописаны, да, в этом документе.
2: Давайте мы все-таки подведем черту, время неумолимо бежит. Вот многоголосица. Даже взять, как вы говорите, 15-й, 16-й, 17-й век восточных земель. Одни говорят одно. Слушаешь Иосифа Волоцкого, вроде бы убедительно. Слушаешь Нила Сорского, вроде бы убедительно. Тут появляется еще новгородско-московское движение, убедительно. Они друг с другом не сходятся, с этими не сходятся. Полемика Курбского с Иваном IV. А там ведь еще и Васян Патрикеев, там их Максим там, Грек, там масса. Творится. Столько голосов звучит. При Алексее Михайловиче мы слышим позицию Никона, слышим позицию протопопа Аввакума, слышим позицию Семена Полоцкого. Они отличаются друг от друга. Как обычному человеку? Вот есть у вас такой короткий, четкий совет? 40 секунд вам.
0: Очень хороший афоризм есть. Звучит так. Там, где кончается знание, начинается мнение. Угу. То есть понятно, что человек, как в прошлом и в настоящем, должен все же ориентироваться на Священное Писание. Естественно, ту модель, которую предлагал Иосиф Волоцкий, обогащение церкви, монастыря, то есть она ну, не совсем вписывается вот, вот в библейскую ту модель.
2: В свете жизни Христовой.
0: В свете жизни, конечно, то есть, где оно подразумевает, конечно, простоту, уважение. И даже есть инакомыслие, оно подразумевает уважение. Они такие жестокие какие-то
2: и
0: наказания.
2: И тоже любить нужно врагов своих.
0: Конечно слова... же, поэтому почему такой Господа Иосиф Волоцкий поступал вопреки? То есть видно, что вот подполитизирована его какая-то позиция.
2: Так, спасибо. Мы вынуждены прервать вас буквально на полуслове. Дорогие друзья, голоса звучат, и мнения звучат, и даже многие претендуют, открывая Священное Писание, на истину. Но, как сказал наш гость, смотрите всегда в целом на Писание. Читая Писание, будьте движимы Духом Христовым. Старайтесь опереться на то, что является подлинным знанием, фактом, а не мнением, как отмечал Олег Владимирович Габрусевич. Друзья, в духе кротости и любви Христовой постигайте истину Священного Писания. Будьте открыты влиянию Духа Божьего, а не влиянию чьих-то авторитетных мнений или влиянию большинства. Друзья, следуйте за истиной и будьте честны перед самим собой, перед другими людьми и перед всемогущим Господом. До встречи!

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг,

и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Как-то раз я встретил моих старых знакомых товарищей и разговорился так про жизнь, про дела всякие, ну, как обычно это бывает. И так вот как-то слово за слово, вот как-то так получилось. Не знаю как, но вот получилось мне назвать землю круглой. И вдруг один из них в грубой форме так заявил, мол, ты что, еще не знаешь, о чем говорят последние исследования? Земля-то не круглая, а плоская. Причем на некоторое время я сделался врагом только потому, что сказал, что земля круглая. А вы как считаете? Вот вы знаете, меня словно холодной водой окатили. Я подумал, да быть того не может. Ну, вдруг увидел, что все те, кто стояли рядом со мной, как-то не возражают по этому поводу. А кто-то даже поддакивает, мол, да, да, так и есть. Что-то на массовый психоз тянет, подумалось мне. Я, когда пришел домой, вошел, включил компьютер, зашел в интернет и вдруг увидел и правду. Если это сумасшествие, то с ума сошло очень много людей. И из меня самого тоже как будто тоже хотят сделать этого. Ну, вы сами понимаете, кого. Там организовано какое-то сообщество, в котором много людей, и это все доказывают, говоря о каких-то якобы существующих научных фактах. А против науки что скажешь? Ну, я товарищам говорю, ребят, ну вы что, ну Гагарин-то летал, Землю фотографировал из космоса. А мне говорят, нет, он якобы видел ее не с того ракурса, что если бы опуститься пониже и посмотреть сбоку, то он увидел бы, что Земля плоская. Но так как Гагарин этого сделать не мог, потому как летательный аппарат первый был еще примитивной конструкции. Хотя можно подумать, что те аппараты, которые летают сегодня, сильно лучше. Так вот, Гагарин-то видел все так, как ему якобы виделось. Да и все другие аппараты, которые летали в космос с Байконура, видели Землю не с того ракурса. Создается впечатление, что кто-то заранее продумал ответы на все возникающие вопросы. Ну что тут скажешь? Я прям так не знаю. Но я бы мог бы что-то сказать, если бы мог бы сам слетать и посмотреть. Но мне, простите, такой возможности нет. Думаю, что и у многих из вас тоже. Наверное, тот, кто все это придумал, на что-то рассчитывал. Ну, я стал с кем-то советоваться, интересно же знать, что происходит. И все сводится к одному. Вот если бы понять, кому и зачем это надо, ну, доказывать, что Земля плоская, то стало бы ясно, что происходит. Но так как непонятно, кому и зачем, то я решил отнестись к этому проще –

Да пусть все думают, что угодно. Да пусть хоть попытаются увидеть в космосе трех слонов с черепахой, на которых вот стоит эта плоская Земля, простите, Гагарин-то мог и не заметить, он же не с того ракурса все это видел. Я уже не удивлюсь. А ведь не просто так написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Вот почему я это все сказал. А в Библии есть такая фраза, которую тоже понимают как-то неоднозначно. И тоже непонятно, кому и зачем это надо. И тоже с научными фактами, против которых не пойдешь. Фраза, в общем-то, простая. «Был вечер, и было утро, день один». Потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Имеются в виду дни творения. И все бы хорошо, но есть мнение, которое поддерживается очень компетентными комментаторами Священного Писания, якобы утро и вечер, день один – это не буквальный день, а некоторый период времени в тысячи или миллионы лет, в которые на Земле якобы происходил процесс эволюции. Но мы вообще-то привыкли к эволюции, ее в школе преподавали. И кому и зачем это тогда надо было, мы знаем. Общество было атеистическим. Его тогда искусственно таким создали. И требовалось избавиться от Бога для достижения каких-то определенных целей. Ну и теперь есть вот это, как ее называют, эволюционная теория творения Земли. Ну, в соответствии с которой якобы Бог как творец участвует в создании Земли, но и эволюция тоже имеет место. Вот каким-то образом примирили вместе то и другое. Теперь получается, что Господь как творец сотворил какую-то простейшую жизнь. А она, вот эта жизнь, стала сама по себе развиваться по эволюционной схеме. То есть созданная какая-то амеба плавала себе в воде, плавала. Потом у нее стали со временем появляться перья, жабры, и она превратилась в рыбу. Ну, понятно, что за миллионы лет. Потом за миллионы лет у этой рыбы появились ноги, она вышла на сушу и постепенно стала животным. Вот как об этом написано в Библии. Бытие, 1 глава, с 21 текста. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил Бог, говоря: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день». «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Вот я прочитал. Я вот так понимаю, что Бог сказал воде и земле, и они произвели вот то, что мы видим вокруг в качестве птиц, рыб и животных. И дальше дело дошло до обезьяны. Но вот тут надо остановиться, потому что комментаторы почему-то на этом месте перестают верить в эволюцию. Все говорят, что человек не эволюционировал, а создан. Только, опять же, непонятно, за какой промежуток времени, так как животные и человек созданы в пределах одного шестого дня. А может, просто нет желания верить, что мы от обезьяны произошли? Почему? А не потому ли, что Библия говорит о создании человека, а создание человека по образу Божьему? Есть ли у Бога что-то общее с... Простите, я не даже такое произнести. Я не могу такое произнести с обезьяной, простите. Тут любой комментатор

язык прикусит. Если эволюцию к творению животных как-то и можно попытаться применить, то к творению человека это никак не приклеивается. Человек был создан. И только опять непонятно, за какой срок. Ведь если утро и вечер – это не день, а не весть сколько тысяч лет или миллионов даже. Да, но ведь и про животных тоже сказано, что созданы. Написано, создал Бог зверей земных, породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. А из чего создан человек, тоже сказано. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. При этом имя Адам происходит от слова «адама», что значит «земля», а если точнее – «краснозем». Лингвисты считают, что это слово произошло от слова «аббата» – «красный». То есть «адама» – это красная глина. Я вижу, что в производстве животных и человека участвует земля, и не произошло само собой, а сотворено – такое слово применено в Писании. А далее написано «и был вечер, и было утро, день». Но по эволюционной теории получается не день, а читать надо много лет. Какой-то невообразимо большой промежуток времени. И можно было бы принять это как действительность, если бы так было написано. Но там так не написано. А написано «был вечер, и было утро, день». Кто-то понимает написанному так, как написано, а кто-то прилагает к написанному свой комментарий. Вот я решился поговорить на эту тему, и прямо, ну, не знаю, а имею ли я право. Но я не ученый, я не могу бравировать научными фактами. Как же разобраться мне, простому смертному человеку? Это один вопрос. А есть еще один вопрос. А надо ли в этом разбираться? А может быть, лучше оставить это до лучших дней и обратить внимание на какие-то другие места Священного Писания, которые более влияют на спасение человека? Или, может быть, нужно просто понять, а зачем Моисей написал о сотворении земли, и станет все ясно. Но об этом будет отдельный разговор. Сейчас нам надо уяснить природу божественного откровения. Когда Господь посвящает нас в эту историю сотворения земли, когда мы берем в руки Библию, мы берем божественное откровение. Все написанное в Библии названо богодухновенным. То есть его писали люди не просто так, а писали, находясь под божественным влиянием. Они были Богом вдохновлены на это написание, и в том, как это написано, можно видеть отношение Бога к человеку. Прочитаем один отрывок. Это книга «Бытие», 1 глава, с 14 стиха. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Понятно, что светило – это солнце, луна и еще звезды. Написано, что какие-то звезды были также созданы в четвертый день. Как мы прочитали, где их Господь разместил? На тверди небесной. Вопрос. Что такое твердь небесная? Небесная твердь, как мы читали раньше, появилась во второй день творения, и под ней подразумевается атмосфера Земли. Но сегодня мы знаем, что если сесть в ракету и полететь в космос, то до этих светил, до Луны и звезд,

звезд и солнца еще лететь и лететь. Про звезды-то я вообще молчу. И размещены они, ну, никак не на тверди, а глубоко в космическом пространстве. Но, извините, это мы сегодня об этом знаем. А знал ли об этом первый человек, первые люди, жившие на Земле? Наука тогда еще не была развита. Вернее, сказать честно, ее тогда не существовало еще от слова совсем. Люди просто выходили на улицу и просто видели солнце, луну и звезды. Кстати, к разговору о звездах. Сегодня мы знаем, что их столько, что даже сказать невозможно. Их миллиарды. Какие звезды были созданы на четвертый день творения? Ведь понятно, что звезды на небе были и до этого. Ну, есть мнение, что речь идет о планетах Солнечной системы. Дело в том, что они с Земли, если посмотреть невооруженным глазом, выглядят на самом деле как звезды, хотя на самом деле это планеты. Но первые люди, которые жили на Земле, они об этом не знали. Они видели просто звезды. Скорее всего, это мнение, что на четвертый день творения создана Солнечная система. Итак, к какому же выводу мы можем прийти, рассуждая над тем, что такое божественное откровение? Вернее, над тем, какое оно, это откровение. Потому что мы видим, что Господь, давая откровение людям, снисходит до их понимания. Он относится к нам, как отец к детям. И если я, его дитя, выхожу на улицу и просто вижу солнышко в небе, то и божественное откровение говорит, что Бог поставил светило на небе. А значит, мне становится ясно, что Библия – это не научный трактат. И когда я что-то читаю в ней, я буду это учитывать. И что же получается? Седьмой день – это тоже не день. Выходит, что Бог, благословив седьмой день, благословил некоторый невообразимо большой промежуток времени. Но только в четвертой заповеди я почему-то вижу реальные сутки. Этот день всегда почитался тем, что в него ничего не нужно было делать. Шаббат, покой чтили от заката солнца в пятницу до заката солнца в субботу, потому что так написано, был вечер и было утро. Сутки по Библии начинаются с захода солнца. Стоп. Какое солнце? Простите, оно было создано только на четвертый день. А значит, в первые три дня творения этого солнца не было. И не было мерила, по которому можно было бы судить, когда начинаются сутки. А в самом деле... Но мы не учли одно обстоятельство. В первый день был создан свет. Свет был и освещал землю. Смотрите, что написано в книге Откровения о новой земле. И вот что написано. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Сам Господь есть свет, и там, где Господь, нет нужды в сиянии солнца и луны». Понятие «вечер» и «утро» ввел сам Творец без всяких дополнительных пояснений на этот счет. А когда и в связи с чем появились термины «день» и «ночь»? В книге «Бытие» в первой главе с третьего текста мы можем об этом прочитать. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Вот это понятие «день» появилось в связи с появлением света. Ключевое слово «свет», а не источник света, такой, как солнце. Но это Бог еще в первый день назвал светлую часть суток днем, а темную часть – ночью.

ночью. И только у него можно спросить, зачем и почему, и в связи с чем он так поступил. А свое откровение он дал мне для моего понимания, человека, далекого от науки. Потом, есть еще такое. Если жизнь на Земле произошла в процессе эволюции, то следует принять фактор смерти. Я не мог об этом не сказать. О чем я? На чем основана эволюция? Она как раз основана на том, что в тяжелый

Так что смерть, она становится чем-то необходимым, необходимым двигателем эволюции. Но в Библии все не так. Смотрите, что написано в первом послании к Коринфянам. Это 15 глава с 25 стиха. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Смотрите, смерть названа последним врагом. И понятно почему, ведь Бог создал землю для вечной жизни. Смерть появилась в результате грехопадения. И из-за грехопадения на земле произошли вот эти все изменения в макромире и в микромире. И в результате этих изменений произошло то, что одни стали поедать других. Но до грехопадения все были вегетарианцами. Смерть в Библии – враг, с которым Бог ведет борьбу. Так как же смерть называть врагом, если она необходима для эволюционного процесса? В книге Откровения в 21 главе есть такой текст. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Бог, сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». На Голгофском кресте Иисус победил смерть. А в книге Откровения написано торжество победы, что Бог будет творить все новое. И что? Опять при помощи эволюции? И значит, опять смерть. Так простите, ее только что победили, и что снова? А может быть, все-таки вечер и утро – это реальные сутки? Мне как-то посчастливилось посмотреть в телескоп на звездное небо. И когда я учился в семинарии, один спонсор подарил семинарии телескоп. И мы устанавливали его вечером на улице, вернее, ночью. Небо было чистым от облаков, значит, мы смотрим на небо. Это телескоп, такая большая толстая труба на три ноги. И сверху есть окуляр, в который смотришь. И, в общем-то, все просто. Свет от планеты или от звезды, смотря куда направлен телескоп, падает на сферическое зеркало, которое находится на дне вот этой трубы. И, отражаясь от этого зеркала, оно падает на другое маленькое зеркало, которое направляет изображение вот в этот окуляр. И мы наблюдали небо. Я видел Юпитер с несколькими лунами, маленький Меркурий. А вот чтобы посмотреть на Венеру, приходилось вставать рано утром. Планеты были каждая в своем неповторимом свете. Видны были даже облака. Это впечатляло. А вот звезды все равно далеки. Наверное, чтобы их разглядеть, нужен телескоп посильнее. Но и этого было достаточно, чтобы увиденное через него впечатляло. Мы как-то навели один раз этот телескоп на Луну. И вот тут увиденное пробрало по полной программе. Я не привык видеть Луну так близко. Вот она, Луна, совсем рядом вроде бы, но в телескопе. Она была не просто близко, она была огромная, она была невероятно близко. Можно было рассмотреть то, что называют кратерами, хотя на самом деле это не кратеры. Видны были даже какие-то камни, разбросанные по поверхности Луны. Она выглядела грандиозно, она просто огромная, в черном космосе висит ни на чем. И это просто поразило, у меня мурашки по телу прошлись. Просто само собой как-то вырвалось. Велик ты, Господи, сотворивший такое. Вот те, кто утверждают, что Земля плоская, похоже, хотели сделать из меня сумасшедшего. Но вы знаете, я не уверен, что Господь, когда вдохновил Моисея написать «Был вечер и было утро, день один», желал мне
того же.

конечно же, никак не вписывается в разум, как это можно сотворить за 6 дней. Но, тем не менее, Писание говорит так. Можно только удивляться тому, как велик тот, кто мог сделать такое. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. И нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе Книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
0: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

создал мир для радости. И не только лишь одного человека, но и всех живых существ.

0: Каждая история имеет свое начало. А знаете ли вы, какое начало у Евангелия, написанное Марком? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте.
0: Вадим Анатольевич, наш цикл называется «Библия 21 века». Казалось бы, Библия такая древняя книга. Для кого? И как она актуальна вот сейчас в нашем 21 веке?
1: Это правда, что она древняя, потому что она писалась на протяжении 1500 лет. Вы, наверное, уже об этом говорили. Но, отвечая на этот вопрос, я хотел бы, наверное, обратиться к одному положительному и к одному неотрицательному как бы, моменту. Что я имею в виду? Начну с последнего. На протяжении истории человечества, особенно вот новый век, если взять нашу эру, да, по отношению к Библии было очень много попыток ее дискредитировать, ее уничтожить, ее запретить. И сегодня у нас есть много книг, которые запрещены к прочтению там, или каким-то государствами, не считаются, скажем так, неприемлемыми. Но только к Библии на протяжении истории христианства, наверное, человечества, нашей уже эры, было больше всего попыток запретить ее. И это показывает, что это особенная книга. Второй момент положительный, который для меня очень важен, я думаю, в нашей беседе для наших зрителей это важно понять, что люди, которые читали Библию, у нас таких опытов масса на протяжении истории христианства и человечества, да, которые читали этот текст, применяли какие-то истины или рекомендации к себе, их жизнь изменялась всегда к лучшему. Поэтому вот эти два свидетельства, на мой взгляд, доказывают, что это особенная книга. Даже если мы всего не можем понять, но мы не можем сказать, что это просто книга, которая может украшать нашу книжную полку. Ни в коем случае. Это книга, которая обязательно к прочтению.
0: Не зря ее называют книгой всех книг.
1: Это так.
0: То есть она содержит ответы на очень многие жизненные вопросы.
1: Это так.
0: Спасибо большое за такой ответ. Мы сегодня начинаем читать Марка. Для зрителей вообще можно ли как-то немножечко объяснить и обосновать, почему вообще, что такое Евангелие,
1: Что? Да. Само слово Евангелие, действительно, это древнее слово, и в то время, когда Христос пришел на нашу землю, это начало нашей эры, оно значило «добрая весть». И это слово применяли тогда, когда, допустим, завоеватель, император возвращался с войны, и объявляли, что вот добрая весть, он идет, потому что он победил. И когда это слово уже применяется христианам, то действительно это была добрая весть о том, что пришел другой завоеватель или другой царь, другого качества. Мы будем говорить позже о Христе. Поэтому в понимании людей того времени, той культуры, тех событий, это какое-то это провозвестие, чтобы люди обратили внимание на это. Что-то особенное сейчас будет.
0: Понятно. То есть это первое, это то, что книга, которая всегда была интересна, это Библия, а значит, Евангелие – это добрая весть. Но если все-таки мы немножко обращаемся к нам с вами, для кого она будет прям актуальна и почему? Может быть, что в ней такого скрыто? Можете приоткрыть эту завесу тайны?
1: Если мы понимаем, что это Библия о Боге, Библия о том, как Бог обращается к человеку. Конечно, в рамках только одного Евангелия от Марка мы всего не охватим всех моментов. И, конечно, мы просим наших зрителей обращаться к другим частям Библии. Но, тем не менее, эта книга, в которой описано то, как Бог относится к человеку. То, что Он хочет сказать человеку, то, как Он хочет, чтобы мы к Нему относились. То это не просто история о чем-то, это история о том, как Бог ко мне обращается через те события, которые были на протяжении этих 1500 лет, когда она писалась, и даже ранее, или даже будет позже, потому что ведь в Библии есть те события описанные, которые будут еще и после нас. Но я думаю, об этом вы будете говорить позже.
0: Да, это так всегда интересно, особенно сейчас очень многие любят обращаться к тому, что же нас ожидает. То есть получается, если я правильно поняла, эта книга актуальна всем, потому что она нам расскажет, что нас ждет.
1: Безусловно.
0: И она отвечает, наверное, на такие жизненные вопросы.

0: Да, как, допустим, если у нас есть какие-то сомнения, мы можем посмотреть, как же люди это переживали ранее,
1: Безусловно.
0: да, и это
1: Да.
0: будет и поддержка тем,
1: Конечно.
0: кто находится в каких-то, может быть, сложных ситуациях, и вообще, в принципе, наверное, рассказывает, как нам можно проживать уже эту жизнь и как
1: Да.
0: общаться с Богом. Поняла, то есть она для всех, для каждого очень актуальна, для стар и млад, для
1: Именно так.
0: каждого
1: Именно
0: возраста.
1: так.
0: Хорошо, спасибо большое за такие исчерпывающие ответы. Так с чего же начинается Евангелие от Марка?
1: Хотел бы начать прочитывать этот текст библейский, наверное, с некоторой вставочки по поводу того, кто такой Марк вообще.
0: Отлично.
1: Вот. Большинство библеистов считают, что Марк был молодым человеком, который описал жизнь Христа, слушая апостола Петра. То есть, можно сказать, с первых уст, да, потому что Петр самый видный из учеников Христа, 12, самый активный, самый рьяный, можно быть так сказать. И вот Марк, он слушал его и записал. Так большинство исследователей Библии говорят. Более того, большинство исследователей Библии сводится к тому, что это было первое из Евангелий. Хотя в хронологии
0: Матфей был
1: Библии,
0: первым.
1: да, это оно стоит на втором месте после Евангелия Матфея, но по хронологии написания оно было первым. Вот. И в связи с
0: Интересно.
1: этим, мне кажется, что вот первое слово, которое мы находим в Библии, а там написано «начало благой вести об Иисусе Христе», вот здесь я хотел бы остановиться. Почему начало? Если наши зрители когда-то открывали Библию, то, может быть, они вспомнят, что этим словом начинается еще одна книга. А именно книга Библии первая, книга «Бытие». Там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. И мне кажется, это очень гармонично или символично, или даже очень важно, когда мы говорим о Евангелии от Марка. Почему? Потому что книга «Бытие» говорит о том, что было начало, это о том, когда мы появились, Бог нас создал. А Евангелие от Марка говорит о начале спасения человека от каких-то событий. И, наверное, впоследствии мы об этом скажем. Поэтому евангелист говорит, начало доброй вести. Доброй вести об Иисусе Христе, который пришел на нашу землю.
0: Да,
1: Ну,
0: давайте
1: давайте будем
0: продолжим.
1: прочитывать, вот, чтобы мы двигались вперед. Итак, начало благой вести об Иисусе Христе, Сыне Божием. У пророка Исаии написано, «Вот впереди тебя посылаю я вестника моего, он приготовит путь твой». Голос, громко взывающего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
0: Вот здесь вот можно, пожалуйста, задать
1: Да.
0: вопрос, да, кому вообще это обращение, да, и что здесь имеется в виду, что это за глаз, что это вообще
1: Да,
0: за
1: безусловно.
0: пустыня, и как это относится к нам
1: Да,
0: сейчас?
1: безусловно. Конечно же, каждый, кто хочет понять Библию, он не может начинать свое знакомство только с Евангелия. Ну, условно говоря, не может, да? Мы должны понимать, что до Евангелия от Марка есть еще часть Библии, да? И мы обращаем наших зрителей к тому, чтобы они обращались и к началу Библии, и к Ветхому Завету, потому что мы сейчас с вами читаем книгу из Нового Завета, да? Мы видим, что даже вот в этом повествовании эти слова стоят в кавычках. То есть они взяты
0: Да.
1: откуда-то. И в частности, они были взяты из пророка Исаии, из Ветхого Завета, да. И эти слова для тех людей были очень актуальны, потому что они знали, что вот эти слова, они будут звучать тогда, когда на землю придет Мессия, Избавитель. Вот. И когда Иоанн провозгласил эти слова, у всех слух был настроен на то, чтобы обратить внимание, что-то сейчас будет особенное происходить.
0: Вот здесь тоже еще такой, наверное, вопрос: а кто такой вообще Иоанн Креститель был? Вот, то есть, мы далее на него ответим, или здесь уже можно приоткрыть эту завесу тайны?
1: Ну да, в частности, вот видите, он сам, или, скажем, евангелист Марк говорит, что «я посылаю впереди вестника моего». То есть Иоанн Креститель – это был тем вестником, который пришел перед приходом Мессии Иисуса Христа. Вот. И он как раз-таки обращал внимание людей на вот эту весть и на того, кто придет, как тот вестник обещанный.
0: Так, то есть получается, это был вестник, да, и вот это было взято у нас из Исаии, этот отрывок.
1: Да.
0: Но вот как вот сейчас можно трактовать его для нашего времени, то есть глаз вопиющего в пустыне, можно ли это как-то сказать про нас, можем ли мы быть вот этим вот глазом, и о чем мы должны вопиять?
1: Да, безусловно, каждый

0: из нас обращается к кому-то или к обществу или к человеку, да, как глаз чего-то. Ну, давайте возьмем современность, реклама, к примеру. Она же тоже нас к чему-то побуждает, обращает, да?
1: Да.
0: Вот, хотя мы там, ну, надоело, мы говорим, и так далее, и так далее. Но она все равно нас к чему-то обращает. Если говорить действительно о Библии, то человек, который пережил на своем опыте что-то, какое-то изменение благодаря Священному Писанию, взаимодействию с Богом, и он говорит мне, он рассказывает мне, я чувствую, что я тоже этого хочу пережить. Этот человек тоже так, является таким же точно вестником для меня. Потому что он к чему-то меня призывает, к какому-то преобразованию, к какому-то изменению. Я этого желаю.
1: То есть, получается, вдохновленный вестник,
0: безусловно,
1: который зажегся вот от Писания, да, вот он и является тем, и мы можем быть теми же, так скажем, вестниками, которые идут и говорят: «Ага, хорошо, поняла вас, спасибо».
0: Будем читать дальше. «Во исполнение этого пророчества явился Иоанн. Он крестил в пустынных местах, проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов».
1: Вот здесь тоже, прошу прощения, что так часто отвлекаю. Вот скажите, пожалуйста, почему вообще мы здесь начинаем говорить сразу про прощение и покаяние? Это вообще непростая тема, покаяние.
0: Да. Вы знаете, для той культуры, для того времени, для людей, которые пришли к Иоанну, это тоже было необычным. Почему? Потому что обычно к покаянию и к прощению грехов и к крещению призывали язычников, то есть людей, которые не знали истинного Бога. Но здесь Иоанн обращается к людям, которые знали истинного Бога, и говорит: вам нужно прощение и покаяние грехов. То есть вам нужно что-то, вам нужно в своей жизни что-то изменить. Потому что слово «покаяние» в дословном переводе, оно значит «повернуться в другую сторону». Если человек шел в одну сторону, он должен пойти в другую сторону. То есть это слово, оно обращало людей к тому, что сейчас что-то нужно сделать особенное. Сейчас нужно развернуться, сейчас нужно пойти в другую сторону.
1: То есть получается, вот такой вдохновленный вестник приходит и сразу говорит о том, что нужно покаяться.
0: Да.
1: А в чем вообще они должны там были покаяться? Есть какие-то такие предположения? В чем нам сейчас надо покаяться?
0: На этот счет у меня есть одна мысль, которая, один пример, да, который для меня в современной жизни показывает, что есть покаяние. Одна женщина ходила в церковь, посещала, вот, и она слышала о том, что нужно принять крещение. Вот как здесь тоже Иоанн это сделал. Вот она приняла крещение, она продолжала ходить в церковь. И однажды священнослужитель посетил ее дома и задал ей такой вопрос. Он ей спрашивает: вот скажите, до того, как вы приняли крещение, как вы вошли в эту воду, вы грешили? Она говорит: да, я грешила. И он ее спрашивает: а после того, как вы покаялись, приняли крещение, вы грешите? Она опустила голову и со смущением сказала: да, я грешу. И тогда священнослужитель ее спросил: а что тогда изменилось в вашей жизни? Вы и до крещения грешили, вы и после крещения грешите. И она, подумав минутку, сказала следующее: вы знаете, священнослужитель, до того, как я крестилась, я шла за грехом. А после крещения грех идет за мною.
1: Понятно.
0: Понимаете, Мария, меняется очень многое. Когда человек кается, идет к Богу, меняется очень многое. А главное, он идет в другую сторону, он идет к Богу. Грех не исчезает, он остается на нашей земле, он иногда может нас настигнуть, и мы можем упасть под грехом, но меняется самое главное, то, куда человек идет, он идет к Богу. Вот я так понимаю, что Иоанн хотел, чтобы люди в своей жизни осознали, поняли, куда они идут, зачем они идут, для чего они это делают. И он их просил повернуться и идти в ту сторону, куда действительно сейчас нужно было. А впоследствии это по отношению к Христу.
1: То есть получается, что для нас сейчас, для современного, так скажем, жителя этой земли, важно покаяться лишь только для того, чтобы не просто, да, обратить свое внимание там на Бога, а чтобы мы грехи свои как бы за собой оставили, чтобы
0: безусловно
1: нам было легче увидеть, наверное, Вот мы же говорим, да, про добрую весть, добро на этой земле, да, потому что, мне кажется, когда мы находимся во грехе, мы, наш мир становится более таким злым, да? Да, а здесь мы обращаем лицо свое к Богу, и мы видим, наверное, в этом уже больше свою какую-то помощь от Него.
0: Да, ведь, Мария, мы не просто же просим, чтобы наши зрители, наши слушатели стали чуть лучше нравственнее.
1: Да.
0: Ну, если они там что-то вчера делали плохое.

0: герои до сегодня стали такими. Ни в коем случае. Мы понимаем, что Бог есть, что Он ждет от человека другой жизни, других взаимоотношений с Ним. Поэтому вот это покаяние не просто, да, я вот вчера что-то это делал, сегодня я этого не буду делать. Нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, а что мы, куда мы движемся. И вот это движение к чему нас приведет, какая наша цель, да, что мы хотим. И если человек действительно пожелает это сделать, изменить свое направление жизни, Библия и Бог ему откроет, как жить дальше, чтобы эти взаимоотношения с Богом были радостью для него и в конечном итоге благословением для него и для всех.
1: Отлично, спасибо большое. Да, это как сейчас все стремятся быть осознанными. Вот, пожалуйста, вам осознанная
0: Библия
1: жизнь.
0: В этом нам помогает.
1: Хорошо, спасибо, давайте читать дальше.
0: Хорошо. «Одежду Иоанн носил из грубой верблюжьей шерсти, бедра его опоясывал простой кожаный пояс, а пищей ему были акриты и дикий мед. И в своей проповеди Иоанн говорил народу: „За мною идет тот, кто сильнее меня, тот, у которого я недостоин, склонившись, развязать ремень обуви его. Я вас крестил водою, а он будет крестить вас Святым Духом“».
1: Вот здесь про крещение интересный вопрос. Вообще, зачем, да, я так понимаю, Иисуса крестили, да, он же вообще был безгрешный, да, и что это за процесс вообще такое крещение, немножечко расскажите.
0: Да, вот я уже чуть говорил, что во времена, когда это событие совершались, для людей крещение означало, что язычник, то есть тот человек, который поклонялся идолам, какому-то тварному изображению из железа, дерева, камня и так далее, когда он приходил в иудаизм и хотел жить с Богом живым, понимал его принципы, его крестили, то есть его погружали полностью в воду. Это был символ полного очищения. Это как если бы мы запачкали какой-то предмет или руки, мы погружаем в воду и омываем. То есть все старое смывается. Вот крещение было этим символом для тех, кто обращался в веру иудеев и веру истинному Богу. Да, чуть позже мы скажем о том, что Христос пришел к Иоанну креститься. И задается вопрос, если мы знаем, что он был Сыном Божьим, зачем он это делал? Ему не нужно это было делать, да, потому что он был в самых чистых отношениях
1: да,
0: с Богом.
1: Да, вот здесь вот такой вопрос вот возникает, да, то есть почему, вот зачем ему это нужно было?
0: Немножко расширяя границы только Евангелия от Марка, мы должны сказать о том, что Христос пришел на нашу землю, чтобы пройти путь человека. И в другом Евангелии мы находим такие слова, когда он обращается к Иоанну Крестителю и говорит ему: «Иоанн, не запрещай мне креститься от тебя, потому что нам с тобой должно исполнить всякую правду». То есть Иоанн был дан, пришел для того, чтобы призвать людей обратить внимание на Христа и крестить, а Христос говорит: «А я пришел для того, чтобы пройти этим путем». Действительно, Христу не нужно было это делать, но Он ради нас, показывая пример нам, Он проходит этим путем от начала и до конца.
1: Он как бы своим примером нам показывает, да, как мы учимся на примерах.
0: Безусловно.
1: Да,
0: безусловно.
1: И здесь был тоже такой же пример. Так, хорошо, вот давайте, наверное, продолжим читать. И хочется сказать, что мы читаем все-таки, наверное, перевод Кулакова, да, есть синодальный, а это вот более современный перевод.
0: Да, это и перевод Института перевода Библии в Заокском, да, мы идем по нему. И так далее. «В те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил его в Иордане. Когда Иисус выходил из воды, он увидел, что небеса раскрылись, и на него, подобно голубю, нисходит Дух Святой. И раздался голос с неба: „Ты сын мой возлюбленный, отрада ты мне“». Вот здесь мне хочется тоже остановиться и два слова сказать о том, что здесь произошло. Мы видим, что Христос здесь, как Сын Божий, проходит через воды крещения, мы слышим голос чей-то из Евангелия, из повествования, и мы еще видим действие некого Духа Святого в виде голубя.
1: Да, вот что, вот это такое, здесь еще можно маленькое вот уточнение по поводу воды, почему вообще он погружается, вот для чего вот именно вот этот процесс нужен? А если мы говорим вот по примеру, то вот зачем?
0: Да, ну, чуть раньше мы сказали, что всегда, когда приходил в иудаизм язычник, он проходил через процесс погружения в воду, вот этого крещения. То есть подразумевалось полное омовение.
1: Ага, то есть очищение от греха.
0: Да, конечно же, это было символом, но символом, указывающим на внутренние процессы этого человека.
1: То есть как бы принятие получается.
0: Безусловно, да. То есть не крещение побуждало его к изменению какого человека, да, а когда он хотел измениться, он это засвидетельствовал в своей жизни.

0: жизни, то он говорит, да, я готов пройти даже через вот этот процесс омовения. Угу. Ну, то есть это символ того, что произошло в жизни человека. Ну и символ для людей и для Господа, потому что мы в Евангелиях находим вот этот момент именно, когда, да, Христос крестился, то что говорит небо? «Ты мой Сын возлюбленный». Я думаю, что я и вы, и наши зрители хотели бы, чтобы Бог обо мне и о вас так сказал. Я знаю, что в вашей жизни, в моей жизни такое было. Когда я крестился, я верю, что в этот момент небо сказало мне, ты мой Сын возлюбленный.
1: Потому что момент принятия.
0: Да, безусловно.
1: Он очень важен человеку, да, про то, что нам всем, как людям социальным, да, нас Бог такими создал, очень важно быть принятым.
0: Да.
1: А Бог нас вот принимает, и этот момент для нас очень тоже
0: важен. Вот почему мы говорили, что Христос прошел нашим путем, да?
1: Да.
0: Он говорит, как на меня, так и на тебя может вот это быть одобрение излито. Поэтому каждому человеку мы говорим, пожалуйста, прими Христа, заключи завет с Господом, прими крещение. И вот в этот момент небо одобрительно на тебя посмотрит.
1: А вот здесь вот мы говорим еще также про Дух Святого. Это что, обязательно ли Дух Святой нисходит, когда мы, так скажем, вот, смыли с себя грех, выходим, на нас Дух Святой изливается? Или как? Что это за момент такой?
0: Немножко позже мы тоже будем говорить, да, о Духе Святом. И я как раз-таки начал с того, что упомянуть здесь, что здесь представлен нам Христос, Отец, Он говорит, что ты мой Сын возлюбленный, и действие Духа Святого. То есть здесь нам показано, что здесь представлено, ну, в христианстве мы называем три личности Божества. И это правильно, да, хотя вот самой формулировки нет в Священном Писании так, но мы видим, что это не один, а три личности, три действующих лица в данной истории. О Духе Святом мы немножко позже скажем. Конечно, мы не можем принудить или заставить Духа Святого действовать что-то для нас, когда мы крестимся.
1: Да.
0: Вы понимаете, мы взрослые люди, да, что мы, к сожалению, мы можем о чем-то симулировать или как бы что-то делать, но, тем не менее, Библия показывает, что если человек идет к этому искренне и чисто, Дух Святой действует. Но мы не ограничены тем, что Он действует на нас только когда мы крестимся. Его действие позже мы будем говорить как веяние ветра, да, когда Он захочет, когда Он видит, что человек открыт для влияния Бога на него, Дух Святой обязательно приходит в этот момент.
1: А почему для нас сейчас это тоже важно? Почему вообще вот влияние Духа Святого, оно важно для человека?
0: Но, видите, если мы понимаем, что Дух Святой – это одна из личностей Божества, то я бы сегодня хотел, чтобы мои побуждения, мои действия были управляемы Богом. Ну, не каким-то моим настроением, не знаю, движением, современными тенденциями, там, ну, давайте еще огрубим, там, модой, может быть, вкусами какими-то, да. Я хотел бы, чтобы от начала до конца моих действий сегодня управлял Бог. И я так сегодня об этом Бога просил. Я утром молился, Господи, я хочу, чтобы Ты меня направлял. И в нашей беседе, и в моей жизни, в моих каких-то обязанностях, да. И когда мы видим, что действие Духа Святого есть на мою жизнь, то я утром говорю, Господи, дай мне Духа Святого, направляй меня Духом Святым, да, одобряй, или наоборот, пусть Дух Святой меня где-то ограничивает, меня где-то, ну, осаживает, скажем так, да, в том, что я делаю. Но это Его действие. Поэтому Дух Святой – это как личность Бога, одна из личностей Бога, которая может это делать.
1: То есть получается, если я вас правильно поняла, мы вообще, поскольку люди, да, достаточно обыденные и достаточно очень такие ограниченные, да, вот как бы нам не хотелось, но мы немножко ограничены. И мы не можем видеть иногда полной картины мира.
0: Безусловно.
1: То Дух Святой, Он помогает нам,
0: безусловно,
1: да, не сделать ошибок как бы вот в жизни, да, а все содействует
0: именно
1: ко благо,
0: так,
1: если, да, мы им именно руководим. Так. То есть для нас это в данное время очень актуально, да, потому что, к сожалению, да, очень много есть разных веяний, и они могут завести нас в тупик.
0: Безусловно, именно так, да. То есть Бог, Он над всем, да, Он видит все, Он вне времени, Он вне истории, да, и мы видим только свои желания с точки зрения данного момента, нынешнего времени, да. Мы ведь, Мария, с вами не властны ни над прошлым, ни над будущим. Вот наш грех такой сейчас. Вот. А то, что Бог может сделать для нас через Духа Святого, оно охватывает намного больше нашей жизни.
1: Отлично, спасибо большое. Продолжим читать.
0: Да, давайте пройдем дальше. «После сего Дух Святой побудил Иисуса уйти в пустыню, и оставался Он там 40 дней, искушаемый сатаною среди диких зверей, и ангелы Божии заботились о Нем».
1: Это вот здесь зачем? Зачем там после?

0: в пустыню, да, в пост.
1: Да, безусловно. Я уже говорил вам, Мария, и призываю еще раз наших зрителей к тому, чтобы мы обращались ко всей Библии. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим такого персонажа библейской истории, как Моисей.
0: Был такой.
1: Да, которого Бог когда-то призвал, чтобы он вывел народ израильский, иудейский, евреев из Египта. В его истории был такой эпизод, когда он 40 лет провел в пустыне своей жизни, да, и потом пришел для того, чтобы сделать то, что Бог ему доверил. Ага. Так вот, когда приходит Иисус Христос, он во многом повторяет историю того народа, в который Иисус Христос пришел.
0: И зачем?
1: Для того, чтобы они его поняли. Чтобы они поняли его роль, чтобы они поняли его миссию, поняли его дело. То есть Христос не пишет свою жизнь с чистого листа. Он пишет свою жизнь на основании того, что уже было. Только те люди в какой-то степени не справились со своими задачами, так скажем, да? А Христос говорит, я пришел, хочу это сделать до конца, хочу замысел Божий совершить. Поэтому вот действительно Иисус Христос идет в пустыню на 40 дней, и там его искушает сатана. Да, только у Моисея было 40 лет,
0: да, там,
1: и он был там с овцами.
0: Чуть-чуть побольше.
1: Да, чуть побольше, да. А здесь Христос. Поэтому вот эти элементы показывали, что Иисус Христос, он ну, не просто ниоткуда взялся, да, он знал, что было, он шел через этот путь, и он пришел сейчас, чтобы совершить то, что уже делали те предшественники его, но сделать это более, лучше и в совершенстве.
0: Угу. То есть тоже как пример, чтобы
1: безусловно.
0: Мы вот именно как раз-таки понимали,
1: да.
0: Вот.
1: Да,
0: историю,
1: да.
0: Что это все не просто
1: да,
0: так.
1: Да, то есть Христос старался быть понятным, максимально понятным для того времени, и Евангелие может быть максимально понятно для нас. Те истории, которые будем мы читать попозже, да, в этом же Евангелии, мы увидим, что это не просто история, которая закончилась. Эта история может повторяться в моей жизни и повторяется в моей жизни снова и снова, потому что, ну, такова наша жизнь.
0: Да, циклично.
1: Да.
0: Хорошо, давайте продолжим читать.
1: И вот мы читаем до 14-15. «После же того, как схвачен был Иоанн, Иисус вернулся из Галилеи, возвещая благую весть Божию. Он говорил, настал час, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте благой вести». Вот, что-то подобное уже говорил Иоанн, да? Вот, и Христос еще раз возвышает этот голос, чтобы люди поняли, что наступило особенное время. Ну, это все равно, чтобы, я не знаю, если бы сегодня мы услышали новость, что завтра будет, ну, к примеру, затмение солнца. Наверное, большинство из нас бы захотело бы посмотреть на это событие, да, через какие-то средства, которые мы имеем. Вот в то время Иисус говорит, вот сейчас наступило особенное время. Пришло Царствие Божие. Опять же таки, вот это выражение «Царствие Божие», оно не было оторвано, оно не было каким-то новым совершенно для слушателей того времени. Они знали уже историю свою прежнюю и не знали, что Царствие Божие – это новая эпоха, которую принесет Мессия. Для нас это, конечно, сегодня тоже очень велико, потому что мы видим, что Христос на землю принес свое Царство.
0: Да, вот что это может для нас сейчас значить? Ты принес свое царство. Вот что в нем заключается актуальное для нас сейчас?
1: Да, когда мы дальше читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос принес уникальные принципы взаимоотношений, уникальные принципы веры, уникальные принципы действий, уникальные принципы, ну, даже, скажем так, одежды, еды, человеческих взаимоотношений, семьи и так далее, и так далее. И он говорит, что вот этими принципами человек уже сегодня может жить. То есть Царствие Божие, оно уже реально. То есть когда человек уже здесь, на земле, привыкает жить совершенно по другим нормам и принципам. Если мы верующий человек, мы же знаем, что Господь говорит, и потом наступит время, когда Он вернет верующего человека в небесную семью, в Божью семью, которой и там все люди живут по этим принципам. То есть Царствие Божие для меня сегодня в том, чтобы я жил под совершенно особенным принципом, который Бог для нас принес на эту землю.
0: И, наверное, важно сказать, да, мы говорим, что Евангелие от Марка начинается вот с такой благой вести, от доброй вести для нас с вами здесь и сейчас, которая помогает нам, наверное, жить жизнь более осознанно,
1: безусловно.
0: Видеть Христа как нашего помощника, как того, кто вообще, в принципе, не просто да, появился там из ниоткуда и в никуда, а он проживает и помогает нам понять вот эту вот историю, как нам жить
1: безусловно.
0: На собственном примере.
1: Да.
0: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам,
0: спасибо.
1: Мария. Было очень важно.

0: и ценно.
1: Да, спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были это время с нами. Смотрите следующие программы, делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч!

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки и весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз, вдох и выдох, вдох, выдох и раз, два. А теперь упражнение для шеи, руки на поясе, пожалуйста, вперед наклончик. Раз, два, три. Хорошенько наклоняем голову, касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

Дорогие ребята взяли скакалку, сложили ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. И еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз. За голову опустили. Раз, два. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз, два и три, четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два.

0: два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также, наклончики в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Скакалка вчетверо, поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два, спинка прямая. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз, смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три и четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два, и раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо. Боимся. Сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад. Качелька. Раз. Сели. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний. Раз, два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги и заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну а теперь будем прыгать. Встаем. Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом в ноги вместе. Приготовились, хорошо отдышались и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим. Руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам. А еще будьте с нами, потому что вместе...

0: бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
2: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
1: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
2: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом.
1: Веселинка, ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
2: Точно.
1: Как раз нас ждут.
2: Идите, мои дорогие. Пошлите.
1: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
2: Здесь?
1: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
3: Ника.
1: Ника. А тебя?
3: Матвей.
1: Матвей. Матюша.
2: А меня Веселинка.
1: Веселинка.
2: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках.
1: Веселинка, Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
2: Размеши, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
1: Ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
2: Я не смогу, профессор Бодрячок.
1: Моя дорогая племянница, конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
3: Нам придется там пить.
1: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
2: Точно.
1: Да?
2: Так.
1: Я приготовил вам стаканчики.
2: Вот, я нашла.
1: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
2: Ух ты.
1: Еще Матвею мы нальем.
2: А она вкусная?
1: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
2: Я очень люблю загадки, а вы?
1: А вы внимательно любите? Слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
2: Мы готовы.
1: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
3: воды.
2: О,
1: правильно,
2: Матвей, молодец,
1: молодец, из воды.
2: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
1: Так. Угу. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
3: Бог.
2: Бог.
3: Бог.
2: Бог. Все молодцы.
1: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
2: Жить. Точно. Жить.
1: Умнички.
2: Ой,
1: вы мои.
2: Молодцы.
1: И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... Пьете дома с мамой или просто ты? Вот.
3: Лимонад.
1: Лимонад, а еще что?
2: Я тоже люблю лимонад.
1: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
3: лимонник.
1: Что-то. Лимонник, я не знаю, что это такое, но, наверное, что-то
2: Матвей,
1: очень
2: Матвей, ты
1: вкусное.
2: Что пьешь дома?
3: Воду, чай.
1: Ага. Ага.
3: Какао.
1: Так, хорошо.
2: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набегались, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада

0: два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
1: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с капелькой пили, являются не водой.
0: А чем же тогда?
1: А едой. Да, да, да.
0: Я же не ел их ложками.
1: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
0: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
1: Нет-нет, Веселинка, подожди, подожди, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было, как там наше дерево в садике. Пойдемте-ка.
0: Там же жарко. Пойдемте-ка, и деревьям совсем-совсем плохо. Так. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
1: Да, да, да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие ребяточки, вот сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так, так, так, так, так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
0: Видим. Видишь?
1: Сейчас их видишь? Все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошли.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
2: О, вода, что-то особенное, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе.
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовила зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце, ой, пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
1: Знаю,
0: давай, откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Ой, вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот, это и главное. Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения?
0: Ну, пожалуй, нет, потому что когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду. И мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
3: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот. Из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
3: От Бога.
1: Ох
0: от Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем.
0: Да, берем.
1: Такой картон синего цвета.
3: А мне?
1: Это будет ваше небо.
3: Я не умею шить, потому что уколюсь.
1: А, вот здесь есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
1: Вот это будет небо. Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
3: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Вот
1: да.
0: Она отклеена.
1: Вот смотрите. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки.
0: Угу.
1: И мне ниточки. Так, мы отрезаем три одинаковые ниточки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко. Угу.
1: Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда обдевай.
0: Приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделайте такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Один парень мне написал о том, что у него была ситуация, когда он хотел покончить с собой. Пишет: Светлана, спасибо вам, низкий поклон за то, что вы есть. Я сначала не поняла, за что. У меня погиб самый родной мой человек, мама. Молодая еще, в рассвете сил. И я понимаю, что мне уже жизнь не мила. Я, говорит, сажусь за интернет, за компьютер, мне попадаются ваши песни. Я перехожу на сайт ваш и, говорит, слушаю ночами, днями, плачу. У меня есть песни также о том, что суицид – это грех. Даже об этом я пою. Он говорит, я слушаю и понимаю, что нет, я не должен так заканчивать жизнь. И я сейчас пишу вам, и я живу благодаря песням, которые я услышала.

Я родилась в Грузии, прожила там до 12 лет. И когда исполнилось мне 12 лет, к сожалению, началась там война, и мы беженцами уехали оттуда с родителями в Россию. Здесь я закончила школу, закончила университет под специальности финансы и кредит, финансовый факультет. Здесь я создала семью, у меня супруг, двое детей, дочь, сын. Здесь мы работаем, трудимся, живем и стараемся делать что-то доброе. Я еще занимаюсь благотворительностью, благотворительные концерты.

В основном моя благотворительность заключается в моих концертах, потому что они всегда бесплатные, либо благотворительные для больных детей. И появилась она именно, вот появилась мысль именно вот отдавать бесплатно дар, который дал Бог. Тогда, когда я поняла, что мне это дано бесплатно. Я не училась никогда в музыкальных каких-то вокальных образовательных учреждениях, да, там вокалу никогда не училась. И когда я поняла, что этот дар сочинять музыку и петь мне дан свыше, значит, я даром буду отдавать. Началось все с того, что я решила сделать благотворительный концерт в Нижнем Новгороде. Просто пригласить людей, чтобы они послушали мои песни. Сделала рекламу в городе, договорилась с залом. И тогда пришло очень много людей. Около 900 человек пришло на концерт.

0: кроме того, что я пела на концертах, я всегда еще и дарила диски свои.
1: В самом начале, когда я стала заниматься концертами, благотворительностью, я прям очень рьяно взялась за это. У меня было очень много концертов в год. Я ездила по России, очень много уголков проехала, в другие страны ездила также с концертами. Но случился в моей жизни период, когда, наверное, Господь мне сказал: остановись, немножечко подумай о своем здоровье, подумай о себе. Я на тот момент не понимала, почему так произошло, да? Почему Бог допустил такую ситуацию в моей жизни, когда я была на грани между жизнью и смертью? Буквально это вот просто, можно сказать, в пяти минутах. Вот в пяти минутах. И на тот момент я не понимала. Но даже в тот момент я доверяла. Потому что мои последние слова перед тем, как мне уже наркоз дали, я сказала: Господи, пускай будет на все Твоя воля. И когда я уже очнулась от этого наркоза, была очень тяжелая реабилитация, операция, реабилитация полгода была, очень тяжело было. И я уже через полгода стала молить Его: Господи, дай мне какое-то служение, хотя бы здесь рядом, какие-то концерты, пусть меня кто-то пригласит, я хочу что-то для Тебя делать. И утром я об этом попросила, а к вечеру мне пришел звонок: Светлана, мы хотим, чтобы вы у нас спели.

Помните период пандемии, когда, в общем-то, концерты были невозможны? И вот тогда я задала себе вопрос, а дальше что? А как теперь ты будешь служить? Но так как я человек неусидчивый в этом плане, и мне хочется что-то делать, я нашла себя в служении людям волонтерство, медики-волонтеры. То есть я период ковида развозила лекарства по ковидным больным, потому что они находились дома. Я развозила врачей, просто приезжала в поликлинику, ко мне садились сзади врачи во всей этой амуниции. И я как водитель разводила по разным адресам. То есть то, что они бы сделали до ночи, бы ходили делали, потому что было очень много звонков, да. Мы делали это до обеда, они были очень благодарны. Я каждое утро, как на работу, прыг в машину в 7 часов, и к 8, к 9 я была уже в поликлинике. И вот мы по больным ездили. А что меня это сподвигло? Когда я сама переболела ковидом, я переболела очень серьезно. И когда я сама звонила в скорую помощь или в больницу, мне говорили, что вы там 65-е, 75-е на сегодня. Возможно, к вам сегодня не успеют приехать. И пришло понимание того, что многие люди могут быть спасены, если вовремя к ним приехать. И этим я занималась 2 года. Я даже санитаркой в больнице работала, понимая, что очень много сил медицинских брошено в красную зону. И я пришла просто в отделение хирургическое и сказала, что я готова помогать. Что нужно делать? Я мыла полы, я катала эти ватные шарики, я подводила больных после операции в процедурный кабинет, где их перевязывали. И тут я тоже понимала, что я помогаю, и я делаю доброе даже и без концерта. Хотя я ходила по палатам и пела. Я ходила по палатам, пела им песни, мы даже вместе пели какие-то песни, которые они знают. Ну, тоже Анну Герман, да, Надежда. Мы пели, и когда я на следующий день не пришла, а пришла только через день, больные требовали у врачей, потому что мне позвонили и сказали: «Светлана, вы когда к нам придете?» Они говорили: «А где Светлана?»

которая нам пела. Просим ее прийти. Я пришла к ним опять. И опять поддерживала их словом, разговорами какими-то. И не надо никаких средств для этого. Согласитесь, не нужно на это средство никакие. Просто нужны наши желания, руки, ноги. И прийти, и помочь. Пела я всегда. На табуретке дома, когда была маленькая, потом в школе, а потом в университете, но не о Боге. Пела светские песни, как все, в общем-то, сначала детские, потом не детские. Но когда я в 2005 году приняла Бога, приняла крещение, я поняла, что теперь я буду петь Ему, петь о Нем. И все мои песни, они только о Боге.

Я благодарю Бога, что у меня такая семья. Если бы не поддержка мужа на протяжении всего этого времени, ничего бы этого не было. Ну, потому что он просто, да, мог сказать: хватит, сядь и сиди уже, да. Но он тоже очень верующий человек. И он знает, для чего мы это делаем. И он рядом всегда. Даже если я в другом городе одна, он все время со мной на телефоне перед концертом. Помолится обязательно. После концерта первый, как все прошло. Поэтому поддержка колоссальная. И от детей в том числе. Дети также меня всегда понимали. И я на самом деле очень много им времени уделяла. Это кажется, что всегда где-то в разъездах концерты, да. Но когда я дома, мы всегда вот рядом вместе. У нас очень много было общения с детьми. И мы друзья.

0: сейчас я отношусь к маминому творчеству с гордостью. За то, что мама проводит такую большую работу для спасения людских душ, отдает всю себя этому служению. Сейчас я чувствую гордость. В детстве, наверное, вот когда вот это вот все началось, поездки и как бы и возраст маленький, я, наверное, очень сильно скучала и не понимала, почему так надолго оставляет вот это вот детское мышление. Вот. А постепенно я начала понимать всю ценность, важность маминого служения.
1: Тексты сама я не пишу. Я пишу только музыку к текстам. И я благодарю тех авторов, которые сочиняют такие удивительные, такие трогательные, такие душевные стихи, которые мне очень близки по духу. Да, иногда бывает так, что я задаю какую-то тему. Мне бы хотелось вот об этом написать, чтобы там вот это было. Где-то мы корректируем даже с авторами. Но это именно те люди, которые как будто вот чувствуют меня. И у нас получается такой очень хороший тандем. Приходят ко мне стихи, я сажусь за фортепиано, сочиняю музыку.

0: Один из часто задаваемых вопросов, да, а на что ты эти концерты делаешь? Тебе платят за них, оплачивают приезд твой. Ну, вот я отвечу так, что я прошу просто принимающую сторону найти зал и сделать рекламу. Со своей стороны я приезжаю за свой счет, проживаю за свой счет. За концерт, который проходит, мне ничего не оплачивают. Плюс я еще везу диски, где каждый зритель после концерта получает в подарок диск. Я, можно так сказать, бизнес-вумен. У нас сеть магазинов в городе, «Мир насосов» называется, магазины, где мы занимаемся насосным оборудованием. В общем, оборудование для водоснабжения.
1: Ну, я думаю, годы, которые существует компания «Мир насосов», говорят сами за себя. То есть компания существует больше 20 лет на рынке, и она с устойчивыми позициями на рынке. Мы работаем своими средствами, то есть у нас нет займов, кредитов каких-то. То есть работаем достаточно успешно, прибыльный бизнес. То есть зарплаты платятся вовремя. Все, экономика хорошая.
0: Это мое рабочее место в нашей компании, офис, в котором я провожу рабочие будни. Изначально создал эту компанию мой отец. Развивал ее, работал, ну, а потом пришло время, и он передал ее мне. И вот уже 17 лет я являюсь главой этой компании «Мир насосов».
1: Бывший исполнительный директор говорил, что у нас не компания коммерческая, а социальная организация. Он постоянно это подчеркивал, когда мы с ним, я был на должности руководителя оптового отдела, приходил в этот кабинет с ним решать какие-то вопросы, и он часто мне говорил, ну вот, у нас не коммерческая организация, а социально направленная организация. То есть у нас часто, когда случается какая-то нужда у сотрудника, допустим, там он заболел, или там он имеет какие-то проблемы на личном фронте, там в семейном, бывало, там не приходил на работу. И вместо того, чтобы расстаться с таким сотрудником, Светлана Владимировна чаще выбирала путь, чтобы помочь этому сотруднику. Его направляли там в нужные лечебные заведения, там к нужным врачам, оплачивали эти посещения врачей. И он потом восстанавливался и, ну, оставался у нас.
0: Если есть вот эта христианская позиция, то бизнес будет процветать. Вот прям вот 100%. Мы прожили несколько кризисов, были такие кризисные годы экономические. И мы их прожили, даже я бы сказала, не то что без потерь. Мы в каждый кризисный год мы росли, мы открывали магазин. Поэтому сегодня я могу точно сказать, что если ты с Богом, то значит, он будет благословлять. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь.
1: Ну, я думаю, что здесь, ну, как бы некоторые принципы порядочности играют свою роль. То есть мы не работаем ради какой-то сиюминутной прибыли. То есть у нас очень хорошие отношения с поставщиками, сложенные годами. Мы их надежные партнеры, они нас ценят, любят, и мы со своей стороны тоже проявляем преданность, то есть мы не меняем поставщиков там на то, где выгодно хотя бы на чуть-чуть, то есть мы верны определенным таким правильным принципам в бизнесе, которые приносят свои результаты. Ну и к клиентам относимся тоже соответствующим образом, то есть все наши клиенты, они имеют возможность то, что купили, отремонтировать в очень короткие сроки здесь у нас в сервисном центре. Сервисный центр на самом деле он убыточный, то есть он не приносит прибыль, но при этом мы его содержим, и там нужное количество мастеров, чтобы сервисные вопросы решались в короткие сроки. Это тоже подкупает клиентов. То есть когда они что-то купили, если что-то не так, то, соответственно, они приходят сюда и быстро все вопросы их решаются.
0: Конечно, обычно бизнес создается для того, чтобы зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, своих близких, детей, учеба и так далее. Нас это тоже не обходит. Естественно, это заработок денег. Но чем отличаемся мы, наверное, наша компания, что она социально ориентированная. Часть средств из доходов мы направляем на благотворительность, на служение людям.
1: Клиенты довольны, потому что они всегда уходят с нашего магазина с какими-то подарками. Мы дарим им перчатки, дарим подарочные ручки вот такие, где есть отверочка, уровень. Там, ну, руководство заботится о том, чтобы что-то осталось на память о нас. Обязательно дарит.

0: Что бы ни происходило в жизни, когда мы что-то делаем для других, мы сами меняемся. Для того, чтобы человек стал лучше, во всяком случае, я это так по себе заметила. Но когда я стала жертвенней, когда я стала жертвовать своим временем, комфортом, материальными средствами, да, я сама стала меняться. Потому что если человек живет только для себя, ну, тогда свое «я» и эгоизм, он так процветает. Правда? Когда мы стараемся помогать другим, то наше сердце, оно становится мягче, черствость уходит, и мы понимаем, что со временем мы понимаем, что «а я теперь по-другому уже не смогу жить, я хочу что-то делать». Я когда у меня небольшая остановка там, перед концертом или каким-то служением, я прям чахну. Я понимаю, что я что-то хочу еще делать дальше. На самом деле очень много мне писем пишут с просьбой о помощи, да. Ну, мне бы очень хотелось бы всем помочь. Но вот реально вот от сердца я могу сказать, что я бы всем хотела помочь. Но я не могу. И, ну, я вспоминаю случаи, когда были в моей жизни и больным детям средства отправляла без концертов просто. И на операции людей. Просто иногда мне писали о том, что сидят голодные, у них нет еды, да, и они готовы просто принять продуктовый набор, не нужно деньги, да. Я закупала полные пакеты, заезжала в магазин и везла по адресу, и везла пакеты с едой, чтобы люди покушали.
1: Мне очень нравятся мамины песни. Я с нетерпением каждый раз жду, когда же выйдет новое. И обожаю слушать их каждый день. У меня плейлист в телефоне есть отдельный с мамиными песнями. Чаще всего я слушаю их, когда у меня какое-то плохое настроение, потому что они очень поднимают, и слова, которые там говорятся, и мамин голос очень вдохновляет.
2: Концерт прошел очень душевно. Это уже был третий концерт в Чебоксарах. И очень порадовало то, что были новые люди. И были те люди, которые буквально вчера узнали о том, что будет концерт, прочитали в соцсетях о концерте и сегодня пришли. Ну, что сказать, каждый концерт – это какая-то новая история, вот, и новые опыты. Потому что люди, которые подходили ко мне после концерта, рассказывали, как та или иная песня даже что-то открыло новое, какие-то ощущения в их сердце. Такие мини-опыты. Это всегда очень вдохновляет. И приглашали еще. Говорят, приезжайте еще, мы будем очень рады. Ну что ж, приеду.
3: Песню «Гимн медикам». Она тоже влияет на людей. Даже по истечении какого-то времени. Недавно у меня был случай, когда я пришла к медицинскому работнику за помощью, и заходя к ней, она сказала о том, что она знает меня, она слушает мои песни. Мне очень от этого радостно, конечно, было. Я спросила, а как? И она рассказала о том, что когда мой муж лежал в ковидном отделении, период коронавируса, он отправил ее мужу, а он также медицинский работник, отправил ее мужу эту песню, ссылку на эту песню, чтобы он послушал. Он отправил жене, ей, вот, и она, я говорит, стала искать вас в интернете и вышла на вашу страничку ВКонтакте. И вот уже, получается, 4 года, она говорит, я слушаю ваши песни. Для меня это было настолько такой опыт важный и... Действительно, мы просто сеем, да, что-то доброе, говорим о Боге и не знаем, где оно взойдет. Поэтому сейте, просто нужно сеять и не думать, отдавать дальше в руки Божьи.

В основном мои концерты проходят в концертных залах, в ДК, но также есть еще и другие места. Это колонии особого строгого общего режима, это реабилитационные центры, дома престарелых, администрации города, куда приглашают также. Сейчас вот также я езжу по военным госпиталям для того, чтобы этим людям, которые ранены и физически, и душевно, дать надежду. Иногда я могу услышать такую фразу, что для чего ты едешь в колонию? Там преступники. Что им можно сказать? Ты же понимаешь, что там не просто так они. Да, я понимаю. Но дело в том, что интересная такая есть, что Господь любит грешника. Он не любит грех его. Преступление он его не любит, а его как человека он любит. И каждый из нас как бы должен иметь возможность услышать о Боге, раскаяться, прийти к Нему, да, и больше не грешить. Поэтому, когда я приезжаю в колонию, я им говорю вот эти две самые главные мысли, которые хочу до них донести. Первое – это что Бог нелицеприятен, что Бог любит их так же, как и тех людей, которые обеспечены, да, и на свободе. И второе – это то, что Бог прощает любой грех. Но если кается он в этом грехе, да, человек, и никогда больше к нему не возвращается, тогда Бог прощает. Я считаю, что у каждого должна быть возможность узнать о спасении.

0: Как вам впечатление от концерта?
1: Мне очень понравилось, очень хорошие слова, берет за душу. Мне еще в прошлом году хотелось пройти, но не получилось. В этот раз я смогла, слава богу.
2: Ну, я на концертах ни разу не бывал, на таких подобных, как бы, но на концерт хожу. Ну, интересно, конечно, направление такое довольно-таки. Ну, так вообще интересно и песни, и артисты, и исполнители.
0: Ты первый раз на концерте?
3: Нет, я уже третий раз.
0: Как впечатление именно от этого выступления?
3: Как всегда, все очень классно. Песни очень нравятся все. Очень много новых сегодня услышала. Очень они тоже мне понравились.
4: Очень берет за душу. Действительно, название самое удачное. На самом деле, это музыка, это песня для души.
0: Что больше всего понравилось?
5: Патриотизм, любовь к нашему Творцу Всемогущему, что Он нас сотворил такими добрыми, нежными, любящими, заботливыми. И это все передается благодаря таким песням, таким псалмам, таким стихам, которые льются из души, от сердца.
6: А в нашей семье, когда мы еще были все вчетвером вместе, сейчас дети уже выросли, разъехались, всегда был такой негласный закон. Вечером с 8 до 9 вечера час мы посвящали

0: Богу. Мы изучали Библию, мы обменивались какими-то опытами, что у нас произошло за день, да, когда мы смогли послужить людям, рассказать что-то о Боге. Сейчас также мы вечером с мужем вдвоем определяем для себя время, и также мы изучаем Слово Божье. Если говорить о любимом стихе из Библии, то мне нравится стих, который звучит так. Это записано в Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Мне кажется, по этому стиху я как раз и живу эту жизнь. Это важно, чтобы свет, именно мы излучали свет, мы были светом этому миру. И люди, глядя на нас, видели Христа.
1: Особенно мне нравятся последние мамины песни. Песня «Глубокий вздох» мне очень нравится. Очень смысловая, про отношения с Богом, про то, что ты можешь разговаривать с Богом в любой ситуации, где бы ты ни находился, и верить, что Бог всегда тебе поможет, и Он что всегда тебя слышит.

Очень много в моей жизни сбылось, и я могу сказать, что я счастливый человек сегодня. Но если помечтать, почему бы и нет, я бы хотела, чтобы мой концерт прошел, ну, например, в Кремлевском зале. И не потому, что это Кремлевский зал, и это что-то такое грандиозное, а потому что он очень вмещает много людей. И я понимаю, что все эти люди услышат через мои песни о том, кто их очень любит, о Боге, которых их создал, и о друге, который всегда рядом с ними.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Перед вами сгенерированная компьютером модель нашей Вселенной. Эти тонкие нити и яркие точки света представляют собой примерно 2 триллиона

галактик и скоплений, состоящих из более чем 300 триллионов миллиардов звезд, планет и их спутников. Такое количество объектов невообразимо сложно представить. При этом у нас есть все основания полагать, что во всей Вселенной мы живем на планете с поистине уникальными особенностями. Только задумайтесь о том, как много условий необходимо, чтобы жизнь на Земле стала возможной. Наша планета наделена идеальным сочетанием жидкой воды, умеренного климата, защиты от смертоносного солнечного излучения, а также смены времен года, движения приливов и отливов, богатой кислородом атмосферы и множество других факторов. Весь этот комплекс факторов сделал возможным существование этой секвойи, кукушки, розы, северных оленей, енотов, редиса, носорогов, людей и, по крайней мере, 8 миллионов других видов живых организмов. Как говорится в старой поговорке, нет места лучше дома. Но здесь происходит нечто большее, чем просто идеальный сплав химии, физики и геологии, которые однажды собрались вместе в редчайшем и прекраснейшем обиталище для жизни. Все это делает нашу планету не только пригодным для жизни местом, но также делает ее изумительно красивой. Для атмосферы Земли климат, вода и почва – это текстуры и оттенки на палитре мастера-художника.

На протяжении большей части человеческой истории оценить красоту Земли можно было только с точек обзора, расположенных лишь немного выше уровня Земли. И хотя мы часто были потрясены красотой видов, некоторые из лучших мест были недоступны до определенного времени. С приходом космической эпохи в начале 1960-х годов наше представление о Земле кардинально изменилось. Во время полета на орбиту Луны в канун Рождества 1968 года астронавт Аполлона 8 Уильям Андерс сделал фотографию, которая поразила воображение всего мира. Для 3,5 миллиардов жителей Земли это был первый вид их дома из космоса. Вдохновленный этим зрелищем, поэт Арчибальд Маклиш написал: «Теперь мы видим Землю такой, какая она есть на самом деле, маленькую, голубую и прекрасную, в той вечной тишине, где она парит». Начиная с 1972 года, на орбиту Земли были запущены удивительные инструменты исследования, включая беспилотные спутники и космические корабли, пилотируемые командами астронавтов. Облетая вокруг Земли каждые 90 минут, они сделали миллионы фотографий и расширили наше понимание о доме до беспрецедентного уровня. Многие из этих снимков были использованы для изучения климата, природных ресурсов и изменений в окружающей среде. Но помимо научной ценности, они также демонстрируют величие Земли, ее уникальность и красоту таким образом, который раньше невозможно было даже представить. В течение следующих нескольких мгновений давайте поразмышляем над несколькими замечательными изображениями, каждое из которых – потрясающее произведение искусства в галерее, которое, может быть, не имеет себе равных во Вселенной.

0: холст Бога. Данте Алигьери.
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Почему даже у верующих есть проблемы? Интересный вопрос. А с другой стороны, тоже бы вопрос хотелось задать, а почему их не должно быть? Вообще, что такое проблема? Проблема от греческого слова, или дословно с греческого слова, означает задача или задание.

Это какая-то трудность, возникшая на пути, требующая анализа, размышления и решения. И поскольку верующие люди – это люди, то а все люди на этой земле сталкиваются с какими-то жизненными трудностями, с какими-то задачами, которые приходится решать, то в этом отношении верующие люди не исключение. У них действительно есть проблемы, и они происходят и случаются. И здесь, к сожалению, один из стереотипов, который складывается, его нужно пояснить или как-то разрешить. Люди думают, что если они поверят в Бога, то все их проблемы возьмет на себя Бог, и Он будет их решать. А они будут просто спокойненько идти по жизни, наслаждаясь радостью от общения с Богом и с верующими людьми. На самом деле это не так. Если мы сталкиваемся с проблемами, это не значит, что эту проблему должен взять на себя Бог и ее решить сам. Это значит, что, сталкиваясь с какой-то жизненной задачей или трудностью, мне нужна Божья мудрость и решение проблемы во свете того, как учит и говорит Бог. Поэтому я всегда столкнусь с какой-то сложностью, поскольку не всегда люди могут правильно что-то понимать, правильно поступать или не так что-то говорить или делать. И всегда нужно действительно задачи решать по мере ее поступления. И в решении этой проблемы, какой-либо проблемы у верующего человека, в первую очередь мы берем на себя эту ответственность. Но мы ищем у Бога мудрости. Да, иногда мы можем столкнуться с трудными обстоятельствами, когда они кажутся выше наших сил. И в этом отношении мы, в этом случае, мы обращаемся к Богу. Мы ищем мудрости, мы ищем силы, ищем ответа, как нам именно поступить. И, например, если мы вспомним слова апостола Павла из послания к Филиппийцам, то Павел, обращаясь к верующим города Филипп, говорит в 4 главе, в 19 стихе, «Бог мой да восполнит всякую нужду по богатству своему, славе Христом Иисусом». То есть апостол Павел как бы ободряет верующих и говорит, что Бог может восполнить нужду. Но это не значит, что Он восполнит всякую, все, что мы захочем, да, все, что нам так нужно. Иногда для этого требуется время. Иногда, может быть, мы что-то не понимаем, чего мы действительно хотим. И требуется действительно анализ, размышление, да, то есть осмысление проблемы, с которой мы сталкиваемся. Вот. Поэтому, если мы отвечаем на этот вопрос, почему верующие испытывают проблемы, они испытывают их, потому что такой мир. Потому что всегда требуется для какой-то задачи решение, да, осмысление. Да, она трудная, да, она непростая, но тем не менее это наша жизнь, это часть нашей жизни. И неважно, верующий я или неверующий, я всегда как человек буду сталкиваться с такими трудностями, задачами и непростыми ситуациями. А вот то, как мы ее решаем, как мы в эту проблему или в эту задачу вовлекаем Бога, да, то есть как мы слышим Бога, который нам велит или говорит, как нам в этой ситуации поступить. Вот это как раз отличие верующего человека от неверующего. И здесь верующий человек, естественно, будет поступать по тому, как велит Бог, что Он ему говорит, да? И что ему подсказывает совесть или Священное Писание.

Однажды Господь провел меня через очень серьезный урок. Я на себе испытала силу и боль жестоких и горьких слов. Я не могла заснуть после этого и всю ночь провела в молитве. Я просила Бога о том, чтобы Он простил этого человека. Я просила Бога о том, чтобы Бог помог мне простить. И я просила Бога о том, чтобы Бог дал мне силы и мудрости никогда не причинять подобной боли людям, которые меня окружают. Порой мы не придаем значения словам,

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик, мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

0: Что именно нами руководит? Традиции, христианские обряды или наша духовная основа? Под каким влиянием находишься ты? Сегодня эту тему мы разберем со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот мы разбирали тему импринтинга и религиозного импринтинга. Напомните, пожалуйста, о чем это?
1: Да, в двух словах повторим. Значит, импринтинг — это запечатление, если в двух словах. Значит, это некий отпечаток на сознании, на психике, на разуме человека, который потом влияет на всю его дальнейшую жизнь. То есть в эмоциональном

0: значимый в период эмоционально значимого переживания. Да, чаще всего это детский период. Происходят детские периоды, но не только. И во взрослом возрасте, да, происходит некое вот это запечатление того или иного явления. Угу. Вот, и это называется импринтингом. Религиозным импринтингом мы с вами назвали, это не научный термин, да, мы его так сами придумали, и мы назвали это запечатление, которое происходит с человеком в сфере его религиозной жизни, когда он обращается к Богу, когда он только что приходит в церковь, и вот мы назвали это религиозным импринтингом.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: А вот расскажите, пожалуйста, какие еще бывают виды, вот, может быть, импринтинга?
0: Ну, наверное, лучше не о видах, но о более конкретных примерах сегодня поговорим, да, потому что виды, вот он. Ну, например, да, социальный импринтинг, да, кстати, если о видах, социальный импринтинг там разделяют, да, например, играет не последнюю роль в инновациях и их неприятии. Да, даже если инновационный товар лучше и дешевле обычного, его может ждать большой провал. Потому что человек, например, привык, и он привык пользоваться чем-то старым, и он новое как бы уже не приемлет, не потому что оно плохое, а потому что он...
2: Потому что это что-то новое. У меня был такой пример. Бабушка очень любила пользоваться старым холодильником, потому что ей было привычнее. То есть это будет являться импринтингом.
0: Да, своего рода это, конечно, будет являться импринтингом. Вот, и не идут продажи чего-то хорошего, потому что человек запечатлен чем-то другим, то, что ему было привычно. Например, признаки импринтинга можно увидеть в рекламе. Да, это уже практически вот выдержка. Скажите, как давно, например, у нас Новый год стал ассоциироваться не только с оливье и мандаринами, но и с Кока-Колой. Да, вот спрашивают психологи. Да, в конце концов, если что-то рекламировать достаточно долго, рано или поздно оно совпадет с критическим периодом времени, то есть с тем периодом времени, когда человек подвержен импринтингу и отложится в памяти человека. То есть реклама действует по этому принципу. Как мы уже сказали, человек обучается путем импринтинга, да, может обучаться и целые там, эти обучающиеся
2: системы
0: да, вот, составляют импринтинговые, да. И ребенок, значит, неосознанно запечатлевает наши шаблоны поведения, некоторые из которых могут настолько сильно въесться в его личность, что станут его частью. И, возможно, последствия не будут заметны здесь сейчас, но, однако, спустя пару месяцев, а может быть и лет, они обязательно проявятся. И порой родители говорят, а откуда это?
2: Откуда взялось?
0: Да. Вот. Ну, что еще здесь очень важно сказать, что, значит, что касается, если религиозного импринтинга, все-таки, да, мы говорим, что импринтинг, мы сказали в прошлый раз, что это больше хорошо, чем плохо, да, то есть импринтинг – это хорошо для становления нашей личной веры. Мы запечатлеваем, мы, когда приходим к Богу, мы открыты, для нас это эмоционально значимое переживание, и мы запечатлеваем многие хорошие библейские и правильные библейские ценности. Мы запечатлеваем много всего правильного и нужного. Но это опасно, опасно для укоренения крайностей и религиозных категоричных взглядов. Когда мы запечатлеваем не только то, что нужно, а когда мы запечатлеваем все подряд, в том числе и, может быть, какие-то традиции, обряды, которые не являются, так скажем, базовой истиной, базовой ценности, но мы воспринимаем ее так, и она остается с нами на всю нашу жизнь.
2: А какие вот еще есть примеры? Может быть, библейских каких-то героев?
0: Да, вот, например, смотрите, если мы говорим о библейских героях, можно привести в пример Иоанна Крестителя. Библейский текст, я прям прочитаю, Евангелие от Луки, 1 глава, 66 текст. Здесь написано: «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей». Если мы вспоминаем детали, как был рожден Иоанн Креститель, мы с вами...

0: вами увидим, что его отец Захария служил в храме, и когда ему явился ангел, они были с женой бесплодны, и ангел сказал, что у тебя будет младенец, и после этого он замолчал, ну, онемел, перестал говорить. Но в момент, когда родился уже ребенок, и все стали спрашивать отца, как ты хочешь назвать, потому что его хотели назвать по-другому, в честь отца, там, в честь родственников. И он берет табличку и пишет «Иоанн» имя ему. И когда он это написал, он заговорил. Все, он уже молчал там, уже около года молчал. Он раз, он заговорил. И все «Вау!» И вот здесь прям так и написано. «Положили это на сердце свое и говорили, что будет младенец сей». Это пример импринтинга, там, скажем, как это произошло в Библии, в сознании людей. То есть это импринтинг произошел у людей, которые стали очевидцами этого события. Потому что они в сердце положили и стали находиться под воздействием этого момента. И когда Иоанн вырос, возможно, многие из них пришли его слушать в пустыню, пришли слушать его проповедь. Почему? Потому что у них с детства запечатленный вот этот вот был импринтинг, и, возможно, они многих других тоже.
1: То есть для них это чудо было такое, которое в дальнейшем повлияло на...
0: Эмоционально значимое переживание, которое отложилось в памяти, отложилось в их сознании. Мы можем привести примеры еще, например, когда Христос был рожден. Это уже пример такого индивидуального импринтинга. Его... мужа Марии Иосифа, да? Рождество Иисуса было так, по обручению Марии его, матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Эта история всем известна, да? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангел является эмоционально значимым переживанием. Иосиф действительно в растерянности, что делать. И вот это Божье откровение, которое было в лице ангела, оно дает отпечаток. Ведь родители Христа, сами... до конца не понимали смысл жертвы Христа и вообще миссии Христа и так далее. И вот эти слова стали важным, очень серьезным импринтингом для самого Иосифа, который, кстати, и на сердцах многих верующих до сих пор отпечатком «родит же сына, наречешь ему имя, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот это вот какие самые такие простые примеры импринтинга, о котором мы читаем в Библии, но это больше положительный. Мы здесь видим, мы же сказали, что импринтинг бывает чаще положительный,
1: чем негативный. Чем негативный есть какой-то такой пример импринтинга?
0: Да, я думаю, что есть. Я его назвал не словом негативный, я его назвал словом искаженный. Больше мне он больше нравится, потому что даже из негативного мы можем что-то положительное для себя извлечь.
1: Да, это тоже опыт.
0: Искаженный. Мы обязательно поговорим с вами об искаженном импринтинге, о примерах искаженного импринтинга сегодня в нашей передаче. Сейчас я хотел бы все-таки, наверное, снова остановиться на этой важной мысли и сказать, что импринтинг – это неотъемлемая часть нашей жизни. Религиозный импринтинг в том числе неотъемлемая часть нашей жизни. И импринтинг – это хорошо, когда мы говорим о запечатлении или запечатлевание определенных базовых ценностей в нашем сердце, да, но это плохо, то есть в этом может быть не то, что плохо, в этом есть определенная опасность, когда мы говорим о том, что могут укорениться в нашем сердце определенные крайности, определенные какие-то искаженные взгляды, как раз тот момент, когда традиция будет восприниматься наравне с базовой ценностью, с базовой верой, или, может быть, даже доминировать над ней. То есть мы вот это должны осознавать. Это поможет нам разобраться. Да?
1: То есть импринтинг может способствовать личностному и духовному росту, если мы понимаем, что является традицией, а что является, библейской основой.
0: Импринтинг, он формирует нас.
1: Да.
0: А осознание того, что происходит с нами, осознание импринтинга, может помочь нам разобраться в себе и отделить важное от второстепенного.
1: Угу, хорошо.

0: Хорошо, спасибо. Вот мы говорим про религиозный импринтинг, про библейских героев. А религиозный импринтинг вот в контексте современного мира, есть примеры?
1: Да. Я приведу сейчас в качестве примера себя. Mm-hmm. Поскольку был вопрос в начале там, об искаженном импринтинге, да. Я как раз расскажу о том, как лично мне показалось, что, ну, точнее, как показалось, сегодня анализируя свой прошлый опыт, я прихожу к выводу, что попал под импринтинг, в том числе и под искаженный импринтинг. Mm-hmm. Значит, когда я пришел в церковь, для меня очень важно было, ну, то есть я пришел в церковь, и меня убедили в церкви, первое, что для меня убедили, такой, скажем, базовый, положительный импринтинг о том, что Библия – это Слово Божие, и поэтому и не просто Библия не просто Слово Божие, а Библия – единственный основной авторитет для формирования веры, моей собственной веры. Угу. Поэтому она должна быть первична, все остальное должно быть вторично в формировании моей веры. Я это запечатлел, то есть это у меня очень сильно запечатлелось на моем сердце, в моем сознании. Вот. И когда я как бы это понял, я открыл сам, как бы вот это для меня был эмоционально значимый опыт, Бог, Библия, и я сам открыл для себя вот эти двери для импринтинга, потому что если Библия – это Слово Божие, и ей можно доверять, я ей открыл двери. То есть я как бы Библии открыл двери для того, чтобы можно ей было доверять безоговорочно. Но ведь Библию мне преподавали люди. И вот здесь вот у меня как бы и не произошло вот этого разграничения или разделения, угу. получается. Да? Получается, что вот некая восприимчивость, собственная моя восприимчивость, потребность некая, да, в духовном, вот это духовный голод, возраст может быть определенный, я тогда был...
0: Сколько было лет?
1: Мне было тогда около 15 лет, да, может, 15-16,
0: подростковый 17, такой возраст.
1: Ну, я потом еще пошел учиться в духовную академию, и получается, что я уже там был немножечко постарше, но тем не менее, да, вот, получается, что с одной стороны, вот было вот это, да, как я сказал, восприимчивость, потребность, некий духовный голод, возраст, вот это определенные предпосылки для импринтинга. А с другой стороны, недостаточный навык анализировать и самостоятельно. Анализировать mm-hmm. самостоятельно. И вот эти вот духовные мои учителя, которым я очень сильно тоже доверял, я сейчас не говорю о них ничего плохого, это были отличные, хорошие люди, угу. и они многому и правильному меня учили и научили. Но просто что произошло? Что в результате того, что вот этого разделения, то есть я Библия безоговорочный авторитет, но Библию преподавали мне люди, да, и получилось, что вот все, что говорили о мне они, воспринималось как то, что говорит Библия.
0: За чистую монету.
1: За чистую монету. Угу. Получается, что по своей как бы доброте сердечной, да по-другому они не могли. Они вместе с Библией, естественно, то есть они толковали Библию в контексте определенной ситуации церковной, в контексте определенной эпохи, в контексте угу. определенных традиций. Пусть это и протестантская церковь, но тем не менее, да. Но тем не менее я эти традиции тоже начинал что впитывать, и это был для меня определенный импринтинг. Я пришел к выводу, например, что некоторые вещи, которые они говорили, которые они толковали, они, ну вот сейчас вот я уже анализирую, они не являются той основной как бы ценностью, базовой ценностью для веры. Это все были как бы просто плоды того времени, то есть, потому что в то время по-другому некоторые вопросы библейские было понимать невозможно. Но, может быть, об этом мы более подробно поговорим в одной из наших передач, когда мы будем говорить о культуре и эпохе, и вере, да? Но сегодня же вот все-таки об импринтинге, вот. Например, ну, я как бы рассказал сейчас, как это происходило со мной, мой собственный опыт, механизм, да? Но я не буду, может быть, конкретизировать конкретные вещи, о которых говорили тогда, потому что уже прошло почти 30 лет, и некоторые вещи сегодня будут не просто непонятно, потому что вот, а тогда для меня это было важно. Но, например, об одном из таких терминов, об одном из таких моментов я скажу, предположим, да? Вот термин «мирской».

0: как он воспринимался церковью тогда и как он воспринимается, например, церковью сегодня. То есть наставники и учителя 90-х годов, вот когда я пришел к Богу, когда я пришел в церковь, они продвигали идею. Ну, это опять, надо сказать, что я никого не осуждаю. Это даже, может быть, просто по-другому невозможно было. Да? Вообще 90-е годы были интересные.
1: Были такие, да, достаточно интересные.
0: Не только в вопросах...
1: религиозных, но и вообще в принципе. Да, поэтому просто...
0: Продвигалась идея, что мирской – это все, что не связано с жизнью в церкви. Вот так это продвигалось. То есть служение, оно либо в церкви, либо вокруг церкви. Если ты служишь, ну, то есть, если ты... Чтобы было понятно, например, сегодня начинает доминировать другая мысль, и я придерживаюсь ее, что служение верующего человека может быть в любой сфере. Если человек работает на каком-то производстве или что-то делает, каким-то занимается бизнесом или еще что-то, если это все в рамках Божьих заповедей, не противоречит и все честно, то это вклад человека в общество, за который общество готово ему платить. И я тоже называю это служением, потому что человек вкладывает в общество, в котором он живет. В 90-х годах мыслили по-другому. Все, что связано не с церковью, если ты не в церкви что-то там делаешь, помогаешь, там в каком-то служении участвуешь, что это все остальное мирское. Если ты на работе пашешь с утра до ночи, зарабатываешь деньги, там, то это все, это вообще мирское, убиваешься там ради этого. Но надо всем пожертвовать и все прийти в церковь и там самого себя полностью выложить. Да? Даже вот если говорить о приоритетах, ставили приоритеты. Приоритеты такие: Бог, церковь, семья. Через какое-то время заговорили и начали говорить о другом. И начали говорить, нет, неправильно. Бог, семья, церковь. Наверное, семья все-таки... Вот.
1: После Бога так и быть.
0: Сегодня заговорили, а уже получается сегодня другая уже последовательность. Бог на первом месте, все остальное на своем месте. То есть вот такая интересная последовательность. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что церковь тоже растет и развивается. Но понимаешь, это и есть тот искаженный религиозный импринт. Тогда было так, и ты воспринимаешь это за чистую монету, за чистую истину. Вот. Ну, как я уже сказал, все, что не в церкви, это в мире мирское, все, что не связано с церковью или нерелигиозное. Под прицел попали, соответственно, учеба, нецерковная работа, ты тратишь силы для мирского. К большому сожалению, была такая крайность, что молодежь не мотивировали получать высшее образование. А зачем? Скоро Христос придет. Зачем все это нужно?
1: Да, это было очень распространено. Это... Как раз могу сказать, что у меня был такой момент. Маме очень часто говорили о том, что зачем я пойду в школу, если скоро придет Христос, то и учиться не надо даже в школу идти.
0: Даже в школу, представляешь? А что же говорить про высшее учебное заведение? То есть это сегодня... Не унижая нашу церковь, ни в коем случае не принижая, но мы просто должны признать, что это была определенная...
1: Ну, это было и было.
0: Это была определенная крайность, да, а когда мы приходили туда, в такую церковь, мы подвергались из чему? Искаженному принтингу, мы впитывали это. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере.
1: А какие еще бывают, может быть, импринтинги? Импринтинг, точнее. Ну, то есть, вот чего еще может касаться? Какой, может быть, там, сферы религиозной деятельности?
0: Ну, вот смотрите, как другие примеры. Очень популярные вещи с импринтингом, с религиозным, связаны с тем, как люди в церкви понимают, что значит соблюдать субботний день. Да? Там, помни день субботний, чтобы святить его, не делай никакого дела. И тут началось, да? И в 90-е годы там было более, в 90-е еще, кстати, было более-менее, но ближе к 2000-м годам началось очень радикальное понимание. Да. Там все чуть ли не...
1: Нельзя было мыть посуду, я это помню.
0: Ну, некоторые даже до такого доходили. Да, к счастью, у меня такого импринта не было, я его, на удивление, к счастью своему, не словил. Но я к тому, что, да, а сегодня начинает более свободно, сегодня уже больше чего можно в субботний день. И если я задам такой провокационный вопрос, а что правильно? Вот-вот. Но значит, где-то был искаженный импринт, да, то есть своего рода мы дети эпохи, но это чуть-чуть позже. Ну, в общем, там импринты касались вопроса интимных отношений, в частности, в субботу тоже, там, вопросы питания, вопросы того, какие фильмы смотреть или не смотреть, какие книги читать или не читать. Ну, в общем, я к своему убеждению, как бы открытию, кстати, это не так давно, пришел, что причина многих

0: ну, причина многих крайностей, угу. причина как раз многих крайностей, крайностей в вере, это искаженный импринтинг.
1: А можно ли как-то исправить импринтинг? Ну вот, допустим, искаженный. Что делать?
0: Очень серьезный вопрос. На самом деле, есть даже такой термин в психологии, называется реимпринтинг.
1: Так,
0: еще одно слово, с которым мы познакомились. Если импринтинг – это запечатление, да, то реимпринтинг – это перезапечатление. То есть ты берешь и перезапечатлеваешь тот опыт, который произошел. На самом деле фишка-то заключается, или сложность заключается в том, что мы сказали, что импринтинг, он оставляет впечатление или оставляет последствия, или влияние, оставляет влияние на всю твою последующую жизнь. И на самом деле это так. Мы должны это понимать, что даже я сегодня, предположим, пересмотрел многие вопросы по тем же самым вещам, по тому же самому термину «мирской», да? По тому же самому вопросу, там, например, как соблюдать правильно субботу, что значит помнить день субботний, там, некоторые вещи переосмыслил. Например, какие книги читать, не читать, что смотреть, что не смотреть, какие фильмы, там, все в вопросах питания, много переосмысления пришло. Но первое впечатление все равно, оно на меня влияет. И не всегда просто выйти из этого, как сказать, ну, из-под влияния этого импринтинга.
1: Влияние, которое было.
0: Но в психологии, сейчас мы говорим, опять возвращаемся как бы уже к реимпринтингу, не просто религиозному, а вообще в психологии реимпринтинг практикуется. Это делают психологи. Обычно с людьми, которые пережили какой-то опыт, связанный, может быть, больше с психотравмой, какой-то околосмертный опыт, какой-то опыт, в результате которого произошло какое-то, ну, искаженное понимание какого-то вопроса. Ну, даже не обязательно с психотравмой. Может быть, просто от родителей какой-то передалась та или иная ценность. И вот идея заключается в том, чтобы переосмыслить, дать новую оценку. То есть, например, если ребенок в результате влияния родителей запечатлил в себе какую-то...
1: Ну, вредную привычку, да.
0: Ну, может, не вредную привычку, может быть, какую-то травму психологическую он получил, да, в результате того, что родители там были агрессивны по отношению к нему, там, может быть, они его били.
1: Проявляли
0: насилие определенное, там, или еще что-то. И в результате этого у человека сложилось форму мышления, форму поведения, он это осмыслил. Ну, во-первых, это не всегда легко осмыслить самому без помощи других людей, да, но, или без помощи Божьей, но он, предположим, это осмыслил. И он, возвращаясь вот к этому моменту, возвращаясь фактически к этому опыту, когда у него произошел этот импринтинг, он переосмысливает. И, ну, предположим, очень примитивно сейчас объясняю, он говорит, например, то есть тогда он это воспринял на свой личный счет. Меня родители бьют, потому что я такой. Я заслужил баран, потому что меня и били, да? Но он происходит переосмысление, и он говорит, это не потому что я такой, а потому что они были травмированы сами. Они дети своей эпохи, они. И в этот момент, оп, его отпускает. Слушай, так это не я, это они. И он в этот момент, переживает этот опыт заново. И вот это происходит в нем, вот это вот переписывание того впечатления.
1: Сценария вот этого
0: того, того старого сценария. Это вот, если вот так совсем примитивно, это есть некий реимпринтинг. Если
1: Про религиозный, вот я хотел сказать. Вот уже мы говорим про более взрослый, осознанный как бы возраст. Угу. Кто ответственный?
0: Ну вот да, если говорить о религиозном реимпринтинге, то это тоже некое переосмысление. Ты начинаешь вспоминать, когда у тебя эта идея зародилась, почему, что. Ты начинаешь понимать, что, ну, ты просто как бы... Это нелегко, но это возможно. То есть у меня лично это, наверное, просто происходило путем некого рационального осмысления. Да? Но, слушай, так это было не про это. Вот они говорили тебе, вот они ссылались на какой-то источник, вот здесь так написано, я читаю то, что так написано, беру и читаю то, что мне говорили, так написано, я беру и читаю, так они, это про это, а я читаю, а это же не про это. Вот тебе реимпринтинг. Но здесь, как бы, если ты можешь это сделать самостоятельно, это хорошо, может быть, здесь нужна какая-то помощь. Но к тому, что, в принципе, это возможно. Несмотря на то, что импринтинг, как вот этот

0: бетонная стяжка залитая, там эти надписи остаются навсегда, хоть ты их и зашпаклюешь. Но тем не менее...
1: Они потом всплывают уже в жизни.
0: Ведь вот я хотел вот несколько вещей сказать. Здесь нельзя сбрасывать самую главную личность в этом вопросе. Это Бог. Бог, который может наше... Ведь в Библии есть такое обетование, что возьму у вас сердце каменное и вложу вам, и дам вам сердце плотяное. Угу. Вот сердце каменное – это вот эта вот бетонная стяжка, заимпринтирована в который раз, и ты ничего не сделаешь, да? А плотяное сердце, оно мягкое. Ты туда печать, а оно пум, выпрямилось обратно, и там нет никакого отпечатка. Пум, раз. И вот если... Мы строим с Богом живые взаимоотношения. Если вера для нас – это не просто обряды, форма и просто религия, если вера для нас – это живой Бог, то живой Бог нас и ведет. Мы по жизни, мы в ту эпоху прошли, в ту эпоху невозможно было по-другому. И мы должны были подвергнуться этим импринтам, да? И мы ими подверглись. Но и мы растем, мы живем дальше. И если мы продолжаем с Богом устраивать живые взаимоотношения, то в нужный момент Он откроет нам, что нужно пересмотреть из этого прошлого, да? Что нужно пересмотреть из этого прошлого? Он помогает нам вот эти вот пересмысления. Я вот...
1: То есть у каждого получается такой интересный духовный опыт, где возможен реимпринтинг, но уже основываясь на личных и более глубоких отношениях со Христом.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

жизнь с тираном превращается в сущий кошмар. Но вся ирония заключается в том, что жертва далеко не всегда понимает, как именно она попадает в этот ад. В этом видео я расскажу вам о том, как именно абьюзер манипулирует своей жертвой. Зная эти приемы, вы сможете с легкостью их распознать и успешно противодействовать. Для удобства мы разобьем все манипуляции на 5 простых категорий – унижение и критика. Суть этой группы манипуляций заключается в том, что абьюзер попытается уничтожить вашу самооценку. Ему очень важно сделать так, чтобы вы перестали верить в собственные силы и собственную адекватность. И вот как он это делает. Вы можете услышать какой-то легкий комментарий в свой адрес, например, «Ну, ты мой поросеночек». В целом кажется, что это достаточно безобидная фраза, но это только на первый взгляд. Подумайте, о чем она? А ведь эта фраза, по сути, подчеркивает какие-то, возможно, ваши недостатки фигуры, как кажется абьюзеру. Поэтому эта фраза, она, скорее всего, будет использоваться в самом начале отношений для того, чтобы проверить ваши границы. Никогда не позволяйте отпускать такие комментарии в свой адрес. Как бы вы ни выглядели, какой бы фигурой ни обладали, это ваша фигура, это ваше здоровье. Если ваша фигура не нравится вашему партнеру, он может вам об этом прямо сказать, но он никогда не будет шутить или унижать вас по этому поводу. Следующий момент, как он может это делать, например, используя фразу «вечно ты» и дальше может быть что угодно. «Все портишь», «все делаешь не так» и далее по списку. То есть эта фраза, она как бы показывает, что вы никогда ни на что не способны. Абьюзеру свойственно обобщать и нивелировать ваши достижения и, наоборот, подчеркивать, абсолютизировать, скажем так, ваши недостатки. Поэтому фраза «ты всегда, ты вечно» – это манипулятивная фраза. Вы не можете всегда готовить плохо, вы не можете всегда выглядеть плохо. Поэтому, если вы слышите эту фразу, скорее всего, вами манипулируют. Следующая фраза – «ничего страшного, это же наши близкие, родственники или друзья». Агрессор может вас уничтожить, растоптать публично, то есть отпустить какой-то колкий, едкий комментарий в ваш адрес, унизительный комментарий или как будто бы намекающий на вашу неполноценность. И при этом с невинным видом, обратившись к вам, когда вы обиделись, либо публично вам это скажет, либо потом вам скажет, когда увидит ваше обиженное лицо, дескать, а чего ты драматизируешь? Что, собственно, произошло? Мы же все свои. В чем проблема? Но если мы ведем речь о нормальных взаимоотношениях, то в таких отношениях человек всегда лично скажет своему партнеру, любимому человеку о том, что ему понравилось или не понравилось. То есть в нормальных отношениях это звучит скорее как подсказка, чем публичное резюме вашей личности. Поэтому, если вы слышите публичное оскорбление в свой адрес, вам всегда стоит отреагировать. Следующая расхожая манипуляция звучит следующим образом. «Послушай, в твоем возрасте многие люди уже добивались, ну и далее троеточие, словом, больших успехов». То есть суть этой фразы заключается в том, что ты недостаточно хорош, как, например, люди, окружающие тебя. Эта фраза тоже показывает, что абьюзер вас пытается унизить, принизить и как бы обесценить. Вы знаете, что бы вы, кстати, ни сделали, каких бы высот бы вы ни достигли, он все равно будет вас сравнивать с теми, кто более, ну, успешнее вас. Такова природа абьюзера, и с этим ничего не сделаешь. Его, к сожалению, не изменить. Следующая фраза, которую довольно часто используют абьюзеры, тоже довольно простая. «Зачем ты тратишь на это время?» Ну, например, вы занимаетесь каким-то любимым делом, что-то вам нравится делать, у вас есть хобби. И хобби, оно дает вам такой хороший ресурс, да, для жизни. Вы заряжаетесь позитивом, силой, энергией. Абьюзер очень легко может раскритиковать ваше занятие или унизить вас, используя ваше хобби. Для чего?
Абьюзеру не нужно, чтобы жертва была в ресурсе. Именно поэтому он будет отрезать вас от любых ресурсных вещей, которые в вашу жизнь привносят силу и порядок. Вторая большая группа манипуляций – это контроль. Абьюзеры используют целый ряд манипулятивных фраз для того, чтобы контролировать свою жертву. В этом суть абьюза. Ведь не контролируя свою жертву, он не может быть достаточно уверен в том, что ситуация находится в его власти. Поэтому абьюзер использует следующие фразы для контроля. «Ты где? Почему я не могу тебе дозвониться?» И телефонный контроль – это довольно распространенная система манипуляций. Абьюзер может вам звонить довольно часто и постоянно задавать один и тот же вопрос. Где ты? Дальше, если ему что-то не понравится, он может требовать у вас доказательств.

доказательств. Ну, например, он будет просить у вас сбросить геотег, где вы находитесь, или сфотографировать место, в котором вы находитесь, как бы не доверяя вам, да? Абьюзер, скорее всего, будет читать вашу переписку. Будь то мессенджеры, электронная почта, социальные сети, любая ваша социальная активность, скорее всего, попадет под его контроль. Ведь ему надо понимать, о чем вы думаете, что вы чувствуете, что вам нравится, что не нравится. Именно в таком внутреннем кошмаре живет абьюзер. Свободная, нормальная личность никогда не будет этим заниматься, просто потому, что ей это не нужно. Но поскольку у абьюзера нет базового чувства доверия к обществу и к вам, в частности, как части этого общества, он будет контролировать. И постепенно вы будете чувствовать на своей шее вот такую обхватывающую, плотно издавливающую, душущую вас удавку для того, чтобы он чувствовал себя лучше. Например, вы просите какую-то сумму денег у него, он, естественно, у вас спрашивает, на что вам нужны эти деньги. И если абьюзер хочет вас проконтролировать или как бы напомнить о себе, то он вам непременно скажет, зачем ты тратишь деньги на эту ерунду. Но еще вчера он без проблем вам давал деньги на то, что вы просите сейчас. Не пытайтесь искать логику в контролирующих фразах абьюзера. Ее нет. По крайней мере, нормальной, здоровой логики там нет. Логика у абьюзера очень проста. Ему нужен контроль над вами. И все. Следующая фраза, которую довольно часто он использует, касается вашего внешнего вида. То есть он видит, что вы оделись, и в принципе оделись нормально, красиво, хорошо, но вдруг внутри абьюзера поселилось какое-то чувство неуверенности в себе, в своих силах. Если вы идете куда-то в гости, и он видит, что вы выглядите привлекательно, то его может это привести в состояние злости или даже ярости. И он может вам отпустить какие-то гадкие, колкие, едкие комментарии в ваш адрес по поводу того, как вы неприлично одеты. Не спешите верить тому, что говорит абьюзер. Как правило, это неправда. Тем более, он, скорее всего, будет сначала говорить о вашей одежде что-то хорошее, а потом будет говорить что-то не очень хорошее, но только в других обстоятельствах. Опять же, логику здесь совершенно не проследить. Следующая большая группа манипулятивных фраз – это внушение чувства вины. Чувство вины, пожалуй, один из лучших инструментов для абьюзера, чтобы управлять своей жертвой. Ведь вина заставляет нас плясать под чью-то дудку. Вина лишает нас внутреннего сопротивления. Вина лишает нас внутренних сил, чтобы бороться. И абьюзер это прекрасно знает, и он цинично использует ваше чувство вины, чтобы вами управлять. А делает он это многими разными способами, рассмотрим буквально некоторые из них. Допустим, вы можете часто слышать фразу «Как тебе не стыдно?» И абьюзер начинает вас стыдить по поводу всего того, что вы сделали, или наоборот, не сделали, либо сделали не вовремя. И вот это постоянное чувство стыда, оно будет вам навязываться. Вы будете ощущать постоянный стыд по поводу всего. Причем для абьюзера не имеет никакого значения, по поводу чего вы будете испытывать стыд. Главное, чтобы чувство вины было в вас постоянно. Он не позволит, чтобы это чувство ушло из вашей жизни, и вы почувствовали себя полноценной личностью. Допустим, когда вы находитесь в обществе ваших общих друзей, то он может вам либо в присутствии всех, либо потом отдельно предъявить обвинение в том, что вы, дескать, с кем-то флиртовали или на кого-то смотрели, ну, какими-то подозрительными глазами. И вы тут же начинаете оправдываться, говорить о том, что нет, этого не было, я люблю только тебя, и у меня даже в мыслях не было. Но абьюзер будет продолжать свой прессинг, он будет приводить какие-то доказательства. И поверьте, это никогда не остановится, и переубеждать абьюзера в обратном не имеет никакого смысла.
Ведь вы же помните, абьюзер — это психически нездоровая личность. С ним

нельзя договориться. Это человек, который не воспринимает нормальные и адекватные аргументы. Ему можно помочь только путем длительной терапии и никак иначе. Если что-то произошло, допустим, сорвался какой-то план вашей семьи, или же у него что-то не получилось на работе,

потому что чувство вины – это лучший контролирующий способ для того, чтобы заполучить доступ к жертве. Поэтому будьте внимательны, если вы испытываете в отношениях постоянный стыд, задайте себе вопрос, а почему вы его чувствуете? Подумайте, не является ли этот стыд чем-то навязанным извне, тем, что не имеет ничего общего с реальностью. И если вы начнете анализировать, скорее всего, вы поймете, что именно так это и есть. Следующая большая группа манипулятивных практик – это изоляция и отвержение. Абьюзер будет пытаться изолировать вас от окружающих людей, особенно тех, которые могут вас каким-то образом поддержать. Прежде всего, это ваши родители, ваши братья, сестры, ваши коллеги по работе или подруги. Если вы с абьюзером провели достаточно много времени, то, скорее всего, у вас нет подруг, у вас нет друзей, и с родителями вы в ссоре. Почему? Да все очень просто. Человеком гораздо проще манипулировать, если ему неоткуда ждать помощи. Именно поэтому он использует подобные практики для того, чтобы очернить тех, кто вам действительно дорог. И делает это он очень просто. Он как бы намеренно преувеличивает недостатки тех людей, с которыми вы привыкли общаться и у которых можете почерпнуть определенный ресурс. Он начинает уменьшать достоинство человека и увеличивать его недостатки. А если вам о человеке будут говорить постоянно плохо, то, скорее всего, если вы недостаточно ассертивный человек, человек, который не способен посмотреть как бы со стороны на все и не верить всему тому, что вы слышите, а проверять факты, то в таком случае, скорее всего, вы будете очень скоро также с подозрением смотреть на ваших близких. Но правда будет заключаться в том, что ваши близкие, ваши друзья абсолютно ни в чем не виноваты. Абьюзер может использовать такие манипулятивные практики, как отвержение. А делается это с помощью молчания. Да-да, именно с помощью молчания. Предположим, вы сделали что-то не так. Хотя вот что-то не так, это очень вряд ли, потому что, скорее всего, вы все сделали так, как, в общем-то, хотел до этого абьюзер. Просто ситуацию он обставляет таким образом, что вы в любом случае виноваты. И для того, чтобы заставить вас по-настоящему страдать, что он делает? Он перестает с вами разговаривать. Он как бы обиделся. Он как бы демонстрирует вам свою вселенскую обиду и своим молчанием, возможно, в течение дня, может быть, в течение нескольких часов, в течение дня или даже в течение недели или месяца, он просто вас будет наказывать молчанием. Вы знаете, мы так созданы Богом, что нам очень важно общаться. Нам очень важно получать обратную связь от представителей таких же людей, как и мы, от представителей противоположного и своего пола. Так нам проще ориентироваться в социальном пространстве. Но абьюзер, понимая, что наказание общением приносит жертве невыразимое страдание, он просто перестает это делать. Он с вами не общается. И вы начинаете вдруг внутри себя сначала негодовать. Возможно, сразу вы говорите, ну, не общаешься, и ладно, да, сами в себе. Но потом, через некоторое время, чем дольше абьюзер вас держит в такой состоянии неопределенности, тем навязчивее внутри вас рождаются мысли. Может быть, я что-то сделала или сделал не так. Может быть, я тоже не во всем прав. И все заканчивается тем, что вы начинаете поедать себя изнутри. А абьюзер при этом чувствует себя превосходно. Он даже может пойти со своими друзьями и где-нибудь выпивать в соседнем баре или пить чай у своих знакомых. Это довольно частое явление, потому что для него этот конфликт, он по сути ничего не стоит. Для него это лишь повод манипулировать вами. Следующая большая категория и последняя категория манипулирующих фраз – это обесценивание. Суть этих практик заключается в том, что он хочет, чтобы вы чувствовали свою собственную никчемность. И делает он это с помощью следующих фраз. Например, вы о чем-то очень сильно переживаете. Ну, предположим, сроки у вас

на работе поджимают, и если вы не сдадите вовремя проект, у вас будут серьезные проблемы на работе. Вы об этом переживаете, для вас это важно. Но абьюзер может сделать такой простой вид и сказать, ну, подумаешь, в чем проблема, дескать, это не имеет никакого значения. Или же, допустим, у вас что-то болит, и вы подозреваете в себе какую-то серьезную болезнь, и вы тоже об этом переживаете. Абьюзер говорит, да что ты выдумываешь? Что ты там себе понапридумывала? Ничего, у тебя все нормально, все хорошо. Другими словами, он пытается как бы обесценить ваши переживания. Нормальный человек так себя не ведет. Нормальный человек обязательно вам посочувствует. Но у абьюзера практически отсутствует чувство эмпатии, особенно если абьюзер – это человек с серьезными психопатологиями. Например, он психопат, социопат или нарцисс. Довольно часто для того, чтобы обесценить ваши переживания или ваши мечты, он использует следующую фразу. «Ты принимаешь все близко к сердцу». Такая фраза, казалось бы, очень расхожая в нашем обиходе, она может тоже служить вот такой манипулятивной практикой. Суть этой фразы, просто вдумайтесь, она ведь тоже об обесценивании. Она тоже о том, что, ну, дескать, ты воспринимаешь все гиперболизированно. Может быть и так. Может быть, действительно, некоторые вещи мы воспринимаем слишком обостренно. Но отличие нормальных отношений от абьюзивных в том, что нормальный человек никогда не манипулирует вами. Он не обесценивает ваши переживания. Напротив, он пытается с вами вместе, ну, по крайней мере, сначала вас как-то успокоить, поддержать, посочувствовать, а потом вместе с вами попробовать разобраться в этой ситуации. Абьюзер всего этого не делает, ему это не нужно. Он просто обесценивает ваши переживания. Поэтому, дорогие друзья, внимательно посмотрите на этот список. Унижение, контроль, чувство вины, изоляция и обесценивание. Это то, что навязывает абьюзер в отношениях всегда. Абьюзеры, которые обладают, ну, достаточным уровнем образования, то есть они умны, они делают это очень тонко. Насколько тонко, что жертва не всегда может точно разобрать, что происходит. Но постарайтесь, анализируя свой опыт, больше включить рационализма. Постарайтесь подумать, а что стоит за фразами, которые произносит абьюзер. Выпишите их на отдельный листочек бумаги и задайте себе вопрос, а что действительно значит эта фраза, она о чем? Такое простое упражнение поможет вам понять, а что же хочет на самом деле абьюзер. Поэтому, дорогие друзья, изучайте манипулятивные практики для того, чтобы не попасть под влияние манипулятора. Жестокая личность никогда не заинтересована в вашем счастье. Напротив, его задача только одна – взять ваши ресурсы и обесценить вас. Потом просто от вас избавиться. Он либо уйдет, либо вы уйдете из жизни по причине абсолютного отсутствия здоровья и жизненных сил. Абьюзер всегда будет использовать одну или несколько практик из вот этих сфер манипулирования. Просто будьте внимательны к тому, что вы слышите, и постарайтесь анализировать то, что приходит к вам извне, особенно от абьюзера. Помните о том, что вы созданы личностью, которая имеет свободу. Бог создал вас людьми свободными. Никому не позволяйте отнять эту свободу у вас. Понять, что ты находишься в токсичных отношениях, бывает сложно. Но еще сложнее принять этот факт. Очень часто жертва насильника так сильно к нему привязывается, что ей сложно поверить, осознать и принять этот факт, что она находится в реальной опасности и что с этим необходимо что-то делать. В программе «Зависимость в отношениях» я расскажу вам о том, как ослабить свои эмоции и принять реальность. Смотрите нашу программу в эфире телеканала «Три ангела» или на нашем YouTube-канале по ссылке в описании.

ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва.

0: и дракон.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Триангел».

0: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Но все же есть нечто, чего христианам надо бояться. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас. Большой привет Елене Валентиновне. Сегодня она не ведет с нами вместе эту передачу. Очень жалко. Мы молились перед началом, чтобы то воздействие Святого Духа, которое мы всегда испытываем во время программы, когда с нами Елена Валентиновна, чтобы оно на нас с Николаем снизошло. Пусть Господь нам даст сегодня Святого Духа. Коля, вот выбрали эту тему страх. Это для тебя было ключевое слово, потому что мы очень, ну, такие серьезные моменты изучали в 4 главе Деяния апостола, да?
1: Да, точнее, в 5. Тут описана история, которая закончилась вот таким вот стихом 11. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это».

0: Если вот читать отдельно этот стих, то, конечно, непонятно, нужно предысторию, вот как, почему...
1: Там прямо в оригинале стоит слово «страх».
0: Да, слово «фобос» греческое. И это нас приводит к истории, о которой мы с вами говорили в прошлой программе. История гибели Анании и Сапфиры, двух первых христиан того времени. Людей, которых приняли крещение.
1: Ранних христиан, потому что они уже не самые первые.
0: Ну да. И вот 10 стих, не будем выше, прочитаем хотя бы 10. «Друг, она упала у ног его и испустила дух».
1: Сапфира.
0: И это женщина, христианка, да, жена Анании. Они вместе решили пожертвовать большую сумму денег Господу, продали свое какое-то имущество и часть из него утаили. Но при этом декларировали, что они отдали всю сумму. Ее звали Сапфира, да, и Ананию поразил Господь, и вот потом вслед за ним Сапфиру. И после этой вот кончины написано, что великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это.
1: Ну, еще бы, да, то есть люди хотели пожертвовать большую сумму, они ее и пожертвовали. Вот, но часть они утаили, ну, то есть, да, они слукавили в чем-то. И вот вдруг, ну, они лишаются жизни, да?
0: Ну да, Петр вот...
1: Ну, никто ведь их не убил, их человек не убивал?
0: Нет, они упали бездыханными, как вот тут написано. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Просто вот Господь как бы забирает дух жизни человека, и он без него жить не может. И вот таким вот образом. То есть это понятно было, что это сверхъестественная смерть, это не от рук человеческих. То же самое случилось с ее мужем Ананией. И апостол Петр определил причину, почему это случилось. Вернее, перед тем, как Господь отнял жизнь, Петр сказал: «Ты солгал не человеком, но Богу». То есть ложь, вот здесь вот кроется корень. То есть причина, почему так это произошло.
1: И... Ну а что такого странного? Да, мы иногда утаиваем от Бога что-то. Что такого уж вот достойного смерти в этом?
0: Когда-то в ветхозаветные времена существовало святилище. Оно состояло из двух отделений – святое и святое святых. Вот во второе отделение человека нельзя было заходить вообще, под страхом смерти. Ну, потому что там было Божье присутствие, сияло там его слава вот в виде огня такого. И смотреть на него было нельзя, и туда заходил один раз в год только первый священник. Если кто-то осмеливался заходить на эту территорию, вот этого святой святых, то он поражался смертью, огнем. Такой случай был в ветхозаветные времена, когда двое священников, не первого священника, а священников, зашли туда, и, как написано, что они чуждый огонь там принесли. И решили, что вот этого огня достаточно, чтобы совершить там какое-то служение. Но они были сожжены. Вот просто сожжены на месте.
1: Ну, то есть на месте. Это тоже сверхъестественным образом.
0: Тоже сверхъестественным образом. И Господь даже повелел их отцу не совершать о них плача. То есть это было всем заведомо известно, что туда ни в коем случае под страхом смерти заходить никому нельзя. Тем не менее, они вошли. Ну и результат вот такой вот. То есть это говорит о том, что в шутки с Богом вообще играть вот такие вот нельзя. Он не допускает просто. Святой святых греховному чему-то. В данном случае были греховные помыслы, лживые помыслы.
1: У Анании и Сапфиры.
0: Вот в то ветхозаветное. И то же самое случилось и с Ананией и Сапфирой. Они солгали Духу Святому. Они посвятили Богу имущество, но солгали, что...
1: А на самом деле не посвятили.
0: На самом деле, вот это первая причина – ложь. Как говорится, бойся своих желаний, да, то есть Бог видит, что у тебя в сердце, а не то, что ты делаешь вот видимым образом, а то, что у тебя там при этом живет в сердце, в мыслях, там, с какими мыслями ты это делаешь, там, это Богу важно, как оказалось вот здесь. То есть они вошли во святой святых, образным языком говоря, а там лгать нельзя. Там нельзя.
1: Они вошли в присутствие Божье, можно так сказать.
0: Да, вот именно этот случай. И вспоминается фильм по братьям Стругацким, это «Сталкер». Там они

0: если стремились в ту комнату, где она исполняет желание. Но, опять же, они боялись того, что какое-то желание их, может быть, которое они может, там где-то прячут, и они, оно вдруг наружу выйдет все и исполнится.
1: А это будет не совсем то, что они бы хотели.
0: Это будет, да, другое.
1: Ну, хотя это и их собственное желание, но они его боятся, своего желания.
0: Да, вдруг это будет совсем противоположное что-то, и, может быть, даже мы погибнем от этого. И другой фильм был тоже такой вот фильм-притча, американский, «Трасса-60». То есть там человек пожелал, чтобы вот снова повторилась та же ситуация, потому что ему что-то не устроило в ней. И когда она повторилась, он погиб. То есть пожелал изменить все, вернуть вновь, но при этом вот это желание вот так сработало. Бойся своих желаний. То есть чего желали Ананья и Сапфира? Они желали прославиться. Вот среди христиан вот, создать какой-то себе вот такой авторитет таким вот образом, что вот мы такие жертвы, мы такие так посвященные. На самом деле этого не было, а на самом деле была просто элементарная амбициозность вот эта. Или еще как, ну, кичливость, ну, не знаю, как еще назвать, высокомерие. То есть превознестись вот над другими. Вот это было их тайным
1: благодаря
0: желанием.
1: Благодаря своему большому пожертвованию.
0: Да, но при этом они утаили из пожертвованного. И тут мы сравнивали с Аханом, там тоже с этим ветхозаветным персонажем, который взял из заклятого. Бог повелел не брать ничего при осаде, при захвате Иерихона, этого города, повелел ничего не брать вообще. Это все Господу, все имущество, там одежда, скот, люди, золото, все-все-все, ничего, ни копейки не брать. Но Ахан осмелился взять из этого заклятого и поплатился за это жизнью. То же самое и эти двое. Они взяли из заклятого. Они это все посвятили Богу, но из этого посвященного себе какой-то кусок взяли. А этого делать нельзя. То есть это все ветхозаветные истории об этом этому учат.
1: Можно провести аналогию вот с нашей теперешней современной жизнью? Вот чего делать нельзя? Что это значит, что нельзя брать себе из того, что посвящено Богу?
0: С тех времен, вот с времен Деяний апостолов, Бог вот такие вещи не делает больше. Он один раз выразил свое отношение к такому. Мы знаем точно, чего Бог не хочет, не желает. И от чего он предостерегает всех нас? От лжи перед ним, от лицемерия перед ним. И от взятия того, что нам не принадлежит. Вот две причины. Ложь и покушение на посвященное Богу. У нас есть такое в Библии, что десятая часть нашего дохода посвящена Богу. Это как бы не наше имущество, не наше средство, а десятая часть из наших... из нашей прибыли, из наших, вот, ну, то, что мы получаем, там, зарплату или еще что-то, оно принадлежит не нам, оно как бы посвящено Богу. Это вот, Бог не спрашивает тех, кто вне завета с Ним. Но вот когда человек совершает вот такое посвящение себя Богу в виде завета, водного крещения и потом крещения Духом Святым, то, значит, теперь у этого человека появляется обязательство перед Богом возвращать то, что ему не принадлежит. Это десятую часть доходов. И это тоже входит в условия завета с Богом. И если я все-таки решаюсь вот, присваивать себе вот эту часть, то, соответственно, я лишаюсь Божьего одобрения, Божьего благословения. И, моя жизнь показывает, что я не прав перед Богом. Какие-то обстоятельства.
1: Но все-таки это добровольно.
0: Это добровольно мы совершаем, да. Крещение тоже мы совершаем добровольно. Уж если ты назвался груздем, так уж, наверное, надо быть груздем. И не притворяться, что я христианин, как вот эти двое сделали. Поэтому лицемерие, ложь и покушение заклятое, это Богу противно. И он страдает от этого. И мы страдаем в результате. Вот пострадали двое. Пострадали так, что страх объял всю церковь.
1: Вот мы к страху возвращаемся.
0: Да, а

0: Вот опять же, вот этот вопрос, не я ли, Господи, вот не гнездится ли сейчас в моей голове что-то вот похожее, что гнездилось вот у этих двух?
1: Ну да, вот этот вопрос я тебе потому и задала, что а не мы ли, ну не я ли, не про нас ли это?
0: Ну да, это и про нас тоже, конечно. Предельно честно нужно быть перед Богом, прежде всего. Вот не прятать то, что вот мне, может быть, стыдно говорить, Богу даже, но не нужно стыдиться этого, потому что мы же говорим только Ему. Это не людям надо говорить. Но Богу нужно выкладывать все.
1: А почему
0: Ему
1: это так важно?
0: Ему важно, чтобы мы были действительно святыми, без греха. Он хочет нас освободить от греха полностью. Он уже освободил нас на кресте от власти греха, от влияния его. Ну, может быть, влияния нет, но во всяком случае мы теперь не рабы греха. Но вот эти остатки, вот как последствия, что ли, греховного образа жизни и вообще последствия греха, оно
1: ну и
0: у нас
1: натура наша, наверное, плоская.
0: Оно в нас остается, да. И вот от этих всех вот остатков Бог нас избавляет. Вот, потому что мы ученики Его становимся. Мы теперь учимся у Иисуса, как нам жить дальше. И это ученичество, оно предполагает, что мы все-таки от этих вот избавимся от пережитков греховных, что ли, и в нашем характере, и в нашем образе мысли даже. Бог не хочет, чтобы мы были с этим. И в Царстве Небесное, я не знаю, кто там будет с этими остатками, наверное, никто. Потому что там нет греха вообще никакого. И никаких его проявлений. Но вот страх, да, вот страх этот, конечно, может быть, это не совсем страх, может быть, это осмотрительность больше, и как бы еще назвать это слово. То есть я теперь контролирую, о чем я думаю, куда вот меня мысль вот эта увлекает, там, в какую сторону, и вовремя это все пресекать. И Дух Святой нам помогает в этом, конечно. Он определяет, он выявляет вот то, что гнездится у меня там внутри, и помогает освободиться от этого всего, от этих
1: желаний.
0: Это
1: приносит радость или это угнетение? Это вот, ну, да, мы говорим, что мы не рабы греха, но не становимся ли мы рабами
0: праведности?
1: Ну, да, в плохом смысле слова, что рабы, то есть не свободные, и нас это угнетает.
0: Ну да, может быть, вот эта мысль, что мы все-таки зависимые от кого-то,
1: да.
0: Это не очень приятно.
1: Что нас что-то ограничивает.
0: Но здесь важно все-таки, какой господин нами правит, или в чем мы повиновении, у кого мы находимся. И если я понимаю, что мой господин бесконечно обо мне заботится и сделает все, чтобы я был счастливым на этой земле, и не только на земле, но и на небесах, если Он меня хранит, в том числе и от смерти, то я такому господину готов все отдать, и саму жизнь, и судьбу свою, и свободу свою, и все на свете.
1: И это принесет мне не угнетенное состояние, а наоборот радость, наоборот вот свободу во Христе. Мы ведь свободны в Боге, да?
0: Да. Ну, кому-то я все равно буду служить. Ну, самому себе я буду служить, но... Ну, не знаю, как человек может служить самому себе, находясь в обществе. Или там, я же не в полной изоляции, я же человек, существо социальное, и я не могу без влияния извне как-то обойтись. А как на меня влияет? В какую сторону? В положительную, в отрицательную? Не всегда же я попаду под такое влияние, которым, значит, мне принесет действительно счастье, и там, благосостояние, благополучие. А Бог именно такое влияние оказывает, вот именно такое, что Он полностью на нашей стороне, Он за нас, Он не против нас.
1: И именно нам во благо, вот то, что Он делает, даже когда это какое-то ограничение, да, даже когда мы себя как-то должны, как вот ты говоришь, быть осмотрительными, как-то себя дисциплинировать, контролировать, да, быть осторожными, это во благо нам.
0: Конечно.
1: Это нас,
0: конечно,
1: к счастью ведет.
0: Да. Если руководить всем этим процессом Господь Бог, никакая другая личность и никакие другие духи. Только Дух Святой. Вот тогда, да, тогда нам бояться уже нечего. Единственный страх, может быть, останется, это

0: страх его огорчить. Но и этот страх уходит, потому что совершенная любовь и этот изгоняет, в конце концов.
1: Страх.
0: И я боюсь только остаться наедине вот с самим собой, без Бога, что ли. То, чего боялся Христос на кресте.
1: Угу.
0: Господи, для чего ты меня оставил? Вот этот страх, вот этот вот, угу. Сиротский, что ли.
1: Угу.
0: Без Бога я не могу просто, никак. И эта мысль, вообще эта мысль для Христа, наверное, показалась чудовищной вообще. Вот как это... Без отца, это же невозможно. Это жизнь не нужна такая. Без отца остаться. Ну и то же самое, наверное, у верующих людей. Не наверное, а наверняка
1: угу.
0: должна быть. Что да, нам только с Богом, только под Его контролем, только под Его руководством. И это не угнетает абсолютно. Потому что Господь, Он никого...
1: Наоборот,
0: написано даже, что Он никого не угнетает, и что Он очень деликатен, Он... все интересы наши, прям вот нашими интересами и живет. И он живет в каждом человеке нашими же жизнями. Вот Дух Святой, как, почему он так удивителен-то, эта личность? Он может жить в каждом, и жизнью каждого из нас. И направлять ее, и улучшать, и так далее. Ну и, конечно, обличать, да. Вот. Он пытался обличать Ананию и Сапфиру, но те решили не слушаться его голоса, а послушали голос другого существа, дьявола.
1: Да, то есть, ну, фактически есть выбор между двумя, да, между Богом, между дьяволом, между голосом Божьим и между голосом Духа Святого и голосом вот сатаны, к сожалению.
0: Смотрите, что дальше написано. Результат вот этого страха. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом».
1: Угу.
0: То есть, как бы, вот эта активность крестьянства повысилась, и народ более стал посвящен, что ли, Богу, ближе стал угу. к Нему, чаще стал приходить к Нему в его присутствии,
1: угу.
0: единодушно еще вот написано, то есть единодушие какое-то воцарилось. Вот. Это потому что вот был такой страх
1: угу.
0: у людей, страх Божий. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Вот прославлял не только их, а прославлял прежде всего Бога, а, конечно, видя, как... Какую ревность проявляли апостолы, какие чудеса творили, руками апостолов совершались многие знамения чудеса, то, конечно, все это приводило людей в такое радостное состояние, что теперь, значит, нам и болезни не страшны, теперь вот все у нас по-другому, все с Богом, конечно, вот если вот так Он с нами живет реально, то у нас совершенно будет другая жизнь, только бы не отступать от Него, только поближе, поближе к Нему.
1: Угу.
0: И пребывали в притворе Соломоновом. «Верующих же более и более приснялось Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицу, полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Вот до чего дошло, да? Что даже тень даже исцеляла. Не только вот руками возлагали они и давали Духа Святого, исцеление приходило, а вот тень работала даже. И люди в это верили и старались вот как-то быть поближе к ним, к Петру и к другим апостолам. Ну, 13 стих нам говорит, что посторонних никто не смел пристать к ним.
1: Это... Да, я вот обратила на это внимание, не поняла, что это такое.
0: Может показаться, что вот это была какая-то особенная группа апостолов, что к ним так вот как-то настороженно так вот угу. обходили стороной, там они боялись как в эту группу. Это совершенно не так, потому что апостолы не хотели вот этой особенности, что ли, какая-то каста еще возникла теперь в церкви. Вот они совершенно в другом направлении у них были желания и мысли. Наоборот, они хотели поднять людей до их состояния, чтобы и все остальные чувствовали то, что чувствуют они, и имели то, что имеют они. Помните, как Петр сказал как-то, серебра и золота у нас нет, но что имею, то даю. Вот что они имели? Они имели Духа Святого, они имели радость, они имели надежду, веру, они имели любовь Божью, и они ее испытали, и теперь сами проявляли. И вот такими же они хотели сделать всех вокруг. То есть вот с маленького такого как бы островка вот до материка дорасти, вот так, чтобы весь народ был, и не только в Иудее, а и там Иисус сказал, до краев земли. То есть как бы Царство Божие, оно вот расширялось бы вот так. И это входило в задачу, в первостепенную задачу апостольской церкви, конкретно вот личностей, как Петра, так и Иоанна, так и других. «Сходились также в Иерусалиме многие в окрестных городов, неся больных, нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все».
1: Все.
0: Вот результат. Это
1: результат страха Божьего?
0: Это результат, да. Вот то, что вот произошло и с Ананией и Сапфирой, да, и то, что церковь теперь правильно поняла это все, и не отстранилась от Бога, а наоборот приблизилась к Нему. И то, что вот теперь чудеса умножились, и умножился народ, потому что, ну как бы вот церковь выросла тогда, если бы
1: умножился, не было... ну, народ по численности верующих, да?
0: Да. Другому церковь, наверное, не выросла бы, если бы не было вот этих чудес, знамений, а просто вот читалось бы, доктрины бы читались бы вот одно с другой. И, наверное, такого не было бы всплеска. И ревности. Но вот 17 стих. «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти». Вот другая сторона. Теперь, вот, казалось бы, первыми должны бы последовать. Вот ты же первосвященник, ты же вроде должен служить Богу.
1: Ты знаешь Писание, да? По-моему, они знали Писание.
0: Конечно, еще как. У вас были обряды от Бога даны, то есть все, что было повелено в Ветхом Завете, да, это было для священников, чтобы они служили людям и вот делали бы то же, что апостолы, в общем-то. То есть приводили бы людей ближе к Богу, чтобы вот это было вот такое вот, ну, не фанатизм, конечно, но такая посвященность искренняя. И люди боялись даже вот лживых мыслей каких-то, вот, чтобы солгать Господу, вот уже вот до такого состояния. И это первосвященники должны были делать первыми. Но оказывается, что у них гнездилась в сердце вот эта вот самая банальная зависть.
1: Просто вот, ну... То есть никакими верующими они, выходят и не были, даже хотя они знали Писание прекрасно, да?
0: Ну, вот в смысле, да, в смысле близости к Господу, конечно, нет. Если у них, мало того, вот зависть. А дальше вот 33 стих, немножко забегая вперед. «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли их умертвить». То есть апостолы. Вот мысли такие, убить. Вот то же самое, что с Христом они сделали. И те же мысли. Ничего не меняется. То есть если человек ожесточается против Святого Духа раз за разом, вот так вот, оно... Там все каменеет, вот ты становишься как каким-то камнем, бесчувственным, вот каким-то непрошибаемым. И мысль только одна. Все, что не по-моему, искоренить, уничтожить, убить, там, вот все вот это вот. Это страшно, вот такое состояние. И, наверное, это тоже нужно бояться, что ли.
1: Ну, да.
0: И христианам, верующим, чтобы не стать вот таким вот железобетонным фанатиком, которого ничего не пробивает, вот узость вот такую, вот только так вот и больше никак, вот эта доктрина говорит, вот все, а то, что сверх того, там, то значит от лукавого, то есть вот как бы, ну...
1: То есть критерий все-таки любовь, да? То есть вот если с любовью что-то делается, то вряд ли оно от нечистой силы.
0: Ну да. Люди-то видели дела, которые творили апостолы, исцеления, вот эти чудеса. И они, по сути дела, видели в апостолах Христа самого. И он был узнаваем в них. И как узнавали, что это Христос? Ну, еще вопрос такой, ты ли тот, который должен прийти? И тут вспоминаю.

0: Начинается пророчество Исаии 61 главы, когда Христос, о Христе написано, вот, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот теперь все то же самое делали апостолы. Угу. Вот все, о чем написано. То есть это мессианское пророчество, оно исполнялось теперь в них. Угу. И они вот тот же самый Христос, исцеляющий, воскрешающий там, да, даже. И, хотя тут о воскрешениях не говорится еще, но будут дальше. Там проповедующих, да, Слово Божие. И это Слово вот так вот подвигало людей поступать. И Духа Святого стяжать в итоге. И люди были счастливы. По сути дела, Царство Божие наступило вот в этом вот небольшом месте, в Иерусалиме, в каком-то вот островке, что ли, на островке. И какого еще мы ждем Царства? Вот тоже, если все кругом счастливы, если больные исцеляются, и прокаженные очищаются, духи изгоняются, ну какого еще Царства можно ожидать?
1: Да, здесь, на земле.
0: Ну да. И вообще Богу хорошо тогда, когда хорошо человеку.
1: Это очень вот важно, как-то помнить, что Богу хорошо, когда хорошо нам. А нам хорошо, когда мы в Боге. Ведь вот тоже, можно же ведь так утверждать, да? Что когда мы вне Бога, когда мы, ну вот формалисты, как сейчас мы с тобой говорили, религиозными, они были формалистами, то и нехорошо нам.
0: Ну, во всяком случае, да. Те люди, которые с радостью это все принимали. Но ведь были, вот, как мы сказали выше, там другие люди, которые исполнялись зависти, вот этой вот самой банальной, как она называется. И все это тянется от Каина, вот эта зависть, первая зависть, которую его правил на земле. Каин из зависти, религиозной зависти причем, убивает своего брата. То есть вот из тех времен оно как бы идет, вот этот дух, что ли, каинский. И дальше он развивался повсеместно. А за зависть идут действия. Вот действия, они, 18 стих, «И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, выведя их, сказал, идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова. И они, выслушав, вышли утром в храм и учили». Вот как ангел вступается. То есть Бог опять же показывает вот такое вот адресное вот такое вот действие, то есть локальное, что ли. И это говорит о том, что однажды так будет повсеместно. То есть когда на верующих людей, как их можно называть помазанниками от Духа Святого, когда вот на этих помазанников покушаются злые силы и пытаются с ними, ну, уничтожить их, то вступается здесь вот ангел. Вообще без ангела, наверное, ничего не обходится в Библии, без ангелов.
1: А в нашей жизни, можно сказать, что в нашей жизни тоже ничего не
0: точно,
1: обходится без ангелов?
0: Точно так же и в нашей жизни. Ангелы никуда, Божий, не делись. Они всегда рядом с каждым человеком. И они делают, то есть они что делают? Они, во-первых, нас хранят.
1: Ангел-хранитель.
0: Во-вторых, направляют. В-третьих, может быть, даже руководят. В-четвертых, может быть, наставляют еще. То есть все вот это служебные духи, и все делают под руководством Духа Святого они, то есть Бога. И мы с вами даже как-то говорили, что в Библии иногда слово «ангел Господень» переводится как «ангел Господь». То есть как будто это сам Бог. Сам Бог является человеком вот таким вот образом. В виде ангела или, может быть, невидимого ангела, то есть сам Господь. И когда что-то делает ангел, это знак равенства может поставить, что это делает Бог сам. Они ничего не делают, как бы сказать, от себя, что ли. Неправильно сказал. Они никогда не противоречат воле Божией. Они исключительно все по его воле только, да. Если они что-то делают, как мы можем посчитать, от себя, да, то за ними все равно стоит Господь.
1: А мы всегда можем различить, что вот сейчас вот действует ангел, сейчас он

0: со мной, а сейчас вот я один, а сейчас со мной вообще злые духи. Мы можем отличить сами?
1: Ну, злые духи от ангелов мы можем очень просто отличить. Потому что написано, по плодам их узнаете их. Вот на какие мои качества, моего характера, моей сути влияет сейчас вот этот дух? Он пытается затронуть мои низменные качества или мои возвышенные качества?
0: И мои лучшие.
1: Мои лучшие, да. То есть, если я понимаю, что это, допустим, на ту же зависть идет упор, или там на лукавство, или на зло.
0: На мстительность какую-то.
1: То есть, это явно не ангел Божий работает, это другой дух.
0: А если ангел Божий, то это любовь. Вот мне прямо хочется такой критерий сегодня подчеркивать, как и всегда, да?
1: Ну,
0: что
1: да.
0: Все-таки, когда нами руководит любовь, прощение, доброта, это ангел Божий.
1: Снисходительность, угу. Терпение, может быть, вот, воздержание. Я воздерживаюсь от какого-то проявления там чего-то. Я лучше сначала подумаю. Вот это тоже ангел действует Божий. Ты погоди, сначала подумай, не спеши. Остановись, поразмысли как следует, а потом уж вот решение прими.
0: Но все-таки решение мы принимаем сами, да? То есть на нас вот воздействуют эти сверхъестественные силы, а решение остается за нами, да?
1: Да. Еще, знаешь, что можно сказать что, про ангелов? Что нам, наверное, почаще их следует благодарить. Вот, когда мы разговариваем с Богом в молитве, вот, раньше вообще никакой даже мысли у меня не было, что еще нужно что-нибудь сказать ангелам. Вот, с недавнего времени я начал их благодарить так. Ну, тоже вот как какую-то часть молитвы, я их благодарю. Вот всех тех ангелов, которые вот сейчас со мной и принимают участие в моей жизни и руководят там процессами различными, создают обстоятельства. Следует, мне кажется, им будет приятно. Следует их поблагодарить. Вот сейчас они тоже с нами рядом сидят. Или стоят. Я не знаю, мы их не видим. Но их можно тоже благодарить. Спасибо вам, дорогие наши ангелы, которые побуждают нас вот сегодня записывать эту программу и говорить с нашими телезрителями. И, конечно, слава Богу это за все это, да. Потому что Он...
0: Ну, потому что это
1: всем,
0: он.
1: Всем процессом, да. И ангелы – это его. Хотя они и наши тоже. Вот и здесь тоже. Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал...
0: Апостолов, и, да?
1: Да, апостолов, которых арестовали, на которых наложили руки преосвященники. И вот их выводят, он из запертой темницы, и... Стоит опять, идите туда, откуда вас забрали, вот в этот храм. И опять же, говорите все те слова, которые вы говорили, слова жизни. А слова жизни – это Евангелие. И вот мы с вами говорим, что Евангелие – это не просто слова, да? Что это действия какие-то, это преобразующая сила, которая с человеком делает из грешника, он делает его святым, из человека, может быть, не знаю, незначительного, он делает Сына Божьего и Дочь Божью.
0: Да, да, да.
1: Принц и принцесса, по сути, Царство Небесное.
0: И это любого человека касается, да?
1: Конечно.
0: Любого, каждого из тех, кто нас смотрит.
1: Это делает Божья любовь, да. Но вот здесь дальше мы читаем. Они, выслушав, пошли утром в храм и учили. Между тем, первосвященники, которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря, темницу мы нашли запертую, со всей предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями. Но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник и начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел некто и донес, говоря, вот мужи, которые вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Вот он страх где. Такой вот животный, что ли, страх за свою жизнь. Апостолы совершенно не боялись вот этого, что их побьют камнями, что они лишатся жизни. Потому что знали, что так просто они жизни не лишатся. И вообще, помазанник Божий вот так вот просто жизни не лишишь. Угу. Потому что он у Бога на счету. Вот эти люди у Бога, они как бы избраны, считанные, что ли. Вот этого, угу. если тронете, вам только хуже будет. Вот. То есть силам тьмы. Угу. Есть такой вообще какой-то вот такой закон, наверное, духовный, что чем больше сатана наносит вред помазаннику, тем он сильнее становится в результате. Угу. Вот, выходит из этих вот всех испытаний усиленным. Угу. То есть дух у него больше такой силы, что ли. Угу. И он теперь, преодолев этот кризис в своей жизни, вот это страдание, может быть, даже, угу. он выходит оттуда обновленным, и теперь он теперь может других вытаскивать, у него сил больше, он это испытал. Угу. Вот то, что с Петром произошло, да, вроде бы предатель, вроде бы такой вот, ой, Господа предал, за это вообще, ну, а он оттуда вышел, Иисус говорит, теперь ты сможешь вытаскивать людей. Угу. Когда обратишься, вот ты тогда будешь такой силой наделен, что людей будешь спасать. Угу. И не одного, и не двух, а вот нас с вами он спасает сегодня, потому что его опыт, он нас воодушевляет сейчас, сегодня, и говорит о том, что из этого тоже можно выбраться в состояние. Потому что Петр выбрался с помощью Божьей, и мы с Божьей помощью тоже выберемся.
0: Ну, Коль, про любого верующего можно сказать, что любой помазанник Божий, ну, потому что, да, мы помазаны Святым Духом, да.
1: Ну, да, тот, кто уверовал, верующий,
0: это считается помазанник.
1: Угу. Потому что Дух Святой на него сходит, и плод Духа в нем растет, угу. зреет, крепнет. Угу. Помимо того, Бог наделяет его дарами Духа Святого еще для угу. служения. Угу. Это вот это и есть помазание такое вот угу. для... как раз для Божьей славы и для того, чтобы человек не просто так проводил свою жизнь, прожигал, что ли, время, а чтобы он приносил ощутимую пользу и себе, и своим близким, и дальним тоже.
0: Коль, мы, наверное, еще не завершили все-таки тему того, вот, чего следует бояться христианам, да?
1: Да, мы можем продолжить, да, конечно. Угу.
0: Ну ладно, тогда давай продолжим на следующей встрече. И ждем вас, дорогие друзья, на этой следующей встрече, где будем продолжать исследовать Евангелие в действии. Евангелие, как оно описано в книге «Деяния апостолов». До свидания.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Многие спрашивают, как можно объяснить в одном стихе призывы бояться Господа и любить Его? Разве страх и любовь совместимые эмоции? Да, действительно, вопрос интересный. Когда речь идет об эмоциях, то это противоположное, наверное, понятие, да, вот любовь, страх, конечно же, это противоположное, когда речь идет об эмоциях. Но, по всей видимости, авторы, писатели Ветхого, Нового Завета, когда они под руководством Божьим пишут Слово Божие, то они подразумевают, может быть, не столько эмоции, сколько принцип какой-то отношения. Давайте разберемся. Дело в том, что вспоминается сразу текст, первое послание Иоанна, да, вот из которого-то и проистекает вот этот вопрос. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Вот действительно слова апостола Иоанна, что в любви нет страха. Бог есть любовь, выше он пишет. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге. Да, где здесь страх?

призывы, тексты в Ветхом Завете. Например, книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Бойся Господа и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Бойся Бога, да? Как? Каким образом это вот понять? Сегодня некоторые современные переводы, они передают вот это вот слово «бойся», как «испытывай благоговение», «благоговей перед Богом». То есть все-таки мы должны учитывать разницу во времени, в языке, в понимании людей вот того далекого, древнего времени и людей, живших уже в новозаветной эпохе, и нас сегодня, когда мы уже пытаемся вот говорить об эмоциональном интеллекте, да, о противоречии, любви, там, каким-то другим эмоциям, страху в том числе. То есть мы должны понимать разницу, да? И сегодня ищут, как лучше передать вот это вот понятие там, «благоговей перед Богом», «испытывай благоговение». Но когда мы читаем этот текст «бойся Бога и заповеди Его соблюдай», у нас сразу бросается в глаза вот это вот слово «бойся». Да? Кого-то, может быть, оно устраивает, кто привык бояться Бога, да? Но те, которые понимают Евангелие, они понимают, что Бога нужно любить. А как любить того, кого боишься? И сразу возникает какое-то противоречие. Так вот, может быть, стоит прочитать вот этот же самый текст, учитывая мышление древнего человека, мышление людей того времени, и поменяв некоторые акценты, ударения в этой фразе. «Бойся Бога!» Почему именно вот так я предлагаю прочесть? «Бойся именно Бога». Потому что в то время люди, и в том числе израильтяне, они поклонялись различным богам, нарушая заповедь о том, что служить только Господу. Они поклонялись языческим богам. И мудрый Соломон призывает: обратитесь к Господу, бойтесь Бога. То есть сделайте выбор, какому Богу служить. Но этот призыв на протяжении всего Ветхого Завета звучит, да, к народу, причем народу Божьему. Вот. И что значит «бойтесь»? Ну, опять же таки, нужно учесть мышление древнего человека, мышление людей вот того времени, особенно тех, которые только вышли из Египта. Люди боялись богов. Боги были страшными, жестокими, немилосердными. В то время еще, ну, мы понимаем, что Иисус Христос не принес вести любви. Вот тому человеку, человеку той эпохи, если сказать, что Бог любит и прощает все, то такой Бог, это, вы знаете, это Бог слабый, значит, раз Он прощает врагов. Бог, не способный мстить и уничтожить всех твоих врагов, такой Бог никому не был нужен в то время. Люди мыслили по-другому. Им нужен был сильный Бог. А сильный Бог – это страшный Бог, который может уничтожить всех твоих врагов. Поэтому вот это мышление – бояться Бога. Это значило поклоняться Богу. Это значило благоговеть перед Ним. Но сегодня это слово, оно неприемлемо для мышления современного человека. Если же мы относимся к тексту Священного Писания вот именно вот таким вот буквалистским образом, вот есть слово «бояться», значит, нужно бояться. Без учета контекста, без учета культуры и, скажем так, ментальности, да, вот того времени, то мы будем просто брать слова и пытаться что-то как-то их себе вот использовать, объяснять. Не всегда это согласуется, не всегда это понятно современному человеку. Но если мы учтем культурный, исторический контекст, менталитет людей того времени, вот, их уровень познания природы Бога, то все становится на свои места. Они действительно боялись богов, и идет призыв выбрать Господа, относиться к Нему с благоговением. А вывод для нас, действительно, это в словах Иисуса Христа и апостола Иоанна: «любить Господа».

которые относят себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задача сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы, РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

Здравствуйте. Казалось бы, в моей жизни есть все, что нужно для женского счастья. Любящий муж, хорошие дети, просторное жилье и даже любимая работа. Но почему же порой это все становится помехой для этого самого счастья?

Я надеюсь, что в нашей жизни все-таки немало счастливых моментов. Но если признаться честно, все-таки иногда мы чувствуем себя почему-то несчастными. Вот что лично для вас является, так сказать, причиной отсутствия вашего счастья?

0: меня такое ощущение иногда возникает, что особо мне близкие и родные люди, они не любят меня такой, какая я есть. И мне кажется иногда, что мне надо как-то заслуживать их любовь, изменяясь, работая над своими недостатками, работая. И я, у меня такой страх иногда охватывает. А вдруг я не смогу во всем измениться, что им во мне не нравится. Вдруг что-то останется, и я это никогда не преодолею. И, ну, они тогда меня не будут любить, потому что что-то во мне не так. И да, мне не дает это быть счастливой, как бы, абсолютно. Вот да. Эта мысль.
1: Дополняя Марину, хочу тоже добавить, что на самом деле каждому человеку хочется, чтобы его ценили, и чтобы, что-то делая для своей семьи, чувствовал отдачу. А когда этого нет, особенно для женщины, это очень трудно. Появляется ощущение непонятости, одиночества какого-то, я не знаю. И на самом деле сложно почувствовать себя счастливой.
2: Но у меня, я не знаю, когда я, например, думаю о том, что вот но своей жизни там. Думаю, счастлива я или нет. Но вот понимаю, что нет, когда, наверное, я думаю о том, как ко мне муж относится. Думаю, я же хотела вот так, так. То есть, когда я понимаю, что он не дает мне тех эмоций, которые я хочу. То есть, там, например, чтобы он был там более ласковый, заботливый, понимаю, что этого нет. Ну и вот это меня делает как-то несчастной.
1: Женщинам хочется больше эмоций, да. Юля, больше ласки.
3: У меня такие удивительные ответы я слышу. Я думаю, что сегодня у нас такая горячая будет тема. У меня по-разному бывает, почему я чувствую себя несчастной. Отчасти бывает какое-то уныние в жизни, такое что-то не клеится не так, как я хочу от этого. Но сегодня, я думаю, было бы хорошо поговорить о том, что человек бывает несчастным от того, что он недоволен собой. И он транслирует свое недовольство на других. И как бы и он недоволен другими, потому что в глубине души он недоволен собой.
4: Ты знаешь, я с тобой вот очень согласна. И мне бы хотелось сегодня, чтобы ты рассказала вообще об этом всем нам поподробнее. И чуть позже мы дадим тебе слово, а пока заглянем к Ане на кухню.
5: Сегодня наши угощения будут исключительно полезные, но и при этом еще и вкусные. Многие думают, что десерт и полезность для здоровья – это вещи несовместимые. Сегодня я постараюсь вас убедить, что это не так. Мы будем готовить печенье из бананов и фиников и зеленый коктейль. Для приготовления печенья нам понадобятся финики, грецкие орешки, овсяные хлопья, 3 банана, кокосовая стружка, темный изюм и немного соли. Начнем мы с печенья. И начнем с того, что порежем сухофрукты и орешки.
3: Любая женщина хочет любить и быть любимой. Но почему так происходит, что кто-то любит всем сердцем, а кто-то и не познал, что это такое, и не почувствовал? Как работает механизм любви? Сегодня мы попробуем об этом с вами поговорить. Все знают, что значит любить человека. Это значит не издеваться над ним, не причинять ему боль, не радоваться, когда ему тяжело и плохо, а наоборот, заботиться о нем, холить, лелеять. Но, к сожалению, очень многие ведут себя по-другому по отношению к самим себе. Часто звучат такие фразы от женщины: «Я устала, у меня нету сил, я больше не могу, у меня уже просто нечем мне жить и работать, но мне надо еще пойти туда и помыть посуду, и сделать то, и то, и то». И такие фразы очень правдивые, они знакомы нам, и принадлежат они, к сожалению, именно нам, женщинам,

которые принадлежат к поколению женщин-победительниц, которые кроме воспитания детей, кроме ведения домашнего хозяйства, взвалили на себя еще и полный рабочий день. Это правда, нам нелегко. Но обратите внимание, с какой интонацией женщины говорят о своей тотальной усталости. В этих словах звучит гордость. Гордость от того, что я так устала и так замучена. Вы знаете, один мудрец сказал, это еще неизвестно, чья жизнь лучшая, жизнь кошки или жизнь человека. Потому что у любого животного есть инстинкт самосохранения. У кошки никогда не бывает проблем с деньгами, с модой. Она не думает, что ей одеть, она не думает о диете, похудела она или поправилась. Ну и точно никто не видел кошку в депрессии. В отличие от человека. Поэтому любить себя, заботиться о себе, это естественно человека. Так создал его Творец. Это самая для него натуральная любовь, потому что ближе человека, чем он сам, нету у него. И поэтому не любить себя, не заботиться о себе, это противоестественно. И когда человек не любит себя, он как будто бы заболевает болезнью, он будто бы пьянеет, вредит себе. Поэтому сегодня мы поговорим о четырех вещах, которые помогут вам вспомнить, что такое любить себя. Первый принцип, первый совет. Держите руку на пульсе. Не сравнивайте себя ни с мамой, с вашей, которая 8 часов в день работала и все-все-все-все могла. Ни с соседкой, у кого медицинская чистота дома, дети всегда носы потерты и дома сверкает и блестит. Вы, это ваш темп. Вы должны чувствовать, вот какой вас создал Творец, в такую силу вы и можете работать. Не сравнивайте себя, не убивайте себя этими сравнениями. Второй принцип очень важный. Остановитесь за шаг до того момента, как вы упадете. Готовитесь вы, например, к приходу гостей, да, и думаете, ну еще только, уже все кипит, бурлит, но вы думаете, еще только один салатик. Из этого салатика потом у вас уже и сил нету, все вы выбились, и никакого удовольствия уже от гостей даже не получаете. Знаете, одна моя приятельница, у нее очень много детей, и она во время утренних сборов, когда собирает их, закрывается в кухне, наливает себе чай, берет печенье. Дети бьют. «Мама, мама, где мой носок? Мама, когда мне в школу ходить?» Она говорит, «Дети, меня 5 минут не кантовать, я делаю вам маму». Вот, то есть, вот нужно учиться делать маму. Маму и жену за вот это короткое время. Третий принцип, третий совет очень важный. Нужно научиться уделять время своему любимому занятию. То есть, будь то, я не знаю, что вам нравится, вы должны ежедневно делать что-то, что приносит вам счастье, что делает вас счастливой. То ли кусочек шоколада, то ли это прогулка на свежем воздухе, то ли это понежиться в ванне с пеной, то ли это почитать книгу, но что-то ежедневно. Причем такие отговорки, как «Ой, мое хобби – помыть посуду» или там «Мое любимое занятие – чтение по профессии, профессиональной литературы». Они не принимаются. Только то, что именно вы любите. Каждый день хотя бы по 5-10 минут, что будет делать вас счастливой. И четвертый принцип очень важный. Нужно уметь говорить «нет». Принцип этот очень важный, потому что хочется быть всесильной, хочется всем помочь, хочется и того обогреть, и того обласкать, и тем дать. Но есть определенные ресурсы человеческие, ограниченные, в которых нас создал Творец. Поэтому, когда вы говорите «нет, я не могу», не надо при этом чувствовать чувство вины. Вы должны чувствовать, насколько вы укладываетесь в рамки своих возможностей. Ну и в конце концов, надо просто очень глубоко уяснить для себя, что когда вы родились, вы доказали этому миру, что он не может без вас существовать. Уже одним своим рождением вы сказали, что если уж Вселенная так решили, чтобы вы появились, то для чего-то вы здесь необходимы и нужны. И только за это хотя бы полюбить себя.

0: Итак, мы перемешали все ингредиенты. Здесь банан у нас выполняет роль связки, и поэтому печенье очень легко формируется. Вы придаете им нужную форму. Желательно делать их маленькими, чтобы они были аппетитными. Очень легко формируется руками. Для удобства лучше смачивать руки слегка в воде. И выкладываем на противень таким образом. Это первое наше блюдо, пока мы его отложим. И перейдем к следующему блюду. Коктейль зеленый. Он очень подходит для нашей сегодняшней темы «Искусство любить себя». Поэтому для этого коктейля мы берем зелень, фрукты, любые, какие у вас есть, в данном случае апельсин и банан, темный изюм и воды, сколько потребуется. Начнем мы с того, что подготовим фрукты. Нарежем их крупными кусочками, очистим от кожуры.
1: А что делать, когда хочется уделить для себя время? А времени для этого, ну, катастрофически не хватает. Все время расписано по минутам.
2: Уделить для себя время – это вопрос твоих ценностей. Что для тебя важно? Встать пораньше, и у тебя будет час тишины, если ты встанешь в 6 часов утра. Да, это не час не понежиться в постельке, да? Но за этот час можно побыть в тишине, или принять душ, или почитать опять какую-то книжку, или подышать, прогуляться пешком. Вопрос как бы лени, вопрос, что мне это не очень удобно. Или тем самым, наоборот, ты этот час не встаешь, но ты этот час спишь, и это тоже побаловать тебя.
3: Да, тоже побаловать себя. Знаете, такой момент наступил, когда у меня было уже трое, и я поняла, что я просто не могу каждый момент слышать «мам, мам, мам». Потому что нервная система, она такая, что как только «мам», я тут же на чеку, значит. И я поняла, что я прям не могу. И у меня, знаете, был после обеда тихий час. Я заводила таймер на час. И в этот час они могли делать все, что угодно, но слово «мама» не должно было звучать вообще в доме, и ко мне никто не мог приходить. Я что угодно могла делать. Но это было так. И просто моя нервная система очень сильно вообще отдыхала за этот час.
2: Иногда даже 10 и 15 минут какой-нибудь глубокой релаксации, когда ты вот просто выключаешь, у тебя не работает компьютер, просто время тишины 15 минут, иногда они очень сильно освежают и дают сил очень много. Надо с качеством просто это время проводить. Мне кажется, можно выделить из всего своего графика повседневного время на то, чтобы себя привести себя в порядок.
1: То есть правильно расставить приоритеты, да. Что для тебя важнее.
3: Вот я тоже хотела сказать, что то есть надо понять, что тебе хочется, и на это тратить время, а не на то, что получается, да?
1: Ну вот мне часто хочется уделить для себя время. И я нахожу. Но дочка, например, находится со мной дома. И я уединяюсь в комнате, например, что-то вяжу или что-то мастерю для себя. Уходит на это минут 15-20, может быть, побольше. Но когда я вхожу в другую комнату, я вижу, что все раскидано по разным местам, везде фломастеры, все везде разрисовано. И в итоге за 15 минут своего свободного времени я должна расплачиваться и потом целый вечер наводить уборку вместе с ребенком. Вот как мне быть в том случае, когда, в принципе, невозможно для себя уделить время?
2: А как вы отвечаете на этот
4: вот
2: вопрос?
4: И я могу привести пример. Я хотела пойти куда-нибудь учиться, то есть как-то самореализоваться. И вот захотела я, ну как захотела, ну да, то есть у меня такая была мечта фотографировать, пойти в фотошколу. Но я думала, ну как же у нас же денег все время не хватает же денег, а тут фотоаппарат дорогой, за обучение надо платить, это же я на себя там деньги потрачу. Но потом мне муж говорит, ну ладно, я тебе куплю, дам денег на обучение, ну смотри, чтобы там ты это, ну как бы это все не пропало. Я говорю, ладно, все, пойду. Потом вопрос в том, что там нужно учиться вечером 3 часа, и должен кто-то ребенка забрать из садика. Вот. Я прошу маму, мама у меня с работы быстрее бежит за ребенком, там с ней 3 часа. И я потом себя как бы, ну, укоряю, то, что думаю, вот как я так, что за мама, ребенка бросила там на 3 часа, сама сижу там, учусь фотографировать. Вот. Но зато это... Ну, я там сижу, как бы я все это отвлекаюсь от этих всех проблем и все от всего. То есть мне это нравится, самореализация. И домой я уже приезжаю, я всех люблю. Конечно. У меня настроение хорошее, ни на кого не кричу. Еще был такой случай, вот похоже, как ты говоришь. Я поехала, у меня в воскресенье есть еще учеба. Звонит мне муж и говорит, ты когда приедешь? Я говорю, ну мы сейчас снимаем. Я говорю, ну еще часик. Он такой говорит, ты знаешь, Даша на обои наляпала пластилин. Но я такая, да, что сильно, не отмывается, не отмывается.

0: Говорю, ну ладно, я дома приеду, разберусь. Если бы я была дома, и она налепила этот пластилин, ну все, тут бы все летело, и стоял бы ор, и все остальное. Ну, в общем, всем было бы плохо. Вот. А тут я эту информацию восприняла нормально. Домой приехала, посмотрела, ну, пластилин. Я говорю, ну ладно, что теперь делать? Я говорю, ну ладно. То есть вот.
1: Хочу сказать, хорошо, когда дети чуть взрослее, когда ребенок до года или там от года до двух, когда ты не можешь сказать ему, я иду спать. Сиди тихонько, слушай, ты как будто к нему привязан. И тебе некому помочь, и у вас однокомнатная квартира.
2: Можно, грубо говоря, надеть купальник, лечь в ванну прямо с ребенком. Я в душе стояла с ребенком на руках, когда этого очень хочется, одеть его некуда, понимаешь?
3: Я тоже хочу Марише сказать, что есть такое время, и не только, извините, с года до двух, а от нуля до года.
2: Вообще.
3: Когда ты, ну это такой период времени, когда у тебя именно в данный момент времени, определенный отрезок, очень ограниченное время, которое ты можешь потратить на себя.
2: Потом он будет большим, будет. И ты так захочешь, будет, чтобы он был ближе.
3: Ну, то есть надо просто через это пройти, это трудность определенная.
2: А я еще, знаете, что скажу? Вот я говорила про эти мам. И когда ты надо, знаете, мам, и вот нервная система, постоянно такое вот напряжение от этих слов. Я так, стоп. Слушай и наслаждайся, ведь придет время, и дома будет так тихо, ну, девчонки, ну, на самом деле, просто это вообще. То есть надо иногда просто перевернуть свои мысли, ты подумаешь об этом по-другому вообще.
0: Ну,
2: просто.
0: Как сделать этот шаг до, как вот Юля говорила, надо сделать шаг до того, чтобы вот тебе там не сорваться на них.
3: До того, чтобы не упасть.
0: Ну да, чтобы не упасть. А, ты говоришь, что не упасть?
3: Ну, идея была в том, что не жди момента, когда ты уже не можешь.
0: А, когда ты еще можешь?
3: Ты еще можешь, ты можешь сказать, например, своему мужу, муж, ты знаешь, вот у меня еще есть полчаса моих сил, и после полчаса я умру.
2: И когда
3: ты, но ты говоришь еще спокойно, ты говоришь, вы знаешь, полчаса у меня еще есть в запасе, у меня есть порох в пороховице. А вот через полчаса мне я буду никакая. Подмогни мне, пожалуйста, или подхвати, не могу без тебя справиться. Но это нужно делать не когда ты уже все, не могу, отпустите меня, никто не лезьте ко мне, понимаете? Ты в состоянии это контролировать, этому надо учиться. Сразу, может, не получится, но по чуть-чуть обязательно получится.
2: А на самом деле, как найти вот эту меру, чтобы любить себя не в ущерб своим близким, детям, мужу? Ведь очень часто мы именно из-за этого... Вот я точно, девчонки, вам скажу, вот готовлю на кухню, например, они уже знают время обеда, пора все подавать, голодные ходят вокруг. Вот буду стоять рядом с кувшином с водой, и я не попью. И надо руки в тесте, девчонки, налейте мне воды. Мам, ты что, ты же около воды стоишь? Ничего, мы вымываем потом кувшин. Не могу попить. Вот вы так. А вы еще сидите там мультики смотрите в это время. Понимаете ведь, что как бывает? То есть ведь мы же из-за них очень часто себе не додаем.
3: Ну вот представьте себе ситуацию. Вот смотрите, приходит муж домой. Дом блестит. Дети уложены спать. На столе стоят три блюда. Он заходит. А жена так тихонечко на диване стонет в уголочке, такая, я не могу.
2: Вызывай скорую помощь.
3: Я пошла спать. Все, пока. Вопрос. Муж женился, зачем ему этот дом, зачем ему три блюда, зачем ему, если у него нет жены, которая нормальная, которая счастливая, полная.
2: На самом деле, ну вот я с Юлей согласна, я, знаете, вот к этому давно пришла уже, но это надо, девчонки, очень.
0: Все-таки там надо уделять себе.
2: Надо себе.
4: Все согласны.
3: Понимаете? Как только ты этот сосуд в любви наполняешь в себе, начинаешь заботиться о себе, начинаешь уделять себе время, начинаешь думать о том, чтобы сохранить свое здоровье, потому что это тоже данность, которая нам дана, которую мы должны сохранить, то твой сосуд любви в конце концов наполняется и начинает переливаться.
1: А что делать? Как любить себя, если ты сама себе не нравишься?
3: Вот это очень важный вопрос. Если ты себя не любишь, кто тебя полюбит? Если ты себя не уважаешь, не ценишь, не нравишься себе, как тебя может полюбить другой человек? Ведь ты как будто бы сама транслируешь неосознанно ощущение, что если я уж сама себя не люблю, то как вы со мной будете иметь дело? Ну, грубо говоря, понимаете? Вот это чувство очень важно понять. То есть в первую очередь научиться любить себя, без этого никак. Теперь дальше, как это сделать? Это проистекает из очень глубокого осознания и понимания, что ты

0: не случайно пришла в этот мир. И тебя на эту землю привел тот, кто-то свыше тебя. То есть тот творец, кто тебя создал, у тебя есть свое предназначение. Человек, у кого любовь внутри есть много, он самодостаточный человек. Он хочет делиться любовью. У него нет ощущения, что ему не додали. Ему, наоборот, хочется дать.
1: Каждый из нас понимает, что в любви к себе нужно иметь мудрость, чтобы не удариться ни в одну сторону, ни в другую. Так что есть нам о чем подумать. Спасибо, девчонки. Давайте посмотрим, спасибо, что там у Ани. Спасибо.

мы подготовили фрукты, поместили их в блендер и отправляем туда все остальные ингредиенты наши. Так, это будет зелень, в данном случае листья шпината. Изюмчик. И воды сколько потребуется. Зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить. Можно воды добавить потом, когда мы взобьем наш коктейль. Как видите, коктейль взбивался очень быстро. Он готовится просто и легко. Вы можете использовать любые ингредиенты, какие вам нравятся, любую зелень. Может быть, это будет петрушка и укроп, сныть или лебеда, или что-то еще полезное, из чего можно приготовить подобный коктейль. Вместо фруктов вы можете использовать овощи. Этот коктейль добавит вам сил и даст сытости. Это хорошее меню для ужина для тех, кто желает постройнеть, например. Ну а сейчас будем пробовать.

0: иногда очень сложно найти время для себя. И когда ты его находишь, то потом мучает угрызение совести. Но сегодня, пообщавшись с девочками, я поняла, что переживать по этому поводу не стоит, и нужно уделять время для себя, потому что когда ты счастлива, счастливы твои близкие, твоя семья.
1: Благодаря сегодняшнему общению я поняла, что недооценивала, как важно любить себя и уважать себя, и как сильно это влияет на тех, кто находится со мной рядом.
2: Сегодня после передачи я была удивлена многими ответами, и я еще раз убедилась в том, что быть счастливой – это великое приобретение для моего окружения. И желаю вам быть счастливыми и любить себя.
3: Сегодня я поняла, что если женщина счастлива, то будут счастливы все члены ее семьи. Поэтому я буду работать над этим, чтобы я могла уделять время для своего развития. А еще мне сегодня очень понравился зеленый коктейль.
4: Всем известные слова Христа гласят: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но невозможно любить других, не научившись любить себя. Пишите, звоните, общайтесь на нашем сайте. Всего вам доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о духовности, а точнее о том, как духовность влияет на интимную жизнь мужчины и женщины. И я с радостью представляю нашу гостью, психолога и семейного консультанта Людмилу Федоровну Верлан. Людмила Федоровна, рад вас приветствовать и видеть в нашей студии.
1: Взаимно, Александр. Я тоже очень рада встрече с вами.
0: Итак, духовность. Духовность принято считать чем-то очень таким личным, чем-то относящимся конкретно отдельно взятому человеку. И ее как-то не принято ассоциировать, вернее, ее влияние не принято ассоциировать на интимную жизнь. Так ли это? Или же все-таки духовность как-то влияет все-таки на интимную жизнь?
1: В первую очередь я хотела бы сказать, что духовность как один из критериев или из параметров близости людей друг с другом. И полноценные интимные отношения, они могут быть только тогда, когда действительно люди создали это интимное пространство. А духовность как раз является той сферой, где люди максимально могут приблизиться друг к другу. Тем более, что Бог очень заинтересован в том, чтобы люди стали одной плотью. А без правильного восприятия, без молитвы, без решения проблем с Богом это невозможно. И очень важно, чтобы семьи научились любые проблемы решать с Богом. Проблем очень много. Проблемы с детьми, проблемы быта, проблемы в интимной сфере. Многие вопросы могут быть и вроде бы нерешабельные. Очень много всевозможных проблем подкидывают.

0: не стали действительно воплотителями той замечательной идеи, которую он задумал. Поэтому Господь заинтересован и старается как можно ближе приблизить людей друг к другу, чтобы они воистину стали одной плотью и получили огромнейшее наслаждение от этой близости друг с другом. Мне хотелось бы обратиться к нескольким примерам из Священного Писания, которых мы видим на примере одной проблемы, которая действительно мучила людей в то время, как она решается, если ее решать без Бога, как она решается с Богом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на первый текст, на первый случай. Это была семья Авраама и Сары, у которой была очень большая проблема. У них не было детей. И сейчас бездетность – это проблема, но в те времена, в древние, это была очень большая проблема. И хотя Господь заверил, что у них будет ребенок, все равно посмотрите, как Сара решила без Бога эту проблему решить. Но Сара, жена Авраамова, это 16 глава Бытие, 14 страница, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Чисто человеческое решение проблемы. Хотя Бог сказал, что ребенок будет, но время шло, и Сара решила решить проблему по-своему. Да, на Востоке было такое понятие, что можно было служанке родить на колени своей госпоже, и это считалось ребенком Сары. И мы видим до сих пор, что происходит. Потомки Измаила, который родился от Агари, и потомки Исаака, которые родились уже от Сары, до сих пор не могут примириться друг с другом. То есть на протяжении тысячелетий вот это решение проблемы без Бога, вот она аукивается до сих пор.
1: То есть эта пара, она просто поступила по-человечески, да? Вот увидела ресурс, с помощью которого можно было решить проблему, и решила.
0: Решила просто совершенно абсолютно не обращаясь к Богу. У внука Авраама произошла ситуация подобная. Мы находим тоже в книге «Бытие», написано, что у него тоже с Рахилью была та же самая проблема, они были бездетны. И говорится о том, что эта проблема, вместо того, чтобы обратить их внимание к Богу, который решает все эти проблемы, хотя у них уже был опыт дедушки с бабушкой вообще-то, все равно эта проблема вызвала в первую очередь зависть у Рахили, потому что она позавидовала своей сестре, у которой рожались дети. Написано, что зависть, она настолько сильно ее мучила, что она прямо начала требовать у Якова: «Дай мне ребенка, иначе все, конец света». И дальше написано...
1: Устроила ему скандал.
0: Устроила ему скандал, да. И Яков дальше написано, что он разгневался. И сказал: «Да что, в конце концов, ты от меня хочешь? То, в принципе, я-то при чем?» И опять-таки Рахиль решает вопрос точно так же. Он говорит: «Возьми, войди к моей служанке». То есть мы видим, что решение проблемы без Бога, оно причиняет боль, оно причиняет раздор, оно причиняет, приносит разногласия. И это касается любой сферы. И в интимной сфере то же самое. Бог заинтересован в том, чтобы человеку было хорошо. И любые проблемы можно решить с Богом. И следующая есть интересная пара. Это Анна и ее муж Елкана. Мы находим об этом записано в книге «Первое царство». То же самое, та же самая проблема. Опять-таки нет детей. И Елкана решил очень просто. Взял вторую жену. Хотя он любил. Написано, что очень любил он свою жену. Очень любил Анну. Но он решил поступить таким образом. Он решил все-таки взять вторую жену.
1: Его решение, в принципе, мало чем отличается от решения двух предыдущих пар.
0: Совершенно верно, да. И самое болезненное то, что хотя он очень сильно любил свою жену, но вот этим поступком он причинил еще больше боли, потому что история говорит о том, что Фенана, она унижала свою напарницу, если можно сказать так. Она причинила ей очень много боли. И когда она плакала, ей Елкана говорил: «Ну что ты плачешь? Разве я не лучше тебе 10 сыновей?» То есть мужчина, с своей точки зрения, опять-таки, не обращаясь по решению этой проблемы к Богу, он причинил еще больше боли своей жене. Потому что если бы они вместе стали на колени и стали просить у Бога помощи, то эта проблема разрешилась бы по-другому. Да, потом

0: конце концов, Библия говорит о том, что Анна решила обратиться к Богу и решила все-таки эту проблему принести Богу. Она молилась, она просила у Бога, она плакала, она говорила: «Господи, если есть на это Твоя воля, пожалуйста, помоги мне». Потому что это было большим позором быть бездетной в те времена на Востоке. И Господь услышал ее молитву и подарил не только сына, а потом еще она имела еще детей после Самуила. Но факт тот, что вот желание решить эту проблему с Богом, оно принесло успокоение и радость самой Ане. Ну, хочется верить, что Элкану тоже чему-то научила. Но, конечно, намного лучше было бы, если бы Элкан вместе рядом с Анной молился. И находим четвертый пример Библии с той же самой проблемой. И очень интересно, Библия говорит о том, каким образом решали эту проблему Исаак и Ревека. Посмотрите, как красиво об этом написано. Бытие, 25 глава, и это 25-я страница, и 20-й текст. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его». И дальше написано, что сыновья в утробе ее стали биться, и Ревека говорит: «Пойду, вопрошу Господа». То есть мы видим, что в этой семье и муж, и жена решали свои проблемы на коленях с Богом. И мы видим, как замечательно это все разрешилось. Без привлечения служанок. Об этом молились Исаак и Ревека 20 лет. Это не день и не два. Они молились 20 лет. Но они молились вместе. И в этой семье все вопросы решались с Богом. И когда Ревека действительно поняла, что там что-то не так, видимо, ну, она почувствовала, что что-то не так, она тоже пошла, она прямо так говорит: «Я пойду, вопрошу Господа». То есть она все свои проблемы она решала с Богом. И впоследствии только один раз она сделала очень большую ошибку, когда вот именно всю свою жизнь она все решала проблемы с Богом, один раз она решила сама, решила добиться первородства своему сыну обманным путем. И, конечно, была очень сильно наказана, потому что больше она никогда своего сына не видела. И это еще раз подчеркивает, решение проблемы с Богом, оно действительно решает проблему. Решение проблем самостоятельно приносит зачастую боль и разочарование. Потому что мы, как люди, мы не видим дальше, что происходит. Это особенно касается сексуальности человека. Потому что Господь наградил человека этим. И когда человек пытается самостоятельно решить эту проблему, или он вообще не решает эту проблему, зачастую бывает так, что человек стесняется спросить, человек боится, особенно это касается женщины, начинает касаться, что что-то здесь постыдное, какие-то неправильные, может быть, плоды воспитания, о том, что секс – это что-то грязное, постыдное. Люди не понимают, что это Богом установлено, и даже это не правило, это благословение. Это то, что Адам с Евой вынесли из Эдемского сада. Это не то, что они придумали после грехопадения. Это был тот подарок, который Господь их наделил, и эта частица рая, которую они вынесли из рая. То есть они, наслаждаясь друг с другом, они вспоминали то время, когда они находились в рае. Это частица эдемской радости и сладости, которая была в их жизни. Если бы это было бы Богу неугодно, то он не поместил бы книгу песней в середину Библии. То есть где-то приблизительно на середине находится эта удивительная книга.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали четыре примера, да, четыре семьи, как они решали свои вопросы. И действительно, когда оба пара прибегает к Богу в каких-то сложных обстоятельствах, проблема решается. Но как в повседневной жизни, вот в семейной паре, выстраивать эту сферу, духовную сферу?
0: Начинать день на коленях. Если не получается вместе, по крайней мере, даже если, ну, так получается, что муж там должен раньше встать, жена, может быть, там вставала ночью к ребенку, она спит еще утром. Но ни одного дня не начинать

0: без того, чтобы не разрешить Иисусу контролировать или помогать, и решать проблемы. Дело в том, что мне тоже нравится очень такое интересное высказывание, что Бог всемогущий. Он руководит всей Вселенной. Он поддерживает порядок во Вселенной. Но единственное, что Бог не может сделать, это насильно помогать разрешать нам наши проблемы. Бог не дает себе права вмешиваться в наши проблемы, хотя Он страдает, когда видит, что Его дети мучаются, когда дети бьются и не могут выйти из этого положения. Богу очень больно, как каждому родителю больно, когда видит, что ребенок не слушается или ребенок пытается решить какую-то свою проблему и не разрешает родителю ему помочь. Я сам. Вот есть же такой период в жизни детей, когда я сам. И как отцу или матери больно смотреть, когда ребенок набивает себе шишки, хотя, может быть, это тоже опыт, но все равно родители страдают от того, что ребенок вместо того, чтобы просить у них помощи, он падает, он действительно проводит такие эксперименты, когда он пытается сам решить свою проблему и не впускает родителей к себе, особенно в подростковом возрасте, делает массу ошибок, потому что игнорирует советы родительские. Так тем более Небесному Отцу больно, когда он видит, что его дети, они могут быть счастливыми, они могут решить свою проблему, если не попросят его, чтобы он им разрешил. Но насильно никогда Бог этого не делает. И, конечно, я еще раз повторяю, что песни – это учебник, можно сказать, романтики. Это учебник построения интимных отношений. И мне очень хотелось бы, опять-таки, обратить внимание, что как раз здесь, в этой книге, очень интересно, Бог показывает, что сексуальная жизнь тоже, она требует каких-то таких стоп или пауз. Не может человек существовать постоянно на одном вот взлете. Люди могут действительно не то что присытиться, а наступает какой-то момент выгорания, когда человек постоянно идет по возрастающей. То есть все в нашем организме работает по методу, или как бы по приемам сжатия и расслабления. Сердце у нас бьется, так ведь? Мышца сжимается, расслабляется. Легкие тоже дышат, сжимаются, расслабляются. Наша нервная система, периоды возбуждения и наоборот торможения. Точно так же в сексуальных отношениях, точно так же в отношениях с браком. Обязательно должны быть тайм-ауты. Обязательно должны быть какие-то вот паузы, которые дают возможность человеку, может быть, пересмотреть что-то, потому что разные периоды жизни, они требуют разных подходов. Что-то пересмотреть, что-то изменить, что-то утвердить. Это очень важно. И книга «Песни, песни» об этом учит. И Бог это говорит. Он говорит о том, что необходимо немножечко, даже бывает, ну, как-то отдохнуть друг от друга. Может быть, действительно, есть какие-то моменты, может быть, очень чуткими, когда, может быть, нужно просто промолчать и не обратить внимания. То есть очень это важно. И об этом можно узнать опять в этой книге, потому что она настолько красиво показывает эти сексуальные отношения. То, что Бог хочет, чтобы его дети были счастливыми. Это очень важно. И для Бога нет проблем, нет тупиков. Любая проблема разрешается, если мы ее приносим к Богу. Он нас очень любит и разрешает все наши проблемы, в том числе и проблемы наших интимных отношений.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши ответы, за те истории, которые вы привели. Они действительно вдохновляют, потому что зачастую пара, сталкиваясь с какой-то проблемой, может быть, даже достаточно серьезной, она просто приходит в тупик, потому что человеческий ресурс для решения этой проблемы, он может исчерпаться, и больше не на что надеяться. В таких случаях остается только одно – надеяться на Бога. И мы, дорогие друзья, хотим вам от души пожелать, чтобы во всех жизненных обстоятельствах вы имели всегда возможность обратиться к Богу. Любая проблема, любая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, может быть разрешена в молитве на коленях. Всего доброго вам и будьте счастливы.

0: Спасешься ты и весь дом твой.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Добрый день, дорогие друзья. Мы рады снова встретиться с вами в рамках нашего цикла передач «Онлайн с Богом», где мы говорим о том, как выстраивать личные глубокие отношения с нашим Небесным Отцом. Ведь вера – это не просто ритуалы или традиции, это живая связь с тем, кто знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. И Бог бесконечно любит нас. И когда я читал книгу «Деяния святых апостолов», Он открылся мне как сердцеведец, то есть тот, кто не только видит наши сердца, но и готов их преображать. Как же хочется иметь сердце, подобное сердцу Иисуса, наполненное такой любовью, что оно готово было, ну и так оно произошло, оно просто разорвалось на Голгофе, чтобы даровать нам прощение и новую жизнь. Слава нашему Господу, благодарность Ему за такую огромную любовь. Мы уже говорили о том, что Бог общается с нами через Священное Писание. Это самый доступный и мощный, ну, способ услышать Его голос. Но знаете ли, как еще Бог может открываться нам? Через что Он может открываться нам, кроме Библии? Да, Он говорит с нами через творение. Царь Давид в одном из своих псалмов сказал следующее. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». 18-й псалом. Все, абсолютно все, что нас окружает, это его творение. И в каждом листочке, в каждом пении птицы сокрыто послание от него. И сегодня мы поговорим о том, как через природу или творение можно познавать Бога. Ведь все, что он создал, все это несет отпечаток его характера, его мудрости. И помните, как писал апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимо». Готовы взглянуть на мир вокруг по-новому? Если да, то давайте начнем. Хотел бы вновь вам напомнить тот отрывок, с которого я начал, и тот текст, который записан в книге «Псалтырь», 18 главе. Давайте вновь прочитаем его и поразмышляем. В 18 главе со 2 по 5 стих Давид пишет так. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночь открывает знание. Нет языка и нет на

0: речи,
1: где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Бог разговаривает с людьми через свое творение. Так как Бог сотворил и сотворил все, то все несет отпечаток его характера и природы. Так же, как и все, что делаем мы, ну, несет отпечаток нас самих. Ну, к примеру, даже посмотреть на детей. То есть, ну, те, кто видят моих детей, у меня четверо детей, они сразу понимают, что это мои дети. Да, мы можем отличить детей. Почему? Потому что, ну, они несут отпечаток нашей природы, нашей внешности. Поэтому все, любой достаточно сложный объект, он несет на себе отпечаток того, кто создал его. Дом, да, или автомобиль. Вот. Можно, да, по тому, как это произведено и как это сделано, много сказать о создателях. И это утверждение тем более справедливо, когда речь идет о мироздании. Представьте себе, ну, такую ситуацию, что я попрошу группу людей собрать табуретки. Что получится в результате? Каждая сделает свою табуретку. Но если рассмотреть каждую табуретку поближе и внимательнее, то каждый сделает ее по-разному. У кого-то это будет обычная классическая табуретка на четырех ножках, очень крепкая, хорошо сбитая, не шатающаяся, четко вся измеренная, там будут метки от карандаша, потому что человек все точно вымерял, да, все пазы будут очень плотно сидеть, все будет проклеено и так далее. Другая табуретка будет похожа, но при этом она будет чуть шататься, не так все плотно будет сидеть, одна ножка будет чуть короче, чем остальные три. Третья табуретка будет, да, с круглым сиденьем и на трех ножках, например. Четвертая будет раскрашена, да, в разные цвета, будет очень яркая. Четвертая там будет со спинкой, например, и так далее. То есть что это говорит? Это говорит о том, что каждая табуретка будет нести отпечаток создателя. И если я достаточно хорошо знаю людей, то я смогу всегда определить, где чья табуретка. Да. Кому она принадлежит? Потому что если этот человек очень такой пунктуальный, очень четкий, то у него и табуретка будет такая. Если человек более творческий, то, ну, соответственно, он, скорее всего, больше акцент сделает на то, чтобы ее сделать просто очень красивой. Поэтому если, к примеру, мои дети решат сделать поделку, то я всегда смогу догадаться, кто сделал конкретно. Вот они принесут мне, старшие мои трое, принесут мне три поделки. И я всегда пойму, где старшего сына, где среднего, а где младшего. Потому что их поделки будут нести на себе отпечаток их характера, их подхода к делу. А Василий Великий говорил следующее. Он сказал так: «Мир есть школа и училище богопознания, в котором разумным существам преподаются ведение Бога и где через рассмотрение видимого и чувственного ум направляется к созерцанию невидимого». То есть мир – это школа. Да, и мы учимся в этой школе видеть невидимое, видеть во всем творении его создателем. Астроном, математик, философ, основатель экспериментальной науки, тот, о ком, я думаю, все из вас слышали из школьной программы «Галилей и Галилео», сказал однажды так: «Природа есть вторая книга Бога». Ну, давайте вспомним о нашем прославленном русском ученом, естествоиспытателе, химике, физике, астрономе, писателе Ломоносове. Он написал так: «Создатель дал человечеству две книги. В одной он показал свое величество, в другой – свою волю. Первая – видимый мир им созданный, а вторая – священное писание». Также процитирую еще несколько мыслей христианской писательницы Елены Уайт. Она написала так: «Природа, как и Библия, должна быть нашим великим учебником». В другом месте она написала так: «Голос природы – это голос Христа, обучающий нас бесчисленным уроком любви, силы, повиновения и настойчивости». Интересная мысль, да, что голос природы – это голос Христа, который нас чему-то учит. А также не могу не озвучить мысль христианского богослова IV века Ефрем Сирин. Он сказал так: «Повсюду, куда бы ты ни взглянул, найдешь знаки Творца. и какую бы страницу писания ты

не читал, найдешь его образы. Взгляни, увидишь, как сплетены вместе природа и Писание. Хвала Богу природы, слава Господу Писание. И действительно, в Священном Писании можно найти много свидетельств того, что Бога можно познать через Его творение. Например, опять же, по учению апостола Павла, там, вечность силы и божество мы читали через рассматривание творения, видимо. Давайте конкретно прочитаем этот отрывок, причем я хотел бы прочитать его в двух переводах. Что мы можем, да, прочитать и услышать здесь? «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения, видимо, так что они безответны». Или в современном переводе это звучит так. «Так что незримое в нем, вечная сила Его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им. Не снимается потому с тех людей их вина». Да, то есть о каких идет людях речь? Кому Павел обращается? Он, конечно, обращается к тем людям, которые могли бы апеллировать к тому, что у них не было доступа к Священному Писанию, и они не могли прочитать Библию. Их никто с детства не научил путям Господним. Поэтому как они могли узнать Бога? Нет. Такие люди будут безответны. Почему? Потому что Бог явил себя явно в природе. Даже если ты не имел возможности читать Библию, хотя в наше время это нереально, да. Создать такие условия сегодня. В принципе, имея интернет, мобильное устройство, всегда можно прочитать Библию, если даже ее нет в бумажном варианте. Но даже если бы и так, то ты должен был посмотреть на сотворенный мир и понять, что все сотворенное не могло произойти случайно. Это не просто молекулы бились-бились, пока вот в люди не выбились. И вот теперь мы сидим, да, и начинаем думать, что все это случайность. Мы же не предполагаем, что телефон или бы компьютер произошли случайно в результате взрыва на каком-нибудь фабрике. Нет, мы понимаем, что каждое устройство, непростое устройство, оно обязательно имеет какой-то разумный замысел. Поэтому вы будете безответны. Посмотрите на солнце, на звезды, на устройство этого мира, на животный мир, на растительный мир, на его сложность, красоту, да, удивительную гармонию, мудрость при создании, что неужели возможно оставаться неверующим. Я вспоминаю свою жену, она по первому образованию медик. Я помню, как она возвращалась с занятий, мы были уже в браке, и она очень восхищалась всегда. Говорит: «Антон, мы сегодня изучали там пищеварительный тракт. Это так интересно. Когда ты смотришь на это, как все идеально устроено, как все четко уложено, как все работает, как можно предположить, что это произошло случайно?» Вот что сказал наш современник, ныне еще живой, Николай Николаевич Дроздов, ведущий телепередачи «В мире животных», да, который, он был не просто есть ведущий программы, он ученый, зоолог, он зоогеограф, он путешественник, но он доктор биологических наук. И вот он так выразил, да, свою позицию по этому вопросу. «Мне хотелось бы каждому телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через красоту земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно прийти к познанию Бога, любуясь окружающей нас красотой, а затем, принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что вот это все – небо, океаны, горы и леса, птицы и животные – не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества». Есть удивительная история, и он приводит историю. Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг. И он ответил: «Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом». Теперь как это на практике? Да, как это включить в мое общение с Богом, в познание Бога? Да, точно так же. Да, любой источник познания Бога дает мне возможность восхищаться им и прославлять Его. Поэтому здесь очень схожие вопросы в моем размышлении. Только добавляется просто еще один дополнительный вопрос. Да, вместо библейского текста, помните, у нас была тема, если вы не посмотрели, посмотрите, когда мы учились видеть Бога в Священном Писании,

Писания, вместо библейского текста мы видим его творение. Поэтому первый вопрос, что я вижу? Да, то есть очень важно посмотреть по сторонам, опыт посозерцать, увидеть, да, что вокруг меня, вот что привлекло мое внимание. Деревья, птицы, облака, действительно голубое чистое небо, может быть, безграничное море либо океан. Что это говорит мне о Боге? Это второй вопрос. То есть, как это раскрывает мне его характер либо природу? Он же это сотворил. Значит, это должно нести в себе отпечаток его природы либо характера. А дальше схема такая же, как и в других темах. Да? Что это говорит обо мне в свете характера Божьего или того, что мне открылось о нем? И что это побуждает меня сделать сегодня? То есть природа — это не просто какой-то красивый фон нашей жизни. То есть это живая книга, в которой Бог оставил свои автографы. То есть каждое творение рассказывает нам что-то о его характере, мудрости, любви. Давайте посмотрим, как через простые вещи вокруг нас мы можем лучше понять Бога. Например, вода. Да, мы знаем, что вода, ну, ее часто называют символом жизни, очищения. То есть она может быть спокойной, да, как тихое озеро, она может быть мощной, как бурный водопад. Что это говорит о Боге? Да, Бог – вода живая. Допустим, мы можем вспомнить Евангелие от Иоанна. Он очищает нас, как вода там, смывает с нас грязь. Он дает нам силы жить, потому что мы знаем, что без воды мы не можем прожить, да, больше 3 дней. Что это говорит обо мне? Да, мы также размышляем после того, как мы открыли что-то о Боге в этом, да, что, Господи, я тоже хочу быть таким же, как Ты. То есть я хочу быть тем, кто будет, и дальше вы перечисляете. Что это побуждает меня сделать? Не знаю, стремиться к чистоте, либо меня сегодня это побуждает к тому, чтобы каждый день черпать из источника воды живой. Потому что, Господи, стоит мне несколько дней, не более 3 дней, да, вот так пренебречь и пытаться водой из каких-то других источников, как и я, просто умираю. Я духовно начинаю умирать. Я вспоминаю, у нас был однажды такой молодежный выезд на природу, и мы практиковали, и это было в Самаре, Самарская Лука, рядом с горой Верблюд. Мы разбили лагерь с подростками, и ранним утром я дал задание, говорю, теперь посмотрите на все, что есть вокруг, и скажите что-то о Боге. И мы прямо смотрели на Волгу. В этом месте она достаточно широкая, большая, могучая река. Я помню, до сих пор запомнил, прошло уже, наверное, не знаю, очень-очень много лет. Лет 15-16, может, больше. Я помню, как один из подростков сказал так, что вот я, говорит, смотрю на Волгу, и я вижу мощь. То есть огромный поток воды льется, и он льется постоянно, бесконечно. То есть никогда поток этот не прекращается. И для меня этот поток – это как Божья любовь, которая увлекает все в одном направлении. А мы до этого, за день до этого плыли на байдарках. И мы обратили внимание, что когда ты плывешь на байдарке против течения, течение постоянно пытается тебя развернуть и направить по течению. В этот момент там проплывали большие баржи, корабли. И он продолжил эту мысль и говорит, что «Но если мы продолжаем плыть против течения, Господь, ты все равно влечешь нас постоянно, да, своей любовью». Я подумал, ничего себе, о, как Бог интересно открылся. Через, казалось бы, такие обыденные вещи. Для нас мы привыкли там каждый день смотреть на Волгу. Помню, был молодежный выезд другой, и один молодой человек после утренней прогулки с Богом, он вернулся и поделился, говорит, я нашел муравейник. Я нашел муравейник, и это было 5 утра. Как раз, помните, я в одной из тем рассказывал историю, какой я опыт пережил тогда. И он говорит, я обратил внимание на несколько вещей. Первое, они очень рано встают. То есть я пришел в 5 утра, они уже не спали. Мне, говорит, стало интересно, я хочу прийти еще раньше, я хочу понять, когда они просыпаются. И, говорит, они очень трудолюбивые, целеустремленные. И они работают в команде. Что это мне сказало о Боге? Бог, он Бог порядка и гармонии. То есть он вдохновляет нас трудиться с усердием. Он сам постоянно находится в процессе творчества, созидания и так далее. То есть у него нет хаоса. Что мне это говорит обо мне? Да, я призван быть ответственным. Господи, помоги мне быть ответственным. Помоги мне помогать другим. Помоги
да, мне трудиться в команде.

команде. Что это побуждает меня сделать сегодня? Господь, я хочу работать с радостью, не унывать, да, даже если путь вообще кажется долгим. И так можно разбирать и разбирать. Возьмем цветы, удивительные цветы. Бог мог создать цветы одного вида. Ну, не знаю, кто-то из вас, допустим, любит тюльпаны. У нас всю землю наполняли бы только тюльпаны и никаких других цветов. Но мы видим, что Бог открывается как творчески и как нежный, потому что цветы всегда, они особо нежны, они всегда зависят от питания, которое идет к ним. То есть вот эта нежность, эта удивительная креативность, они настолько бывают разные, настолько удивительные, настолько прекрасные, красивые. Да, все люди восхищаются цветами. Что это говорит мне о Боге? Да, что, Господи, ты так тщательно подходишь к тому, что ты делаешь. Ты художник, который любит красоту и разнообразие. Да, ты заботишься даже о малейших деталях. Не так, как я, может быть. Да, и что это говорит обо мне? И тут человек может понять, Господи, а я вот тяп-ляп, быстрее бы сделать, и для меня детали вот. А ты, вот ты так все прописал, так прорисовал. Уникальное творение. Насколько оно ценно. Господь, насколько ты ценишь меня, потому что я тоже твое творение. Что это побуждает меня сегодня сделать, Господь? Ценить себя, других людей, видя в каждом твое творение. Да, ну и так можно продолжать бесконечно. Птица, свобода, радость, да, забота, они поют. Я однажды тоже так ходил и размышлял, думаю, Господи, ты мог дать птицам, даже если бы были разные виды, одну песню, один голос. Так нет, у каждого какой-то свой голосок, свое пение. И при этом ты питаешь птиц, в Библии мы читаем, да, что ни одна из них не упадет без твоей воли. То есть ты все знаешь. То есть ты заботливый отец, который обеспечит всем необходимым. Да, ты даешь свободу, ты даешь радость. Что это говорит обо мне? Господи, я не такой, но я могу доверять тебе, даже если не знаю, что меня ждет в будущем. Я тоже хочу быть таким же заботливым. Да, я хочу жить с благодарностью и радостью, зная, что ты обо мне заботишься. Горы. Я очень люблю горы. То есть если бы, конечно, ну не если, когда передо мной стоит вариант выбора горы либо море, я по себе скажу, я выберу горы. То есть я очень люблю быть в горах, да, и горы – это величие и сила Божия. То есть они стоят веками, несмотря на ветры, бури. И когда я оказываюсь в горах, мое особо любимое место – это Архыз. Когда я там оказываюсь, приезжаю, ставлю палатку и утром просыпаюсь и гляжу на эти горы, водопады, то ну, у меня только, вот мое сердце наполняет слава Богу. Потому что я понимаю, что вот как Бог так же надежен, да, как эти скалы. И я понимаю, что я могу найти в нем опору в любых жизненных бурях. И это побуждает, что это побуждает меня делать? Доверять Богу в трудные моменты, да, находить в нем покой. Когда я выхожу утром на улицу, и вдруг появляется солнышко. Да, может быть, были такие серые хмурые дни, может быть, было холодно. И тут вдруг солнышко, которое так согревает, оно и свет, и тепло, и жизнь. Оно освещает все вокруг. И что это мне говорит о Боге? Бог – источник света и жизни. Он освещает мою жизнь. Он согревает мою жизнь любовью. Я прям так и говорю, Господь, вот как солнышко сейчас греет меня. Даже, Господь, я просто ощущаю, как ты согреваешь меня своей любовью. И, Господь, я тоже хочу быть светом для других. Я тоже хочу также, ну, являть твою любовь и согревать своими словами, делами, поступками чью-то жизнь, отражая твою любовь, Господи. И это побуждает меня сегодня нести это добро и надежду тем, кто находится во тьме. Поэтому вы можете сами также попробовать сегодня, да, и в последующие дни. Попробуйте посмотреть вокруг себя и в удивительном Божьем творении увидеть черты его характера, его природу. Потому что это есть во всем. Идет дождь, это благодать, которая изливается. И я молюсь, говорю, Господи, изливай на меня благодать твою, как этот дождь сейчас изливается на землю и дает жизнь, да, всему находящемуся на ней. Поэтому изливай на меня Духа твоего святого, чтобы все плоды Духа, они сейчас как растения напитались и просто вот начали расти. Если снег покрыл землю, я говорю, Господь, это праведность твоя. То есть ты покрываешь, Господь, мое несовершенство, мою грязь, нечистоту, все, что есть во мне, да, вот этим белоснежным слоем. И это удивительно и прекрасно.

животный мир, когда я смотрю, там есть и забота, есть и нежность, есть красота, есть гармония и так далее. При этом, конечно, хочется отметить, что не все в природе всегда 100% может отражать Бога на данный момент, потому что, к сожалению, мир во грехе и во зле. Иногда мы видим, что грех произвел такие перемены в жизни, да, существ, сотворенных Богом, либо мира, что уже сложно согласиться с тем, что что-то, какие-то явления отражают его. Но при этом для меня это также повод от обратного. Я помню, как однажды я утром тоже прогуливался и смотрел по сторонам и подошел к сухому дереву, абсолютно сухому, мертвому дереву. Я стал около него, смотрю на него и говорю: «Господи, а что это дерево может сказать мне о тебе?» Я понял, что оно говорит мне не о Боге, оно говорит мне обо мне без Бога. Я вдруг осознал и понял, что вот во что может превратиться жизнь человека и сам человек, если он перестает получать живительные соки Божьей благодати, либо он позволяет кому-то, да, каким-то грехам источить его корень, либо внести какую-то болезнь в него, и в конечном итоге он вот становится этим сухим безжизненным деревом. Это тоже повод обратиться к Богу в молитве и сказать: «Господь, я не хочу никогда стать вот таким мертвым деревом, абсолютно сухим. Я хочу, Господь, всегда быть рядом с Тобой, я хочу всегда получать, да, эти соки целительные, я хочу всегда быть привитым к Тебе, я хочу, чтобы Твои минералы и так далее наполняли меня, чтобы я мог, Господь, цвести, как то дерево, посаженное в потоках». Вот. Поэтому, к сожалению, да, много есть в мире природы сегодня то, что уже, к сожалению, было искажено в результате греха. Но это не основание и не повод, да, глядеть на то, что действительно является таким явным, мощным свидетельством в пользу того, что Бог все сотворил и какой Он наш Творец. Поэтому в завершение скажу еще раз, что природа — это не просто красивые пейзажи. Это голос Бога, который говорит с нами через каждое творение. Когда мы смотрим на воду, муравьев, цветы, птиц или горы, мы можем лучше понять, кто Он и как Он действует в нашей жизни. Поэтому давайте учиться видеть Бога в окружающем мире, да, и благодарить Его за то, что Он так мудро и вообще так любяще все устроил. Особенно в наш век. В наш век прогресса, когда мы в основном живем в больших городах, много времени мы смотрим, да, не на окружающий мир, а может быть на какие-то устройства. Мы находимся постоянно в замкнутых пространствах, поэтому как никогда важно в наше время, да, находить эту возможность быть на природе. Это может быть парк в вашем городе, это может быть дорога до работы, которую вы можете не проехать на автобусе, а выйти чуть раньше, пройтись пешком, может быть, мимо какого-то сквера, и там понаблюдать и посмотреть по дороге, да, как поют птицы, как распускаются первые, может быть, листочки на деревьях, почки. То есть и в этом во всем увидеть Господа. И пусть это станет поводом, ну или не поводом, а основанием для вашего общения с Ним. Если есть возможность выбираться куда-то подальше, на природу, то это вдвойне замечательно. То есть это всегда позволяет нам окунуться в этот мир божественных творений. Ни один человек не может быть равнодушным, когда он оказывается где-то, где абсолютно чистое небо, и вечером он глядит на это звездное небо. Даже, ну, мне кажется, самый какой-нибудь закоснелый атеист все равно в этот момент как будто соприкоснется, да, с чем-то более возвышенным, с миром духовным. В завершение этой замечательной темы я хотел бы помолиться. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сотворил такой чудесный мир. И он не мог быть иным, потому что все, что Ты делаешь, Господь, оно отражает Твой характер, Твою природу. Поэтому вся красота Твоя, Господь, она отражена в Твоем творении. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам глаза, уши, да, обоняние, что осязание. Мы можем, Господь, видеть, мы можем слышать, мы можем наблюдать, ощущать, Господь, красоту Твоего творения и через это восхищаться Тобой. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Дорогие, очередная наша тема, нашего цикла «Онлайн с Богом» подошла к концу. Я надеюсь, что вы не пропускали ни одной темы и не пропустите, прослушайте все 30 тем этого цикла,

0: которые должны помочь вам обрести более близкие личные отношения с нашим Господом.
1: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех 5 основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин. Вы могли еще раз напомнить для наших зрителей, чтобы они вот не забыли?
1: Да, это 5 верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха.
0: То есть вот эти 5 определяют любого мусульманина, шиита, суннита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это.
1: В Коране написано, что если ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти 5 верований, то есть это можно с ним вместе молиться.
0: О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по деноминациям, по названиям, по культуре.
1: Да. Это условие благочестия, как бы. Ну, мы в прошлый раз говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная.
0: Спасибо.
1: Вот о том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная.
0: Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть 5 основных дел или 5 основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать, его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом рассказать?
1: Фундаментальные основания ислама, да. Их тоже 5.
0: То есть 5 и 5. Легко запомнить.
1: Таких, да, 5 фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада.
0: Что это?
1: Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и…
0: Шахид.
1: Шахид.
0: О, это он свидетель.
1: Шахид. Видите, опять же, ше-хе-де. Вот шахада, шахид – это от слова свидетель, свидетельствующий. Вы знаете, то есть человек показывает, он свидетельствует о своей вере. Она так и звучит. «Ашхаду анна илля Аллах». То есть свидетельствую в единство Бога.
0: То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой.
1: Абсолютно.
0: Шахид – это прежде всего свидетель.
1: Видите?
0: Который…
1: Да, шахид, который несет в себе единобожие. Мысль о том, что

Не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой, и о том, что Бог есть. Понимаете? Вот это шаха.

0: свидетельствую о своей вере в Бога.
1: Понимаете? Иман – это вера, да?
0: Иман – это вера. Шахада, шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб.
1: А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке.
0: Я свидетельствую о том, что Бог един.
1: Ну, там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник.
0: Но это уже идет в символе веры.
1: Понятно.
0: А в свидетельстве он свидетельствует, что да, Бог един. Един. Это самое главное. Ашхадан илля Аллах. Мухаммаду Расул Аллах. Что потом Мухаммед его посланник. Вот. Но самое главное, вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов.
1: Ох, то есть на каждый день
0: фактически. И каждый приходящий молился своему идолу. И вот
1: ярмарка богов.
0: И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил,
1: один бог.
0: Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователей Мухаммеда, что Бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки вот времен Мухаммеда. И они после этого потом и уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армией, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что Бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец.
1: Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо? Какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что Бог один?
0: Да, ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама, в начальные дни, или там до юношества, там, до каких-то определенных лет, там, до 7 лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести 3 раза символ веры, который называется калима. Это значит произношение слова, от слова калом. Тут идет корень слова калеме, калима. И он звучит так. Свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божией. Хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так. Нет Бога, кроме Бога. Бога. Это непонятно. Но если мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. «Ля иляхи иля Аллах». «Мухаммаду Расул Аллах». Смотрите, «ля» – это как и еврейское слово обозначает «нет». Только в еврейском языке не «ля», а «ло». «Ло кашер» – это значит «нечистое».
1: Некошерно.
0: Да. А в арабском языке «ля» оно звучит как «ло» в еврейском, «ля» в арабском – «нет». «Ля иляхи иля Аллах». «Ля иляха иля Аллах». «Иляха», знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует. Это святость. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово как святость, не как «нет Бога, кроме Бога». Это вообще непонятно. Нет святости.
1: Ни у кого Бога. Другого, кроме как у Бога.
0: Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые источники.
1: Святые могилы.
0: Святые
1: бывают.
0: Могилы, святые мощи. В арабском понимании Бог открыл. Ля иляха илля Аллах. Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит.
1: Спасибо.
0: И вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости на земле, никакой пещеры, никакого дерева, никакого вот тумары есть или какие-то изваяния,
1: знаете, амулеты.
0: Нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расул Аллах». Мухаммад является его посланником. И если человек 3 раза это произносит, ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расул Аллах.

0: он становится последователем Мухаммеда. Они живут по Луне, поэтому у них и во многих государствах Луна – это символ их
1: То есть всегда вот на мечетях
0: герба или часто, флага. Да.
1: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
0: Да, да.
1: А как пост может быть праздничным?
0: Не в еде дело должно быть. В древности, во времена Рамазана, все войны прекращались. Лучше жить 11 месяцев праведно, чем один месяц для галочки.
1: Но мы разобрали только первую, есть же еще четыре.
0: Есть еще четыре. Первое – это шахада. Второе – это намаз. Пятикратная молитва. 5 раз в день каждый правоверный последователь Мухаммеда, он должен молиться.
1: Но ведь помимо намаза есть еще молитва как дуа. Как вот их отличить?
0: Видите, намаз – это ежедневное определенное упражнение, и в упражнениях этих вставлены слова, которые вы обязаны говорить. А дуа – вы говорите это после того, как вы совершили этот обряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце, вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа.
1: Намаз какие-то определенные времена прям, да, он прописан? Что?
0: Он прописан по времени, так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере.
1: Есть напоминание сразу. Да,
0: напоминание времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот 5 молитв, которые каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это Рамазан, руза.
1: Или Рамадан еще, да?
0: Но Рамадан то есть, кто как или Рамазан.
1: Да. Кто как произносит.
0: Рамадан или Рамазан – это 9-й месяц. По исламскому календарю, 9-й месяц.
1: То есть не по григорианскому, как сентябрь, да. А именно...
0: По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджре, это 9-й месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по григорианскому календарю, люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по Луне, поэтому у них и во многих государствах Луна – это символ их
1: то есть всегда вот на мечетях
0: герба или
1: часто,
0: флага. Да. Они живут по Луне. А григорианский календарь, мы живем по Солнцу, поэтому у нас он разнится. Вы знаете, в православных праздниках тоже есть двунадесятые праздники, которые есть праздники, которые отмечают в один и тот же день, а есть праздники, которые тоже кочуют. И вот если мы говорим о Рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается, то есть 1-го Рамазана и 29-го Рамазана он заканчивается. А у нас он по 11 дней имеет разницу, потому что у нас мы живем по солнечному календарю.
1: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
0: Да. Да.
1: А как пост может быть праздничным?
0: И вы знаете, вот 177-й аят, 185-й аят, 185-й аят второй суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц Рамазан есть тот, в который Господом Коран ниспослан в руководством людям. Ну и дальше.
1: Ага, то есть подарено наставление Всевышнего.
0: Да, видите, вот первое откровение Мухаммед получил в этот месяц Рамадан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней.
1: То есть весь месяц
0: они посвятят это вот в посте.
1: А что включает в себя этот пост? То есть, вот, ну, может быть, как они, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато, или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то, или как вот вообще, как это правильно сделать?
0: Вообще в исламском мире послабление

0: только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься.
1: То есть вообще полностью отдерживаются от пищи на все 29 дней?
0: Даже не только на пищу, но и на воду.
1: И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день или все-таки...
0: Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается... Один раз принимается пища ночью, ночью, после того, как солнце село. И утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра, встается и принимается еще один раз пища, и уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда встает вопрос остро, ведь... Не в еде дело должно быть.
1: То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде.
0: Понимаете, да.
1: А в чем?
0: Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались.
1: То есть мир наступал.
0: Прекращались какие-то распри не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились, родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать. Он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан – это как бы вступление в духовную жизнь. Или встать на прямой путь. Да? Но это как это парадоксально. После 30 дней поста люди опять... возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста, то есть, понимаете, да? То есть они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь.
1: То есть пост это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути?
0: Вот мне всегда хотелось сказать, лучше жить 11 месяцев праведно.
1: Чем один месяц.
0: Чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать. Когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать, Господи, мне отношения с тобой важнее, чем еда.
1: То есть я смиряюсь.
0: Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились.
1: Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко. Мы не разобрали еще два.
0: Есть приношение момента. Закят. Оно считается по-разному. Есть приношения, которые вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношения, которые вы должны приносить из земледелия. И последнее – это хадж или паломничество.
1: Паломничество.
0: Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин, правоверный, один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед.
1: А вот для чего это важно?
0: Это важно, во-первых, это единство.
1: То есть...
0: Люди, приходя туда, понимали, что они единый народ.
1: Умма, есть такое понятие. Да,
0: да? Умма, это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному Богу. Единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира. Ну и, конечно, придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь, и это
1: духовный путь. Опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения,
0: знакомства, это испытания какие-то.
1: Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо спасибо показали вам те 5 основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Спасибо. Огромное вам спасибо. Дорогие зрители, спасибо и вам, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает. И мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас. Всего вам доброго. До свидания. Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран. Ой, Коран это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия. Вот.
0: У Бога было 4 книги. Это

0: Евангелие, псалмы и Коран. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: Что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
0: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают. Да. Религия разделяет людей, а вера в Бога объединяет людей.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

0: спешит навстречу к Иосифу, а останавливается в Версавии. Что это, страх перемен или страх нарушить Божью волю? Почему Иосиф хочет, чтобы его родных поселили в земле Гесем? Как Бог продолжает заботиться о своем народе? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы не дочитали 45 главу, остановились на том, что братья идут к отцу с радостной вестью, но, наверное, с тревогой в сердце, как отец воспримет все то, что они ему расскажут. Не возникнут ли новые сложности?
1: Да, мы прочитали 45 главу о том, что Иосиф открывается своим братьям. Мы прочитали и сделали параллели. Вот параллель о том, что вот появление Иосифа снова в жизни своих братьев, это вот как прообраз воскресения Иисуса Христа. Иосифа не было, Христос был умершвлен, и потом Иосиф как бы вот воскресает для жизни своей семьи. Это как параллель воскресения Иисуса Христа, да? И потом братья должны с особой миссией идти к своей семье, к своему отцу, возвестить им о том, что Иосиф жив. И через вот эту жизнь Иосифа уже Бог дальше будет осуществлять свое спасение. Вот. Ну и узнал фараон обо всем этом. Это очень так написано.
0: Благосклонно
1: все воспринял. И интересно, что именно фараон дает повеление, да? И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш и ступайте в землю Ханаанскую». И он дал колесницы, он дал навьюченных животных различной едой, различными там произведениями земли написано. Вот. Мы когда размышляли над этой историей, возникает вопрос, зачем это все было к Иосифу, точнее, зачем все это было к Иакову, надо, ну, как бы, чтобы эти животные пришли, были там доставлены вот эти колесницы, вот этот весь хлеб, все вот эти продукты, все вот это вот богатство, роскошь. Зачем это все нужно было, чтобы Иаков это увидел, если это все потом обратно пойдет снова в Египет? Не могли ли брать просто там налегке так прийти к Иакову и сказать: «Отец, радостная новость, вот у нас там Иосиф жив, пошли в Египет», да?
0: Ну, чтобы они ни в чем не нуждались на пути, да, наверное.
1: Во-первых, конечно, чтобы ни в чем не нуждались, а во-вторых, эти все богатства и роскошь, она была свидетелем могущества Иосифа, с одной стороны, и как бы свидетелем правдивости слов братьев, потому что фараон и его люди, фактически обладающие практически той же силой и властью, они не ходят просто на ослах без запасов и вот без вот этой вот атрибутики славы, да? Но мы остановились на 24 стихе. В 25 стихе мы читаем: «И пошли они из Египта», это сыновья Иакова, братья Иосифа, да, «и пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив и теперь владычествует над всею землею египетскую». Можно себе представить, Иаков уже давным-давно с этой мыслью смирился. Он уже давным-давно похоронил Иосифа. Он уже, наверное, даже отчасти смирился с мыслью, что Вениамин отпустил. Ну, раз вот голод, уже все, то вот как бы сказать...
0: Ну, беда обрушивается за бедой. Беда не приходит одна,
1: беда
0: как говорят.
1: Беда не приходит одна. И вот эти обстоятельства, перед которыми он просто бессилен. Он, конечно, надеялся на возвращение. Но приходят его дети и говорят: Иосиф жив. Но дальше вот написано в 26 стихе: «Но сердце его», что написано, «смутилось, ибо он не верил им». Вот интересно... С чем же еще, вот если мы сравниваем все вот это с евангельскими историями, то какой момент, с каким моментом можно сравнить приход братьев домой и вот их весть о том, что Иосиф жив? Да? Я просто прям зачитаю из Евангелие

0: Евангелие от Луки, 24 глава. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Тут женщины, которые пришли помазать тело Иисуса, в общем, пришли в воскресенье рано утром ко гробу, да, «но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». И вот четвертый текст. «Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, да? И когда они были в страхе...» И, в общем, вот здесь вот эти же самые эмоции, да? Очень похоже вот на сцену после воскресения Иисуса Христа, когда первые последователи, женщины, которые с ним ходили, а потом и ученики, получают весть о том, что Христос воскрес. И, конечно, что, к чему это приводит? Вместо того, чтобы как приводило это к радости безусловной, там, «О, мы же, да, он же говорил, что он воскреснет». Все смущаются, все не верят, все в страхе. Ну, это на самом деле очень естественно, очень естественно. И вот тут то же самое. Сердце его, мы читаем, смутилось, и он не верил им. Даже те же самые термины.
1: Да, он, может быть, боялся поверить. Да, сначала, конечно, понадеешься, а потом раз, окажется, это ошибка.
0: Разве можно в это поверить, да? Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, и вот зачем эти колесницы, вот, да, видишь, если бы не они, его бы вера, ну, бы еще бы требовала больше времени все это принять, да? Когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Тоже очень трогательная сцена. Сколько прошло времени, да? Иаков живет с мыслью. Ну, он уже как бы это горе принял, естественно, все. Он живет дальше. Но вот такой поворот событий.
1: Теперь умирать не страшно.
0: Он готов идти. И вот здесь вот он в 27-м тексте назван именем. Ожил дух Иакова, да, а дальше написано «и сказал Израиль». Здесь уже он упоминается новым именем, наверное, неспроста. Ожил, да.
1: Воспрял.
0: Иаков воспрял. «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот мы дальше переходим к 46 главе. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Интересно, да, вот это место, Версавия. Мы уже неоднократно были в этом месте с другими героями книги «Бытия», когда читали раньше. Если память не изменяет, то именно Авраам первый упоминается, что он жил в этом месте, да, что он там поставил жертвенник. То есть это место было знакомо Аврааму и знакомо его детям, и его потомкам.
1: Это, наверное, была та часть земли, которую Бог им обещал?
0: Ну, там все же было частью земли ханаанской. Вся земля ханаанская, то есть, была обещана им во владение. Но Версавия, она и расположена по дороге в Египет. То есть, когда ты идешь в Египет, ты должен был ее пройти. И, в принципе, мы видим, что Иаков идет в Египет. Но в Версавии он останавливается. Ну и вообще, как бы сказать, это же не просто там поход в магазин или что-то. Он же идет... глобальный переезд всего семейства, глобальный переезд зарождающегося народа вообще, в принципе, да.
1: Но он вообще как бы понимал, что он туда надолго идет? Или он думал, что вот, ну пока голод закончится, вернусь сюда?
0: Да, вот Авраам же тоже ходил в Египет, да, долго там не задержался, да. И тоже по причине голода он туда ходил и долго там не задержался. И мы видим, что Бог не хотел, чтобы его народ в Египте оставался надолго. Но, тем не менее, мы видим, что Египет неоднократно в истории Божьего народа является неким таким местом, где последователи Иакова, ну, или потомки Авраама, да, они

0: спасение получает. Даже Христос, когда родился на земле,
1: пришлось бежать в Египет.
0: Какое-то время скрывался в Египте, да, пока все страсти с Иродом Великим и его преемником следующим не утихнут и там не забудется вот этот визит волхвов в Иерусалим и вот это все.
1: Но вот все-таки у Иакова были какие-то страхи и сомнения, потому что Бог ему не просто же так, наверное, в видении является.
0: Да. И он возносит жертву, как бы он спрашивает. То есть у Иакова вот эта вот черта, он не хочет идти в Египет без Божьего повеления.
1: Да, одобрения.
0: Одобрения, да. И сказал Бог Израилю, интересно, что он приносит жертвы на жертвеннике Авраама, скорее всего, который он тогда еще поставил. И сказал Бог Израилю в видении ночном. Вот это очень важно, что Бог все-таки подтверждает. Основные глобальные вехи передвижения в жизни Иакова, это же все было вот именно таким путем. Да? Когда он бежит от своего... У него все время так было. Он бежит из своей семьи, бежит от отца, бежит от брата. И уже он убежал, и он видит видение, да?
1: На пути где-то,
0: на пути,
1: да?
0: Уже где-то. Когда он уходил от Лавана, он уже тоже, как бы сказать, уже, тоже он все время руководствуется вот этим вот Божьим руководством. И здесь, в видении ночном, Бог ему открывается и говорит: «Иаков, Иаков», он сказал, «вот я». Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет». Вот то, о чем ты говорила, да, как будто он боялся, как будто что-то его туда не пускало, о чем-то он переживал. «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет». Вот это очень важно, да? «И я выведу тебя обратно». То есть Бог здесь обещает Иакову пойти с ним, вывести его обратно. То есть то обетование о семени, которое Бог обещал Аврааму, потом обещал Исааку, потом обещал Иакову, что через них, через их род в мир придет Христос, и это произойдет в земле Ханаанской, да, не в Египте, что в Египте вот этот народ не затеряется, он не исчезнет. Вот это все сейчас снова, вот этот четвертый текст, это вот снова отсылка вот к той идее, что Бог исполняет обещание о семени, которое он дал еще Адаму и Еву в Едемском саду, обещание о том, что обязательно придет Христос. «Я пойду с тобой в Египет, я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». То есть Бог ему подтверждает здесь вот эту мысль, после которой, наверное, уже Иаков уже полностью обретает вот эту уверенность, Иосиф жив. Одно дело, дети пришли, сказали, другое дело, Бог во сне ему является и говорит.
1: Но не было ли тут у Иакова вопроса к Богу? «Господи, а что ж ты раньше-то молчал? Столько лет я мучился, переживал».
0: Столько лет, да, столько лет. Он ему об этом не говорил. Может быть, возникает такой вопрос. Но уже все это в прошлом, все это позади. Здесь ничего не остается делать, как только доверять Богу, правда? В принципе, как по-другому. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сына Израилева Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». Вот эти колесницы еще.
1: Как на лимузине прокатиться, наверное, на колеснице фараоновой.
0: Интересно, что ведь когда такой большой народ, мы сейчас чуть позже скажем, сколько их всего было, да, но тем не менее, это не два человека, не маленькая группа, но это больше, чем караван. И с таким пафосом, с таким, как сказать, не на верблюдах вот это все происходит. Это же окружающие тоже все это видят. Да? Это придает особый статус этому народу. Яков отправился из Версавии, как мы сказали, повезли его, да. «И взяли они скот свой», еще шестой текст говорит, «скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним». И вот здесь вот библейский

0: И текст делает такой как бы перерывчик, и дальше с 7 стиха, с 7 стиха по 25 текст идет об родословии. Родословие сынов Иаковых, уже опять перечисляются все его дети, дети детей. Ну, мы пропустим этот отрывочек, мы не будем читать подряд.
1: Но они тут все поименно перечисляются.
0: Да, но они тут все перечисляются поименно. И вот 26 текст подытоживает. 26 текст подытоживает. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Иакова, всего 66 душ. То есть 66 душ – это кроме Иакова, всех его потомков, которые именно от него произошли, которые переезжают в Египет. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, а всех душ дома Иакова, перешедших в Египет, 70. То есть 70 – это мы так посчитали, еще если мы Иосифа добавим, и самого Иакова, угу, плюс двух детей Иосифа, которые родились в Египте, плюс 66 человек, получается 70. В общем, короче, 70 человек.
1: Без жен.
0: Без жен. 70 человек без жен. И жены, соответственно, сыновей, там, может быть, внуков, вот это все. То есть, ну, народ в стадии своего зарождения, в стадии своего появления, это уже больше, чем семья Исаака, конечно же, намного больше, но это еще все-таки не песок морской, который
1: уже, да, на подходе, как говорится.
0: Да, в начале пути, так скажем. Иуду послал он пред собою к Иосифу. Иуда опять, да, к Иосифу. Почему Иуда, не знаю, может быть, они уже как-то нашли общий язык, да? Или, может, Иуда сам захотел. Иуду послал он пред собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. То есть они идут сразу в землю Гесема, о которой еще было сказано раньше. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. Ну, опять трогательная сцена.
1: Да, чрезвычайно трогательная.
0: Да. Сколько лет они не виделись.
1: Да, нет. Иаков не знал, что Иосиф жив. Иосиф тоже точно не знал, жив ли еще отец. Он узнал только, когда братья пришли. Вот. Наверное, все детство свое вспомнил.
0: В 17 лет они последний раз виделись, да? Да. Вот. Не одно десятилетие уже прошло. «И сказал Израиль Иосиф: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Парадокс, правда?
1: Да.
0: Для египтян вообще мерзость пастух овец, и он тут всех вот этот вот целый род пастухов овец, которые, в принципе, другим-то ремеслом практически не занимались, да? Он их поселяет в земле Гесем, я так понимаю, земля, которая стоит немножечко в стороне, чтобы вот эти моменты не напрягали ни местных жителей, ни сам дом Иакова. Вот если задаться вопросом, с каких времен пастух овец стал мерзостью для египтян.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, боюсь ошибиться, но могу предположить, что это с момента, когда Авраам пришел в Египет спасаться от голода и представил свою жену сестрой, и фараон чуть-чуть ее не взял, и за это Бог поразил
1: Наказаниями какими-то,
0: наказаниями,

0: да, дом фараонов, и там слуг его, и, в общем, как бы сказать, беда пришла в Египет, то мы читаем о том, что фараон выгнал их. И мне кажется, что с того момента идет вот эта вот неприязнь к этим пастухам, из-за которых зло приходит в Египет, вот этот момент. И даже здесь чувствуется, что они их отдельно поселяют, немножечко в стороне. Да, Иосиф авторитет. Конечно, у него, огромный был авторитет, безмерный авторитет, потому что, ну, только благодаря своему авторитету вот этих вот пастухов овец, что является мерзостью для египтян, и от них только одно зло, вот их они берут фактически 5 лет еще, 5 лет, целый народ, а ведь они будут развиваться там, как сказать, увеличиваться будут. Вот.
1: Ну, то есть Иосиф-то тут не особо заботится о репутации, казалось бы, своей семьи. То есть, ну, мерзости, мерзость, ну, будут жить там где-то, зато им хорошо будет, с голоду не умрут. Ну, он не пытается их как-то продвинуть, там, какие-то
0: кажется,
1: другие...
0: Мне тема здесь особо, даже не особо, как сказать, так ставится на первый план, просто как факт, что вот это вот так было. Вот. А уже там какие-то детали нам не открыты.
1: Может быть, Иосиф, наоборот, специально как бы этим показал, что у нас тут нету планов захвата Египта.
0: Да. Ну и 47 глава уже, давай начнем ее читать. Полностью, конечно, мы ее не прочитаем, но в оставшееся время частично прочитаем. «И пришел Иосиф и известил фараона, и сказал, отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим». Вот только что мы сказали об этом.
1: Ну, это отчет, наверное.
0: Да, и со всем, что у них. То есть почему? Потому что это со всем, что у них. Все полностью пришли из земли ханаанской. И вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. То есть кого-то он все-таки показал. Ну, нормально, да? И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие? Они сказали фараону, пастухи, овец, рабы твои. И мы, и отцы наши, то есть родовое занятие, пастухи. То есть Иосиф не просто так все это дело им объяснил заранее, потому что фараон действительно об этом спросил.
1: Ну, тут они его уже беспрекословно слушаются, да. Естественно.
0: Если бы они не были пастухами, наверное, земля бы была бы не Гесем, как-то по-другому бы уже судьба там уже была, да? И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. Ну, все как договаривались. И сказал фараон Иосифу, отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом.
1: Ну, это вообще просто мечта. Жильем снабдили, работой снабдили. Отнеслись радушно.
0: Да, все очень доброжелательно, все, наверное, наилучшим образом, как не могло быть лучше, да? Потому что по-другому не могло быть лучше. Привел Иосиф Иакова, вот уже в 7 стихе, это тоже очень важная деталь, привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона, представил его фараону. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны, да? То есть малы, это в смысле несчастны, в смысле очень мало, да? На дни жизни моей. И не достигли до лет жизни отцов моих, о днях странствования их. Интересно, что вот он подмечает здесь эту деталь, неоднократно ее называет, слово странствование, да? Дни странствования. Так он спрашивает, сколько себе лет? Дней странствования моего. То есть это о чем говорит? О том, как Иаков воспринимает свою жизнь, его отчасти, его мировоззрение.
1: Ну, в принципе, их же считали кочевниками.
0: Да.
1: И он сам, наверное...
0: Потому что, с одной стороны, почему странствование? Потому что у них не было постоянной земли, не было места, где бы они обосновались.

0: формировались как народ. Это с одной стороны. И с другой стороны, он хочет показать фараону, что здесь мы тоже
1: временно.
0: Мы не пришли навсегда. Потому что Божьи планы намного важнее и превыше даже твоей доброжелательности, фараон. Да? Вот. Ну и 10 текст снова заканчивается, вот эта встреча Иакова и фараона, она заканчивается в 10 стихе такими словами. «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Дважды его благословляет.
1: Дважды благословляет. А кто по статусу когда старше, получается-то?
0: Когда они встречаются и когда они расстаются.
1: Ну, то есть вот это вот интересно, то, что Иаков там не благодарит униженно,
0: да,
1: что спасибо, владыка, он благословляет. Это как-то, как он себя считает человеком Божьим, который может благословлять даже правителя самой крупной страны?
0: От которого сейчас зависит его жизнь.
1: Интересно, вот еще один парадокс.
0: Да. Ну вот, я думаю, что здесь мы остановимся. Мы во всех этих вот деталях, во всех вот этих вот рассказах, историях видим Божий промысел, да? Бог осуществляет свой замысел, Бог хранит свой народ, Бог хранит своих детей. Не без переживаний, да, все это происходит, но все эти переживания идут на благо его детям.
1: Да, слава Богу за его милость. И даже когда люди ошибаются и грешат, он все равно не оставляет их.
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе, да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: узнал такое?
1: Что же ты узнал, Марк?
0: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым, и назвали его шапка-невидимка.
1: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
0: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить, да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
1: Ты же что-то подобрал, да?
0: Да.
1: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
0: А как тебе такой вариант?
1: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
0: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
1: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
0: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
1: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
0: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
1: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
0: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать или никого нет.
1: Здорово, Марк. Мне нравится.
0: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
1: Слушай, да, и руки не мыть.
0: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
1: Тоже невидимые.
0: Ага.
1: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
0: Это почему же?
1: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
0: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
1: Эх ты, настоящее добро делают не для того, чтобы тебя похвалили.
0: А для чего же еще?
1: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
0: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
1: Ну да.
0: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
1: Давай.

0: историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
0: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился. Подумал и поспешил дальше.
0: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
0: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
0: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
0: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
0: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких.

0: Всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
1: Кому?
0: Разбойникам.
1: Каким разбойникам?
0: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
1: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
0: Ага.
1: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию, а ему за собственными руками пациента и инструмента не видит, не видно. Наденет он специальные перчатки. И все, ничего мешать не будет.
0: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
1: Ну да, точно.
0: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
1: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
0: Да.
1: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот. Вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому, к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
0: Это уже квадрат.
1: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку, вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять. Газеты.
0: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
1: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
0: Да.
1: Тогда за работу. Держи.

0: Маш, ну ты чего? Пользуешься тем, что с девчонками нельзя драться? С тобой все в порядке? Ты не заболела?
1: Все нормально. Я просто с болезнями расправляюсь.

0: при чем тут я, Сережа Сироткин?
1: Просто Маша Грачева оздоравливается. О чем сегодня наша программа?
0: О здоровье.
1: О здоровье! Вот! Знаешь, как в Африке болезни побеждают?
0: Народными средствами.
1: Смотри и учись.
2: Победить болезни с помощью бокса решили 70-летние южноафриканские бабушки. С недавних пор два раза в неделю они приходят в один из спортзалов Йоханнесбурга. Регулярные тренировки уже приносят пользу.
3: Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале. Чувствую, как крепнут мышцы.
2: По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой.
0: Маш, ты чего не слышала? Они в бой никогда не вступают.
1: Почему-то я этого не запомнила. Извини, Сереж.
0: Как хорошо, что на твоем пути я попался. Выстоял. А все почему? Спортом занимаюсь. Футболом, бегом.
1: А я тоже бегаю. На физкультуре. И по утрам. Иногда. Когда в школу просплю.
0: Ну дела, так ты еще и не высыпаешься. Так здесь не только памяти, сил не будет, даже поесть не успеешь.
1: Успеешь, фастфуд, на что? Залил бы пашку кипятком, раз, два и готово. А по дороге можно пирожное купить или гамбургер.
0: Знаешь, что больше такой еды бывает?
1: Никуда не опоздаешь.
0: Двигать с трудом будешь. Это и ежу понятно, вот смотри.
4: Ёжик по кличке Шерман попал под опеку ветеринаров зоологического центра сафари в Рамат-Гане 2 месяца назад. Принес его сюда какой-то местный житель, увидевший, что животное едва ходит. Ветеринарам не пришлось делать длительное обследование, чтобы понять, ёжик страдает от ожирения.
3: Сейчас он на диете, потому что слишком толстый и не может вернуться в дикую природу. Пока он не сбросит лишний вес, мы будем заботиться о нем.
4: Растолстел ежик, потому что стал находить легкодоступную пищу.
3: Многие оставляют на улицах еду для бродячих котов, которым неравнодушны. Но проблема в том, что дикие животные поедают эту пищу, а в ней много белка и жира. Такое не годится для диких зверушек, в том числе и ежей, поэтому он располнел.
4: Избыточный вес таит большую опасность. Толстый ежик не может быстро бегать или сворачиваться в клубок, чтобы защититься от хищника. В клинику зооцентра принесли уже больше десятка располневших ежей. Ветеринары посадили их на строгую диету и постоянно следят за весом. Специалисты надеются, что он сможет вернуться в дикую природу к лету.
0: Ну дела.
1: Надо овощей побольше есть. Картошку, фри, чипсы.
0: А ты, похоже, ничего не могла придумать. Например, вместо воды кока-колу пить.
1: И что, тоже пользы нет?
0: Есть. Она ржавчину хорошо убирает. И здоровье у того, кто ее пьет.
1: Ты уверен?
0: Набери в интернете «вредная еда». Это же всем известно.
1: А может, и не все. Попробуй разберись тут, что вредно, что полезно.
0: Вперед за микрофоном.
5: Какие продукты ты считаешь полезными для здоровья, а какие вредными?
6: Ну, вредные конфеты, чипсы, а полезные фрукты, ягоды, овощи.
7: Ну, полезные, я считаю, что это могут быть там бананы, груша, яблоко. А вредные – кока-кола, чипсы и всякие сухарики.
8: Я считаю полезными продуктами апельсин, яблоко, киви, мандарины и другие фрукты. А неполезным я считаю то, что производится в магазине, то, что выращивается на полях, на которых там разбрасывают химикаты.
9: Я считаю яблоко. Это 100% полезное.

0: арбуз и все остальные ягоды. Еще полезно то, что растет в земле, например, морковь и далее.
1: А вредные?
0: Сухарики, чипсы, бургеры, Макдональдсы и все остальное. Это вредно.
2: Натуральные продукты полезные, а ненатуральные вредные.
3: А какие это натуральные и ненатуральные?
2: Натуральные – это которые растут. А ненатуральные – это которые из них получаются.
1: А ты ешь вредные продукты?
2: Да.
4: Я не ем. Когда вредные продукты, не ем. Не ем.
0: Иногда сладости.
5: Ну, ем только редко. Нет.
0: Ем.
1: А ты знаешь, чем опасны вредные продукты?
0: Чем?
5: Тем, что в них много сахара и жира.
4: Ну, то, что в них содержится микробы, которые разрушают клетки организма.
2: Из-за них могут начаться болезни.
1: А что нужно делать, чтобы быть здоровым?
2: Нужно правильно питаться.
0: Играть на свежем воздухе, бегать, прыгать.
5: Нужно есть меньше продуктов плохих и заниматься спортом.
6: Бегать, заниматься тренировками, есть полезные продукты.
0: Заниматься спортом и спать.
1: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сереж, а хорошо бы все секреты здоровья узнать, чтоб любые болезни побеждать. И чтоб это, как вы там, память хорошая была. Все, приду домой, сразу спать лягу. Потом лимонаду попью. Лимонаду? Ай, ладно. Пойдем к врачу, Маш, за помощью.
7: Да что сразу к врачу-то? Я же не договорила. Лимонад я сама сделала. Мне рецепт дали. Воды добавляю, сок лимона и мед.
8: О, и мне на пробу приноси. А сейчас пойдем в больницу.
7: Да зачем? Я не хочу туда.
8: По делу.
9: Секреты здоровья узнавать будем.
8: О, секреты, секреты, секреты.
10: Здравствуйте, можно?
11: Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
10: Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
8: Можете ли вы нам рассказать все секреты здоровья?
11: Конечно, их не так уж и много, этих секретов. И, наверное, кое-что вы уже знаете, так ведь?
8: Ну, мы знаем, что нельзя есть чипсы, фастфуды, пирожные.
11: Так и есть, все правильно ты говоришь, Маша. Дело в том, что не вся пища для нас полезна. Есть очень вредная пища, такая как сладости, пирожные, торты, конфеты, фастфуд, лимонад, майонез, кетчуп. Почему? Дело в том, что они очень много содержат жира и сахара. Самый первый секрет здоровья – это правильное питание. Но все мы знаем, да, что то, что мы едим, из этого строится наш с вами организм. Как из маленьких кирпичиков день за днем потребляемая нами пища строит наше тело. Поэтому нужно есть правильную и полезную пищу, которая, как крепкие кирпичики, построит весь ваш организм. А правильная пища – это что? Крупы. Все вы любите кашу по утрам есть?
8: Ну да.
11: Но это очень полезно на самом деле. Кроме того, овощи и фрукты, да, это и супы, и запеканки, и варенье, да, и повидло. Да, это тоже полезно в ограниченном количестве. Кроме того, орехи, бобовые. Но, кстати, и правильные продукты тоже нельзя есть безгранично, да? То есть нужно когда-то заканчивать, не надо наедаться на ночь, и нужно есть ровно столько, чтобы почувствовать сытость. То есть не надо объедаться даже здоровой пищей.
10: А следующий секрет – занятие спортом?
11: Совершенно верно. И мы плавно перешли к занятиям спортом. Это тоже очень важно. Почему? Потому что наши с вами тела созданы для того, чтобы двигаться. Не для того, чтобы сидеть на стуле или на диване, или лежать в кровати целый день за телевизором, да, или еще там зачем.

0: что-нибудь. На самом деле мы с вами должны двигаться. Но вот вы любите двигаться?
1: Конечно. Играть, допустим, в футбол.
0: Да, у вас есть какие-то любимые виды спорта, может быть, танцы, плавание, бег, езда на велосипеде, лыжи, коньки, все что угодно. Лишь бы вы двигались, и особенно полезно двигаться на свежем воздухе.
2: А сколько раз в день нужно гулять?
0: На самом деле, чем больше, тем лучше. Если возможность позволяет гулять по 2-3 часа в день, это будет просто замечательно. Особенно полезны прогулки, когда на улице солнечно, потому что вы гуляете, вы дышите кислородом. Кроме того, вы получаете солнечную энергию от солнца. А она не просто так, да, у нас существует. Солнечная энергия способствует тому, что в нашем организме синтезируется витамин D. А витамин D очень для нас полезен тем, что укрепляет наши зубы и кости. Но зубы и кости – это то, с чем мы проживем всю нашу жизнь, поэтому хотелось бы, чтобы они были крепкими. Следующий закон здоровья – это отдых. И прежде всего это касается сна. Детям нужно спать около 9-10 часов каждый день. И при этом не ложиться за полночь, да, желательно отходить ко сну где-то в 8:30, в 9 часов вечера. Почему это так важно? Потому что среди ночи, примерно с 12 часов ночи и до 3 часов утра, у нас в организме выделяется особое вещество, которое помогает нам расти, а также защищает нас от многих болезней. Поэтому надо спать именно вот до полуночи, да, вот 2-3 часа, чтобы покрывать вот это время, чтобы в то время, когда вырабатывается это вещество, вы находились обязательно в спящем состоянии. Таким образом, вы растете именно во сне. Следующий секрет здоровья – это чистота. Ну, наверное, всем вам приятно, да, спать в чистой постели, носить чистую одежду, да, не грязную, какой-то в пятнах там страшную, да. Вам всем приятно, наверное, после дня, когда вы много занимались, бегали, прыгали, принять душ, например, да, или ванну принять. Очень приятно быть чистым на самом деле. Каждый раз, когда вы моете ваше тело, когда вы моете ваши руки, вы освобождаетесь от разных болезнетворных микробов, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания. Поэтому мыть руки каждый раз после прогулки, после посещения туалета, перед едой – это очень и очень важно. Это спасет вас от очень многих инфекций. Но вода нам нужна не только наружно, но и внутрь. Все вы знаете, что воду нужно пить, естественно. Для чего мы это делаем? Дело в том, что наш организм нуждается в очищении, и не только снаружи, но и изнутри. У нас с вами есть такие органы, которые называются почки. И эти почки всю нашу кровь очищают от токсинов, которые в ней накапливаются за день. Вот чтобы почки хорошо работали, нужно пить очень много воды. Тогда они будут хорошо промываться и будут вымывать все токсины из нашего с вами тела. А теперь самый главный принцип здоровья.
2: Какой?
0: А это хорошее настроение. С кем вам приятнее общаться? С человеком, который угрюмый, весь погруженный в свои проблемы, который думает и говорит только о плохом? Или с человеком, который радуется, улыбается, который шутит, смеется, и с ним поэтому очень легко? С кем вам?
1: Ну, конечно же, с радостным.
0: Конечно, такие люди всегда притягивают к себе других людей. Вот и сами будьте такими людьми. Радуйтесь, улыбайтесь, будьте всегда в хорошем настроении, потому что в Библии сказано, что хорошее настроение способно вылечить любую болезнь. А плохое настроение и унылый дух истощает все наши с вами силы. Поэтому смейтесь на здоровье!
1: Спасибо!
2: Спасибо!
3: Маш, размотай сейчас же! Ей еще и смешно!
2: Ты же сам слышал, что врач сказал, чтобы быть здоровым, нужно быть веселым!
3: Между прочим, ученые сделали открытие. Человек испытывает огромную радость, когда делает радостным другого.
2: Это что же? Наука говорит, что если я буду тебе помогать, угощать, то сама здоровее буду.
3: Но не только наука. В Библии давно уже написано, как надо поступать. Помнишь слова Божьи?
2: Ну да.

0: делать всем добро, прощать, быть довольными.
1: Точно. А еще благодарить Бога всегда. А он сказал: мои слова – здоровье для тела.
0: Никаких секретов. Ну, дела!

0: красота, сложность и многообразие мира наглядно демонстрируют наличие талантливого, великолепного и изобретательного Бога-творца. Однако мы наблюдаем, как происходят изменения, которые дополняют разнообразие сотворенного.
1: Неужели две версии создания мира верны – эволюция и сотворение?
0: Возможно.